0: эмоциональное оружие. Ну, орудие, по крайней мере, да? И оно может и в хорошую, и в плохую, ну, обычно хорошую сторону сдвигает состояние человека. Все хорошо, все замечательно. Мы развиваемся, мы идем правильным путем. Это хорошо или плохо? Это можно как-то исправить. Можно объяснить людям, что один канал информации, этого мало. Надо как-то вот сочетать несколько каналов.
1: Да, ну, чем дольше человек находится в этом состоянии, да, такой монохромной подачи информации, вот, тем сложнее это сделать. Как любой другой орган, но человеческий мозг либо тренируется и развивается, либо потихонечку атрофирует. Соответственно, если ему дают готовую пережеванную пищу в виде каких-то там шаблонов, лозунгов, установок, да, то через определенное время он перестает...
2: Только они остаются. Вы говорите, да, что наш мозг устроен так, что ему делается комфортное такое получение информации.
1: Да. Это, в общем-то, противоположно вот этому вот влечению к разнообразию информации, поступлению там извне, из разных источников. Угу. Поэтому, в общем-то, с одной стороны, то, что вот мы вначале обсуждали, да, там, что человек там каждые 4 минуты что-то делает, да, это, с одной стороны, конечно, плохо, с другой стороны, это может быть и неплохо в плане того, что уж совсем его загнать в какие-то узкие шоры будет проблематично.
2: А вы знаете, вы про это, про то, что вот каждые там условно 4 минуты чего-то приходит, вы заметили, что люди над этим думают. Люди так упаковывают эту информацию, чтобы она была вот хорошо воспринимаема, употребите более правильные слова, чтобы я на нее подсаживался, хотел бы следующий такой кусок.
0: Создатели.
2: У меня как раз действительно вопрос, кто кем управляет? Это потребность человека такая есть, и люди, которые хотят просто банально в конечном итоге заработать денег тем или иным способом, меня кормят таким контентом. Или эти люди формируют меня, вот какие-то там в каких-то крупных сетевых компаниях, отчасти, может быть, даже и государственной регуляции, приготовляя то, что я потребляю, формируют мое восприятие, мою психику.
1: Ну, это не совсем, конечно, по психиатрии вопрос, да, но очевидно, что спрос рождает предложение, вот, а маркетологи рождают спрос.
2: Вот.
1: То есть это и тот, и другой процесс, который вы описали, и то, что ваши запросы, ваши интересы, хочешь не хочешь, но вызывают ответную реакцию у создателей контента, не могут вам просто вот впаривать, там, условно говоря, какой-то такой пережеванный пресный продукт, сдобренный какими-то штампами, да, потому что, ну, вы посмотрите, раз, два, три, ну...
0: Они ориентируются, да, на ожидания.
2: Да, там есть, да, всегда есть что-то вот в этом вот таком потоке, как вы сказали, там, дум-скроллинг или чего-то, там, да, есть, да, всегда что-то такое оживляющее. Всегда, конечно, какая-то изюминка.
1: Да. Да, вот, управлять этим процессом глобально, вот чтобы как в телевизоре было, да, это очень проблематично все-таки. Слишком много вариантов предлагается, и, соответственно, прямо все причесать под одну гребенку, там, ну, с какими-то вариациями, да, в интернете проблематично. Если сделать изолированный интернет, да, то, наверное, можно будет сделать. Если интернет не будет изолирован, то крайне трудно. Но это не совсем моя специализация уже тут.
0: Это уже идеология.
1: Я влезаю просто в те темы, которые, ну, к психиатрии не относятся, соответственно, в них я экспертом не являюсь. Но я полагаю, что где-то так ситуация.
0: Женская и мужская психиатрия – это совершенно разные вещи. Говорят, женщины абсолютно не так думают, не так себя ведут, как мужчины. Вот это действительно сильное разделение.
1: Но женщины, естественно, отличаются от мужчин, мужчины от женщин, да, то есть
0: это... Ну, не физиологически, а вот...
1: И тут тоже понятно, что, вот вы сказали, физиологически отличаются, но то, что физиологически отличается, естественно определяет и отличие и в поведении, и в мышлении, и в принятии решений, эмоциональном реагировании.
0: Это женская логика.
1: То есть если женщина, ну, среднестатистическая женщина, мы не берем там чемпиона там, России или там, мира по пауэрлифтингу, допустим, если средняя женщина слабее среднего мужчины, в целом, да, так, по больнице, то, очевидно, ее поведение и ее реакция, они должны отличаться. Она же как-то надо жить в этом мире.
0: Угу.
1: Соответственно, ей надо рожать ребенка, его надо вынашивать, да, и потом надо его выкармливать, да. Мужчине этого делать не надо. соответственно, ну, не, невозможно даже, ну, чисто так из логики предположить, что вот они будут одинаковыми. Конечно, отличаются. По поводу того, насколько там психологически, это масса есть всяких текстов, там, допустим, там «Мужчина с Марса», «Женщина с Венеры», американская книжка, ну, с американскими же загибами, конечно, соответственно, но, ну, в общем и целом вполне толковая.
2: А вашей практике?
1: А моей практике я не занимаюсь женской и мужской психологией, я занимаюсь психиатрией. Если мы говорим про болезни,
2: да,
1: про болезни,
2: давайте про болезни,
1: то они так глобально не отличаются.
2: А-а-а.
1: То есть там есть, конечно, свои нюансы, но глобального отличия нет. Причем, что интересно, вот что действительно интересно, тут я имею информацию, достаточно большой период наблюдения, вот считай, ну, считается это исследование, как бы это вот доказательное, ну, по крайней мере, считается, а вот это да, это доказательно, что вот теми самыми непсихотическими, психическими расстройствами, неврозами вот чаще страдают женщины.
2: Uh-huh.
1: То есть там 3/4 женщин, 1/4 мужчин, условно, да, по разным нозологиям, по-разному, но плюс-минус так. То есть женщин больше, значительно больше. А вот если посмотреть на аудиторию моего канала, который, в общем и целом, в основном этому посвящен, то мужчин больше, чем женщин. И если посмотреть по пациентам, то тоже мужчин, ну, так, явно не 1/4, да, там добрая половина. Поэтому я вполне могу предположить, ну, это не могу предположить, это я могу утверждать, что женщины, может быть, и страдают чаще расстройствами, но вот такое соотношение, которое декларируется в исследовании, что у женщин там аж 3/4, да, мужчин всего 1/4, во многом определяется тем, что женщины это акцептируют, воспринимают. То есть они гораздо активнее, гораздо профессиональнее, можно сказать, оперируют понятиями эмоциональность, тревожность, депрессивность и так далее. То есть они это в себя чувствуют, они это у себя выявляют. А мужчину долго, вот как было предложено, что вот у меня какая-то фигня. Вот. Поэтому мужчина с этой какой-то фигней мается там несколько лет, потом начинает лечиться традиционным народным способом, который в красном и белом Бристоле легко приобретается.
2: Да-да-да.
1: Самых разных вариантов. И потом уже лечится не от какой-то бабской депрессии, а от нормального, брутального мужского алкоголизма. Так, ну, что
0: вообще разница... мужчины не любят лечиться, согласись со мной. Мы не любим лечиться, мы ждем до последнего.
1: Ну, да, это в целом касается и других отраслей медицины.
0: А при этом ни на одной пачке, ни на одной упаковке с таблетками не написано «это для мужчин, а это для женщин». Хотя и физиология разная, ну, и психология...
1: Оральные контрацептивы для женщин.
0: А, ну это...
1: Соответственно, табулофил для мужчин преимущественно. Хотя женщины тоже могут использовать. Дело в том, что мы отличаемся, да, мы отличаемся, особенно в психологическом плане, безусловно, отличаемся очень сильно, мужчина и женщина. Но как организм все-таки, да, мы относимся к одному виду.
2: Да.
1: И такого глобального отличия, когда это пересекает уровень психологии, да, психологических проблем, да, потому что они есть у каждого, абсолютно у каждого живого человека, какие-то психологические нюансы, там, болезненные, неболезненные, там, условно болезненные, они всегда есть. Но когда это уже пересекает уровень психологических проблем и переходит на уровень клиники, на уровень заболевания, здесь различий становится все меньше и меньше. Если мы говорим, опять же, вот по психоэмоциональным расстройствам, допустим, в неврозах, да, отличия существенные, мужчин и женщин, разные реакции, поскольку психологический компонент сильно влияет. Пограничные расстройства, психопатии, расстройства личности, здесь уже в меньшей степени. Психозы, шизофрения, бред, а уж болезнь Альцгеймера, допустим, тем более, разницы практически никакой.
2: Ну да, потому что это Альцгеймер, это физиология.
0: Физиология,
1: да, да, да.
0: Михаил, а как вы относитесь к роли домашних животных, к их возможности психотерапевтической? Говорят, вот кошечка меня успокаивает, собачка чувствует мое настроение. Это тоже миф? Или...
1: Нет, это доказательно подтвержденное исследование факт.
0: О, как интересно.
1: Наличие домашнего питомца глобально улучшает психическое здоровье. Там по разным заболеваниям исследовали. По депрессии, по тревоге, да, это улучшает состояние психического здоровья.
0: Назначаю вам немецкую овчарку.
2: Или
0: назначаю, и назначаю вам сиамского кота. Да,
1: да, но тут настолько тонко еще не было, но глобально пэт-терапия, то есть вот терапия, психотерапия, да, пэт-терапия называется, психотерапия животными, да. Ну, там есть же еще и кинотерапия, есть... Когда вот с дельфинами там с болезнью Дауна дети, да,
0: реально работают,
1: контактируют аутисты и аутисты. Да, это работает, да, это все. Ну, собственно говоря, до того, как были какие-то медикаменты, и когда депрессии себе могли позволить страдать, ну, точнее, сформулировать, что они страдают только представители дворянства, да, что назначали? Поездку на воду, прогулки верхом.
2: Ну, или кругосветное путешествие, ну, тоже неплохо, да, на яхте тоже хорошо, ну, кто мог себе позволить. Да, это, наверное, и сейчас хорошо действует.
1: Ну, в принципе, может действовать, но все-таки не очень эффективно.
2: Ага.
1: Не очень эффективно, это именно вспомогательный, как
0: и правило, очень дорого.
2: Ну да, поэтому и эффективно. Тут же есть такой аспект. Михаил, а вы упомянули в связи с вашей вот одной этой конкретной историей
1: ПТСР.
2: И это вещь, которая относится к категории примерно на всю жизнь, и можно вылечить только симптомы, или очень зависит от того, что, собственно, исходно произошло.
1: Значит, глобально, что такое посттравматическое стрессовое расстройство сначала, да? Посттравматическое стрессовое расстройство – это заболевание, которое возникает после переживания тяжелой, острой, катастрофической психотравмы. То есть, как правило, это участие в боевых действиях, нахождение в заложниках, изнасилование. Чаще всего вот эти причины.
2: Это заболевание.
1: Возникает вследствие вот этих...
2: Вследствие этого возникает не что-нибудь, а заболевание.
1: Заболевание. Посттравматическое стрессовое расстройство. Как правило, предшествует светлый период, как его называют, до полугода. То есть человек пережил эту психотравму, закончилось, вроде как он себя чувствует нормально, вроде как справился, и потихоньку-потихоньку он начинает все глубже и глубже погружаться в воспоминания об этой психотравме.
2: Как неожиданно.
1: То есть кошмарные сновидения, потом могут появляться флешбеки, когда наяву человек, ну, как вот, к сожалению, по участникам боевых действий это мы часто видим, когда человек, ну, вроде в полном сознании, без каких бы то ни было причин, вдруг он начинает действовать так, как будто он находится в зоне боевых действий. То есть исчезает. Ну, вот в фильмах это красиво показывается, когда идет фильм, а там бац, у него воспоминания. Черно-белая съемка, и там человек, там вот воспоминания, которые закрыли от него
2: это
1: действительность.
2: Это не до некоторой степени адекватно внутренним ощущениям этого человека, да?
1: Да, но это психологически, это понятно, конечно, да. Присоединяется депрессивный компонент, безусловно, присоединяется выраженная тревожность, агрессия. Вот. И большая проблема ПТСР в целом в том, что люди очень плохо идут за помощью. Минздрав уже давно, года полтора, по-моему, отчитался, что открыли сколько-то там кабинетов для вот участников и там страдавших в ходе боевых действий. Это, ну, хорошо, что что-то сделали, но это абсолютно не то, что нужно. Люди с этим заболеванием за помощью сами не идут. То есть в лучшем случае их приводят родственники. Крайне редко обращаются самостоятельно. И из-за этого терапия сильно затруднена, хотя поскольку ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, является психогенным расстройством, то есть возникшим в результате психотравмы, его можно вылечить полностью.
2: Можно вылечить полностью. Да? А само оно не очень хочет пройти. Там, или...
1: Само оно может бывает, стать помягче. Да? Вот у меня есть знакомый, участник афганской войны, вот, у него типичный ПТСР, ну, вне всяких сомнений, он упорный, он бизнесмен крупный, он не лечится, естественно. Вот, то есть он меня консультируется по любым другим поводам, да, каждый раз ему говорю, ему уже за 60. Вот, а у него все то же самое, что и было, но стало помягче. То есть если раньше он там воевать начинал в абсолютно мирной обстановке, сейчас у него остались кошмарные сновидения, когда он там просыпается среди ночи и там в слепую зону обстрела передвигается ползком там и так далее, да, вот, то есть у него стало помягче, у него стала такая менее насыщенная симптоматика, но она все равно есть. Это, в общем-то, ничего там удивительного нет, с учетом того, сколько времени прошло. Он в 86-м году он воевал. Вот. Все заболевания психические на протяжении вот таких вот десятилетий, когда они протяжают там 30 лет, 40 лет, они потихонечку, у них острота проявлений снижается, становится так более плоский эффект, менее напряженный, менее выраженный, но, конечно, никакого здоровья тут речи не идет.
2: А вы говорите, что если вовремя начинать оказывать квалифицированную помощь, то можно в сильной степени помочь. Хотя люди не хотят.
1: При ПТСР можно вылечить. Можно вылечить, не просто облегчить состояние, не просто его контролировать, можно вылечить полностью.
2: Слушайте, а тогда позвольте спросить, метод это какой? Прислушиваться к каждому человеку? Как бы есть универсальный метод лечения от ПСР, от ПТСР? Вот как это работает? Вы это лечится психологическими средствами? Психическими средствами? Психическими уже?
1: Да смотрите,

0: Ну, они первичны для того, чтобы привести человека в состояние годное, так скажем, к психотерапии.
1: Убрать особенно резкие выбросы, да?
0: Да. Но для того, чтобы вылечить, психотерапия в первую очередь.
1: И это длительный процесс?
0: По-разному. Иногда бывает достаточно быстро. Ну, быстро для психотерапии, там за полгода можно получить уже стабильный, чистый абсолютно результат.
2: А есть статистика? Вы же знаете всех, кто участвовал в боевых действиях. Какая доля из них оказывается носителями вот этого неприятного симптома?
0: Статистика есть, но я не знаю, естественно, всех, кто участвовал в боевых действиях.
2: Нет, ну, в принципе, нет, не вы лично, а неизвестно.
0: А неизвестно, да. Но смотрите, здесь статистика такая. По Минздраву они говорят там от 30 до 60% с таким большим разбросом. На самом деле больше.
1: Ого!
2: Тогда, может быть, есть смысл
0: практически,
2: вообще
0: практически,
2: всех.
0: Как минимум,
2: проверить.
0: На мой взгляд, вот если исходить из моих наблюдений, тут я не претендую на статистику, я говорю именно о своих наблюдениях, это не меньше 80%.
2: Ну, там, может быть,
0: может
2: те, кто
0: быть,
2: прошел через это, надо просто прогонять.
0: По-хорошему, если говорить о том, что надо делать, да, вот в отношении людей, которые участвовали в боевых действиях, и под тем или иным причинам выведены из зоны конфликта, и больше там не будут наличествовать, так скажем, да, их нельзя перемещать в зону боевых действий в мирную среду вообще. Вот так вот сразу, что вот все, мы тебя вывезли, да, на тебе деньги, на тебе медаль, все, свободен. Этого делать категорически нельзя. То есть по-хорошему, как надо было бы, из зоны боевых действий человек поступает не на гражданку, вот так пришел, и дальше как там... Ну, мы тебя покажем в школе, мы тебя отведем, мы тебя наградим, мы тебе там «Волгу» купим там или «Жигули», или еще что-нибудь. По-хорошему, из зоны боевых действий человек должен поступать в санаторий где-то на полгода. Санаторий специальный, то есть в санатории должны быть другие участники боевых действий, с которыми будут работать как раз и психологи, и психотерапевты, и подлечиться по поводу ранений, кстати говоря, тоже, и психотерапии, и физиотерапии, и там же могут работать волонтеры, такие же участники боевых действий, которые уже через это прошли, которые уже выздоровели, потому что их будут воспринимать лучше, чем гражданских специалистов или военных врачей. Но с ними может быть конфликт. Вот такая вот групповая психотерапия на протяжении полугода этих людей может либо уже вытащить из уже сформировавшегося ПТСР, либо не допустить его развития. Вот это можно, нужно было бы делать.
2: Но это не делается.
0: Нет.
1: Про другое. Есть ли случаи, когда один сеанс меняет человека? Или от чего-то условно излечивает? Я просто приведу конкретный пример. Я однажды оказался вовлеченным в короткое обсуждение клаустрофобии. И, ну, действительно, значит, там человеку трудно находиться в чем-то замкнутом. И при мне было сделано утверждение, вот есть психолог, с которым вы можете поговорить, и с одного сеанса вы избавитесь от фобии.
2: Гипноз?
1: Да?
2: Гипноз?
1: Не знаю, что. Нет, там было слово «гипноз» не произносилось. Я не интересовался, не изучал, но на этом примере хочется спросить, есть ли действительно такие чудеса? Вот один раз поговорил с человеком, который в таком случае производит впечатление почти мага, вот специалист, и я немножко другим стал.
0: Как говорил один мой пациент, ему бы на тот момент было 5 лет, у него была шизофрения, но она и сейчас у него, естественно, тоже есть. В жизни всякое бывает. Такая вот формулировка для 5-летнего ребенка, достаточно типичная для этого заболевания, такие резонерские рассуждения, так на уровне скорее старика, чем ребенка. Но вот 5 лет, вот, в жизни всякое бывает. В жизни всякое бывает, действительно, это так. То есть случается что угодно, да, и шрамы рассасываются, и диабет проходит, и зрение у него улучшается. То есть, в принципе, наш организм обладает колоссальнейшими ресурсами, и они могут быть активированы действительно вот так вот щелчком каким-то, да, вот. Но угадать, каким именно, да, и насколько на кого подействует, очень сложно, или точнее практически невозможно. Okay. Поэтому, в принципе, такие случаи описываются. Вот я лично таких людей не видел.
1: Не видели? Вы не видели таких?
0: Я лично не видел, да. Я видел массу людей, которые обращались вот к тем, кто вот прямо вот прямо все, сейчас вот бах, и все, и потом они приходили ко мне. Ну, естественно, если они приходили ко мне, значит, им не помогло. Вот, поэтому мы можем, конечно, надеяться на чудеса, и было бы неплохо, если бы они случались иногда, или, может, они случаются иногда, опять же, не могу подтвердить. Не хочу опровергать, вот. Но если мы хотим все-таки не надеяться на чудо,
1: делать
0: то, что имеет доказательную базу, то вот это тот путь, о котором я говорил.
2: Помните,

0: знаменитую фразу «каждая продвинутая технология неотличима от чуда». А есть в будущем возможность или предполагается прямого влияния на мозг? Прямо ставили электроды?
1: Ну, на самом деле это уже давно пытались сделать. То есть Дельгадо это еще в 60-х годах проводил. Там на животных вживлялись электроды, подавляли агрессию, там вызывали, наоборот, эйфорию крыс. Вот, то есть, в принципе, прямое воздействие на мозг возможно. Сейчас наиболее известным это Маск со своим нейролинком, как раз тема внедрение чипов в мозг для конкретного влияния на мозг вот напрямую электрическим импульсом. В принципе, эта технология, безусловно, может иметь перспективу, да, но пока что, насколько я знаю, да, эффективно это может быть применено при эпилепсии. Но там вопрос подавления патологической электрической активности головного мозга. То есть это достаточно грубые, скажем, действия, которые, ну, грубые не в плане того, что оно грубое само по себе, а в плане того, что наша задача убрать излишнюю электрическую активность, да. На то, чтобы вот управлять эмоциями, сложно. Было описание единичного случая, когда вот именно при прямом воздействии на головной мозг электрическим током отключилась депрессия. У женщины, которая она была, и ничего не работало, вот бац, и прям хоп, все стало на места.
0: Отключили.
1: Просто отключили, вот именно как вы сказали.
2: Депрессию убрали.
1: Да.
2: Вот это...
1: И стойка.
2: Но это опять-таки, это вот
1: единичный случай.
0: Это не статистика.
1: Это не статистика, это не система. Но, опять же, это дает надежду на то, что когда-то это может перейти и на более высокий уровень.
2: Михаил, в заключение мы практически подъезжаем. С точки зрения вашей профессии, вот вашего профессионального взгляда, как вы смотрите на ближайшее будущее человечества? Вот такой у меня прям глобальный вопрос. Ну, давайте, хорошо, жители больших городов, вот те самые мы в невротическом состоянии, вернемся к тому, что мы обсуждали, смотрящие в телефон, ходящие в толпе, едущие на работу, зарабатывающие деньги, имеющие напряжение здесь, напряжение там, поток новостей разного рода. И тем не менее, жизнь идет вперед. Вы скорее оптимист или скорее пессимист, или что?
1: Я скорее реалист. Вот. А по поводу перспектив, ну, смотрите, при всех тех негативных моментах, о которых мы говорили, да, увеличение количества психоэмоциональных расстройств, непсихотического регистра, вот этой гаджетомании, да, и т.д. и т.п., мы одновременно видим процессы, которые противодействуют этим явлениям, да. То есть мы видим осведомленность людей, что является первой задачей, да, при коррекции психоэмоционального состояния. То есть если там поколение там, 60+, в принципе, до сих пор можно услышать, что да, депрессия – это не болезнь, это т.д. и т.п., то молодежь, она, в общем-то, понимает, что такие проблемы существуют, что их можно решать, что с ними можно обращаться, о них можно говорить. То есть общество адаптируется к этой проблеме, оно учится ее решать, оно учится с ней справляться. Если мы говорим про гаджетоманию, опять же, вот эта вот концепция американская, дофаминовая диета, дофаминовой голодовки, когда человек осознанно отказывается от вот этой избыточной информации. Опять-таки, это тоже реакция на возникшую проблему. Поэтому я думаю, что чего-то катастрофического в этом плане не будет. То есть, ну да, естественно, проблемы есть, но они всегда были, да, так или иначе. То есть, если холеры нет, то, пожалуйста, тебе тиф. Если тифа нет, то, пожалуйста, грипп. Если гриппа нет, получайте ковид. То есть, всегда одно другое меняется. Такой патоморфоз. Что человек, как говорил Жванецкий, что с человеком не делаю, он упорно ползет на кладбище.
0: Я понимаю, как надо бороться с гаджетоманией. Положительные примеры надо приводить. Я вам приведу буквально из позавчерашней своей практики. Я летел из одного города в другой с пересадкой в третьем. И пересадка оказалась на 5 часов между прилетом и отлетом. 5 часов. Ну, естественно, ищешь возможность найти связь, а ее не было. До этого я никак не мог закончить написание своей последней книжки. Чуть что телефон отвлекает, чуть что я никак не могу сформулировать абзац. А тут бац, телефон не нашел связь. Что делать? У меня 5 часов оторванного от интернета. Я достал компьютер, голова успокоилась, я стал писать. И за эти 5 часов я закончил 2 главы и так был обрадован, что мой телефон молчал все это время, как это дофаминовое...
2: Не забудь в предисловии книжки, а этот эпизод обязательно поблагодарить судьбу и, не знаю уж, этот аэропорт за эту возможность. Счастье есть?
1: Это вопрос каждого конкретного человека, видимо, есть.
0: Если хочешь быть счастливым, будь им.
2: Спасибо.
0: Наверное.
2: Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо за беседу.
2: Мы прилетели.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте, друзья. Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам встречаемся с вами. Ну, как обычно по средам, но сегодня четверг, потому что так всем удобней. Встречаемся с вами, чтобы приятно провести время, чтобы послушать замечательные ответы на ваши не менее замечательные вопросы. О том, каким образом их задавать, вы, конечно же, услышите дальше, как будто вы этого не знаете. Ну, а я напомню о том, что обычно в подобных стримах мы не обходимся одним ведущим. И второй ведущий, вашему вниманию, Александр Соколов, как всегда. Саша, здравствуй.
2: Да, здравствуй, Виталик, второй ведущий, хотя и не с такой блестящей картинкой, как у Виталика, но тоже приносящий пользу нашей трансляции. Значит, и сегодня я хочу сказать, что у нас будет стрим в формате пост, а это значит, что у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов». Сегодня это замечательный лингвист Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, и вообще очень частый у нас гость, который у нас много раз выступала и на форуме, и помимо форума. И доклады Светланы всегда вызывают очень бурный отклик у наших зрителей, которые пишут комментарии благодарные и сердитые. И поэтому по скрипту это обычно, когда наш спикер отвечает на вопросы, накопившиеся к докладу. И таких вопросов к докладу Светланы очень много. А доклад был под названием «Нужна ли норма тем, кто умеет говорить? Взгляд исторического лингвиста». Это было на 15-м форуме. Светлана, здравствуйте. Рада вас видеть и слышать.
3: Добрый день.
1: Добрый-добрый.
2: И прежде чем передадим слово вам, мы сделаем несколько коротких необходимых объявлений. Как обычно, Виталик.
1: Ну и говорю всем спасибо, кто подключился. Мы традиционно несколько первых секунд-минут уделяем тому, чтобы вот подождать, пока народ подключится к нам, чтобы как можно больше людей посмотрело. Ну, потому что если вы подписчик нашего канала, вы нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы получаете уведомление в момент, когда стрим, собственно говоря, начинается. Также вы получаете уведомление, если появляется какое-то новое видео. Об этом, естественно, чуть позже Александр расскажет. Вот. Ну, а пока я расскажу о том, каким образом вы можете задавать свои вопросы. Собственно, чат для этого и предназначен. Задавайте их там. А также можно поддержать наш стрим, задавая свои вопросы через суперчат. Ну, или по ссылке, которая есть в описании. Она же сейчас появится, эта самая ссылка, в закрепе чата данной трансляции. Очень много слов «чат», и в конце будет еще одно, в самом-самом конце, еще одно слово «чат». Но там будет ламповый и уютный для тех, кто досидел, так сказать, до конца. Спасибо всем, кто нас поддерживает материально, в том числе на Патреоне, и является спонсором наших каналов, как лаборатория научных видео, так и проект anthropogenes.ru. Друзья, благодаря вам мы и можем подобные стримы проводить. Спасибо вам огромное за поддержку. Саша, ты отключил себе микрофон, включи его обратно.
2: А я включил микрофон и напомнить, что у нас всегда наши гости выбирают два лучших вопроса по итогам трансляции, и авторы лучших вопросов получают у нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Например, Дмитрий Пащенко, палеонтолог, был гостем в предыдущем нашем стриме, выбрал лучшие вопросы, и авторами их оказались Симон Ирт, который спрашивал, разве при таком наклоне туловища выдерживается баланс веса? И Юра Нии, который спрашивал, при ходьбе динозавры также качали головой, как голуби, и как можно бы такое движение доказать? Вот Симон и Юра, напишите по контактам, которые должны появиться сейчас в чате, узнайте, как вам получить футболки форума «Ученые против мифов». Все остальные готовьте ваши вопросы. Мы тогда начинаем. И первый вопрос Светлана вам задает Виталий Гавриленко, который спрашивает, скажите, пожалуйста, а почему нельзя говорить и писать одинаково?
3: Ну, по многим причинам нельзя. Во-первых, говорим мы устно. И говорим мы устно в той ситуации, когда у нас с собеседником общее поле зрения, общее поле внимания, общий какой-то пул знаний о той ситуации, в которую мы погружены. И тогда достаточно сказать совсем чуть-чуть, можно даже не очень четко, и неважно, все равно поймут. на письме всего этого нет. Потому что пишем мы здесь и сейчас, а читать нас будут там и тогда. И поэтому на письме нужны другие подсказки. Поэтому на письме слова отделяются друг от друга пробелами каким-нибудь способом. В разных письменностях это бывает по-разному. Ставятся знаки препинания. Тоже они в разных письменностях разные. Пишут слова не так, как они произносятся, а так, как выглядел бы этот корень, если бы на него не оказывали влияние текущие условия произношения. Да? Соответственно, вот у них в подъезде кот, будь осторожен. У них в подъезде кот, такой кошачок, да, который вас с удовольствием исцарапает или пометит. Или у них в подъезде кода, в смысле, надо вот не забыть эти цифры нажать. Когда написано код или код, то тогда все понятно, что у них в подъезде за ситуация. Или, например, вот есть такая историческая личность, араб Петра Великого. Мы говорим араб Петра Великого. Вот он араб, в смысле представитель негроидной расы, или там эфиоп, кто-то такой, предок Пушкина реально. Или он араб. Если нам напишут араб Петра Великого, мы представим себе какого-то носителя арабского языка. Если нам напишут араб Петра Великого, мы представим себе человека из Черной Африки. Соответственно, писать не так в точности, как мы произносим, а по каким-то другим правилам, это бывает оправданно, это дает нам лишнюю подсказку в письменной речи. Но это не все. Говорить и писать в точности одинаково нельзя, потому что все говорят по-разному. Причем иногда даже в разные моменты по-разному. Просто даже совершенно по-разному. Вот я сейчас сказала «совершенно по-разному». Мы будем писать «совершенно», мы будем писать «чонть», мы будем писать «цкать», вместо «так сказать». Наверное, не стоит так делать. Наверное, лучше писать «так сказать», потому что «цкать» кто-то может и не опознать. А «так сказать» точно опознают все. Поэтому, кстати, если вам придется учить детей грамоте или даже учить детей какому-нибудь предмету, не стесняйтесь писать слова на доске и требовать, чтобы они их с доски переписывали, даже первоклашки, да. Потому что, когда люди оказываются добрыми и говорят, да ладно, да не пишите, да не мучайтесь, то потом детки пишут «сентябрь», потому что, ну, сколько слогов в слове «сентябрь»? Три, конечно, правда же? «Сентябрь». У кого как, у кого три, у кого два. Если каждый будет писать по-своему, ну, будет читать просто довольно неудобно. Математики мне рассказывали, как они тоже были добрые и не писали слово «вариант» на доске. Ну, в итоге получили работы, на которых было написано там первый «вариант», второй «вариант». Ну, наверное, все-таки так не надо. Поэтому удобнее, если все будут писать по каким-то одинаковым конвенциональным правилам. И это не всегда будет совпадать с тем, как мы говорим. Тем более, что мы говорим по-разному в разные моменты времени. Один и тот же человек может, например, в одном случае окать и говорить, что он из Иваново, а в другом случае акать и сказать, что он из Иваново. И как ему писать, на «о» или на «а»? Один и тот же человек может сказать «человек», а может сказать «чек», «кто-нибудь» и «кто-нибудь». Поэтому лучше писать одинаково, просто читать удобнее будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Бесконста. А зачем писать мягкий знак после «л» перед «ски»? Например, «Урал» – «Уральский», но зато «Казань» – «Казанский».
3: Ну, все за тем же, чтобы не читали «Уралский» и «Казанский». Ну, мы там реально произносим мягкое «л». «Урал» – «Уральский», «генерал» – «генеральский». «Л» вообще любит смягчаться перед всякими суффиксами, перед любыми. И пожалуйста, вот генерал генеральский, а лейтенант лейтенантский, ничего не смягчается. Да, там белка бельчонок смягчается, а там какой-нибудь араб, вышепомянутый, арабчонок, и по не смягчается. Да, там от иголки будет игольница, где хранятся иглы, а от хлеба будет хлебница, и бы не смягчается. Просто «л» такая согласная удивительная, которой свойственно смягчаться. И поскольку мы так говорим, то на письме мы это отражаем.
1: Спасибо. Двигаемся дальше. Крис Н. задает вопрос, который отметил как шуточный. Как жить людям с логопедическими проблемами, дизартрией и прочее, среди филологов? Как им объяснить, что есть дефекты, которые не поддаются коррекции? Спасибо.
3: Ну, многие дефекты коррекции все-таки поддаются. А какие дефекты коррекции не поддаются? Ну, бывает. Что делать? Иногда можно чем-нибудь скомпенсировать. Например, дефекты зрения, которые не поддаются коррекции, компенсируются, например, очками. Дефекты неграмотности, когда не можешь грамотно напечатать что-нибудь, компенсируются всякими программами типа спеллчекер. Сейчас даже на клавиатуре такие программы есть. Кажется, даже они постепенно становятся такими, что от них количество пользы становится не настолько меньше количества вреда, а некоторым даже, наверное, больше. Так что просто берите, пользуйтесь, компенсируйте свои недостатки техническими возможностями.
1: Спасибо. И далее длинный вопрос от Comment Box. Не думал, что затронутая тема волнует так много людей. Спасибо за лекцию. Есть вопрос. Почему в Петербурге, я отсюда родом всю жизнь живу, есть люди, которые говорят «звонит» и всем культурно надзирают это ударение? Есть люди, которые говорят «позвонит» и никогда не обращают внимания на тех, кто им культурно повторяет. Вы хотели сказать «позвонит»? При этом и те, и другие родились с ударением в этом слове, тоже проблемы, и выросли в Петербурге.
3: Вообще, язык – это объект вероятностно-стохастической природы. То есть бывает все, вопрос с какой вероятностью. И разные люди говорят по-разному, в том числе потому, что не все слышат разницу. Вот вы говорите «позвонит», он говорит «позвонит», а кто-то третий за этим наблюдает и не чувствует, что вы сказали разные вещи. В свое время лингвисты приехали на Кавказ в Рутул, в рутульский язык, и стали собирать слова. В частности, спрашивают, как по-рутульски голубь? Лирху, сказал старый рутулец. Ну, хорошо, лингвисты записали. Лирхо, хво. Хво – это такой особый звук огубленный. Ну, хво так хво, на Кавказе много разных удивительных звуков. Но списки слов принято проверять, чтобы не от одного человека собирать, а от разных, потому что, ну, разные люди говорят по-разному, мало ли что у человека случилось. Проверяют на следующий день с кем-то из молодых рутульцев. Как по-рутульски голубь? Лирф, говорит молодой рутулец. Л-и-р-ф, записывает лингвист в тетрадочку. И, ой, вчера, кажется, было по-другому. Идет к вчерашнему, спрашивает, как по-рутульски голубь. Лирху, отвечает старый рутулец. Лирф, отвечает молодой рутулец. Хорошо, ладно, очная ставка, соберем их вместе в одном пространстве и спросим, как же все-таки по-рутульски голубь. Лирху, сказал старый рутулец. Ну да, лирф, я так и сказал, подтвердил молодой рутулец. То, что хво и фо – это вообще-то разные вещи, не почувствовал ни один из них. Это, собственно, и позволяет языку меняться. Вообще, на самом деле, умение чувствовать какие-то различия – это такой признак профессионализма, не всем доступный. Если вы не умеете чувствовать какие-то различия, то вы профессионалом соответствующей области просто не станете, потому что вы необходимых различий не чувствуете. Ну, например, если вы не чувствуете различия между «до» и на четверть тона выше, чем «до», то скрипачом вы точно не будете, потому что на скрипке это необходимо. Но, в конце концов, вы можете не быть скрипачом, вы можете быть прекрасным, не знаю, хирургом. Вот хирургу не обязательно чувствовать до или на четверть тона выше. И даже прекрасным пианистом можете быть, потому что настроить вам настройщик настроит, а четверть тона от до на пианино вам все равно не сыграть, даже если очень постараетесь. Поэтому люди разные, никакого отбора, который бы давал всем возможность чувствовать различия, у людей нет. И поэтому люди чувствуют различия, ну, кто как, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то лучше в одном, кто-то лучше в другом. И, соответственно, когда человек овладевает языком, то какие-то различия он чувствует лучше, какие-то чувствует хуже. И человек, например, может говорить «о» вместо «л» и вообще не чувствовать, что он говорит что-то не то. Человек может слышать «звонит» и не чувствовать, что это как-то отличается от привычного ему «звонит». И, соответственно, он так и говорит. А еще дело в том, что мы язык же не вызубриваем, когда овладеваем им в детстве, мы его достраиваем. И поэтому вот насчет глагола «кто там где родился» или «родился», и чем занялся, или занялся, или занялся. Если мы не слышали эту форму настолько часто, чтобы запомнить ее просто потому, что она такая, вот форму глагола «дать» – «я дам», «ты дашь», мы запомнили просто потому, что она такая, ни почему. Остальные формы мы достраиваем. Например, если мы берем глагол «родиться», то мы можем прошедшее время построить как «родился». Это мы на самом деле не построили, а запомнили. Потому что если мы возьмем акцентные характеристики тех морфем, которые составляют это слово, вот не нынешние, а когда-то давно существовавшие, то тогда окажется, что из этих характеристик выводится вариант «родился». И те, кто его помнит, воспроизводит просто по памяти, не достраивает, те говорят «родился». Я родился там-то, я там родилась, родились и так далее. Если кто-то его не помнит, то он должен его достроить. Как достроить? А очень просто. Прошедшее время делается из инфинитива. Убираем «те», ставим «л», ну и дальше там окончания какие-то, если надо, тоже добавим. И больше ничего не делаем. Поэтому, я не знаю, делать – делал, выбежать – выбежал, мобилизовать – мобилизовал, экстраполировать – экстраполировал. Да любой глагол возьмите, они не отличаются. Ну, некоторые отличаются, которые мы помним, а не достраиваем. Но если мы достраиваем, то мы используем самую употребительную модель, потому что это самые наработанные нейронные контуры, которые у нас есть в голове. Самая наработанная модель – это именно такая. Убери «те», поставь «л» и не делай больше ничего. Берем глагол «родиться». Убираем «те», ставим «л». Получаем «родился». Какой-нибудь лунтик в мультике говорит «я родился». Но он с Луны прилетел, поэтому он не помнит форму «родился». Ему ее неоткуда помнить. А некоторые люди реально помнят, потому что, ну, так вышло, что им она попадалась на жизненном пути. И они говорят «родился».
1: Спасибо. Спасибо. Очень интересный и пространный ответ. Мне нравится. Я люблю такие ответы.
2: Так. Вам задает Павел К. Русский – очень сложный язык, особенно для тех, кто его не знает. Нужно ли принимать во внимание при внесении изменений в языковые нормы реакцию тех, для кого русский язык не совсем родной?
3: Хороший вопрос, и он сейчас действительно изучается. Подобные же вопросы задают, кстати, про английский. И даже теперь в ходу термин «the Englishes», то есть английские языки. Потому что оказывается, что английский язык, на котором говорят, например, в Индии, он совсем не такой, как английский, на котором говорят в Англии, и не такой, как английский, на котором говорят в Америке, и не такой, как английский, на котором говорят в Австралии. При том, что эти люди выросли с английским языком. И в Австралии, кстати, не такой язык, как в Британии, не такой язык, как в Америке, и в Америке не такой, как в Австралии. И кто из них имеет больше права называться английским, и что тут норма, и что тут не норма, и как с этим быть. Так что в английском языке этот вопрос даже острее стоит, чем у нас. Но и у нас тоже есть люди, которые выросли с родным русским языком, например, в Махачкале. Если у них родители из разных дагестанских народов, а они живут в Махачкале, то очень может быть, что русский язык этим людям давался с детства, и он для них родной. Но это такой особый, дагестанский русский. Он не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. И даже отличается от них чем-то больше, чем они отличаются друг от друга. И вот что? Это русский или это не русский? Или, например, в Киеве есть много людей, которые говорят по-русски с детства, для них этот язык родной. Ну, потому что в Киеве советских времен живет много русских. Говорят по-русски. Но киевский русский не такой, как русский в Махачкале, не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. Надо ли это как-то изучать? Надо ли как-то менять норму так, чтобы она это тоже учитывала? И это некоторый большой вопрос. Изучение этого в лингвистике сейчас начато. И, например, по махачкалинскому русскому есть несколько работ Нины Добрушина и Михаила Даниэля, если я правильно помню. Про киевский русский мне пока неизвестно, но люди, которые в Киеве говорят по-русски, есть. И, соответственно, их русский язык и его отличие от русского языка других мест тоже вполне можно изучать. Ну вот, не знаю, пока не видела работ, где бы это сравнение было. Но реально, да, действительно, проблема есть, она изучение заслуживает, и сначала ее надо хорошо изучить фундаментальным ученым с позиции фундаментальной науки, а потом уже, соответственно, прикладным ученым делать какие-то прикладные выводы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Тамара Терехова. Когда у меня в юности появился интернет, я с удивлением узнала, что большинство людей пишет союзы раздельно. Что бы, по этому, по тому, будто, несмотря на и т.д. Интересно, войдет ли это в норму или как скоро? Прямо уж большинство, это я уже от себя вставляю. И когда наконец нет, за двоеточие. Вот уж этим никто не заморачивается.
3: Ну, во-первых, я могу сказать, что у этих людей, видимо, хорошее этимологическое чутье. Потому что все эти «потому что», «будто» и так далее, они происходят из сочетаний слов. «Будь» плюс «то», «по тому что». Но действительно в ходе развития языка происходит такое, что некогда отдельные слова, составлявшие какое-то устойчивое сочетание, ну, например, «по тому что», они сливаются друг с другом, начинают произноситься с одним ударением, без паузы, начинаются какие-то взаимодействия гласных и согласных на стыках этих слов, и они уже как бы получаются в одно слово, и тогда уже не стоит их писать раздельно, лучше писать слитно, это будет более адекватно. Еще значение сдвигается, как в случае с «потому что». Поэтому писать его слитно тоже есть свои причины. Но да, можно было бы сделать такую норму и такую конвенцию, чтобы писать раздельно. Вполне можно было. Но приняли такое решение, как приняли. Значит, по поводу запятых и двоеточий. Запятые и двоеточие – вещи вообще-то нужные. Вот, например, пишет один человек другому. «Мы встретимся с ней завтра», двоеточие. «Она зайдет на кафедру». Понятно, что они встретятся именно на кафедре. Двоеточие показывает, что они встретятся, потому что она зайдет на кафедру. Дальше собеседник может сказать: «О, отлично, тогда научи ее там пользоваться новым ксероксом». Или там «покажи, где лежат сборники конференции». А если через запятую, то это будут два несвязанных события. «Мы встретимся с ней завтра, она зайдет на кафедру». И собеседник может даже не догадаться, что я могу ей показать, где лежит сборник конференции. Или собеседнику будет надо долго выяснять, а ты с ней встретишься до того, как пойдешь на кафедру, или после, или ты уже уйдешь с кафедры, а она зайдет, когда тебя там не будет, а будет ли в это время кто-нибудь на кафедре, кто может ей все-таки эти сборники показать и новым ксероксом пользоваться научить. Ну и зачем я буду тратить силы, время своего собеседника? Я поставлю двоеточие, мне нетрудно. Запятые могут менять смысл. Например, ну, казнить нельзя, помиловать, это все знают. Но вот пример из интернета, сравнительно недавний реальный текст, только имена я заменила. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. Кто кого дернул за рюкзак? Если я ставлю запятую, Оля захотела остановить Аню, запятая, когда Аня проходила мимо, запятая, и дернула за рюкзак. То есть Оля захотела остановить и в процессе этого дернула за рюкзак. Или наоборот, если я не ставлю запятую, то картинка получается совсем другая. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. То есть Аня проходила мимо, дернула Олю за рюкзак, и тогда Оля захотела ее остановить. И спросить, какого черта ты меня тут за рюкзак дергаешь? Наше мнение о том, кто здесь прав, хороша ли Оля, хороша ли Аня, кто кого дернул за рюкзак, должны мы выразить Оле или Ане там сочувствие или что-то, и как дальше вообще вести беседу, зависит от того, стоит там запятая или нет. Спасибо. Даже на самом деле при перечислении запятые и двоеточие играют разную роль. Вот берем какой-нибудь текст, а там незнакомые термины. Сипульки, двоеточие, хрюмзели и шмявки. Ни одного слова не знаю, но если стоит двоеточие, я понимаю, что хрюмзели и шмявки – это разновидности сипулек. Если стоит запятая, то я знаю, что сипульки, как и хрюмзели и шмявки, это разновидности чего-то другого. Соответственно, запятые и двоеточие – это ну, реально полезная штука, когда имеешь с незнакомыми вещами дело, не лишне понимать, является новое слово родовым наименованием или видовым. Но, естественно, разумеется, если примитивные умы общаются между собой только на знакомые темы и довольствуются невысокой точностью восприятия, то можно не заморачиваться по поводу запятых и двоеточий. Ну, в крайнем случае, вас не поймут, ну, набьете морду человеку. Ну, раз он не угадал, что вы имели в виду, вы это понимаете, ну, значит, он должен понять логично, для примитивного ума логично. Примитивный ум не в состоянии поставить себя на место собеседника и понять, в каком случае подсказок в письменном тексте оказалось недостаточно. Но правила-то пишут умные люди. И эти умные люди наивно полагают, что все вокруг тоже умные. Ну, или, по крайней мере, хотят быть умными. Что люди хотят максимально точно донести свои мысли и максимально точно воспринять, что им сообщают. Ну, поэтому пишут такие правила, которые позволяют этого добиться.
1: Спасибо.
2: А я, кстати, Виталий, погоди, ну, маленькая ремарка. Только что прочитал про то, что высшим пилотажем считается определить, какой индийской касте автор по его стилю английского.
3: Прекрасно.
1: Hello, my friend. Вот это вот. Мой любимый, когда в Англии был, слышал разные.
2: Нюансы. Ну вот, ладно, все.
1: Отлично. А теперь переходим к Илье Владимировичу. Как быть с языковыми нормами для регионов, где два госязыка – русский и местный? Местные жители говорят на суржике, и многое, установленное центром, неактуальное в регионах. Не нужно ли установить нормы для каждого региона?
3: Честно, не знаю. Это не моя специальность. Это специальность тех, кто специально прорабатывает вопросы нормы, думать, на что надо посмотреть, на что надо обратить внимание, какие разницы не забыть, какие нюансы учесть, чтобы сделать все максимально по уму. Я не знаю. Я специалист по эволюции языка, а не по творению нормы. Поэтому на этот вопрос не могу ответить.
1: Мы расстроились, но продолжим. И вопрос задает Синтез. Спасибо за поддержку. Не станем ли мы в итоге героями фильма «Кин-дза-дза», где все слова заменились на «ку» и «кю»? Ведь обезьян обходится вообще без слов, чтобы передать информацию или считывать эмоции, и мы можем вспомнить, как тоже это делали.
3: Ну, смотря кто мы. Те, кто хочет слушать стрим и задавать вопросы про фильм «Кин-дза-дза», вряд ли сможет заменить все слова на «ку» и «кю», потому что «ку» и «кю» не позволяют отличить слово «фильм» от слова «кин-дза-дза».
1: Беда. И будет непонятно. И да. дальше...
3: Чем больше новизны информации мы хотим, тем больше разных слов нам понадобится. Вот и все.
1: Спасибо. Так, теперь человек, который назло, наверное, подписался словом «ихний». Всегда приятно слушать, Светлана Бурлак, говорит он. Всегда приятно слушать ваш ник. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Так, Татьяна, добро пожаловать на уровень «Секретарь». А значит, Татьяна стала спонсором канала «Лаборатория нужных видео». Спасибо вам огромное за поддержку, Татьяна. И говорим также благодарность Тимуру Воронкову, который также регулярно нас поддерживает и в этот раз не избежал данной участи. Есть ли предел омофонии? Омофонии. Везде ударение
3: поставили. Ну, я бы сказала омофонии, да. Я думаю, что есть, потому что, во-первых, если мы хотим передавать друг другу какую-то новую информацию, вот что-то такое, чего мы раньше не знали, то лучше, чтобы она не звучала так же, как старая информация, а то непонятно будет. Если мы хотим проводить какие-то различия, которых, например, раньше не проводили, или просто вот хотим их проводить, мы хотим, чтобы какое-то одно понятие, какая-то одна идея отличалась от какой-то другой идеи, то мы должны их назвать разными словами. И эти слова не могут звучать одинаково, а то мы их перепутаем, и неудобно будет. Поэтому да, сколько-то омофонов можно, но вот коса, коса и коса, они даже омофоны в любых формах. Но никогда их не перепутаешь, потому что просто контекст не подберешь. Если ты заплетаешь косу, то, соответственно, это вот ты волосы заплетаешь. Если ты там едешь на куршскую косу, то понятно, что это песчаная коса. Если ты точишь косу или косу, то понятно, что это сельхозорудие. Поэтому тут можно обойтись. А если бы, Светлана Бурлак и Виталий Краус назывались бы одним и тем же словом, то тогда вы бы даже не поняли, что у вас вот на стриме кто-то, кроме ведущих, появился. Было бы неудобно.
1: Согласен. Я думаю, что мы вас бы узнали все равно. И спокойно бы отличили.
3: Да, но по словам бы не отличили, если были бы омофоны. Поэтому омофонов всегда сколько-то есть, но их не может быть очень много, потому что нам надо проводить различия.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Кейт Н. Насколько лингвистика обладает предсказательной силой? Какие есть примеры предсказанных изменений, потом случившихся, и проверки гипотез экспериментов?
3: Какой-то предсказательной силой, безусловно, обладает. В Воронеже даже регулярно проводятся конференции по лингвистической прогностике. Я знаю случаи, когда просто из текстов древних предсказывалось, что вот, наверное, там должно что-то быть, а потом оказывалось, что действительно было. Например, когда Сосюр посмотрел на санскрит, он подумал, что, наверное, в некоторых корнях был там какой-нибудь согласный, который потом отпал. И когда потом нашли хетский язык, то оказалось, что в каких-то вот таких корнях, где Сосюр предполагал согласный, впоследствии отпавший, в хетском прямо написан согласный. И это, собственно, послужило основой ларингальной теории. В сравнительно историческом языкознании такие штуки случаются достаточно часто. В синхронном языкознании наверняка тоже, но это не ко мне, это к психолингвистам, потому что, когда там синтаксист, например, делает какое-нибудь предсказание, что вот если в вашем языке можно сказать вот так и вот так, то наверняка в вашем языке вот такое предложение тоже состроить можно. Ну, а потом строишь такое предложение, спрашиваешь у носителя языка, можно так сказать? Носитель языка говорит, да, можно. В экспедициях, собственно, народ часто этим занимается, когда узнают что-нибудь про язык и начинают строить гипотезы. А вот так вот у вас можно сказать? А вот так у вас можно сказать? Какие-то гипотезы бракуются, носитель языка говорит, нет, так по-нашему сказать нельзя. Или иногда говорит, тебе можно. Ну, потому что ты не носитель нашего языка, но тебе можно. Вот. А иногда говорит, да, так вполне можно сказать. И тогда лингвисты записывают себе, что вот да, действительно так можно сказать. Применить соответствующее правило.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Идалтыч. Доброе утро, добрый вечер. И дает такой вопрос. При ликвидации безграмотности в 30-е годы прошлого века использовались имеющиеся правила языка и иных языков, или они были придуманы вновь?
3: Смотря про какой язык речь. Для русского языка была взята реформа, которую еще до революции придумали Шахматов и другие ведущие филологи-русисты того времени. Они еще до революции пытались сказать царю, что давайте мы ять упраздним, фитуижицу уберем, твердый знак на конце слов писать перестанем. Ну, правда, ну не надо, толку с этого нет. Но тогда у власти были грамотные люди, которые сказали, а как нет, мы привыкли, хлеб без яти пахнет не тем. И, соответственно, реформа пошла в стол. Но потом пришли большевики, с грамотными, сами знаете, что сделали. Зато нужен ликбез. Ну, тогда они достали из стола эту реформу, быстренько ее приняли и пошли распространять в ходе ликбеза. Это что касается русского языка. Но тогда же большевики провозгласили, что «а у нас все народы равноправны, все языки равны, поэтому даешь культуру и марксизм-ленинизм во все широкие народные массы на любых языках». Ой, а у нас у некоторых языков письменности нет. Сейчас сделаем, у нас тут мировая революция грядет, сейчас всем латиницу дадим, у русского кириллица, да, русскому тоже латиницу дадим. Реально был проект латиницы для русского языка. И дали латиницу вепсам, кетам, кому только не, в общем. Средней Азии всей тоже выдали латиницу вместо арабицы, потому что арабица – это ислам, это Коран, религия опиум для народа, не нужна нам религия, уберите вашу арабицу, кто знает арабицу, того в расход, давайте все латиницу. Потом, правда, поняли, что мировая революция как-то запаздывает и, кажется, вообще не произойдет. Поэтому не будем латиницу, будем всем кириллицу давать. И выдали всем кириллицу, а тех, кто знает латиницу, тех в расход, потому что они, наверное, иностранные шпионы, потому как не русскими буквами пишут. И это была большая трагедия. И для Средней Азии, где получилось два слоя интеллигенции снято, те, кто был грамотен на арабице, и потом те, кто был грамотен на латинице, для нарождающейся интеллигенции малых народов, тех же вепсов. В общем, это действительно была большая трагедия, и я очень надеюсь, что никогда такое не повторится. Но вот сейчас пытаются расправиться с мемориалом, который позволяет, собственно, знать масштабы трагедии. А без него никто бы и не узнал, сколько всего там было наделано нехорошего. Но в то же время это была очень большая лингвистическая работа, потому что реально ведущие лингвисты занимались тем, чтобы сделать орфографию для вот этих вот языков. Посмотреть, какие там бывают звуки, как они взаимодействуют в рамках слова, для чего надо писать одну букву, для чего две разных. Надо ли писать как по-русски, чтобы один и тот же вид имел корень во всех своих возможных формах, или надо писать как по-белорусски, чтобы корень мог иметь разный вид, но зато это было бы ближе к тому, что реально произносится. И за этим стоит большое количество очень квалифицированных лингвистических решений. Поэтому, когда, наконец, советские репрессии были признаны чем-то нехорошим, репрессированных стали возвращать, и, в частности, стали больше внимания обращать на вот эти малые языки, то, например, в 90-е годы вышло несколько книг на вепском языке в латинице. И на других языках тоже много чего хорошего вышло. Ну, а дальше капитализм, нерентабельно, и вот это вот все. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
1: Спасибо. А дальше будет вопрос от Антона Кударенко. Задумался над словом «кипяток». Получается, у нас уже нет отдельного слова для холодного кипятка.
3: Ну, конвенционального слова действительно нет. А вот идея, что есть такой объект, причем отдельный объект, вот это не просто холодная вода, это не просто кипяченая вода, это не просто вода, а это вот некоторая отдельная сущность, которая требует отдельного наименования. Вот такая идея у некоторых людей есть. И у кого она есть, тот делает для нее отдельное наименование. Ну, например, холодный кипяток. Да, наименование из двух слов не очень удобно, из одного было бы удобнее, но лучше так, чем никак. Если такая идея есть, то значит слово нужно. Почему оно не стало общеупотребительным? Потому что не у всех есть такая идея. Некоторые не считают холодную кипяченую воду какой-то такой отдельной сущностью, которая требует отдельного наименования. И поэтому просто говорят «вода», и им хватает.
1: Спасибо. И Арсен Бариман тоже регулярно нас поддерживает, наш постоянный зритель. Спасибо огромное за поддержку. Здравствуйте. А каков механизм уменьшения количества букв в алфавите? По идее, чем больше понятий, тем больше нужно инструментов. Но количество букв в алфавите только уменьшается.
3: Ну, во-первых, количество букв в алфавите не только уменьшается. Вот в древнерусском языке не было буквы и краткая, а у нас есть. Ну, буквы «ё» тоже не было, а у нас есть. Язык меняется. Люди разучиваются произносить что-то одно, зато научаются произносить что-то другое. И иногда получаются какие-то новые различия. Одно дело мед, а другое дело мед. Поэтому лучше, если буква «ё» будет написана, будет сразу видно. А какие-нибудь различия типа «ятя» и «е», которой буквы есть, когда-то они были. То есть когда-то реально хлеб произносился не так, там, не знаю, сетка была не с тем гласным, как плетка. Сеть, плеть, да, вот сеть, но плеть. Просто разные «э» были, на слух разные. Пока они были разные на слух, было нормально писать сеть через «ять» и плеть через «е». Но потом как-то так разучились люди эти различия соблюдать, произносят совершенно одинаково, что сеть, что плеть. Если там есть какие-то чисто физические различия вот в свойствах этой акустической волны, то они обусловлены только соседними согласными. И поэтому нам нет нужды писать сеть через ять, а плеть через е. Ну и благодаря реформе 18 года мы пишем там одно «е» и ни с каким «ятем» уже не заморачиваемся. Так что иногда количество букв уменьшается, иногда увеличивается. Все зависит от того, как развивается язык.
1: Спасибо. И огромное спасибо Славе Б за такой щедрый донат. Спасибо за поддержку. Светлана, как всегда, отличная. Ну, кто бы сомневался. Вопрос. Как вы относитесь к современной тенденции всюду запихивать тире и дефисы? Например, одни пошли тире направо, другие тире налево, значит, надо тире так.
3: Современная тенденция, мне кажется, связана с тем, что у нас появились формы общения, промежуточные между классическим устным и классическим письменным языком. Классический устный язык разворачивается в ситуации, когда и говорящий, и слушающий вместе, рядом, в одной ситуации, с одним общим полем зрения, с одним общим полем знания, с общим пониманием того, что вообще тут происходит. И в устной речи подсказок нужно мало. Огромную роль играет интонация, всякие невербальные сигналы, жесты, мимика. В письменной речи все не так, потому что пишешь здесь и сейчас – а читать будет собеседник там и тогда. Поэтому надо делать что-то такое, и интонация тебе не поможет. А у нас сейчас появляются промежуточные формы в больших количествах. Форма типа чат, беседа в мессенджере. Пишешь собеседнику что-то, надо отвечать быстро, потому что иначе он подумает, что то ли у тебя сеть вылетела, то ли ты из онлайна почему-то ушел, как-то не попрощавшись, то ли ты невежливый и не хочешь с ним общаться. Ну, это примерно так, как если в устной речи, вот вы сидите за столиком в кафе с собеседником, вы сказали, а он что-то молчит, смотрит куда-то в сторону, вас не видит, и вы не понимаете, что вообще происходит. Поэтому, если вы общаетесь в мессенджере, если вы переписываетесь в чате, отвечать надо быстро. Поэтому подумать, где там какая запятая, двоеточие, что, куда, как поставить слова, чтобы их можно было прочитать единственным образом, немножко некогда. А интонацию хочется. Тире дает хотя бы паузу. И мы получаем. Ты хочешь сказать, что надо? Так? Одни пошли направо, другие налево. Кстати, одни пошли направо, другие налево. Во втором случае тире нужно и по правилам письменной речи. В первом случае не нужно, потому что там одни пошли направо, и там нет специальных условий для того, чтобы появилось тире. Но если мы хотим хотя бы интонационную паузу на письме повесить, то мы вешаем тире. Потому что тире – это авторский знак. По правилам существующей пунктуации этот знак отдан на волю, на откуп автора. Поэтому, пожалуйста, надо так. Между надо и так мы ставим тире. Автор-художник, автор так видит.
4: Спасибо.
3: Дефис немножко не то, и дефисы не так распространены. Просто ВКонтакте, например, там тире просто так не нарисуешь. Там просто жмешь дефис, и он играет роль тире.
4: Саша?
2: Да, вопрос задает Кейт Н. Рассудите спор. Сопротивление изменениям – это ведь часть процесса изменений –

0: социолингвист Владимир Иванович Беликов, правильно говорить – это говорить так, чтобы тебя поняли правильно.
1: Замечательно. Но лучше все равно говорить звонит. Продолжаем.
2: Виталик рассудил. Извините. Вопрос задает Светлояра. Ихние считают, нормы нету. Пиши, как хочешь. А у меня вопрос. Почему с одной стороны заимствованные слова адаптируются под наш язык, а с другой стороны можно словить волну негатива, если парашют через «у» будет и генезис, ударение, генезис, ударение на втором слоге. А на каком? Подождите. А если у ленинградца попросить булку генезис? А если у ленинградца попросить булку хлеба, он сломается? Я, как ленинградец, ответственно говорю, нет, не сломается.
1: Саша, дай булку хлеба. Смотрим, смотрим.
2: Приходи.
1: Так иногда подвисает, но в целом норм.
0: Ну, в принципе, письмо – это традиция визуальная. То есть устный язык – это традиция звуковая. Мы слышим, как нам что-то говорят, и это воспроизводим. Письмо – это традиция визуальная. Мы видим, что написано, что нарисовано, как картиночка. И мы это воспроизводим. И для людей грамотных, привыкших к вот этим картиночкам, неправильная картиночка просто физически, физиологически неприятна. Видели когда-нибудь, как человек, у которого врожденная грамотность, проверяет, как правильно пишется слово, которое он не точно помнит? Он пишет один вариант, пишет другой вариант, смотрит на них и ощущает омерзение по отношению к одному из этих вариантов. И он этот омерзительный вариант с омерзением густо-густо замазывает. Вот, поэтому если парашют пишется через «у», то это омерзительно. Ирина Левантина в одном из своих очерков приводит замечательную ситуацию, просто ситуация патовая. Едет лингвист, грамотный, ну или не обязательно лингвист, просто любой грамотный человек, едет в лифте, видит на стенке лифта написано нецензурное слово с ошибкой. И вот что делать-то, потому что, ну нельзя же оставлять такой, ну не может быть мир так омерзительно устроен, чтобы в нем вот были прям такие... Ну, как так-то? Ну, нельзя, надо же это как-то вот починить. С другой стороны, починить это тоже нельзя, потому что если ты возьмешь ручку и это починишь, ты станешь нехорошим человеком-вандалом, который пишет на стенах лифта непристойные слова. И едешь в такси, тут, кажется, у меня немножко интернет подвис.
1: Немножечко подвис, да, но мы вернулись. Вроде все хорошо сейчас.
0: Хорошо.
2: Последнюю фразу. Последнюю фразу, если вы повторите еще разок. Чем там закончилось в лифте-то?
0: Закончилось тем, что едешь 10 этажей и мучаешься. Потому что исправить ты не можешь, потому что ты не хочешь стать нехорошим человеком-вандалом, который пишет в лифте непристойности. И не исправить тоже противно, потому что вид, ну, реально омерзительный.
1: Беда так беда.
0: Едешь и мучаешься. Угу. Поэтому, уважаемые слушатели, если кто-нибудь из вас пишет непристойные слова на заборах, в лифте и еще в разных других местах, пожалуйста, пишите их правильно.
1: По словарю.
2: Слушайте, а я вспомнил какой-то детский рассказик, я, правда, не помню, кто автор. Там, значит, какие-то... Школьники учителю в ящик подбрасывали записки с угрозами. Но они его как-то хотели там, как бы сейчас сказали, троллить. А он ошибки исправлял и как-то им эти письма возвращал, обратно, что ли, клал. И в итоге...
0: Да, я думаю, что обратно возвращал, просто кончилось, попозже
2: и кончилось... Нет, он обратно в ящик клал им, куда они там эти записки совали, исправлял ошибки. И в итоге один ему написал с благодарностью письмо, что я впервые получил там положительную оценку по-русскому. Тот его подтянул, можно сказать. Вот. Такой был рассказ, я не помню, кто автор.
0: Прекрасная история.
2: Да.
1: Мы продолжаем с вопросом Кейт Н.

0: Почему идет борьба между Е и Ё? Я взял уж Саш, да, на себя инициативу. И вообще думают, что они взаимозаменяемые, если это разные звуки. И Э, и О. Как они оказались близки на письме?
1: А очень просто. Ё буква новая. Ей полтысячи лет нету. Поэтому есть люди, которые привыкли видеть слова без буквы Ё. А с буквы Е на месте того звука, который хочется обозначить буквой Ё. Сначала действительно был разнобой, и там писали «ноба» вместо «нёба», «стопан» вместо «стёпан». Бывало. Но потом действительно была придумана буква Ё. И тот, кто любит писать, как слышит, радостно ставит букву Ё во всех тех местах, где произносит соответствующий звук «о» после мягкого. А есть люди, которые больше ориентируются на визуальную традицию. Вот они привыкли, что Винни-Пух идет за медом. И пишут «мед». Я очень надеюсь, что буква «ё» когда-нибудь все-таки пробьет себе дорогу, а не пробьет и победит. Вот. Но, не знаю, есть и те, и другие, кого окажется больше.
2: Спасибо. А рассказ это из Денискиных рассказов Драгунского, и была даже экранизация. Все, я вспомнил. И мальчик этот подписывался Фантомасом. Так, ладно. В детство, так сказать, впадаю понемножку. Так, вопрос от Дмитрия Денгеса. День добрый. Когда же утвердят официально звательный падеж в Русь-Яз? Мы же его используем.
1: Ну, не все его используют. Вот, например, когда меня зовут, кто-то говорит «Свет, поди сюда», а кто-то говорит «Света, поди сюда». Используем, не используем, ну, такое. Опять же, не от всех слов он есть. Если звать меня Света, то вполне можно сказать «Свет, поди сюда». Если звать меня Светлана Анатольевна, то тут уже без шансов. Светлан Анатольевн, поди сюда. Так точно никто не скажет. Так что есть много слов, для которых...
2: А можно сказать просто... «О, Светлана!»
1: Зачем? Можно, но зачем?
2: Ну, можно же, ну, можно не... же.
1: Ну, можно, но это же не особый падеж. Это «О» особое, а Светлана такая же, просто в именительном падеже, и все. Вот если у нас будут регулярно образующиеся формы от большинства слов, и они будут отличаться от именительного падежа, тогда рассмотрим вопрос о том, чтобы звательный падеж ввести в школьную программу. Точно так же, как у нас есть, например, второй родительный, второй местный. Вот можно говорить о меде, а можно печь что-нибудь в меду. Соответственно, в меду и о меде – это какой падеж? Предложенный, да, а почему окончания разные? Второй предложный. Хорошо, я говорю о столе и храню что-то в столе, а не в столу. Соответственно, получается, что окончания одинаковые. И, то есть этот второй предложный, получается, что от меда он особый, а от стола он совпадает с первым предложным. А по какому принципу мед от стола в данном случае отличается? Никаких таких признаков нет, чисто привычка. Поэтому в некоторых объяснениях, в некоторых пособиях люди выделяют, что вот там второй родительный, вот там второй предложный, а в некоторых обходится просто вот у нас есть предложный падеж. Да, почему-то с разными окончаниями, а иногда не с разными. Ну, так вышло. Ну, язык такой объект вероятностно-стохастической природы. Так что, что выделять как падеж, это некоторая отдельная большая проблема в лингвистике, и на эту тему тоже есть немало работ, которые обосновывают разные решения.
0: Спасибо. Так, прежде чем следующий вопрос задать, несколько коротких объявлений, и я уже тогда начну, и еще раз благодарю всех, кто прямо сейчас с нами на связи находится, спасибо, что смотрите уже и после того, как эфир закончился. В общем, чем дольше и вы смотрите, тем лучше для канала, ну а мы делаем все, чтобы вы смотрели как можно дольше, интересный вопрос, интересный ответ, я надеюсь, вам нравится, если вам нравится, поставьте, вот нажмите лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине этого еще не сделали. Выберите пункт меню «Все» и нажмите на колокольчик предварительно. И тогда вы не пропустите ни один наш дальнейший эфир, что, в общем-то, тоже, согласитесь, замечательно. О том, какие еще плюшки получают люди, которые подписались на канал, расскажет Александр. Вернее, он расскажет, что люди в дальнейшем увидят. А я также напомню о том, что поддержать канал можно также материально. Для этого есть суперчат, есть ссылка, которая в закрепе чата данной трансляции. Ну и, конечно же, патронам и спонсорам наших каналов тоже огромное, друзья, спасибо.
2: Да, а мы получаем плюшки вот такие, например. Мне тут дали такую плюшку. Ура, в воскресенье ура. Мы были на церемонии награждения финалистов премии «За верность науке» в Кремлевском дворце, и мне вручили диплом третьей степени, а проект «Ученые против мифов» тоже получил такой диплом, его Георгию Соколову вручили. Вот. Просто хвастаюсь. А теперь, значит, о том, что нас ждет. В пятницу, завтра, значит, будет опубликован второй доклад форума «Ученые против мифов 16». И это Алексей Водовозов, наш несравненный врач-популяризатор медицины, который выступал на тему киберпротезы, нанороботы и кривосны. Да и живем ли мы до медицины будущего? Это будет завтра в 19:00 на антропогенезе. Не пропустите. А вот что у нас будет в субботу... декабря. Пока что секрет. Следите тями. В общем, у меня сегодня краткая такая программа наших мероприятий, но тем не менее.
0: Ну, давай тогда быстренько напомним про Врал, который будет.
2: А, да, конечно. Угу. Конечно, а не то, что будет. Сейчас идет второй этап, сейчас идет полуфинал выборов академиков Врал, потому что у нас сейчас в этом году впервые два академика. Сказать, в общей номинации, и второй в медицинской, академик Апчхи. Сейчас идет напряженная борьба, хотя там уже вроде определились две тройки лидеров, но еще есть время, и все может поменяться в любой момент. Поэтому не оставайтесь в стороне, выполните ваш гражданский долг, перейдите по ссылке, которая сейчас в чате появится, проголосуйте, если вы еще этого не сделали, в обеих номинациях. А в конце декабря у нас будет торжественная церемония выборов, собственно, академиков и награждения. Это будет, кстати говоря, интересная, необычная церемония. Мы сейчас сценарий ее как раз вовсю пишем. Она будет отличаться от предыдущих не только двумя номинациями, и не только тем, что она отдельно от форума, но еще кое-какими нюансами. Это пока в тайне все держится.
0: Ну, даты мы, наверное, можем уже сказать, да?
2: 25 декабря, скорее всего, это будет. Это будет в Петербурге, но трансляция будет везде. А Светлана будет, наверное, в жюри.
0: Да, если Светлана не откажется, то обязательно будет.
1: Ну как, я же здесь, а церемония в Петербурге.
2: Ну, проголосовать-то можно дистанционно.
0: Наверное, примерно так же, как мы сейчас находимся с вами на связи. Я думаю, что можно будет что-то такое организовать. И все будут довольны. Я очень на это надеюсь.
1: Посмотрим ближе к делу.
2: Кроме финалистов. Угу. Да. Угу. А мы продолжаем. И следующий вопрос. Эль Барта спрашивает, какие известны случаи быстрого изменения языка на одной территории? Например, в Лионе Бернарда Шоу видно, что 100 лет назад в Лондоне разные слои населения разговаривали по-разному. Они и сейчас разговаривают по-разному.
1: Угу. Я вам больше скажу, в Москве разные слои населения разговаривают по-разному. Вот, например, среди моих интеллигентных знакомых никто, даже в самой быстрой речи, не говорит «поэл», «понял» без «не» в середине. А вот среди более низких слоев населения форма «поэл» встречается. «Надо» тоже среди моих знакомых никто не говорит без «д», а среди более низких слоев «на» встречается. Опять же, есть люди, которые говорят слово «отнюдь», как в свое время Гайдар говорил, и над ним за это смеялись люди из тех слоев населения, которые слово «отнюдь» не используют. Ну, а есть те, которые над ним смеялись, потому что слово «отнюдь» не используют. Быстрые изменения, смотря какой аспект языка брать. Если мы берем, например, быстрое насыщение языка какой-то культурной лексикой, это происходит тогда, когда происходит какое-то мощное культурное влияние. Вот, например, пришли русские куда-нибудь в Якутию, и в Якутии заимствовались слова «хлеб», «клуб», «морковь», «обед», «книга», «воробей», «народ», «кровать», «молотилка», «боевой», что там еще было. Огромное количество заимствований. Потому что пришли русские и культурно повлияли. Бывает так, что за сравнительно короткий срок, буквально там за каких-то несколько веков, просто вообще язык на территории сменяется каким-то другим языком. Вот были германские племена франков, потом до них добрались римские легионы. Племена франков захотели цивилизации, стали учить латынь. Ну, какую латынь? Вульгарную латынь, извините, другую не завезли. Выучили, ну, как выучили, так выучили. Получилось не очень, но лучше, чем ничего. Германские языки они забыли, теперь вот на территории этих франков, а от этих франков только название осталось, язык французский, потом к латыни. Но можно найти какие-то вещи, которые не так быстро заменяются, даже при контактах сохраняются. Это так называемая базисная лексика, слова типа там «ухо», «солнце», «видеть», «слышать», «знать», «теплый», «тот», «этот», «я», «кто». Вот они даже при контактах не настолько быстро меняются.
0: Спасибо. И далее вопрос задает 0, лейт 0. Почему мы говорим «спасибо тебе» и «благодарю тебя», а не «спаси Бог тебя», тебя и «благодарю тебе»? Благодарю тебе.
1: Потому что в слове «спасибо» мы уже никакого Бога не видим. Раньше когда-то были слова, которые умели отдавать ударение своим соседям. Причем любым соседям. У нас сейчас бывают слова, которые умеют отдавать ударение предлогам. Например, на руку, за голову, за город. Раньше можно было отдать ударение не только предлогу. Можно было отдать ударение союзу. Можно было отдать ударение просто обычному знаменательному слову. Фамусов говорит: по философству ум вскружится, то бережешься, то обед, ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. В 3 дни. Ударение на 3, одни безударные. Потому что день – это такое слово, которое умело тогда отдавать ударение любому соседу. И слово «Бог» тоже было таким, которое умело отдавать ударение любому соседу. В частности, «спаси Бог» ударение отдается глаголу «спаси». Но потом слова разучились отдавать ударение любым соседям. Сейчас мы не скажем «в 3 дни», мы скажем «в 3 дня», ну или «за 3 дня», но «дня» в любом случае будет со своим ударением, оно его никому уже не отдаст. По крайней мере, предлогу отдаст там за день, на день, а слову «три» или там какому-нибудь глаголу не отдаст ни за что. Поэтому «Бог» в слове «спаси Бог» остался без какой-то дополнительной поддержки. Уже не видно, что это Бог, потому что слово «Бог» существительное так себя не ведет. Осталось только «спаси Бог». Потом оно, естественно, утратило «х» на конце, потому что, ну, такой слабый придыхательный согласный, да и все равно всем понятно, и мы это распознаем, потому что мы это слышали много раз. И нам не надо это делить на отдельные морфемы, там, где там корень суффикс окончания. Мы это распознаем целиком, потому что это просто помнится, оно слишком часто попадается. И спасибо тебе, тебя, какая разница, вот мы благодарим тебе, мы говорим спасибо тебе, ну хорошо, значит, спасибо тебе. Благодарить, да, это благо дарить. Пока дарили благо и понимали, что это от блага плюс дарить, хорошо, значит, это сохраняло конструкцию управления глагола «дарить». Дарить кому, значит, благо дарить тоже кому. Потом, когда это слилось, это стало благодарить, и мы уже ничего не дарим, никакого блага, просто благодарим, и все. И мы должны употреблять дательный падеж на этом месте. Кстати, по корпусу, поскольку я это вижу только сейчас, я не могу быстренько посмотреть по корпусу и сказать, когда поменялось управление. Точно так же сейчас меняется управление у предлога «благодаря». Потому что «благодаря» стало предлогом. «Благодаря» стало предлогом причины из-за того, что... И оно сближается по управлению с другими предлогами причины. Из-за этого, по причине этого, вследствие этого, благодаря тоже. Да, естественно, те, кто привык к старому варианту, говорят, ну как же, ну, благодаря чему же всю жизнь было, как же вы вот говорите, благодаря чего? А для многих представителей новых поколений уже не так, потому что это просто предлог причины, никакого дополнительного оттенка того, что это что-то хорошее, люди не чувствуют, а тогда непонятно, почему одно и то же выражение внезапно одного предлога из множества возможных должно быть не такое, как у всех остальных.
0: Спасибо, сейчас немножечко подлагивал, но вроде бы все было предельно понятно. Посмотрим, как дальше себя будет интернет вести. И вопрос...
2: Да, от... а сейчас...
0: Говорит Саша.
2: Да, вопрос задает зануда чат. Мне кажется, гораздо важнее смысл...
0: Чего? Да-да-да, продолжай.
2: Channel. Мне кажется, гораздо важнее смысл и суть сообщения, чем грамотность его написания. А вы как думаете?
1: Я думаю, что грамотность написания сильно облегчает читающему понять смысл и суть сообщения. Но, безусловно, если примитивные умы, не чувствующие разницы, общаются на примитивные знакомые темы, и суть там предельно простая, и действительно можно дать в рыло тому, кто не понял, и это воспринимается нормально, то да, можете писать неграмотно и давать в рыло. Тоже рабочий вариант, если всех устраивает. Но в моем кругу принято не давать в рыло, а писать грамотно. Люди понимают, и это хорошо.
0: Ну и главное вспоминать про Уголовный кодекс Российской Федерации, когда человек не понимает. Так, дальше. А дальше много благодарности. Сначала мы говорим Борису Ходкову за щедрый донат. Спасибо огромное за поддержку. Макс... 08. Даешь ее и дает донат. Спасибо. Нетрикс, как всегда, также с нами задает вопросы и поддерживает. Вы часто говорите, что единый язык человеку не светит в силу изменчивости. Однако норму люди поддерживают на территории огромных агломераций. Есть ли ограничения на размер сообщества, охваченного нормой?
1: Не знаю, не пробовала. Но вопрос действительно очень интересный. Потому что чем меньше языковое сообщество, тем меньше возможных вариантов. Именно поэтому языки, на которых говорят какие-то малые сообщества, часто бывают очень сложными. Там какое-то глагольное спряжение не в меру навороченное, там какое-то склонение тоже из кучи разных классов. В общем, действительно, языки с большим количеством таких вот сложностей. А языки, на которых говорит много народу, они обычно проще. Там и классов меньше, и там спряжений разных тоже будет, не вагон. Вот. Но каков максимальный объем популяции такой, что там можно было бы поддерживать какую-то более или менее единую норму, до какой степени более или менее единую, это даже, наверное, вопрос не к лингвистам, а вопрос к социологам, потому что это вопрос о количестве, толщине и прочности социальных связей. Потому что человек не может поддерживать бесконечное количество социальных связей, но... Если есть какие-то сети, когда один человек поддерживает там с кем-то, а тот еще с кем-то, а тот еще с кем-то, то, соответственно, языковые какие-то черты могут по этим сетям распространяться. Соответственно, можно ли состроить такую сеть, чтобы в ней были все жители Земли, и распространить какой-то один стандарт по этой сети? Я не знаю, но это действительно скорее вопрос к социологам, потому что это вопрос именно о том, можно ли состроить такую сеть.
0: Спасибо. Так, и Марксист 08 также с донатом задает вопрос. Какое мнение у вас о грядущей реформе нормы и когда в норму внесут все эти эмодзи и смайлики?
1: Не знаю. Это надо спрашивать у орфографической комиссии. Задайте этот вопрос на сайте грамота.ру. Там вам ответят компетентные специалисты. Я просто, когда поменяется норма, я на нее посмотрю взглядом исторического лингвиста.
0: Спасибо.
2: Спасибо. А сейчас длинный-предлинный вопрос от Антонюка Анатолия. В процессе изучения лингвистической литературы не раз встречал позицию «вот как-то говорят, вот как говорят, так и правильно». «Так говорят, звонит, договор, творог, вставляют переведенные с английского кальки в моменте, сделал день в ресурсе, непонятно откуда взявшееся, как не в себя, заменяют слово «победил» на «выиграл». «Зенит» выиграл «Локомотив». Вот это ахинея! Я ни разу не слышал, чтобы «Зенит» выиграл «Локомотив». Виталий, может, слышал. Он более спортивный у нас. Вот эта ахинея слышна каждый день. От рекламы и постов в соцсетях до разговоров на улице. И что, теперь это правильно? Частотность таких произношений высоченная. Дальше что? По такой теории весь основной мусор оказывается правильным, ведь все же так говорят. Зачем тогда орфоэпия, лингвистика, семантика и т.д.? Ради чего это все? Правильно же так, как все говорят. Лингвист, который придерживается такой позиции, расписывается в бесполезности большинства наук о языке.
1: Ну, по поводу калек. Такие привычные вам, Анатолий, слова, как впечатление, вдохновение, предмет, они тоже кальки. Ударения типа «катит» или «варит» считались ненормативными еще пару веков назад. Но просто к моменту вашего рождения они уже были. Поэтому у вас кто с рождения слышит в ресурсе, звонит. Также они обычны и нормальны. Вообще, на самом деле, все слова и конструкции, которые вы употребляете, все, вот буквально все, кто-то когда-то произнес в первый раз. И кто-то когда-то произнес первый раз конструкцию «как не в себя». Изначально это касалось либо еды, либо питья. То есть человек ест много и не толстеет. Как будто бы он эту пищу погружал не внутрь себя, а в какое-то, не знаю, альтернативное пространство. Пьет и не пьянее, как если бы он этот алкоголь погружал не в себя, а, опять же, в какое-то альтернативное пространство. Но смысл оказался очень нужным. И поэтому теперь говорится, что студент ботает как не в себя, готовясь к экзаменам. Потому что надо как-то описать это ошеломляющее огромное количество в данном случае подготовки к экзаменам, так, чтобы было ошеломляющее количество. И человек говорит, да я вообще вот к этому экзамену просто ботал как не в себя. Так что, если она вам не нравится, эта конструкция, придумайте другую, которая будет выражать тот же смысл. Если она всем понравится, не будут говорить как не в себя, будут использовать вашу конструкцию. Кстати говоря, недавно было исследование Яндекса о том, как меняются конструкции. Например, там раньше телефонировали, теперь звоним. Но это просто слово заменилось, а где-то действительно заменились конструкции. Можно просто посмотреть, открыть у Яндекса много интересных исследований, в частности, вот это. Вообще, на мой взгляд, кальки – это не порча языка, а его обогащение. Например, вот в ресурсе – это очень нужная вещь, потому что сейчас душа стала рабочим инструментом. Появилось понимание того, что душевные силы тоже могут истощаться и тоже могут нуждаться в восстановлении. что так же, как со сломанной ногой, не стоит далеко ходить и таскать тяжести, а надо доехать до травмпункта и гипс все-таки наложить, так и в состоянии истощения душевных сил не стоит браться за какой-то новый проект, за какую-то работу, где они потребуются, а следует хотя бы отдохнуть, минимум хотя бы выспаться. И люди постепенно это понимают. Раньше они этого не понимали и пытались тратить душевные силы, ну, просто пока не помрешь, пока не выгоришь совсем в ноль. И оказалось, что вот вроде делал добро, а вот почему-то внезапно у меня никаких сил нет, и добро делать больше не хочется. Как так-то? Выгорание. А если не хочешь выгореть, то следи за тем, как ты тратишь душевные силы, восстанавливай их и не бегай работать со сломанной душой, а почини сперва. И людям требуются слова, чтобы об этом говорить. И поэтому, да, люди говорят, что «прости, я сегодня не в ресурсе, поэтому я вот не смогу выполнить твою просьбу». Например, там «не смогу поговорить с тобой часок по телефону». «Извини, не в ресурсе». И собеседник это понимает примерно так же, как человек бы ему сказал: «извини, я не пойду с тобой сегодня на велосипедах кататься, я вот ногу сломал, мне в травмпункт надо. И на велосипеде мне еще целый месяц не кататься». Так что «не в ресурсе» или наоборот «в ресурсе» – это очень нужное слово. Не хотите, чтобы это называлось иностранным словом – придумайте русское. «День» – тут даже придумали. Опять же, не нравится эта конструкция – сделайте свою. Смысл этот в настоящее время считается заслуживающим внимания, заслуживающим какого-то отдельного названия, поэтому это как-то называется. Что до лингвистики? Лингвистика интересуется тем, как язык живет и работает. Какие смыслы считаются достойными выражения в самых разных языках? Какие между этими смыслами существуют тонкие различия? Про это смотрите новый объяснительный словарь синонимов, который составляет группа Апресяна в Институте русского языка. Это работает семантика. Лингвистике интересно, с помощью каких средств создаются новые слова. Это морфология. Какие при этом происходят чередования. Это морфонология. Как из слов делаются словосочетания и предложения – это синтаксис. Как мы произносим слова – это фонетика. Как это все объяснить компьютеру, чтобы он искал то, что мы его попросили, а не то, что ему захочется. Чтобы он переводил с языка на язык, чтобы он служил голосовым помощником и действительно помогал бы, а не запутывал и не тупил. Это компьютерная лингвистика. Нормотворчество – это только одна из отраслей. И тем, чтобы сохранить в языке все так, как привычно лично вам, уроженцу такой-то местности, такого-то года и такого-то социального круга, лингвистика точно не занимается. Уж хотя бы потому, что в лингвистике есть люди других годов рождения, из других местностей и других социальных кругов. Вот так вот.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Продолжаем. Саша.
2: Так, и следующий вопрос от Леонида Куляшова. Не возвращаясь к вопросу ударений. Интересная лекция в свое время была у Андрея Анатольевича Залезняка. Но это явно не вопрос, а просто, скажем, комментарий.
1: У Залезняка не только лекция, у Залезняка про это даже целая книжка есть, и не одна. Есть книга «От прославянской акцентуации к русской», есть словарь древнерусских ударений. Там очень много всего интересного про русское ударение, про то, как оно менялось в ходе истории русского языка. С XIV века у нас есть акцентуированные рукописи, поэтому мы можем проследить эти изменения. Спасибо. А если вы одолеете это, читайте книги Владимира Антоновича Дебо и Сергея Львовича Николаева по реконструкции акцентологии в прославянском языке, в прабалтийском, в прабалтославянском и так далее.
0: Спасибо.
1: Но это очень сложно.
0: Зануда.
2: Да, и вопрос.
0: Чел. Угу. А, он прислал донат, а вопрос задаст Саша. Ченел. Зануда Ченел.
2: Зануда Ченел.
0: Ну, я тоже немножко...
2: А вы считаете... А вы считаете, что низкий уровень грамотности напрямую коррелирует с уровнем культуры? То есть, если человек неграмотно пишет, обязательно бьет в рыло? Кажется, это не совсем научный подход. Кого-то вы задели, видимо.
1: Ну, так я и не научную статью сейчас пишу. а просто треплюсь, занимаюсь милым трепом. Да, уровень грамотности не коррелирует напрямую. Бывают действительно люди дисграфики, которые просто не могут писать грамотно. У меня есть один такой знакомый человек, который действительно не может просто так на автомате писать грамотно нормальные русские слова. Но он очень хороший представитель своей специальности. И вот в его специальности есть очень много, очень, скажем так, с нетривиальным написанием слов. И вот когда он пишет слова в рамках своей специальности, я ни разу не видела, чтобы он там буквки перепутал. И он, я у него спросила, сложно ли ему, когда он пишет вот эти слова, специальные термины, сложно ли ему писать там правильные буковки? И он мне ответил, что нет, не сложно, потому что привычка. Так что, может быть, некоторые неграмотные написания обусловлены тем, что у кого-то просто не очень хорошие учителя были в школе.
0: Спасибо большое. И Юрий НИИ, как всегда, с нами. Спасибо огромное за поддержку. Говорит, думал, что знаю язык, оказалось, что нет. Спасибо. Там запятой не хватает. Пирожок с ковидлом, как всегда, тоже с нами. 666. Это в рублях. Спасибо вам за поддержку. Какие вопросы? Вы о чем? Просто слушаю. И надеюсь, что получаете удовольствие. Макс08. Также с донатом. А не мешает ли наличие нормы развитию языка? Ведь раньше было такое разнообразие говоров, говоров. Ну, а теперь... Говоров, да. Ну, а теперь всех одной гребенкой гребут. Откуда теперь браться новым языкам?
1: Вот как ни удивительно, они берутся. Есть примеры типа, например, французского. Во французском языке довольно жестко сделанные нормы для письменной речи, и смотришь, устная речь совсем не такая, как в нормах написано. То есть выучил язык по всем учебникам, по всем нормам, приходишь в Париже просто на улице, слушаешь народ, который по-французски говорит, и ты ничего не понимаешь, а они тебе говорят, и ты не понимаешь, потому что в учебниках написано, ничего такого не написано, написано что-то совсем другое. Так что так тоже бывает, что норма консервируется, а устный язык от нее уходит. Соответственно, устный язык может там дробиться на какие-нибудь говоры, диалекты и так далее. Бывает, как в английском языке. Тоже вроде бы норма есть, есть. А есть Америка, а есть Австралия. И Америка, например, слово «плуг», которое «плау», пишет через W, W, пардон, для любителей английских языков. Потому что то, что там когда-то было «г», такое специальное, которое через «гh» пишется, «gh», уже в Америке никто, не знает, но, по крайней мере, знать не желает. Поэтому они приняли реформу, пишут «плау» через «w», пишут там какой-нибудь «behavior» без «u» перед «r». Behavior, то есть британское написание behavior, а американское behavior. Так что бывает. И произношение там тоже разнится, и ну там лифт называется разными словами, еще там что-то называется по-разному. Я не знаток английского, поэтому не могу в какие-то тонкости здесь лезть. Но... тем не менее, все-таки что-то все равно меняется. В русском языке тоже есть норма-норма, а где-то бордюр, а где-то поребрик. Где-то пончики, а где-то пышки. А где-то вообще булка хлеба, и разные люди думают, соотносят эту булку хлеба с разными регионами. Например, москвичи почему-то полагают, что булку хлеба употребляют в Петербурге. Петербуржцы знают, что так не делают. Что булку хлеба в Петербурге не употребляют. Булка отдельно, хлеб отдельно, ну правда же?
0: Не, ну можно же сэндвич сделать, кусочек сначала булки, потом кусочек хлеба, и тогда все в порядке.
1: Но все равно это не будет булка хлеба. Булка и хлеб – это равноположные вещи. Это будет булка с хлебом, да.
0: Мне все время по этому поводу английского языка вспоминается, как мне одна преподавательница, моя знакомая, которая теперь работает преподавателем английского языка, сказала, что вот у тебя ошибка в слове color. Я говорю, да, ну посмотри американское написание слова color. Я такая, о, ничего себе, я не знал. Как-то так.
1: Вот. Это только я одна не услышала почти ничего.
0: Я боюсь, что да.
1: Только у меня одной так интернет...
2: И картиночка у вас
0: показала. Картинка немножко подвисла, да. В общем, речь была о том, что слово color в британском и, соответственно, британском, английском, американском, английском пишется немножечко по-разному. Если вам не сложно обновить страничку, просто вот это вот обновите.
2: А уже все вроде.
0: А, все восстановилось, можно ничего не делать.
1: А можете еще раз повторить про эти английские слова? А то я не услышала, мне грустно.
0: Color, ну, по-английски, по-британски английский с буквы U, color, пишется. А на американский манер это просто color без буквы U. То есть это как бы было открытие для моей знакомой и преподавательницы английского языка. Вот. Это, ну, так было удивительно, конечно, для нее. Так, продолжим. Тимур Воронков, и еще раз спасибо за поддержку. Можно ли избивать палками тех, кто говорит, он сказал то, что, или только руками и ногами?
1: Помните про уголовный кодекс, и лучше вообще никого не бить. И вообще говоря, у нас местоимение «тот» в разных формах послужило основой для кучи союзов. Потому что за тем, чтобы... Ну, теперь и номинатив подтягивается, именительный падеж. И теперь в номинативе и... В именительном падеже и в винительном падеже у нас тоже становится такой вот союз «то, что». Ну, ладно, будет новый союз. Я до сих пор не научилась не ставить запятую между «потому» и «что», потому что я их произношу раздельно. Потому что я их произношу достаточно часто раздельно. И тогда ставлю запятую после «потому». Это допускается. Но многие пишут «потому что». Без запятой, потому что произносят их как бы без паузы. Также и то, что включается тоже в ряд такого рода союзов. Ну, включается. Ну, что поделать? Организовали себе такую тенденцию? Теперь расхлебывайте.
0: Спасибо. Так, Саша.
2: Спасибо. Так, и вопрос от Дениса Залетаева.
0: Да, как Денис, спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Денис. И вопрос такой. Как кальки с иностранных слов закрепляются в языке? Скажем, немецкий глагол «aussehen». «Aussehen», наверное. «Aussehen», все. «Aussehen», я вспомнил
1: нет,
2: школьный
1: немецкий. Нет, не «aussehen», а «aussehen».
2: «Aussehen». «Aussehen». «Aussehen». «Я». Превратился в «выглядеть». Но ведь оно очень сильно выбивается из общей... лексики. И ежели бы я услышал его первый раз в жизни, то вряд ли бы догадался о значении. Как это закрепилось?
1: Скорее всего, вы бы догадались о значении, потому что оно было бы употреблено в контексте и в ситуации. И, скорее всего, вы были бы человеком, который, как и ваш собеседник, немножко знает немецкий. И, конечно, старается говорить с русскими по-русски, но знание немецкого все-таки вот так вот просто из головы не выкинешь. И поэтому «aussehen» переводится как «выглядеть». Вот он там как-то выглядит. Она как-то выглядит. Это как-то выглядит. Дальше это становится достоянием довольно большого круга людей, которые это употребляют, потому что считают соответствующее явление чем-то заслуживающим отдельной номинации. И потом... Другие люди читают эти тексты и привыкают к тому, что вот, оказывается, есть слово «выглядеть», что можно сказать, вот там что-то как-то выглядит, кто-то как-то выглядит. Вот, оказывается, есть такое слово, ну ладно, хорошо, будем употреблять. Вот так и закрепляются, какие-то не закрепляются. Например, вот телефонировать не закрепилось, можно было действительно телефонирен, но мы предпочли звонить.
0: Спасибо.
2: Спасибо. А мне нравится телефонировать. Виталик, давай будем телефонировать.
0: Давай, я тебе Телефонирую, по телефонирую или просто телефонирую после эфира, как правильнее будет?
1: Это уже сами придумайте. Главное, чтобы ваш собеседник вас правильно понял.
0: Главное, что мы будем телефонировать.
2: Да. Благодарим зрителя CMDRSSP.
0: CMDRSSP.
2: И... CMDRSSP, хорошо. Он, значит, она или он пишет: Светлана Анатольевна, спасибо, вас всегда приятно слушать. Парни, спасибо за вашу работу, так держать. Спасибо. И вопрос спасибо. От синтеза тоже.
0: Да. Спасибо вам
2: огромное. Вопрос от синтеза тоже с донатом. Спасибо за все. Еще вопросик. Как вы объясняете существование церковнославянского языка в активном употреблении в церквях и соответствующей литературе? Ведь во всех других культурах, на языке которых переводили Библию, такого пережитка нет. А как так? А латынь?
1: Как нет? Если у вас есть какая-то ритуальная практика, которая подразумевает использование какого-то языка, то у вас этот язык для ритуальной практики, он как раз сохраняется в этой ритуальной практике, а вокруг говорят на чем-нибудь. Например, иврит долгие годы жил именно так. Вокруг говорили по-арамейски. Иисус, например, говорил по-арамейски. А в церкви Тору читали, естественно, на иврите. Арабы Коран читают на классическом арабском, а говорят на, так сказать, диалектах. Но если вы выучите диалект Туниса, а приедете в Египет, то вы можете чего-нибудь и не понять. Потому что там не такой арабский в Египте, как в Тунисе. А Коран все равно на классическом арабском. Но если вы на языке Корана начнете в Египте или в Тунисе общаться на улице, это будет странно. Примерно так же, как если вы пойдете в Москве в булочную и скажете «дашь мне хлеб насущный». Это всегда так. И санскрит точно так же. Это ритуальная практика. Да, когда мы захотим помолиться Богу Агни, мы скажем что-нибудь ему на санскрите. А когда мы между собой поговорить, то это сначала пракриты, потом это потомки пракритов. В общем, в итоге получились современные новоиндийские языки, а санскрит все равно сохраняется как язык ритуальной практики. Так что нет, это скорее везде такое есть, чем нигде такого нет. Просто где-то это прямо вот совсем латынь, когда ты дома говоришь по-польски, приходишь в церковь, и у тебя все на латыни. А где-то все-таки что-то ближе к тому языку, на котором ты говоришь дома.
0: Спасибо. Так, и Далтыч, как всегда, с нами на стриме, спасибо огромное. Есть ли исследования по таким простым, но непонятным русским словам «заяц», «лиса» и прочее, и значение происхождения?
1: Со значением все просто. Заходите в толковый словарь и обретаете значение. С происхождением тоже все просто. Залезаете в словарь Фасмера и обретаете происхождение. Фасмер даже есть онлайн. Прям набираете Фасмер онлайн. И будет вам счастье.
0: Просто праздник какой-то.
1: Лингвисты работают, да. А еще скоро... выйдет, ну, собственно, постепенно выходит, несколько выпусков уже есть, остальные готовятся. Словарь Аникина, есть такой замечательный лингвист-этимолог, и он пишет новый словарь этимологический русского языка. Соответственно, чего нет в Фасмере, или что в Фасмере было как-то неоптимально изложено, появились какие-то новые данные, которые как-то проливают какой-то дополнительный свет на происхождение того или иного слова. Соответственно, у Аникина это будет. Или уже есть.
0: Спасибо. Сидых Анастасия задает вопрос следующий. Правда, что появление новых сленговых словечек и изменение ударений появляются для сокращения речи, так как ускоряется темп жизни? И не приведет ли это к тому, что скоро мы будем говорить междометиями?
1: Нет, не приведет. Сленговые словечки... На самом деле, любые словечки, когда появляется новое слово вместо длинного описательного выражения, это всегда некоторое сокращение. Да, когда вместо электронно-вычислительная машина мы говорим ЭВМ или мы говорим компьютер, вместо высшее учебное заведение мы говорим вуз или институт. Это, конечно, сокращение. Потому что если что-то нам требуется часто упоминать, про что-то мы хотим часто говорить, то нам просто не нужно называть это чем-то длинным, потому что мы будем привыкать к тому, что часто слышим, и нам достаточно будет минимального стимула, чтобы наши нейронные связи там уже встрепенулись и все, что надо, распознали. Поэтому, да, сокращение, конечно, будет, чем что-то более привычно, тем более коротким словом это называется. Ну, вот как «спасибо». Не «спаси тебя, Господь, Бог», а просто «спасибо» или даже «пасиб», потому что даже этого многим людям хватает. СПС, да, если у вас совсем телефон маленький, а пальцы толстые, набирать неудобно, и вы каждую букву только с 10-го раза попадаете, то вам целое «спасибо» печатать просто,
0: ужас,
1: просто совсем нерадостно, и вы пишете СПС. В конце концов, 30 нажатий ударов – это меньше, чем 70.
0: Угу.
1: Но совсем все сократиться не может, потому что когда все сокращается, то становится недостаточно материального стимула, чтобы активировать ваши нейронные цепочки. И тогда оно начинает удлиняться. Вот, например, в латыни было слово «hodie», которое означало «сегодня». «Го» – это «этот», «сей», да, в соответствующем падеже. «Ди» – это «день», тоже в соответствующем падеже, это падеж облатив. «Го» – «ди» – «сегодня». Ну, наши родители тоже наследуют облативу, так что тут все в порядке. Дальше во французском языке. Во французском языке, как вы знаете, много всего удивительного сократилось. Вместо «матер» они говорят «мэр», вместо «патер» они говорят «пэр», вместо «фратер» они говорят «фрэр», ну и так далее. Вместо «аугустус» «август» они говорят «у». Но даже с «августом» это не очень хорошо, и они довольно часто говорят «ут». Все-таки два звука – это немножко больше, чем один. Немножко эффективнее будет распознавание. Соответственно, вот это «годие» превратилось странное слово, которое мы сейчас видим на конце «aujourd'hui». И они к нему прибавили «о», «жур», «де», «уи». Ну, тогда это было сначала не «уи», оно по-другому произносилось, сейчас произносится как «уи». Ну, в общем, предок этого «уи», он тоже был коротенький. Соответственно, добавилось «о», «жур», «де», «уи». «В день сегодня». А теперь, говорят, добавляется, вот это «aujourd'hui» тоже слилось, все уже забыли, что было, и теперь иногда, говорят, добавляют «aujour d'aujourd'hui» в день сегодняшнего дня. Так что нет, все совсем не сократится, правда, начнут удлинять. Например, латинине называли ухо «aurus», но в испанском или во французском от этого ничего не останется. И поэтому вместо «aurus» стали использовать слово «auricula» – «ушко». Ну и в итоге во французском мы видим слово «oreille», которое наследует не слову «aurus», а слову «auricula». В испанском мы видим слово «oreja», которое тоже наследует не в форме «aurus», а в форме «auricula». Еще пример тоже из испанского. В латыни было слово «edere» – «есть». В испанском «д» между гласными выпадает. Поэтому «эдере» должно превратиться в «эр». Но «эр» – это просто окончание неопределенной формы, и этого как-то маловато. Поэтому на территории Испании вместо формы «эдере» с какого-то момента начинают употреблять форму «комедере» – «съедать». «Комедере» превращается в «комер», сокращается, да, но все-таки «комер», а не «эр». В современном испанском «есть» – это «комер». И уже ком становится корнем, и от него образуется, например, слово комида – еда. Так что не беспокойтесь, все совсем в ноль не сократится. Что-нибудь добавится.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Зритель с ник пыщ-пыщ 1-1 перешел на уровень лаборант. То есть он стал спонсором канала Лаборатория научных видео. Спасибо.
0: Замечательно.
2: Дмитрий Денгес. Да. Дмитрий Денгес спрашивает, запятая родственник пятки или числа 5? Вот тоже автор вопроса тире не поставил.
1: Да, вроде бы ни того, ни другого. Запятая родственник слову препинание. Угу. Как такое препятствие. То есть надо запнуться немножко, такую запинку сделать. Паузу небольшую. Чтобы читать не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой.
0: Спасибо.
1: Вот. Так что знаки препинания препятствуют тому, чтобы читать все слитно. И запятая, она как раз сигнализирует о том, что надо сделать запинку и немножко запнуться. Соответственно, вот этот корень пин-пна, пожалуйста, можно с другими приставками. Там распять, распну.
2: Но пятерка тут ни при чем. Сергей Шумов спрашивает.
0: Спасибо, поделитесь Сергей, вашим... Извини.
2: Да, спасибо, да. Сергей. И говорит, поделитесь вашим мнением относительно тенденции к утрате пробела в словосочетаниях типа «нахрен», «нахрена», их обсценных вариантах неформальной переписки.
1: Ну, на самом деле непонятно, «нахрен» – это два слова или одно? Да, безусловно, это предлог «на» плюс слово существительное «хрен». Но вообще слово «хрен» вроде бы не отдает ударение предлогу. А в выражении «нахрен» оно ударение отдает. Так что, может быть, это стало единым словом? Понятно, что оно не делится на «на» и «хрен». Нельзя в выражении «нахрен» вставить, например, какое-нибудь прилагательное. На этот хрен, на там большой красивый хрен. Если вы имеете в виду растение, то вы можете, например, на большой красивый хрен повесить, например, большой красивый ценник. Вот. И так, но тогда это будет на хрен. Что вот пришли там новые ценники на хрен, петрушку и другую зелень. Пожалуйста. Но нахрен этому не подвластно. Поэтому есть резон в том, чтобы писать это в одно слово.
0: Замечательно. Очень интересно от Светланы Бурнак слышать нахрен. Так, Тимур Воронков спрашивает. Вы знаете книжку «Lingua Latina per se Iavistrata», да, наверное?
1: Иллюстрата.
0: А, иллюстрата. А я что-то немножко с испанским спутал.
1: Ну, написано иллюстрата.
0: Иллюстрата, да. Эффективно ли такое обучение, есть ли подобные учебники по другим языкам?
1: Не знаю, первый раз слышу. Скиньте ссылку, погляжу.
0: И Оксана Н, и спасибо вам за поддержку. Обожаю Светлану и ее лекции. А кто нет? В детстве этимологический словарь был настольной книгой «Живу в Израиле и обожаю отсылки к ивриту». Но вопрос такой. Что там произошло с числительными во французском? Это же ужас какой-то.
1: Я не очень понимаю, что имеется в виду.
0: После 40 у них какой-то ужас.
1: Во французском... Угу. Что после 40 у вас не наступает там 70, а наступает 6, там 72, а наступает 60-12. Дело в том, что на территории нынешнего французского языка жили германцы, жили кельты. Кельты умели считать до большого количества, и кельты считали двадцатками. Современные кельты тоже считают двадцатками. И у них тоже после 60 наступает не 70 и 72, а 60-10 и 60-12. Вот. И когда эти люди учили латынь, то поскольку люди рефлексируют знание слов, то есть они понимают, что вот есть слова, там мы их знаем или не знаем, но не рефлексируют как они эти слова используют, то они свои привычки распространяют на все языки, которые они учат. Ну, естественно, если вы учите язык в школе, и вас там прямо носом ткнут, что вот, вот вы неправильно говорите, а вот надо вот так, и заставят вас это говорить, а вот надо вот так, и заставят вас это отрефлексировать,

0: потомков, так...
1: Да, два маленьких медведя. Потому что большие медведи подвое не ходят. Весом этот средний класс от 60 до 150 килограммов. То есть они уже размером со среднего человека, а иногда даже и больше большого. И они тоже составляют примерно треть популяции. Они еще не имеют своей собственной территории. Они пытаются ее занять, но их гоняют все, кому не лень. Вот зашли на территорию одного большого самца, там они где-то покормились, попались ему на глаза, он их выгнал. Они попали на территорию другого большого самца, опять где-то покормились, он их выгнал. И так продолжается до того времени, пока они не подрастают, не получают нужной силы, наглости и крепости. И уже они себе отвоевывают территорию. Вот когда они осели, это уже становятся звери, территориальные звери, хозяева территории. Но пока вот они так носятся по чужим участкам, их все гоняют, они еще на самом деле, тут надо понимать важные вещи, они любопытны, у них нет собственного опыта, они его получают на собственной шкуре, и иногда ценой собственной жизни. Поэтому они лезут везде, везде все иногда пробуют лапой на вкус, то есть там палатка непонятная, что-то никогда не видел, порвали, там банка какая-то погрызли, там кастрюля перевернули. Но при этом, при всем, если проявить необходимую настырность во взаимоотношениях с ними, их, в общем-то, легко отпугнуть подручными средствами. Они пугаются, то есть они легко прибегают, но пугаются тоже легко. Не должно это вас вводить ни в какое заблуждение, потому что, скажу это сейчас и скажу, наверное, еще раз на протяжении этой лекции, самый маленький медведь уверенно способен справиться с самым большим человеком. Самки, имеющие детенышей. Это уже серьезно. Я вообще на самом деле к ним отношусь с очень большим пиететом. И при встрече с ними стараюсь, ну, в общем, настораживаюсь сразу и тут же стараюсь как-то максимальное пространство между ними и собой оставить. Они весят от 70 до 220 килограммов. При этом надо помнить, что взрослый самец весит обычно вдвое больше самки. То есть, если я говорю, что есть самки весом 220 килограммов, это очень большие самки. Я такую, вообще-то, держал в руках всего один раз. То самцы, в общем-то, бывают и больше 400. И вот они часто вступают в конфликты с целью защиты детенышей. Отгоняются с очень большим трудом и требуют особой осторожности в обращении. Большие медведи – это большие неприятности. Это самцы-доминанты, крупные одиночные самцы, вот те, которые являются держателями территории. Вот есть территория, вот есть большой самец, и он там главный. Они составляют немного, 15-20% всей популяции. Вступают в конфликты они обычно в сезоны бескормицы, при защите добычи и пищевых запасов. Неожиданно потревоженные. Возможны случаи активного хищничества по отношению к человеку. Отгоняются они с трудом. Если уж он решил, большой самец решил с вами связаться, то, в общем, его прогнать будет сложно. Главное, чтобы он решил. А решают они далеко не всегда, потому что они же большие, потому что доросли до этого своего состояния. То есть он уже довольно много прожил, и он накопил изрядно жизненного опыта, он, скорее всего, предполагает, что с этой двуногой, скверно пахнущей скотиной, человеком связываться не стоит. Но если свяжется, мало не покажется. Варианты конфликтов – это заходы в города и поселки. Для кого они характерны? Они характерны для среднего класса, вот этих вот свободно болтающихся молодых зверей, и для самых с детенышами. Наносимый ущерб – это наносится имуществу частных хозяйств и доступным запасам продовольствия. Хотя всякие вещи бывают. Помню, лет 5 или 6 назад медведица с медвежатами зашла в какой-то универмаг Хабаровска и ездила там по эскалатору, развлекалась.

всякое бывает. Помоечничество. На самом деле предыдущий вид конфликтов – это один из вариантов помоечничества. Это пищевой паразитизм. То есть на территориях, прилегающих к населенным пунктам, мясокомбинатам, птицефермам, турбазам, не налажена утилизация или вывоз отходов. Ну и наиболее привлекательны для медведей скотомогильники с недостаточной глубиной захоронения. Кроме того, медведи обладают очень острым нюхом и могут чуять привлекательные запахи далеко, я уже вам об этом сказал, например, сжигаемые в костре тушенки. Классические варианты вот этого пищевого паразитизма – это медведи на помойках, медведи на свалках, медведи на неубираемых туристских стоянках. Очень много оттуда конфликтов проистекает. Есть вариант – это вторжение на территорию, которую медведь контролирует. Я уже сказал, что бурый медведь – это животное, которое старается защищать свою территорию от себе подобных. В наибольшей степени территориальны крупные звери, и именно они, в общем-то, при встрече стараются отогнать человека, если он на их территорию заходит. Кроме того, за крупными медведями числится еще такая очень неприятная особенность. Он при встречном движении может просто не уступить вам дорогу. Или, например, если у вас лагерь на его тропе стоит, просто пройти через вашу палатку. Он, ну, самая крупная рыба в реке, он не считает, что ему нужно вообще хоть с кем-то считаться. Жизнь его этому научила. Еще один фактор, провоцирующий конфликты, это сезонные гормональные всплески. Период гона, прежде всего, он на всей территории нашей страны приходится на май-июнь. Вообще, на самом деле, медведи начинают гон буквально сразу после выхода из берлоги. Я буквально в начале мая, в конце апреля уже встречал гонные пары по снегу на территории Магаданской области, а в более южных местах, видимо, это еще и раньше происходит. Кстати, вот у белого медведя гон смещен на месяц по отношению к бурому медведю. Это апрель-май. Возрастные гормональные всплески. Это молодой подрастающее поколение. Они, как и все подростки, значительно активнее и любопытнее взрослых, уже сформировавшихся особей. Ну, они эквивалентны, как я их так называю, шпане. Это вот медвежья шпана. Но это не значит, что она может быть не опасна, так же, как человеческая. Защита детенышей. Вот это вот, конечно, вещь для медведя абсолютная. Я вот скажу вам так. Вот этот вот эпизод с Хью Гласом, он довольно хорошо всем известен из-за фильма «Выживший». Вот да, действительно, соседство. Причем с медвежатами могут быть самые разные проблемы. Они человека никогда не встретили, побежали к нему. Интересно, что происходит, пахнет интересно, прибежали. Или наоборот, залезли на дерево, испугались, залезли на дерево. В общем, вам это, честно говоря, без разницы. Мамаша вступится за них и в первом, и во втором случае. Причем они такой вот очень интересный звук издают, очень характерный такой «э-э». И тут мама перед ними, как сивка бурка, как лис перед травой. Глазом моргнуть не успеваете. Хищничество. Тут надо помнить о такой вещи, что бурый медведь на самом деле может рассматривать человека как свою добычу. Бурый медведь – зверь всеядный. Вот принято говорить, что он всеядный зверь, он на человека не бросится. Смотрим зубную систему, смотрим пищеварительную систему. Это хищник, дорогие товарищи. И в тот момент, когда медведь может хищничеством себя поддерживать, а таких мест довольно много, это и тундровая зона, и, например, южная зона Якутской тайги, и в Печорской тайге весной, когда они по насту заганивают и ловят лосей, если он может где-то поймать мясо и съесть его, он это сделает. Если он решит, что мясо – это вы, он вами займется как мясом. И таких случаев вообще на самом деле очень и очень сложно избежать. Вот мне в своей жизни как-то удалось просто чудом спастись при таком нападении медведя. Ну, это, в общем, наверное, я весь свой запас везения в общении с этими зверями исчерпал. Защита добычи. Классика – это когда группа людей
или один человек идет мимо места, где медведь привалил лося или оленя. А медведь-то он не знает, что люди идут мимо и даже чаще всего не догадываются о том, что там лось или олень. Он же животное. Первое, что у него клинит в голове, это то, что еду мою забирать пришли. Раз надо прогнать, бросается. Люди побежали, надо догнать. Догнал, голову с плеч снял, похорошело, все нормально. Больше никто не пойдет, опять поел своего оленя доедать. Вот, кстати, между прочим, на фотографии, которую я вам сейчас показываю, медведь на человека бросился и сбил с ног. И, в общем-то, он, кстати, между прочим, человек не погиб. Ну и положение доминирующего хищника на вершине пирамиды. Просто вот я самый большой, никого рядом с собой не хочу. Что-то такое здесь ходишь. Бескормица. Один из самых распространенных вариантов с конфликтами. Бескормицы бывает в два периода. Помнить об этом надо. Первое – это весной. И тут мы находимся в плену одного заблуждения. Все считают, что медведь из берлоги просыпается, он такой весь тощий, голодный, страшный, облезлый, ищет кого съесть. Ничего подобного. Медведь из берлоги встает, у него от половины до трети жира еще на теле есть. И этот жир ему нужен для того, чтобы пережить самое тяжелое время, пока еще нету зеленых побегов. И он вот по этому снегу ходит, а иногда просто вот даже лежит целыми днями на солнце, отлеживается. По-настоящему плохая жизнь для медведя наступает тогда, когда вот он этот весь запас жира, с которым он проснулся, он его съест. Он наступает где-то через 3-4 недели после подъема из берлоги, но к этому времени уже какие-то зеленые побеги начинают проклевываться. И он получает возможность поддерживать себя растительной пищей. Но вот в этот очень узкий момент, когда он уже израсходовал свои запасы жира, а растительных кормов еще недостаточно, вот тут-то он, в общем-то, и бывает по-настоящему скверным зверем. Особенно надо помнить, что в это же время у него происходит гон. Но это время распутится. И в это время обычно людей в лесу нет. Или они всячески вообще избегают мест обитания медведя. Второй вариант, когда у него мало корма перед залеганием в берлогу. Это недостаток шишек кедрового ореха. Это какие-то особо плохие условия. Плохой урожай ягод. Плохой урожай вот чего-то, на чем он вообще получает свои жировые осенние запасы. И вот тут медведи начинают вести себя скверно. Они начинают лазать по домам, по поселкам, разорять избушки, разорять лабазы. И большая часть смертельных случаев с нападением медведей приходится именно на это время, осенью, в период недостатка нажировочных кормов. Кстати, это довольно легко отслеживается. По крайней мере, опытные и лесники, и егеря, и охотоведы, и заготовители – понимают, что основных нажировочных кормов медведям мало и могут предполагать, когда год будет плохой по отношению к нападениям медведя. То есть вот прямо говорят, что-то вот с медведями в этом году так себе, шишки нету, рыба не подошла, ждать неприятностей. Слушайте старых опытных людей, они правду знают. Как понять, живут медведи в том или ином месте и много ли их там? Первое, что надо знать, медведи по воздуху не летают. Это вот аксиома. Следы их очень характерны. Следы передней лапы и задней лапы хорошо отличаются друг от друга. Это да, вот они довольно большие. Надо помнить, кстати, что вот следы медведей здоровые. То есть вот такие вот следы, это явно не медвежьи, а вот такие уже его.
Следы медведей очень хорошо отличаются от других, от, например, вот весной или осенью по глубокому снегу. Кто-то прошел, все начинают, ох, не медведь ли это? Достаточно легко это все понять, посмотрев, как выстроены следы друг по отношению к другу. Если это линейка, это копытное животное. Лось, олень, кабан. Ну, кабан, его легко различить. Он, в общем, очень характерные следы оставляет. Медведь оставляет двухколейку. Всегда. То есть, когда вы смотрите с некоторого расстояния на медвежий след, это две колеи. Второй признак, по которому вы определяете, есть медведи здесь или нет, это помет. Медведь ест много, пищеварение у него своеобразное, помета от него много. Как понять, помет это медведя или лося, скажем? У медведя однокамерный желудок. Это не жвачное животное. То, что выходит из медведя, всегда имеет очень крупные фрагменты. Например, помет медведя, пасущегося на ягодниках, он вообще выглядит как выспанное из банки варенье. То есть, вот прямо хоть обратно закатывай. Помет растительного, характер растительного, всегда вы там будете видеть большие фрагменты растений. Стебли, злаков, листов и так далее. Если это помет медведя, который питался животной пищей, много волос, большие куски костей, все это крупно фрагментированное. Помет не медведей, например, лося, всегда все перетерто до вообще состояния теста. Вот если это состояние теста, растительноядный зверь однозначно. Вот эти вот крупные шарики серые, зимний помет лося или зайца. Но зайца так много помета не делает. На каком помете вы можете ошибиться? На помете кабана. Но при этом, при всем, кабан, конечно, гораздо более тщательно перетирает пищу. И хоть вы там фрагменты видите, но они гораздо больше перетертые. И форма помета, ну, грубо говоря, у медведя задница больше. И это видно по колбаскам, которые он откладывает. Вот такая колбаска, точно медведь. Большой сфинктер. Другой способ понять, живут ли здесь медведи и часто ли они здесь бывают, это обращать внимание на метки. Медведи метят деревья часто, охотно и по совершенно непонятным нам причинам. Люди, которые читают натуралистическую литературу, наверное, читали книгу о жизни серого медведя Веба Сэттон Томпсона. И там Сэттон Томпсон предполагал, что медведь вот просто этой меткой показывает, какой он высоты. На самом деле непонятно, что он показывает. Но понятно одно, что в тех местах, где медведей много, или где есть какие-то предметы ландшафта, которые медведя привлекают. Это может быть не только дерево, это может быть одиноко стоящий камень или в тундре, например, бочка из-под горючего. Медведь это метит. Маркировочное дерево как выглядит обычно? Маркировка состоит из нескольких частей. Во-первых, у подножия дерева всегда есть вытоптанная площадка. Во-вторых, дерево само вытерто на, ну вот где-то на высоте от половины человеческого роста, начиная и выше. Медведь трется об него, иногда вставая на задние лапы, спиной, плечами, задницей. А выше у него есть задиры, обычно вот, вот такие вот вертикально продернутые когтями полосы, и закусы. Он вот так вот поворачивает голову на бок и кусает ствол. И обычно маркировочное дерево помечено всеми этими способами сразу. То есть, есть другие звери, которые метят деревья. Это кабаны. Но надо помнить, что кабаны вот такие. И все их метки, они вот на высоте колена. И потертости, и задиры. Иногда задиры медведей путают повреждениями, которые наносят
деревьям лоси или олени, когда они чистят рога о стволы. Это тоже очень хорошо отличается. Вот на этой фотографии у вас как раз показаны задиры от рогов лося. Перейдем к вопросу, который вас беспокоит, конечно, сейчас больше всего. Ну вот я что-то там про медведей рассказал. Понятно, что зверь это, сейчас принято говорить, неоднозначный. Раньше говорили все просто паскудные, а сейчас говорят неоднозначный. И от него могут быть всякие неприятности. Как от них уберечься? Первое, что надо знать абсолютно. Все крупные звери, от медведя до росомахи, избегают конфликтов с группами людей. Самый верный способ – это передвижение группами больше двух человек, открыто и с шумом. Лучшая защита от конфликта. Помните, ходить с толпами. Все очень просто. Есть исключения. Это медведи, которые прикормились на неубираемых лагерных площадках. Вот их толпой не проймешь. Совсем, в общем-то, плохо, когда медведей на лагерных площадках прикармливают намеренно. Когда-нибудь это кончится плохо. Есть абсолютная максима, о которой надо вот помнить абсолютно, вот всегда. Покормил зверя – убил зверя. А в случае с медведем ты можешь убить и человека. Рано или поздно прикормленный зверь всегда перейдет к конфликту. Он перейдет к конфликту, появится вооруженный человек, представитель власти, охотовед, полицейский, охранник, и этого вашего симпатичного Мишку пристрелит. И убили его не полицейский, не охотовед и не охранник, а вы, тот, кто кормит. Давайте немножко поговорим о том, как выглядит вообще, вот какие формы реакции, которые обозначают агрессию, чтобы вы не путали одно, ну, сказать, разные формы реакции. Ну вот есть так называемое обсервационное поведение, это когда зверь просто осматривается. Демонстрационное, демонстрационно-агрессивное и агрессивное. Ну вот как выглядит, к примеру, обсервационное поведение – классика. Вот вы идете по тропе, и впереди в кустах поднялся медведь столбиком. Да, он большой, он угрожающе выглядит. Ну, медведь всегда угрожающе выглядит. Водит рылом. Это не значит, что он вот сейчас вот так тут же на вас бросится. Он на самом деле осматривается. Медведи вот такие. Это, кстати, я большого медведя показываю. Он невысокий, он хочет занять лучшую позицию для того, чтобы осмотреться. С этой целью он поднимается на задние лапы. Не с целью на вас броситься. Когда он на вас бросится, он мгновенно окажется на четырех. Ага, осмотрелся. Обычно, когда вы видите медведя, поднявшегося на задние лапы, вы его видите буквально секунду-две, потом он поворачивается, падает и исчезает в кустах. Вы больше его никогда не видите. Это так происходит вообще, ну, вот в 99% случаев с медведями. Но бывает не так. Медведь на четыре лапы опустился и, не торопясь, пошел. Может быть, не прямо к вам, а вот так вот чуть-чуть под углом. Но при этом видно, что вы его заинтересовали. Вот так вот. Рылом водит, и расстояние между вами сокращается. Уже плохой признак. Следующий этап. Он начинает вас отпугивать. Он начинает рявкать, прыгать на одном месте и, в общем, вести себя страшно. И последнее, это, в общем, когда вы уже видите несущегося на вас пулей медведя, и времени у вас для того, чтобы с этим что-то сделать, очень и очень мало. Буквально секунды 2-3. Когда медведь бросается на вас, он просто летит вот так вот, как шар. На четырех ногах и рявкает всякий раз. Выглядит очень страшно, уверяю я вас. Ну вот, какие бывают плохие ситуации на маршрутах и при работе с медведями? Просто встреча на тропе. Тут надо вот помнить такую вещь. Все почему-то имеют хобби
Медведи боятся. Как чаще всего встречает человек медведя? Люди ходят по открытым местам. Они не ходят чащами. Они не тати ночные. Люди в природе – это или туристы, или геологи, или там какие-то другие изыскатели. Они идут по открытому месту. В 200 метрах на холме пасется медведь. Вот ничего не делайте. Посидели, подождали. Медведь ушел в одну сторону, вы пошли своим путем, и вы его больше никогда не увидите, не он вас. Плохие варианты – это лагерь. Надо помнить, что человек в палатке очень уязвим на самом деле, и мы об этом поговорим дальше, как избежать этой уязвимости. И лагерь всегда – это пища, это приготовление пищи, поэтому звери там все время пасутся. Это оставление пищевых запасов где-нибудь, или развешиваешь, вешаешь где-то продукты в расчете на то, что придешь, или прячешь их в каком-нибудь еще укромном месте. Пришли, а тут вот они на тебе, дорогой товарищ, сидит. И запасы ваши ест. Как уберечься от неприятностей, доставляемых медведями? Ну, значит, первое – это избегать встреч. Передвигаться совместно группами, вести себя громко, разговаривать в голос. Иметь в группе собаку – это вариант, но вариант такой, в общем, двоякий. Иметь под рукой приспособление, помогающее отогнать зверей. От металлической посуды до фальшфейера. Продукты надо беречь так, чтобы они, во-первых, не издавали запаха, а во-вторых, были медведи недобываемы. То есть, я вот, например, считаю, что самый лучший контейнер для хранения продуктов, недоступный для медведя почти абсолютно, это молочная алюминиевая 40-литровая фляга. Их туда складываешь. Фляга герметично закрывается, то есть содержимое не воняет, и законтриваешь крышку проволокой и привязываешь за эти уши тросом, за что-нибудь, потому что у медведя есть такая гнусная очень привычка, ежели он чем-то заинтересовался, то это укатить. Раньше вот в геологические времена бочки делали такие завинчивающимися крышками, вот. В фильме «Территория», если вы видали, ну там бочка-то летела у них из стратосферы, а на самом деле их сбрасывают с очень небольшой высоты, буквально с метров с двух. Ну, бочка – это много, а вот фляга – это нормально, там для нескольких групп людей вполне продуктов достаточно. Есть американские пластиковые контейнеры, но они хуже фляги, с моей точки зрения. Ну, в частности, потому что на американских пластиковых контейнерах, во-первых, они маленькие, а во-вторых, на них не предусмотрено никаких вещей, чтобы можно было тросиком закрепить за камень или за ствол дерева. А это обязательная вещь. Ну, вот считается, что готовить продукты в лагере по американским прописям надо в 100 метрах от палатки. То есть, типа того, что это как-то убережет того, что медведь к вам прямо в палатку не придет. Но я вот много над этим думал и никогда этой точки зрения не придерживался. Ну, во-первых, расстояние 100 метров для медведя. Если медведь пришел к вам в 100 метрах от палатки, то он к палатке-то еще точно подойдет. То есть это никаких гарантий-то не дает. А всякие приблуды, которые медведя можно отогнать, начиная от металлической посуды, газового баллона и кончая огнестрельным оружием, обычно в палатке-то и лежат. Поэтому вот я к этому так отношусь, не очень к этому совету американцев с пиететом, без всякого пиетета, я даже так скажу. Лодки. Еще одна такая вещь, о которой надо всегда помнить. Медведи обожают вообще-то коктить лодки резиновые. Причем я это видел даже пару раз
состояние мою лодку коптил конкретно. Вот он подойдет, так ткнет, стоит и слушает. Ему вот интересно, как воздух из него выходит. Стоит,

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, в эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И, друзья, в феврале-марте 2021 года, на мой обывательский взгляд, на всей планете наблюдался какой-то сумасшедший рост вулканической активности. Я забеспокоилась и позвонила единственному знакомому мне профессору вулканологии Московского государственного университета. И вот сегодня он у нас в эфире. Итак, с удовольствием я представляю доктора геолого-минералогических наук, профессора кафедры петрологии и вулканологии Московского государственного университета, директора Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук. Павел Поличев, передача данных. Павел Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 28 февраля Италия Этна, а потом еще 7 февраля добила, так сказать. 1 марта началось извержение, а 2 марта Синабунг на острове Суматра, это Индонезия. Потом 2 марта боковой прорыв на Ключевской сопке. 3-го мощное извержение гватемальского вулкана Пакая. 6-го извержение вулкана Сангай, Эквадор. Затем 19 марта извержение на полуострове Рейкьянес, это 30 километров от Рейкьявиков. Эту местность не штормит 800 лет, а сам вулкан проснулся впервые за 6 тысяч лет. Сейчас я попробую с первого раза прочитать это. Фаградальсфьядлин. И вот сегодня Южно-Сахалинск. Интерфакс Дальний Восток передает, что выброс пепла зарегистрирован днем на вулкане Эбека, который расположен на Северо-Курильском острове. Это что происходит? Климатический кризис какой-то?
3: Ну, весеннее обострение, в принципе. Но ничего такого сверхъестественного не происходит. Очень три красивых и близких по содержание извержения, это вот Этна, это побочный прорыв Ключевского вулкана, и Файраталсфьятль, вот у меня такая, по крайней мере, транскрипция с исландского в мозгу засела. Это трещины извержения, которые сопровождаются красивыми потоками, красивыми картинками, и очень много внимания к ним как со стороны туристов, так и со стороны средств массовой информации, естественно, со стороны вулканологов. Вулканологи не забывали об этих вулканах. И поэтому, как бы, поскольку внимание к этим извержениям приковано, люди начинают обращать внимание и на другие извержения. Да, в Гватемале очень такой активный вулкан Эбека, который на самом деле извергается уже несколько лет, но очередной выброс попал на первые полосы газет. И так далее, и так далее. В принципе, я могу сказать, что обычно одновременно извергаются около 20 вулканов. А вот эти вулканы, которые перечислены, они очень активные, они извергаются часто, за исключением вот исландского. Но, в принципе, в Исландии средняя частота извержения раз в 4 года. И давно не было. Был Эйфьяллajökull в 2010 году, потом был Grímsvötn в 2014, по-моему. Но вот сейчас время извергаться какому-нибудь исландскому вулкану. Здорово, что это извержение началось рядом с Рейкьявиком, оно совершенно не опасное.
2: Так обычно человек представляет себе вулкан. Гора, наверху, соответственно, кратер, из которого извергается вверх лава, летят пеплы. А здесь получается совершенно другая картина. Земля разверзлась.
3: Ну, есть такой тип трещинных извержений. Еще у него есть синоним – исландский тип извержений, потому что в Исландии практически очень много извержений этого типа, когда, в принципе, у нас Исландия находится на Срединно-Атлантическом хребте. Это остров прямо на Срединно-Атлантическом хребте, который протягивается, по-моему, на 16 тысяч километров с севера на юг. И вообще Срединно-Океанические хребты характеризуются тем, что там постоянно образуется новая кора океанического типа. То есть одна половина отъезжает в одну сторону, ну, в Исландии это на запад, другая на восток, а посередине образуются трещины, которые заполняются либо вулканическими породами, либо осадками, но они должны чем-то заполняться. Природа не терпит пустоты. И вот этот трещинный тип извержения, он распространен на многих объектах, где жидкая лава, где они могут так вот образовываться, так вытекать. Например, Этна — это гора. Это большая гора, больше 3000 метров. И Ключевской почти 5000 метров. Но, собственно, сам прорыв, он выглядит как трещина образовавшаяся. Потом, если магма вязкая, она накапливается, она образует конус. А если она просто растекается, то так и будет трещина.

0: трещина. Вот, собственно, в Исландии мы видим, что в основном это трещины, но есть на этой трещине несколько конусов, которые образуются за счет вот, более интенсивного излияния лавы или ее застывания в каком-то режиме. Лучшую аналогию, которую я придумал, когда я рассказываю про вулканы, готовящиеся извержения, это воздушный шарик. Например, у меня есть такие лекции, когда я учу студентов предсказывать извержения. Мы берем шарик, ну, я вызываю смелого добровольца и даю ему воздушный шарик. Он его начинает надувать. И вот когда шарик начинает уже вот надутый и прямо вот-вот лопнет, вся аудитория кричит, да он сейчас вот-вот-вот лопнет. Это значит, что мы предсказали, собственно, то, что шарик сейчас начнет взрываться. Вот примерно с извержениями то же самое. Вот абсолютно те же приемы.
1: Подождите, Павел Юрьевич, то есть это, получается, угадал, потому что все-таки взрыв шарика, дело может растянуться и на минуту. А если говорить о вулканах, то тут на несколько дней. А это, мне кажется, очень важно, каждая минута.
0: Нет, ну это же те же самые процессы. Просто ведь аудитория угадывает, причем практически стопроцентно, вот прямо за секунды до того, как шарик вот взорвется, все начинают там затыкать уши и говорить, сейчас вот он взорвется. Угу. Во-первых, собственно, когда шарик надувается, начинает поверхность шарика деформироваться, да, то есть она воздымается. Вот когда магма подходит к поверхности, мы тоже видим уже инструментально, естественно, не глазом, а с помощью GPS-измерений или есть специальные такие топографические инструменты, наклономеры, мы видим, как деформируется поверхность. Значит, что магма подходит к поверхности, и ее начинает деформировать. То есть как вулкан начинает раздуваться, да, он изнутри. Начинает расширяться. И в какой-то момент вот, начинает процесс быстрый быть. А дальше, ведь все-таки вулкан тоже сдерживает этот поток магмы. То есть пока он выдерживает, то есть магма не вытекает на поверхность. Но прямо перед извержением он начинает так подрагивать. Это значит, что уже напряжение достаточно большое, что где-то должно оно реализоваться, открыться трещина или быть какой-то взрыв там, или что-то еще. Да?
1: Приборы где находятся в этот момент?
0: Есть целая технология, это очень большая область. Было бы здорово, если бы на каждом вулкане у нас стоял бы полный набор возможных методов. К сожалению, даже вот в богатых Соединенных Штатах Америки это невозможно. Слишком много вулканов по сравнению с вулканологами и с количеством вот этой вот техники, которую нужно обеспечивать.
1: Павел Юрьевич, люди из Исландии в социальных сетях пишут, что рядом с извергавшимся вулканом довольно плохо пахнет. А это чем?
0: Там целый набор газов, и действительно, вот пока извержение идет, и магма только что, ну, лава уже излилась на поверхность, она активно дегазирует, и там очень сложный большой набор различных химических соединений. Но из того, что пахнет, это в основном соединение серы, но там есть, могут быть и арсенаты, и ванадаты там, и так далее. Да, там много минералов открыто новых, вот буквально 100 минералов за последние там, 5 лет открыто, вот именно вот в таких, это называется, возгоны, когда лава начинает отдавать то, что в ней было растворено при каком-то давлении до того, как она попала на поверхность. А кроме того, собственно, все знают вот эту печальную историю с трещиной Лаки, тоже в Исландии, это, по-моему, 17 век, когда было огромное извержение, правда, не в этой зоне Исландии, это не Рейкьянес, восточней. И там другая зона, и там было фторидное заражение, заражение фтором достаточно большой местности, и погибло много животных, а потом погибло много исландцев. Практически треть Исландии тогда умерла во время этого извержения. В той зоне, где была трещина Лаки, в принципе, магма с повышенным содержанием фтора.
1: А вот эти бомбы... Во-первых, почему они так называются? И я так понимаю, они из базальта, то есть такие железосодержащие камни летят. А как далеко они летят? Мне кажется, это самое ужасное, что может быть вот в связи с извержением или нет?
0: Самое красивое, что может быть. Бомба – это итальянское слово. И бомба означает именно вот это. То, что вылетает фрагменты раскаленной лавы, которые летят по воздуху, они еще, кстати, могут вращаться во время вот этого полета, и еще они не до конца застывшие. Они принимают очень причудливые формы. Я знаю коллекционеров лавовых бомб или вулканических бомб. А потом, собственно, вот представляете себе огненная, вот эта не до конца застывшая лава, она летит по воздуху, принимает причудливые формы, потом иногда она бывает шлепается еще не до конца застывшим состояние, а землю, там возникают такие трещины красивые, там она может раскалываться, это все как бы тоже изучается. И бомбы очень распространены, то есть при очень многих типах извержений. Вот Стромболи, например, вулкан, который очень часто извергается, он в основном извергается вот такими бомбами, стромболианский тип извержений. А потом, собственно, вот уже итальянские революционеры, или, как модно сейчас говорить, террористы, они этот термин заимствовали, чтобы обозначать что-то горящее, летящее по воздуху. И вот бомба, которую мы знаем, бомба, которую кидают с самолетов, да, это заимствованное слово как раз вот из бомб, которые вылетали из вулканов.
1: Павел Юрьевич, скажите, пожалуйста, а на вулкане опасно жить?
0: Я посчитал вероятность и выяснилось, что просто чисто вероятностная штука, да, на вулкане жить менее опасно, чем, например, в Москве. Вероятность того, что в Москве на вас наедет автомобиль, упадет сверху там сосуля и так далее, она выше, чем вероятность погибнуть во время извержения.
1: На пару мгновений сделаем перерыв и вернемся к разговору о вулканах. Сегодня в эфире передачи данных доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Ключев.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: Настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
3: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях в эфире «Комсомольской правды» сегодня доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН Павел Плечов. Я посмотрела, что в небе Камчатки ежесуточно находится 30 тысяч пассажиров, потому что вообще вдоль Камчатки большое количество авиалиний. Может ли что-то произойти в небе с самолетом, если... не буду говорить, прямо под ним, скажем так, недалеко в стороне, начинается извержение вулкана.
5: Может. И оказалось наиболее опасно вот эти извержения для реактивных самолетов, потому что если маленькие частички пепла попадают в реактивный двигатель, они там начинают сплавляться и засоряют какие-то жизненно важные части этих турбин. Винтовые самолеты оказались более устойчивы к этому. И, собственно, откуда узнали, что реактивные самолеты не любят пепла, облака, потому что реальные были случаи, слава богу, пока ни одной жертвы не было, когда реактивные самолеты попадали в пепловые облака, у них отказывали двигатели, и потом вот какие-то экстренные посадки были необходимы для того, чтобы самолет не разбился. И именно поэтому, когда у нас идет извержение вулкана, авиационные службы, ну, вулканологи передают данные авиационным службам, помогают спутниковые технологии, отрисовываются направления движения вот этих пепловых облаков и меняются маршруты авиасообщений. А вот случае, чтобы летел самолет и неожиданно было извержение, честно говоря, я не знаю. Я сам летел как-то вот над Исландией, и прямо подо мной извергался вот Гримс. Вот, очень красиво это с самолета видно было, но там не было никаких таких серьезных выбросов пепла.
4: Разработчики доклада для Европейского научного фонда оценили угрозы для, даже громко звучит, нашей цивилизации. И пришли к выводу, что вулканы – одна из самых больших опасностей для человечества. И вероятность того, что именно они в 21 веке уничтожат планету, самая большая. Павел Юрьевич, вы с этим согласны или нет?
5: Как вулканолог, мне, конечно, трудно с этим спорить, потому что, ну, когда большие угрозы, выделяются большие средства, ресурсы для того, чтобы их, эти угрозы предотвратить. Поэтому я как-то я не могу свидетельствовать против себя. Но я такую идею не очень поддерживаю. Я считаю, что все-таки наука должна быть честной. Просто есть статистика жертв. За последние 300 лет от вулканических извержений умерло 227 тысяч человек. Ну, не знаю, вот сколько от пандемии сейчас вот за год. Я думаю, что цифры больше.
4: Я так полагаю, что эти докладчики имели в виду, конечно же, супервулканы. Вот можем ли мы столкнуться с невероятными по силе извержениями? Ну, подобно тем, которые случались в далеком прошлом, которые были намного мощнее тех, что мы регистрируем на протяжении последних нескольких сотен лет.
5: Да, можем. И вообще-то вот раз в 20 миллионов лет это даже не извержение, их называют flood bezels, то есть это вот наводнения лавовые случаются в истории Земли. И в том числе, может быть, докладчики имели в виду именно это, именно вот с этими периодами связано массовое вымирание животных на Земле. Одно из таких известных — это 251 миллион лет назад пермотриасовое вымирание, когда просто вымерло огромное количество видов. По-моему, 83% всех видов, живущих на Земле, прекратили свое существование. А второе — это примерно 65 миллионов лет назад, это мелпалеогеновое вымирание, вот когда динозавры исчезли, и много-много тоже других видов животных. И, конечно, вот такие события, они меняют облик, по крайней мере, набор живущего на Земле, и они могут представлять собой серьезную угрозу. Однако мы не знаем пока до сих пор две вещи. Мы не знаем причин, почему это случается. И вот, например, насчет мелпалеогеновых вот этих извержений, это плато Декан огромное сформировалось в Индии за счет вот этого, вот этих извержений. А некоторые считают, что причиной был удар метеорита, то есть метеорит послужил причиной, которая вызвала вот эти гигантские извержения. Мы пока не знаем. Пока, к сожалению, вот тех данных и той огромная дискуссия идет в среди ученых, и их просто не хватает для того, чтобы сделать однозначный вывод. Что было 251 миллион лет назад, мы тоже не знаем. Вроде бы нашли тоже кратер метеорита, который примерно соответствует этому времени. Китайские ученые нашли, по-моему, в Антарктиде. Потом выяснилось, что он не совсем соответствует этому времени. И вот это вот уточнение причин пока еще не завершено. Я надеюсь, что при вот моей жизни это все будет уже известно, и мы будем гораздо четче представлять, что именно является причиной вот этих гигантских извержений и, соответственно, угрозы для всего живого на Земле. Второй вопрос, который меня тоже интересует. Я говорил, что примерно вот такие извержения примерно раз в 15-20 миллионов лет случаются. Вот последнее такое известное, общепризнанное извержение, вернее, формирование большой магматической провинции, это Колумбия Рива Безлс, это штат Орегон, Монтана, это вот северо-запад Соединенных Штатов, потрясающее вулканическое плато, вот Колумбия-Рива, река Колумбия течет вот по долине, которая разрезает вот эти вот базальты, километровая толща вот этих базальтов, очень красиво. Мы не видим никакого вымирания, связанного с этим событием. Почему какие-то вот эти события приводят к массовым вымираниям, а какие-то не приводят?
4: Что именно означает словосочетание «уничтожить планету»? Вы сказали, наводнение лавовое, или это отравление, или что?
5: Вот, например, Сибирские трапы – это знаменитое место, с которым связаны, например, Норильские месторождения знаменитые, которые, по сути дела, сейчас больше стране приносят, чем нефть. 7 миллионов квадратных километров поверхности было залито этими лавами. Mm-hmm. Представляете, 7 миллионов квадратных километров.
4: С трудом, но впечатляет.
5: Это очень много. Но вот эти все извержения, это все какие-то доли одного километра. Все вместе взятые. И понятно, что там, где лава разлилась, все живое было 100% уничтожено, потому что мощность этих лав, она составляет тоже около километра, бывает больше километра. Другое дело, что мы тоже не знаем достоверно, а за сколько времени это разлилось. То есть это одномоментное какое-то извержение, но вряд ли это за день. Вот мы знаем, что это все в пределах 1 миллиона лет случилось. Но миллион лет — это достаточно большой отрезок времени. Хорошо, мы можем вычеркнуть 7 миллионов квадратных километров, но это же не вся планета. А вот чтобы был всепланетный эффект, естественно, это нужны какие-то эффекты через изменение состава атмосферы. Если у нас хотя бы кратковременно меняется состав атмосферы, то это приводит к глобальным каким-то последствиям. Тяжело
4: дышать. То есть изменение климата, получается, у нас происходит.
5: Это изменение климата. Но вот если мы возьмем, опять же, 251 миллион лет назад, то большая часть жизни была не на суше, она была в океане. И почему именно животные, которые жили себе спокойно в океане, тоже пострадали через вот этот цикл, непонятно. Но механизм такой, что меняется состав атмосферы и приводит к тому, что меняется состав гидросферы, повышенный какой-то снос в береговой зоне. И это делает некомфортную жизнь животных не только на суше, но и в океане тоже. Но представить себе этот процесс в деталях я пока не могу.
4: А скажите, пожалуйста, один супервулкан может стать детонатором для других, вот чтобы по цепочке два десятка взрывов чудовищной силы?
5: Если они находятся рядом, если у них общая питающая система, то да.
4: Но мы знаем, что на планете у нас где-то вот как раз два десятка супервулканов. Они от одной питающейся системы?
5: Нет, конечно. У них полностью автономные питающие системы.
4: Слава богу, выдыхаю. И наш любимый вопрос, Павел Юрьевич. Основная угроза исходит от Йеллоустоуна в Соединенных Штатах, наверное.
5: Там много интересного и много непонятного. Я очень люблю Йеллоустоун, кстати, очень красивые места, всем рекомендую. Я там был уже не один раз, с удовольствием поеду еще.
4: Да страшно, рванет в любую минуту.
5: Вы знаете, я понял, что я перестал бояться, то есть я тоже опасался все-таки кальдера там и так далее. Мало ли чего, я сам знаю, что мне говорят. До тех пор, пока я ночью не искупался в Йеллоустоунском озере. Вот более холодной воды я нигде не помню. Я-то думал, что там же гейзеры, источники, думал, хотя бы озеро теплое, очень холодная вода. То есть никаких там
4: подогревающих факторов.
5: Сейчас скипит там и взорвется, по крайней мере, когда я купался, не было. Последнее вот это крупное извержение было 600 тысяч лет назад. Плюс-минус. Но опять же, я не могу против себя как это свидетельствовать, но я бы не стал говорить, что именно от извержения Йеллоустоуна мы погибнем, а что именно оно будет первым извержением супервулкана. Просто с Йеллоустоуном красивая история. Примерно раз в 600 тысяч лет идут извержения. Последнее крупное было 600 тысяч лет назад, перед этим 1 200 000, перед этим 1 800 000. Значит, вот если мы продолжим эту последовательность, ждите сейчас следующее извержение. Но на самом деле это не совсем так, потому что перед этим был перерыв. Перед этими тремя извержениями был перерыв примерно 2,5-3 миллиона лет. Была работа моего приятеля Ильи Биндемана, который показал, что вот на одном месте бывают два больших таких супер суперизвержения, потом перерыв, и следующие там два или три суперизвержения на следующем месте. Никогда не было больше трех. Это уже три извержения было, то есть его прогноз такой, что мы должны для следующего извержения Йеллоустона подождать не там не 10 тысяч лет, не 5, не завтра оно будет, а где-то там еще 2 миллиона лет осталось. И оно будет уже не там, где вот сейчас Йеллоустонская кальдера находится, а где-то дальше по траверсу вот этой горячей точки.
4: Павел Юрьевич, а вы можете предсказать, где будет следующее извержение?
5: К сожалению, не могу. Есть точки, которые требуют пристального внимания. Есть такое место в Европе, это рядом с Неаполем, называются Флегрейские поля. Последнее извержение было около 30 тысяч лет назад. Предыдущее было 60 тысяч лет назад. То есть примерно та же история, что с Йеллоустоном, но гораздо более короткие промежутки. То есть для нас и 30 тысяч лет мы много, да, но все равно как бы вот Флегрейские поля — это очень опасное место, и если кто-то был в Неаполе, чтобы понять масштабы, там очень красивые, есть каменоломни, очень много всяких в них вот этих древнехристианских пещер, все они вырублены в неаполитанских туфах. Вот эти все туфы образовались за счет одного извержения Флегрейских полей. То есть вот весь Неаполь построен из вот этих туфов. Он построен на этих туфах. Мощность этих туфов сотни метров. И если будет такое же извержение, то просто Неаполь покроется таким же слоем еще сотни метров. Примерно 5 миллионов человек живет.
4: Павел Юрьевич, спасибо вам большое. Доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев был сегодня в передаче данных.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
6: И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
7: О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
8: Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
9: Вся страна слышала об этом.
10: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Анатомия РЕН-ТВ 2. Самая шокирующая бредятина.
3: Когда в январе мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ», я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Приглашение последовало очень быстро. За ним второе. На третий раз я сдался. Раз зовут так настойчиво, надо идти. Правда, меня глодал червь сомнения, а не ловушка ли это? Позволят ли прийти со своей камерой? Разрешили. И список вопросов прислали. Чуть позже я, кажется, понял, почему меня позвали. А выбор-то у них невелик. Ведь нормальные эксперты сниматься в таких передачах отказываются. Вот и приходится приглашать тех, про кого известно, что уже приходил. Значит, есть шанс, что придет снова. Угадали. Пришел.
4: Дорогие друзья, снова я пришел в это замечательное место, где делаются передачи для канала РЕН-ТВ. В прошлый раз я был тут зимой, теперь май, и какая-то неведомая сила влечет меня сюда. Что это? Может быть, здесь скрыта какая-то мистика? Вот эту шокирующую гипотезу мы сейчас и проверим. С вами Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки.
3: Хотя передача, в которую меня пригласили на этот раз, другая. Она из цикла «Самые шокирующие гипотезы». Стиль вопросов практически не изменился. Все те же баяны про древних великанов, про свиней, ближайших родственников человека и прочее.
5: Вопрос, могут ли нашими предками быть гиганты, великаны, которые описываются в многочисленных мифах, в том числе в Библии. Угу. Более того, сегодня тоже находят гены гигантизма у современных людей. И есть люди такие, как бы, с аномальным ростом. Угу. Вот. Также исторические хроники свидетельствуют, что жили люди шестипалые с двойным рядом зубов. Угу. А что можем вот об этом сказать?
6: Вы понимаете, вот если мы начнем верить всему, что говорится в мифах, то мы можем очень далеко зайти. Потому что в мифах рассказывалось про двухголовых людей, там, безголовых, одноногих. Разные народы придумали себе всевозможных предков. Очень разнообразная, там практически вся флора и фауна. То есть люди разных племен рассказывают, что они произошли от собак, от коров, от змей, от птиц, от муравьев. Одно племя в Северной Америке, значит, такое племя индейцев, они утверждали, что произошли из менструальной крови солнца. Вот кто-то рассказывал, что предки вышли из тыквы, или вылезли из-под земли, или спустились с неба, или возникли из экскрементов, или, представьте себе, возникли из грязи, которую счесал со своей груди некий нечистоплотный бог. Но вы же не будете всерьез искать какие-то отголоски реальности в рассказах, что мы из грязи, из-под ногтей какого-то неряхи. То есть поиск каких-то буквальная трактовка мифологии – это вообще довольно сомнительное занятие. Если же кто-то утверждает, что в прошлом у нас в предках были великаны, то он должен вообще-то как-то доказывать. Я как раз вот сейчас сидел и видел передачу канала РЕН-ТВ, где про этих великанов рассказывается, и показываются откровенные фальшивки, сделанные в фотошопе, причем даже известных авторов. Так вот, доказательствами являются не картинки, сделанные в фотошопе, не россказни про злобных ученых, которые прячут в подвалах скелеты великанов и никому не показывают. Это должны быть реально ископаемые, подчеркиваю, нормально задокументированные, потому что наука имеет дело с фактами, а не с рассказами сумасшедших. А вот с фактами здесь все не очень хорошо. Что касается патологии, есть патологии, бывают шестипалые, встречаются даже безмозглые люди. Это, наверное, гораздо более серьезная беда, чем шестипалые. Это просто некая генетическая аномалия. Но к нашим предкам это не имеет никакого отношения.
5: Американские специалисты заявили, что человек произошел не от обезьяны, а об крокодилоподобной рептилии.
6: Но я могу сказать следующее. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе. Я вам расскажу, как было на самом деле. Ну, здесь надо маленькую справку представить. Человек произошел от обезьяны, но у обезьян тоже были предки. Это были древние млекопитающие. Древние млекопитающие произошли от зверозубых рептилий. Значит, если мы еще дальше идем в прошлое, зверозубые рептилии произошли от древних земноводных. А у древних земноводных предками были такие протоземноводные, то есть это существа, которые произошли от кистеперых рыб, и где-то 385-390 миллионов лет назад они жили в водоемах. И вот этих древних существ, которые являются предками всех сухопутных позвоночных, вот их изучали американские палеонтологи. И они выяснили, что у этих древних животных сначала увеличились глаза в процессе эволюции, а уже потом произошел выход на сушу. И поскольку вот эти глаза еще у этих животных они были такие на макушке, то палеонтологи предположили, что собственно эти глаза им нужны были для того, чтобы вот так выглядывать из воды и, может быть, выслеживать на суше каких-то членистоногих, которые там уже бегали. И, может быть, это было, что ли, стимулом для них в дальнейшем, для вот этого выхода на сушу. Вот это было исследованием американских палеонтологов, его опубликовали в журнале Американской академии наук. А дальше вот что произошло. Значит, в пресс-релизе, который опубликован по мотивам был этого исследования, появилось словосочетание «crocodile-like creatures», то есть крокодилообразные существа. И вот некий безграмотный журналист российский прочитал это, у него в голове крокодил скрестился с предком человека, и, значит, в результате появились заголовки, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, ничего подобного в этом исследовании доказано не было. И вот в своей книге новой я этот пример как раз привожу как иллюстрацию такой вопиющей безграмотности и, я бы сказал, безответственности некоторых деятелей российских средств массовой информации. Убедил ли я вас?
5: Ну, в общем, понятно, будем иметь в виду.
6: Я надеюсь, что в сценарий будут внесены изменения.
3: Снимали меня в той же студии, что и в прошлый раз, только съемочная бригада была другая. Тем не менее, девушка, задававшая мне вопросы, судя по всему, ничего не знала о том, как происходил мой первый визит. Налицо проблемы внутрикорпоративных коммуникаций. Обратите на это внимание, господа деятели телевидения.
5: Так вот, ДНК человека и дроздофила совпадает на 60%. Другой факт, около 99% генов человека соответствуют генам, ну, мышей. Как такое может быть? Где мы, где мыши? Как это?
6: Ну, цифры тут несколько завышены, но смысл передан верно. Это просто говорит о том, что мы все родня. То есть ничего удивительного нет, что у нас совпадение. Вот если бы наши предки были с Нибиром, как доказывают некоторые эксперты, в кавычках, передач на канале РЕН-ТВ, вот если бы это было так, то тогда бы совпадений действительно не было. А это просто говорит о том, что у нас были общие предки. Но эти общие предки, конечно, они были достаточно давно. То есть, допустим, с мышью у нас общие предки примерно 80 миллионов лет назад. Ну, то есть мышь нам ближе генетически, чем дрозофила, а обезьяна ближе, чем мышь. То есть это все в соответствии с теорией эволюции.
3: Я решил, что снова демонстрировать немонтажную речь будет неинтересно. Пусть на этот раз на РЕН-ТВ будет праздник юмора. Как говорится, наука баба веселая, почему бы не пошутить?
5: Почему ученые обнаруживают в нашем геноме сходство с крысами и прочими существами? Угу. И приписывают и медведей, и кошек предкам наших лемуров и червей. И где нам искать тут?
6: Я, поскольку держу руку на пульсе современной науки, то хочу сказать, что по современным данным генетиков, археологов и стоматологов, наибольшей вероятностью человек происходит, вероятно, от пингвинов. Это, я говорю совершенно серьезно, это доказано учеными, и наш художник Олег Добровольский выполнил даже такую графическую реконструкцию этого существа. Вот она. Смотрите, это, да, вот это пингвинопитек. Обратите внимание, он в руке, он держит радужный флажок. Вот, но это не должно вас смущать, потому что по современным данным эти существа жили на территории Западной Европы. И ученые считают, что, вы знаете, вот этот весь ужас, это толерантность, гей-парады, вот этот разгул разврата, которым погрязла современная Европа, это имеет очень древние корни, и уже вот наши далекие предки, они, в общем, имели склонность к однополым бракам. Ну, я пошутил, конечно.
5: Да, я понимаю.
6: Но если серьезно, я просто хочу сказать, что некоторые гипотезы, которые звучат...
5: То есть это все было шуткой, можно не переписывать?
6: Да, это была шутка. Нет, но использовать или нет, это ваше право. Потому что в ваших передачах я вижу гипотезы, которые по абсурдности, в принципе, дают фору рассказу про пингвина Гея.
3: Спасибо Олегу Добровольскому, выполнившему блестящую реконструкцию пингвина Питека. Мне кажется, что это прекрасный кандидат на роль символа для второй церемонии вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» за достижения в области лженауки, которая пройдет осенью.
6: Я специально посмотрел, вот перед тем, как прийти к вам, некоторые передачи цикла «Самые шокирующие гипотезы». Я там увидел, например, передачу, где всерьез утверждается, что Земля плоская. Вот как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли вы, например, согласны с тем, что Земля плоская?
5: Я нет, не согласна.
6: Ну, а вот как вы можете прокомментировать то, что нам на полном серьезе с телеэкрана какие-то люди рассказывают такие вещи? Вот на мой взгляд, это весьма плохо. Вот, потому что у нас и так в стране ситуация с образованием довольно скверная. Вот, и тут такое впечатление, что кто-то намеренно или не намеренно так цинично занимается разрушением, не знаю, системы образования и того, что осталось еще в нашей стране хорошего. Вот вы говорите про медведя, да, то есть человек производит медведя. У меня всегда возникает вопрос, а кто это утверждает? То есть это некие люди, которые называются экспертами. Вот есть Александр Белов, он появляется у вас регулярно в передачах. Он себя называет палеантропологом. Но у этого человека нету даже биологического образования. Вот если я вам, например, скажу, что я археостоматолог, например, вы мне поверите? То есть должны же быть какие-то фильтры, которые не позволяют любому человеку с улицы прийти и нести любой бред. Вот. Ну, то есть ну, у вас как-то отбирают экспертов или просто вы гуглите и первого попавшегося?
5: Саш, ну мы будем разговаривать про наших экспертов.
6: Хорошо.
3: Следующий вопрос, к сожалению, не записался. Озвучал он кратко. Какое существует сходство между обезьяной и человеком?
6: Между человеком и обезьяной множество различий, которые особенно четко видны, например, если мы рассмотрим зубную систему. Ну, вот смотрите, у человека 4 резца, 2 клыка, 4 предкоренных зуба, 6 коренных. У шимпанзе совсем наоборот. Смотрите, 6 коренных зубов, 4 предкоренных, 2 клыка и 4 резца. Ну и, например, наиболее яркий пример. У наших женщин ежемесячные менструации, а у шимпанзе происходит кровотечение каждые 30 дней. То есть, ну вот список этих различий можно продолжать.
5: Сейчас тоже возникает, много пишут, даже центральный телеканал прошло, первый НТВ это освещало, эту версию. Что человек произошел, что не человек пришел от обезьяны, а наоборот обезьяна от человека.
6: Я могу рассказать такую, знаете, легенду. Есть такое племя Макуа в Южной Африке. Они рассказывают следующее, что творец создал мужчину и женщину и стал их учить различным премудростям. Вот. Но мужчины и женщины были ленивы, они учиться не хотели и убежали в лес. Значит, тогда творец взял двух обезьян и стал учить их. И оказалось, что обезьяны гораздо более сообразительны и хотят учиться. Тогда творец взял у них хвосты, пересадил людям, из обезьян сделал людей, а из людей сделал обезьян. Таким образом, мы с вами потомки умных обезьян, а обезьяны – это потомки глупых, нерадивых и ленивых людей. Вот это, конечно, чистая фантазия. Но мне кажется, что и в ней гораздо больше реализма, чем вот этой глупости про то, что обезьяны произошли от человека.
5: По генам человек очень близок к мышам, да, по другим признакам мы бесшерстны, с подкожным жиром, что как-то что делает нас ближе к дельфинам и китам. Вот, ваше мнение.
6: Ну, смотрите. Ну, про мышей это, конечно, глупость, но что касается дельфинов, то действительно, человек настолько же, насколько он отличается от обезьяны, настолько же человек похож на дельфина. Я могу перечислить. Ну, смотрите, у человека 32 зуба, и у дельфина от 100 до 250. У человека 2 руки и 2 ноги, и у дельфина 2 грудных плавника и 1 хвостовой. У человека однокамерный желудок и у дельфина многокамерный. Человек всеяден, и дельфин питается рыбой. У человека есть ключицы, и у дельфина их нет. У человека есть ушные раковины, и у дельфина они полностью отсутствуют. Я могу список вот этих сходств продолжать до бесконечности. То есть действительно человек довольно похож на дельфина.
5: Почему чуть ли не лучшим донором для человека считается свинья?
6: Вот здесь я могу рассказать уже реальную историю, такой исторический эпизод. Значит, в 17 веке во Франции жил такой известный хирург Жан-Батист Дени. Он прославился тем, что переливал кровь от животных людям. И он считал, что животные, они умерены в еде и в питье, не занимаются развратом. И вот переливание крови от животного, оно добавляет человеку и духовного, и физического здоровья. Вот когда сам Жан-Батист тяжело заболел, он, в соответствии со своими взглядами, решил перелить себе кровь от обезьяны-бабуина, которую ему специально с этой целью привезли из Африки и держали в самых лучших условиях. Но когда он со своим слугой пришли к вольере этой обезьяны, она пришла в неистовство, стала визжать, больно укусила слугу, отобрала у него парик и нагадила в него. И по легенде, в этот момент вот Дени в ярости сказал, что эта обезьяна хуже свиньи. Вот, но в этот момент они услышали негромкое хрюканье. Это их позвала всеобщая любимица, домашняя свинья, ручная, по имени Жули, которая там же содержалась в соседней вольере. И вот она просунула пятачок сквозь прутья и кротко посмотрела на своего хозяина. Он увидел, что она здорова, цветущая, и она как бы говорила ему: «Возьми мою кровь». И когда он открыл вольер, она молча последовала за ним и не издала ни звука во время всей процедуры, хотя, вероятно, понимала, что идет на неминуемую смерть. То есть она фактически пожертвовала собой ради своего хозяина. Ей даже потом поставили памятник, но, к сожалению, во время французской революции этот памятник был разрушен. Вот с этого момента, с тех пор, и считается, что свинья – лучший донор для человека.
5: Да, и дрозофил тоже памятник, кстати, поставил.
6: Ставили. Есть памятник и обезьянам, но вот свинья известна именно как самый такой кроткий, потому что обезьяны, они не дают брать у себя кровь, они сопротивляются, свиньи, в общем, совершенно спокойно, представляете, дают себя умертвить.
3: На всякий случай официально заявляю, хотя хирург Жан-Батист Дени действительно существовал, вся трогательная история про свинку целиком вымысел.
5: Ну, возвращаясь все-таки тоже к теме происхождения человека, почему мы все время снова и снова к ним возвращаемся, потому что действительно много антропологических загадок, нету вот стопроцентных ответа на все вопросы, в том числе та же теория Дарвина сопровождается многочисленными подлогами, исторически это тоже доказано, и есть факты, когда ученые, чтобы свою теорию представить верной, тоже шли там на сделки с совестью.
6: Вот вы заговорили сейчас сами про подлог. Я уже сказал, что когда только что сидел и ждал вас вот тут на диванчике, там шла передача канала РЕН-ТВ, если не ошибаюсь, как раз из цикла «Самые шокирующие гипотезы», и там в качестве доказательств того, что человек был великан... Подождите, можно я договорю? Там показываются картинки, сделанные в фотошопе. Причем известен даже их автор.
5: Эта история известна,
6: конечно, но просто вы говорите о подлоге. Так вот, как вы считаете, это, на мой взгляд, самый откровенный подлог?
5: Я спрашиваю вашу позицию по этому вопросу.
6: Моя позиция, что нехорошо вводить зрителей в заблуждение. Мое общее резюме заключается в том, что, к сожалению, в России сейчас разгул лженауки, поэтому настоящие ученые, которые действительно за последние десятилетия собрали огромное количество фактов, которые делают картину происхождения человека от наших обезьяноподобных предков более детальной, подробной и красивой, к сожалению, они не получают возможности рассказывать об этом зрителям. Их место занимают всевозможные сумасшедшие шарлатаны. В прошлой передаче, которая была здесь в декабре, я вашей коллеге про это подробно рассказал. Но, к сожалению, ничего из моего интервью...
5: Но вы можете сейчас квинтэссенцию, чтобы мысль какую-то услышать?
6: Я еще, кстати, хочу спросить, а вот что-то из моего интервью войдет в книги Игоря Прокопенко?
5: Саша, вы можете отвечать на вопрос, который я вам задаю?
6: Я по списку ответил на все вопросы.
5: Ответили, но конструктива я, честно говоря, не услышала. В основном была критика нашего канала, и при этом вы не дали мне какую-то оппозиционную версию, которую представили бы как верной и достоверной. То есть вы сейчас критикуете советских, российских ученых?
6: Если бы ваших коллег интересовала научная истина, то в передаче...
5: Я вас сейчас спрашиваю, какая она научная истина?
6: Еще раз, человек произошел от обезьян в Африке. Вот, подробности смотрите в моей книге. Еще раз, если бы ваших коллег интересовала научная истина, на вашем канале не появлялись бы передачи про плоскую землю, про дельфиноподобных предков, про великанов и так далее. Потому что это все к науке не имеет никакого отношения.
5: Мы просто пришли с вами говорить на определенную тему, как бы. Да,
6: ну вот я вам ответил на все вопросы. И получил от вас обратную связь. Но вот мне еще хочу подчеркнуть, я разрешаю использовать фрагменты моего интервью в этой передаче, но запрещаю их использовать в книгах Игоря Прокопенко. Потому что, насколько я знаю, эти книги большей частью состоят из цитат, которые ученые, комментарии, которые они давали для этих передач. Они попадают в эти книги, ученые про это ничего не знают. Я запрещаю использовать высказывания, которые я здесь произносил на камеру, в книгах Игоря Прокопенко.
5: Хорошо.
6: Давайте на этом закончим.
7: Я вас понимаю, просто я у меня же другое, понимаете, у меня профессия.
8: Вы работаете в организации, которая занимается разрушением. То есть это совершенно циничная, деструктивная структура. Вот. И вы ждете, что я буду помогать сломать эти фильмы? Ни в коем случае. Если меня пригласят сюда в третий раз, я уверую в действительно какую-то мистическую роль канала РЕН-ТВ в моей биографии. С вами был Александр Соколов для проекта anthropogenes.ru.
3: Итак, от перемены названия передачи смысл не меняется. Бородатые псевдонаучные анекдоты, факты, искаженные до неузнаваемости по принципу «услышал звон», одни и те же эксперты-фрики, кочующие из передачи в передачу, бесконечное переливание из пустого в порожнее, которое, хотя и называется «самые шокирующие гипотезы», но шокировать может только своей бессмысленностью и предсказуемостью. На сколько лет еще дровишек хватит? Вам самим-то не тошно, господа? Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут, но все-таки у меня искреннее пожелание и журналистке, которая задавала мне вопросы и произвела впечатление, в принципе, адекватного человека, и ее коллегам. Друзья, если у вас осталось хоть какое-то представление о морали и о журналистской этике, валите, уходите оттуда. Найдите себе нормальную работу, где вам не придется заниматься тиражированием пустоты и где вам не придется деградировать и профессионально, и личностно. Уходите во имя будущего, во имя вас самих и во имя ваших зрителей, граждан нашей с вами страны. С вами был Александр Соколов. Там идет самая такая горячая перепалка, то есть разговор на повышенных тонах с этой журналисткой. И тут вклинивается техник. Промокните лоб салфеточкой. Бликует.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: Владимир Путин прокомментировал возможные запреты абортов в стране. Он заявил, что в России нет никакой вакханалии с запрещением прерывания беременности. По его словам, решения должны быть очень аккуратными. Путин отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины не шли на эту операцию. Решение проблемы с абортами он видит в обращении к традиционным ценностям, одна из которых – большая семья. А еще важно улучшение материального благосостояния граждан, подчеркнул президент. Александр Гинзбург оценил эффективность обновленного спутника Light на 97%. По словам директора центра имени Гамалеи, испытания вакцины от коронавируса прошли успешно. Побочных эффектов нет. Ранее Минздрав сообщил о регистрации обновленного спутника Light, который прошел все клинические испытания. По данным ведомства, вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности. В России разработали матрас из презервативов, который улучшает сон. В нем создали пружину из прессованных резиновых изделий. Производители заверяют, что за счет этого он усиливает ортопедические свойства и улучшает качество сна. Массовое производство начнется в 2024 году на фабрике в Калининграде.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Поговорим мы сегодня на деликатную, но важную для всех женщин тему – климакс. Ну, его наступление неизбежно для любой представительницы прекрасного пола, но многих приближение менопаузы очень удручает, мягко говоря, кого-то откровенно пугает. Мол, начинается старение, уходит красота, появляется нервозность, нарушается сексуальная жизнь, сон и так далее, и так далее. Так вот, так ли это? Какие первые признаки проявления климакса, когда готовиться к менопаузе? Ну и вообще, как входить в этот период и проходить его, не теряя качество жизни? Моя гостья – врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского Елена Вячеславовна Трубкина. Елена Вячеславовна, давайте сразу обозначим вот эти основные процессы, основные этапы.
3: Сам термин «менопауза» – это дата последней менструации. Поэтому о ней мы судим уже постфактум, спустя год. Также выделяют период менопаузального перехода. Когда начинается нарушение цикла? Как правило, он удлиняется или укорачивается. Хотя это не всегда так. Иногда нарушения менструального цикла могут быть связаны и с другими проблемами. Еще есть такой термин «переменопауза». Он включает в себя период менопаузального перехода. Обычно вот этот период в среднем от 2 до 8 лет. Ну и постменопауза. Пауза – это уже период после менопаузы, который длится до конца жизни.
2: И у всех эти периоды как-то индивидуальны, но есть, наверное, какая-то норма?
3: Это все очень индивидуально. Есть, конечно, статистика. Средний возраст наступления менопаузы – это 48,8 лет. В Российской Федерации этот возраст колеблется от 49 до 51 года, а в целом в норме считается от 45 до 55 лет.
2: А вот слишком раннее или, наоборот, позднее наступление менопаузы – это повод обратиться к врачу?
3: Есть действительно термин «преждевременная менопауза» – это до 40 лет. Есть ранняя менопауза – 40-44 года. И поздняя – старше 55 лет. Это все мы говорим о естественной менопаузе. Хотя есть и другие причины. Это хирургические различные вмешательства, удаление яичников. Это может быть химиотерапия, лучшая лучевая терапия. Конечно, когда у женщины в 40 лет наступают симптомы менопаузальные, это очень рано. И, конечно, это требует коррекции.
2: А вот гормональные контрацептивы, есть такой вопрос иногда у женщин. Да. Их применение может вести к раннему климаксу?
3: Я думаю, что это никак не взаимосвязано. Даже более того, мы сейчас рекомендуем применение оральных контрацептивов вплоть до менопаузы. Здесь можно даже говорить, что сами оральные контрацептивы, они даже как-то продлевают период до менопаузы. И потом мы плавно переходим часто от оральных контрацептивов к менопаузальной уже гормональной терапии.
2: Хотела о них как раз подробнее поговорить, про гормоны. Что, во-первых, меняется в гормональном фоне у женщины? Каких гормонов становится меньше, за что они отвечают, и как это сказывается на нас, на женщинах?
3: Конечно, есть определенные признаки, гормональные признаки наступления менопаузы. Как правило, они начинаются за год-три до менопаузы. Чаще всего мы смотрим такой гормон, фолликулостимулирующий гормон, его называют ФСГ. При приближении менопаузы он увеличивается. В дальнейшем у нас происходит снижение эстрогенов, поэтому, конечно, гормональные изменения существуют. Они могут появляться даже какими-то предпосылками. Мы точно не можем сказать, когда наступит менопауза. Я все-таки отношусь к этому периоду как наследственно обусловленному. Но все-таки чуть-чуть предугадать мы можем.
2: А я вот знаю женщин, которые просят гинекологов в преддверии менопаузы назначать им гормонотерапию, чтобы менструации продолжались как можно дольше. Потому что вот бытует это мнение, что пока у женщины регулярный цикл, то и кожа у нее лучше, и морщин меньше, и волосы лучше, либидо в порядке. Так ли это? И насколько небезопасно вот такое вот, скажем, искусственное продлевание цикла?
3: Есть такая менопаузальная гормональная терапия в циклическом режиме, то есть когда происходит менструация. Но, конечно же, есть, как и для применения любых лекарственных препаратов, есть показания и противопоказания. Просто желание женщины здесь мы не будем рассматривать. Мы не назначаем всем женщинам препараты МГТ. МГТ – это менопаузальная гормональная терапия. Если вазомоторные симптомы – это приливы,

0: да, это боль.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Денис Туманов, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПБГУ, старший научный сотрудник лаборатории морских исследований Зоологического института РАН.
2: Здравствуйте, Денис.
3: Здравствуйте.
2: Коллеги, прошу голосовать. На экране сейчас появятся картинки. Кто из этих существ не тихоходка? Проголосуйте, пожалуйста. Перейдите по ссылочке в чате или воспользуйтесь QR-кодом на экране. А у меня вопрос. Вот эти существа, про которые вы будете рассказывать, они сейчас с нами в одном помещении? И сколько их с нами в помещении?
3: Хороший вопрос. Но, как мне не жаль, наверное, должен сказать, что, скорее всего, вряд ли здесь с нами хоть одна тихоходка находится, ну, исключая нарисованных. Но, с другой стороны, не исключено. То есть я бы не сказал, что это совершенно на 100% исключено. Может быть, они здесь и есть. Но мы будем говорить о настоящих. Так вот, почему такая двойственность, я надеюсь, будет понятно из того, что я расскажу. Почему я не могу однозначно ответить на этот, в общем-то, казалось бы, простой вопрос. Ну и хотел бы я с того, чтобы рассказать о том, кто такие тихоходки вообще. Чтобы вот тем, кто в зале находится, тем, кто знает про этих зверей, напомнить, а тем, кто не знает, как-то дать некое представление о них. Хотя вот я смотрю, здесь тихоходки вообще уже вокруг нарисованы. И очень хорошо нарисованы, кстати говоря, что вообще не так часто встречается. Очень анатомически достоверно изображены звери. Но все-таки. Итак. Кто такие тихоходки? Это животные. И в первую очередь, что важно, это микроскопические животные. То есть размер тихоходок не превышает 1,2 мм. Причем это гиганты, это редкость. А основная масса тихоходок – это где-то в пределах полумиллиметра, то есть 500-600 микрон. А минимум – это где-то 50 микрон. Ну, то есть это действительно микроскопические животные. Вторая их важная черта – это то, что они сегментированные животные. То есть тело тихоходки состоит из повторяющихся элементов, которые называются сегментами. И всегда тело тихоходки состоит из 4 сегментов, ни больше, ни меньше. Вот. Ну и есть еще головной отдел. Про него до сих пор спорят, что это такое, сколько сегментов в него вошли, как они там объединились. Это вопрос пока открытый и дискуссионный. Каждый из туловищных сегментов тихоходки несет пару замечательных лапок. Это не длинные какие-то там расчлененные конечности, характерные для настоящих членистоногих. Это такие бугорки, простые конечности, но всегда вооруженные коготками. Вот. Либо какими-то органами, заменяющими коготки, такие тоже встречаются. Ну и как они устроены внутри? Да? Вот. Они внутри устроены.

0: Это довольно просто. Если посмотреть на тихоходку, то видно, что там есть пищеварительная система, представленная простой, неветвящейся трубкой, безо всяких каких-то дополнительных органов, там, печеночных каких-нибудь выростов, которые часто встречаются у членистоногих. Нет, ничего такого нет. Простая трубка. На спинной стороне от кишечника находится, опять же, простая мешковидная гонада, половая железа. Значит, у самцов там формируются сперматозоиды, у самок формируются яйцеклетки. Есть нервная система, представленная довольно крупным надглоточным ганглием в головном отделе, который иногда называют мозгом. Ну, а по вентральной стороне тянется стандартная вообще такая брюшная нервная цепочка, то, что называется. То есть в каждом сегменте есть еще нервный узел. Они соединены между собой продольными связками. Есть мышцы, безусловно, есть. Тихоходкам надо шевелиться, надо ползать, шевелить этими лапками. Вот поэтому есть мышцы. Мышцы устроены довольно просто. Каждая мышца – это одна отдельная мышечная клетка. Такие очень простые мышцы, но их довольно много. И есть еще элементы полости тела. Вот в полости тела тихоходок, здесь на картинке даже видно, вот такие вот нарисованные шарики. Да, это действительно отдельные сферические, они такие, не имеющие постоянной формы клетки, которые просто плавают в полости тела. Вообще тихоходка, она такая зверюшка полостная, то есть она как воздушный шарик. У нее внутри довольно обширное пространство, заполненное жидкостью, и в этой жидкости свободно плавают вот эти клетки. Они выполняют функцию жирового тела, то есть они запасают питательные вещества. Если тихоходка хорошо питалась, у нее много этих клеток. Если тихоходка плохо питалась, то их мало. Вот строение на самом деле действительно очень простое. И считается, что такое упрощение связано с тем, что когда-то давно, это где-то в Кембрии, наверное, может и в Докембрии, когда тихоходки формировались как группа, они испытали сильную миниатюризацию. То есть они ушли обитать в пространство между частицами грунта, так называемую интерстициаль. И при этом они уменьшились, чтобы помещаться вот между песчинками. И в связи с этим дыхательная система или транспортная система им уже оказалась не нужна. Поскольку если у тебя размер позволяет доставлять кислород или выводить какие-то продукты обмена путем простой диффузии напрямую через поверхность тела, то зачем тебе нужны эти системы? Скорее всего, с этим связано их исчезновение. Куда же тихоходки относятся? Кому они являются родственниками? Этот вопрос тоже очень долго дискутировался, и, в общем, конечно, дискуссии еще до сих пор немножко продолжаются. Считали, что это, ну вот смотрите, 8 ног, да, ну у пауков тоже 8 ног, ну значит это такие паукообразные, наверное, клещи, замечательная версия. Другая версия, что, ну смотрите, они такие вытянутые, ножки простенькие, с коготочками на концах, ну гусеницы гусеницами, да, ну хорошо, это личинки насекомых, может двукрылых каких-нибудь, мух, вот. То есть вариантов было много. Но сейчас уже более-менее понятно, что тихоходки входят в состав такой, так называемой, клады, то есть некой веточки на родословном древе животных, куда входят еще настоящие членистоногие, здесь представленные замечательным клопом, вот, и такая группа, как анихофоры, бархатные черви. Ну, это тропические, субтропические наземные зверюшки макроскопических размеров. То есть тихоходки здесь отличаются тем, что они именно микроскопические. А вот в этой группе из тихоходок, анихофор и членистоногих, как связаны между собой подгруппы, да, кто кому ближе родственник, к сожалению, пока нам установить не удается. Но вот они могут группироваться совершенно по-разному. Можно группировать тихоходок с членистоногими, можно группировать тихоходок с анихофорами. То есть вариантов много, но они все, скажем так, равновероятны. Ответа пока у нас на этот вопрос нет. Ну и когда говорили о мифах, да, тут на самом деле можно говорить даже не о мифах, а перед подготовкой к этому выступлению были собраны, скажем так, самые популярные мнения о тихоходках, которые циркулируют в обществе. Да, и я немножко их прокомментирую. Эти мнения можно собрать в три группы. Да, и первая группа – это, конечно же, вот истории о неуязвимых тихоходках. Значит, о том, что они вообще совершенно абсолютно ничем не уничтожимы. Вторая группа – это то, что связано с вопросами о том, где они живут, где с ними можно встретиться. Ну и третье – это, как обычно бывает, разное другое, разные вопросы. Итак, о неуязвимости. Ну вот тут собраны основные пункты, которые часто упоминаются в разговоре о тихоходках. То есть, что они могут жить больше 100 лет, самые живучие, фактически вообще бессмертные, переживают любые экстремальные условия, живут в космосе и вообще на других планетах. Вот сейчас немножко об этом и поговорим. Но прежде чем говорить о том, как живут и где живут тихоходки, надо сказать, что понятие жизни, применительно к тихоходкам, оно вообще довольно такое специфическое. Потому что Для тихоходок характерно такое явление, как криптобиоз, ну, он же анабиоз. Это состояние обратимой остановки жизнедеятельности, при котором не обнаруживаются процессы обмена веществ. То есть фактически все, жизнь остановилась. Можно назвать такое животное в этот момент живым или нельзя? Вопрос дискуссионный. Но главное, что оно из этого состояния может выйти и продолжить активную жизнь. Так вот, тихоходки – это, пожалуй, животные с наиболее широким спектром вот таких вот состояний криптобиоза. То есть у них встречаются, вот здесь хорошая очень иллюстрация, у тихоходок встречаются, если вот в центре это активно ползающая, активная тихоходка, куча разных вариантов криптобиоза. Ну, во-первых, они могут откладывать яйца, и эти яйца переносят тоже очень много всяких неблагоприятных воздействий. То есть это покоящиеся яйца, переносящие высыхание, промораживание и разное другое. Во-вторых, тихоходки могут образовывать цисты. Но циста тихоходки – это вовсе не то, что там в учебнике зоологии циста амебы. Тихоходка не выделяет никаких веществ, чтобы сформировать оболочку, а она просто несколько раз линяет подряд и не вылезает из линочной шкурки. Образуется такая штука, которую некоторые зарубежные коллеги называют матрешка стейдж, да, по имени матрешек. Вот. Иногда, наоборот, это сравнивают с какими-то египетскими мумиями, саркофагами. То есть наружная кутикула называется кутикула-саркофаг, следующая кутикула – кутикула-мумии. Вот. А внутри лежит тихоходка. Какое-то время она лежит. Когда она решает, что пора вылезать, она эти все слои кутикулы разрывает и вылезает. Еще есть вариант, когда в окружающей среде становится мало кислорода. Это так называемый аноксибиоз. В этом состоянии тихоходка еще сильнее надувается, она становится еще более похожей на воздушный шарик. Она вот вся растопыривается, надувшаяся лежит, не шевелится, не двигается, ничего. Просто пережидает, опять же, вот эти условия. У нее остановлен метаболизм. Как только кислорода становится достаточно, она возвращается к этому состоянию. Еще одно состояние скрытой жизни криптобиоза – это состояние криобиоза. Тихоходки могут замерзать. Особенно это важно для тех, которые живут в Арктике, ну, даже, в общем, и в нашей умеренной зоне. Но Арктика, Антарктика – это в первую очередь. Потому что вот только что ты ползал там, питался, вдруг шарахнули морозы, ты никуда не можешь ни мигрировать, ни спрятаться, ничего. Ты просто замерзаешь. Как только ты оттаял, ты продолжил жить и ползать, и радоваться жизни. Ну и самый известный вариант, самый популярный, чаще всего фигурирующий во всяких историях о тихоходках, это ангидробиоз, состояние высыхания. Оно, конечно, характерно не для всех тихоходок, только для тех, которые живут на суше, которые подвергаются периодическому пересыханию. То есть это обитатели мхов, лишайников, почвы, лиственного опада какого-нибудь. Дождь прошел мокро, можно жить прекрасно, все, высохли, ну высохли, ждем дальше дождя. Так вот, что же мы будем включать в продолжительность жизни тихоходки? Мы можем включать и вот эти периоды остановленной жизнедеятельности, да, а можем их исключать, и тогда считать только активную жизнь. И вот в зависимости от того, как мы это будем считать, соответственно, можно и по-разному считать продолжительность жизни тихоходки. Но тут сразу надо сказать, что история с тихоходками, прожившими больше 100 лет, это, конечно, вот классический миф. И он коренится всего в одной работе, это 1948 года работа, даже не специалиста по тихоходкам, это итальянский ботаник, которая работала с мхами, она размочила кусочек мха из гербария, которому было 120 лет на тот момент. Оттуда вывалилось огромное количество тихоходок, все были мертвые, это нормально, это обычное состояние работы там с гербариями. Но у одной тихоходки, как ей показалось, шевелилась одна лапка. И она честно так в работе об этом и написала. А вот дальше... ну, стараниями популяризаторов науки, скажем так, журналистов в основном, вот, из этой истории выросла легенда о том, что тихоходки выживают больше 100 лет и прекрасно возвращаются к жизни, вот, и все с ними хорошо. Вот, к сожалению, нет, такого нет. Если мы говорим о максимальной продолжительности жизни тихоходки, которая вот именно активная жизнь, то есть это одна тихоходка, которую отсадили, она живет в какой-то там чашечке Петри, в культуре, и за ней следят. Каждый день смотрят, как она там жива, здорова, все ли в порядке. Вот. Но она не высыхает, она все время непрерывно активно живет. Вот максимальная продолжительность такой жизни – 517 дней. Но это, скажем так, исключение, это Мафусаил такой, это старец мудрый. Вот. А основная масса тихоходок живут в пределах месяца, там, месяц, там, полтора-два месяца. Вот, все. А вот наибольшая известная продолжительность пребывания в состоянии криптобиоза, ну это ангидробиоз, высохшая, после которого они вернулись реально к нормальной жизни, то есть начали питаться, двигаться и размножаться, это 15 лет. То есть это тоже были эксперименты, длительные, естественно, эксперименты, когда брали мох, сохраняли его в высохшем состоянии, и потом через какие-то интервалы пытались получить живых тихоходок. Вот через 15 лет получилось. Больше уже не получилось. И вот ангидробиоз, вот это самое состояние высохшее, да, можно рассматривать действительно как некую суперспособность. И вот и следующие тезисы о том, что они могут переживать экстремальные воздействия, устойчивы к радиации, к химикатам, это вот как раз все связано именно с ангидробиозом, именно с этим состоянием. Надо сказать, что в активном состоянии, когда тихоходка активно живет, ползает, шевелится, во-первых, она всегда это делает в воде. Вне воды тихоходки жить не могут. И во-вторых, именно в этом состоянии тихоходки крайне уязвимы. То есть никаких суперустойчивостей никакой у них нет. Живущая активно тихоходка – крайне нежное, ранимое существо. И вот, ну, поскольку я ими занимаюсь, да, пытаясь их культивировать постоянно, в культуре держать, я об этом очень хорошо знаю. Потому что чуть что не так – все, культура померла вся. То есть никаких там суперспособностей нет. А вот когда она высыхает, причем высыхает постепенно, не резко, вот, она формирует совершенно специфическую стадию. И вот здесь вот она изображена. Это так называемая стадия бочоночек. Ну, впервые ее описали итальянские исследователи. Очень красиво. Боттичелля. Вот, стадия бочоночка. Это не просто высохшая тихоходка. Это тихоходка, которая подготовилась к высыханию. У нее синтезировались определенные вещества. Она высыхает в определенном порядке. У нее, когда она сжимается, и кутикула складывается определенным образом, втягиваются определенные участки. И внутренние органы внутри укладываются тоже не как попало, а упорядоченно. То есть это процесс сложный достаточно, энергозатратный и непростой для тихоходки. Но именно в таком состоянии они действительно способны переносить многое. Вот. И большие дозы радиации, и устойчивость ко многим химикатам. Ну, естественно, поскольку остановлен метаболизм, да, то те химикаты, которые могут в этот метаболизм встраиваться и повреждать, они уже не имеют мишени. С другой стороны, ясно, что химикаты, которые просто разрушают ткани, там какая-то кислота концентрированная, ну, тут без разницы, тихоходка активная или высохшая, растворится в любом случае. Так что не ко всем, конечно, химикатам. Ну, и вот тут указано еще об устойчивости к бактериям. Здесь сложный вопрос, потому что с бактериями у тихоходок отношения, конечно же, есть. Но мы не знаем, какие. То есть мы знаем, что есть бактерии, которые обитают на поверхности тела тихоходок. Мы знаем, что есть бактерии, которые обитают у них в полости тела. Есть бактерии, которые обитают в кишечнике. Но мы не знаем, какие между ними отношения. Это они им вредят, вызывают какие-то заболевания. Или нет. Или это нужные для них симбионты. У нас просто нет ответа, потому что для этого нужны специальные очень тонкие исследования, и на таких микроскопических животных трудно об этом говорить. Вот. Но, по крайней мере, явных признаков заболеваний, вот, бактерий у тихоходок нет. Вот грибы, например, паразитические, там есть, там совершенно все однозначно. Когда гриб начинает прорастать сквозь внутренние органы тихоходки, да, это понятно, что это он ее поедает потихонечку изнутри, даже если она еще ползает, не жилец. Вот. А с бактериями все немножко сложнее. Есть еще интересная вещь, это морские тихоходки, у которых бактерии живут в карманах на поверхности тела. Не просто на поверхности, а на поверхности тела формируется карман довольно глубокий. Причем они упорядоченно расположены, эти карманы, на голове. И вот они забиты бактериями. Вот тут, скорее всего, это симбионты, которые зачем-то тихоходки нужны. Зачем, не знаем, к сожалению. Ну и о космосе. Да, вот космические тихоходки – это то, о чем очень часто идет речь. И именно как раз из-за того, что тихоходки в высохшем состоянии способны переживать многие всякие неприятности, с ними проводили такие эксперименты. И самый такой эксперимент, продуманный и интересный – это вот эксперимент TARDIS. Это экспонирование высохших тихоходок в космосе на спутнике, то есть это был необитаемый космический аппарат, в течение 10 дней. Вот, это наш как бы спутник научный «Фотон». Вот, и в нем была капсула, спроектированная международным сообществом исследователей, где тихоходки находились в таких камерах маленьких. Вот, вот тут видны эти камеры. Причем каждая камера, она как бы трехслойная. Верхний слой – тихоходки открыты для вакуума и для ультрафиолетового излучения. Нижний слой – там светофильтр и ультрафиолет сильно ослаблен. Нижний слой, еще один светофильтр, там ультрафиолет отключен совсем. Вот. И вот эта камера, когда спутник выходил на орбиту, это не низкая достаточно орбита, 250 километров, там она открывалась, экспонировалась в открытый космос. Единственное, что там была система терморегуляции, поскольку если тихоходку, даже высохшую, нагреть выше 100 градусов, то тоже там необратимые процессы происходят, и она уже, естественно, не сможет вернуться к жизни. А на орбите прямое солнечное излучение способно нагреть, естественно, все это очень высоко, и поэтому там была специальная система охлаждения. Все это на плюс 10 градусов постоянно держалась. Затем вот этот аппарат спустился, зверей оттуда извлекли и попытались вернуть к жизни, размочить, посмотреть, как, что будет. В общем-то, вернулись к жизни нормально только один вид из нескольких видов тихоходок, участвовавших в эксперименте, и только те, которые были в самом нижнем слое. То есть, скорее всего, ультрафиолет, который на них воздействовал, все-таки там, где он смог до них добраться, он их убил. Но однозначно мы можем сказать, что тихоходки жить в космосе, да, активно там ползать, шевелиться, не могут. Но выживать в условиях открытого космоса они действительно способны. Ну, еще один эксперимент, это когда тихоходок доставляли на станцию МИР, не МИР, МКС, конечно же, вот, Тарткис, вот, но там не так интересно, их просто доставляли туда уже в высохшем состоянии, какое-то время их держали в высохшем состоянии, а потом спускали вниз, но в основном в условиях станции Ж, там хотели понять, влияют ли микрогравитация на обмен веществ уже высохших тихоходок. Оказалось, что да. Несмотря на то, что вот вначале говорилось о том, что ангидробиоз – это состояние остановки, неполный, потому что некоторые вещества, судя по всему, накапливались уже в высохших тихоходках в условиях микрогравитации и излучения на орбите. Пока не очень понятно, что это такое, какую роль это играет, но предположительно это какой-то защитный механизм. Ну и об обитании на других планетах. Как ни странно, такие эксперименты были, но с Марсом, конечно же, получилось все-таки не прямо отправить тихоходок на Марс, но был создан Марс на Земле. Была создана искусственная установка, которая копировала условия Марса. Грунт, состав атмосферы, атмосферное давление, ультрафиолетовое излучение. И были две группы высохших, естественно, поскольку жидкой воды не может существовать на Марсе, поэтому никаких активных тихоходок там быть не может, но высохшие тихоходки. Две группы, одна на поверхности, другая под грунтом. И опять же, к жизни, к активной жизни вернулись те, кто были прикрыты грунтом. Скорее всего, все-таки основной враг тихоходок – это ультрафиолет. Ну и полет на Луну. Это тоже часто всплывающая тема о том, что тихоходок отправили на Луну, они теперь там живут. Ну, во-первых, как их отправили? Это израильский зонд «Берешит». Вот такой странный очень проект, по-моему, имеющий мало отношения к науке вообще, поскольку его целью было заявлено сохранение всех знаний человечества. В качестве носителя знаний была использована англоязычная Википедия, которая была записана на диске и отправлена этим аппаратом на Луну. Ну, само по себе уже интересно. И после того, как эта миссия, ну, в целом провалилась, забегая вперед, скажу, уже было объявлено, что там, оказывается, были тихоходки. Ну, во-первых, поди проверь, были или не были. Вот. А во-вторых, тихоходок зачем-то, высохших тихоходок, залили эпоксидной смолой. Да? Тихоходки, залитые эпоксидной смолой, они уже все, априори, мертвые, потому что нет способа их оттуда вынуть живыми, ну, никакого совершенно. То есть, там, растворить это ацетоном, так, ну, и они все равно помрут от этого. То есть, ну, очень странная, как бы, ситуация. Ну, и в любом случае, на самом-то деле, этот зонд до Луны-то долетел, но он на нее не сел, он в нее врезался. Вот эта вот фотография места, ну, так сказать, посадки, если это можно сказать, там, снятая с орбиты. В общем, его размазало просто совершенно по Луне. Так что никаких тихоходок на Луне уже нету. Однозначно. Где же тихоходки живут? Ну и тут вот ответ довольно простой. Тихоходки живут всегда в воде. А вот в какой воде, в общем-то, совершенно без разницы. Тихоходки живут в морских водоемах, любых, то есть это от абиссальных глубин много-много километров под водой до литералей и зоны заплеска, куда только брызги долетают. Тихоходки живут в пресных водоемах, в любых, то есть реки, ручьи, озера, где угодно. Тихоходки живут, вот как я говорил, в пересыхающих субстратах. Кстати говоря, основное видовое разнообразие связано именно с этим. То есть мох, лишайники, если взять какой-нибудь мох, ну, с вероятностью 90% вы там найдете тихоходок. В общем-то, практически водоемов, где нет тихоходок, ну, скажем так, нигде нет, а где бы их не могло быть, таких водоемов практически нету. Потому что, ну, единственное, чего я никогда не встречал, это указание об обнаружении тихоходок в горячих источниках. Может быть, нету, не знаю. В теплых и даже слабо радиоактивных вулканических источниках тихоходки обнаруживались. Вот, так что и там они тоже живут. Ну и вот еще одно такое утверждение, которое встретилось, да, о том, что тихоходки могут жить рядом с человеком и подъедать всякое, что с человека осыпается. Да? Вот там чешуйки кожи, волоски и прочее. Здесь вот это явный миф. И связан он, скорее всего, с тем, что фотографии, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа, тихоходок и так называемых пылевых клещей, очень часто во всяких стоках лежат рядышком. И более того, очень часто подписи перепутаны. Вот я сам на это натыкался. То есть вот какой-нибудь вот такой организм и с подписью, что это тихоходка. Тут что можно сказать? Ну, во-первых, тихоходки, конечно же, рядом с человеком жить не могут, если человек не сидит в болоте. То есть им нужна вода. Вот. И, во-вторых, их ротовой аппарат абсолютно не приспособлен для того, чтобы что-то грызть. Вот если мы посмотрим на этого клеща, то там видны прекрасно грызущие его ротовые органы, которые он может что-то жевать. Тихоходка жевать не может. У нее сосущий ротовой аппарат, во рту у нее есть тонкие стилеты, которыми можно что-то проколоть, ну, там, клетку какую-нибудь отдельную, это все микроразмеры, вот, и высосать содержимое этой клетки, например. Вот, значит, такая тоже, ну, не знаю, легенда, не легенда, странное утверждение. Ну, и раздел разное. Ну, во-первых, тихоходки разноцветные. Они действительно разноцветные. Хотя в большинстве случаев, если вы поймали тихоходку, вы увидите что-нибудь вот такое. Белое полупрозрачное тело и внутри кишка, которая окрашена тем, что тихоходка съела. Вот в данном случае она явно ела какие-то водоросли или что-нибудь растительное. Но там может быть что-нибудь коричневое, если она питалась какими-нибудь бактериями, но тут неважно. Вот. А с другой стороны, есть виды тихоходок, которые ярко окрашены. И эта окраска может быть разного происхождения. Вот может быть это клетки слоя, того слоя, который выделяет кутикулу, гиподерма так называемая. Да? И вот здесь видно, что такие квадратики. Вот каждый квадратик – это отдельная клетка. Эти клетки накапливают пигмент. И вот у этой тихоходки они расположены одинаково, а у других видов они могут быть, например, чередоваться там, в шахматном порядке. Все такая в шашечку будет. Вот, могут быть полосы какие-то, вариантов много. Могут быть окрашены вот те самые клетки в полости тела, о которых я говорил, вот у этой. Они желтые. И желтые шарики, они внутри там у нее активно переливаются, когда она ползает. И третий вариант – это когда окрашена сама кутикула. Вот здесь вот есть фотография тихоходки, которая ярко-зеленый цвет окрашена. На самом деле это сфотографировано с постоянного препарата. Там тканей живых уже нет, их не видно, она прозрачная. Это только ее кутикула. И вот эта кутикула ярко-зеленого цвета. Есть и такие формы. Ну, о том, что они напоминают маленьких медведей. Действительно напоминают. Вот здесь картинка, это практически первое изображение тихоходки. Это такой немецкий исследователь Гёце, 1773 год, то есть это 18 век. Собственно, он первым проиллюстрировал тихоходку. И вот увидев вот такое, он это нарисовал и назвал «маленький водяной медведь». Это первое название, которое тихоходка вообще получила, как группа. А рядом, ну, фотография, полученная при помощи сканирующего электронного микроскопа, и видно, что, в общем, да, похоже. Длинное такое тело, массивное, короткие лапы с когтями, голова без шеи, да, с вытянутой мордой. Ну, медведь медведем. И, в общем, да, вот те тихоходки, которые живут на земле, в мху, они действительно похожи. А вот те тихоходки, которые живут в море, они могут быть очень разными. И они совершенно могут быть не похожи на медведей. Вот такой вот похожий на цветочек с лепесточками по периметру. Это выросты кутикулы, такие вот кутикулярные крылья у него. Или такой длинный червеобразный организм, который живет в мягких илах на большой глубине. Или вот такие вот совершенно загадочные зверюги с выростами, с шипами. Вот. Причем вот эти шипы, которые на шипах тонкие, они еще между собой соединены тонкой мембраной. То есть это такие крылья, по сути дела. Или вот зверь с поплавками на задней части тела. Это реально поплавки, они над ним плавают, вот эти гроздья, да? Но зачем ему это, что это такое, совершенно непонятно. Вот. Ну и о том, как они двигаются. Да? Вот двигаются как позвоночные. Здесь, да, у нас вот тихоходка, которая перебирает лапками. Вот, и, в общем, похоже немножко, да, для такого, ну не знаю, медвежоночка смешного. Вот. А вот здесь у нас видео морской тихоходки. И вот посмотрите, какие ноги. Совсем по-другому они двигаются. У нее ноги телескопические, они раздвигаются, как подзорная труба. То есть дистальные участки конечностей выдвигаются из проксимальных. Как это работает, кстати говоря, совершенно пока непонятно. Потому что детальное строение этих ног еще не исследовано. А на концах этих ног, с другой стороны, пальцы. Тоже обратите внимание, тихоходки похожи на позвоночных тем, что это единственные две группы, у которых есть пальцы настоящие. Вот у нас, у позвоночных, и у тихоходок, больше ни у кого. Четыре пальца. Но это, правда, приобретение отдельной группы морских тихоходок. Не у всех они есть. Ну что ж, в общем, время мое, к сожалению, подошло к концу. И понятно, что далеко не все о тихоходках, что еще можно было бы интересного рассказать, мне рассказать удалось. Но надеюсь, что о каких-то мифах я все-таки успел рассказать. И что-то такое интересное вы из этого почерпнули.
1: Давайте теперь посмотрим на результаты голосования, кого наши зрители сочли не тихоходкой. А можно картинку вернуть, если что? Первый вариант набрал больше всего.
0: Ну что ж, на самом деле это делает честь проницательности наших зрителей, потому что именно первая картинка – это действительно не тихоходка, да? Это рак, вот, это морской рачок. Вот. А вот все остальные – это да, морские тихоходки разнообразной формы.
1: Да, друзья, я знаю, что до перерыва осталось полчаса, и, конечно, вы вправе сейчас покинуть зал.
2: Помните, пингвин Эпитек следит за вами.
1: Он робко спрячет тело ваше бренное в утесах. Так, а мы сейчас посмотрим видео-вопрос Ивана Затевахина, кандидата биологических наук, телеведущего и нашего эксперта. Пожалуйста, включите вопрос.
3: Уважаемый Денис, скажите, пожалуйста, правда ли, что у тихоходок есть брачное поведение?
0: Спасибо, Иван, за вопрос. Да, брачное поведение у тихоходок есть. Здесь вы видите как раз брачное поведение пресноводных тихоходок. В середине кадра самка. И у нее много-много созревших ооцитов. То есть это то, что будет яйцами. Когда она готова эти яйца отложить, самка выделяет какие-то вещества, мы точно не знаем какие, но явно выделяет, потому что именно в этот момент она становится крайне привлекательной для самцов. И вот все тихоходки, которые вокруг, это самцы. Да? При этом самка готовится к линьке. То есть она не просто готова отложить яйца, она еще и готова полинять. У нее есть уже старая кутикула, которая вокруг нее, и новая кутикула под этой старой. И когда эта старая кутикула отделяется, самцы прокалывают ее. Вот я говорил, что у них в ротовом аппарате есть стилеты. Этими стилетами они прокалывают старую кутикулу. И в эти отверстия впрыскивают свои половые продукты. То есть получается, самка в таком мешке со сперматозоидами. После чего она прорывает старую кутикулу, вылезает. И при этом откладывает в оставшийся объем со сперматозоидами свои яйца, где и происходит оплодотворение. И потом она этот мешок, кстати говоря, это редкое явление заботы о потомстве, вот именно для этих видов характерное, она этот мешок еще с собой будет таскать. Она зацепит его задними лапами и будет носить за собой все это время. Кстати говоря, вот тут, если посмотреть справа, видно, что на самом деле она уже один мешок за собой таскала, там пустые оболочки яиц. То есть она уже вторую яйцекладку делает. Но это для буквально нескольких видов показано. У других видов, скорее всего, ситуация может отличаться. И мы не знаем на самом деле, как это происходит. Например, у морских тихоходок есть специальные семипреемники у самок, но они открываются на поверхность тела рядом с половым отверстием, и там находятся сперматозоиды у взрослых самок. Как они туда попадают? Как у них это происходит? Никто не знает. Мы пока еще совершенно не представляем даже.
1: Так, вопрос нашего зрителя Николая Сорокина, присланный заранее. Послушайте. В журнале Molecular Cell в 2017 году выходила статья, описывающая механизм замещения воды в клетках тихоходок стекловидной белковой матрицей, позволяющей этим созданиям переживать тяжелые времена. В статье предлагается включение методами генной инженерии этого механизма в клетки сельхозкультур для улучшения стойкости растений к засухе. Возможно ли перенесение того же механизма в геном животных, в том числе более крупных, чем тихоходки? Если да, то получат ли реципиенты тихоходочные силы?
0: Хороший вопрос. Действительно вопрос интересный. Вот этот слайд. Да? И здесь как раз показано это из той самой статьи, которая упоминалась в вопросе. Я просто немножечко объясню, о чем идет речь. Есть такие, это даже не белки, это на самом деле олигопептиды, это очень короткие цепочки, которые не образуют никакой упорядоченной структуры, поэтому они так называются неупорядоченные белки. Да? И считается, что они обеспечивают защиту действительно содержимого клеток при высыхании. У тихоходок. Но не только у тихоходок, они у других групп тоже описаны. Вот. То есть, если тихоходка высыхает быстро, вот то, о чем я рассказывал, левая столбик, вот, она погибает, она не успевает подготовиться. Если она высыхает медленно, то она успевает синтезировать эти вещества, и они при высыхании фактически, ну как считается, замещают воду. То есть, они поддерживают строение элементов клеток, заменяя нормальную воду при активной жизни. И тогда тихоходка может вернуться. Но беда в том, что вот с этими как бы, белками, пептидами пока не очень понятная ситуация, их только изучают. Собственно, на самом деле, вот эта идея о там, как бы, стеклянной природе этого всего, она тоже такая гипотетическая. Да? Есть версии, что там такая типа трехмерной сетки образуется. Мы еще пока этого точно не знаем. Но у тихоходок есть другой белок, который известен тем, что он тоже защищает, тоже образуется при высыхании, но он связывается не с клеточными элементами всякими, да, он именно связывается с их ДНК. И он защищает ДНК тихоходок, судя по всему, при высыхании. Он начинает синтезироваться именно при высыхании. И вот этот белок, точнее ген этого белка, уже внедрили в геном человека однажды. Правда, это не живого человека, да, никакого супергероя не сделали, а это клетки человека, которые живут в культуре. Но было сразу показано, что эти клетки, повышается у них устойчивость, например, к радиации, там почти в 40 раз. То есть, казалось бы, вау, да, то есть это прорыв, мало ли, ну, действительно можно будет суперчеловека создать. Но вот буквально только что, еще даже статья не опубликована, еще препринт вышел, когда этот же ген внедрили в геном крысы и посмотреть, что будет на живущем организме. Оказалось, что этот белок вызывает дегенеративные изменения в нервной системе. То есть нейроны мозга начинают разрушаться. Так что я не знаю, будут ли суперспособности, будут ли, если это делать на каких-то животных крупных. Пока что это вопрос открытый, и последствия мы еще просчитать не можем.
1: Спасибо. А сейчас блиц. Я попрошу вас максимально лаконично отвечать в следующие 3 минуты. У нас был рекорд 16. Удастся ли вам превзойти этот результат?
0: Попробуем.
1: Итак... Что именно делает тихоходок такими выносливыми, и может ли человек извлечь из этого пользу для себя?
0: Адаптация?
1: Какие самые бесчеловечные эксперименты проводились с тихоходками?
0: Стреляли из пушки.
1: Возможно ли вывести породу тихоходок-гигантов? Хочется погладить такую.
0: Хочется, но вряд ли получится.
1: Если, вдохновившись вашим докладом, я пожелаю немедленно наблюдать тихоходку. Где ее искать? Чем вооружиться? Лупа подойдет?
0: Нет, микроскоп.
1: Как правильно высушить тихоходку?
0: Плавно.
1: Можно ли использовать знания тихоходков, для продления жизни человека или лечения болезней?
0: Ну, вот, возможно.
1: Как были обнаружены тихоходки и когда? Отчасти в докладе это было.
0: Ну, наблюдая в микроскоп.
1: Вопрос от Тимофея, 4 года. Каким образом тихоходки становятся живыми, если их раздавить или сварить?
0: Никаким.
1: Откуда взялось такое название тихоходки?
0: Потому что по стеклу они ползают очень медленно, когти скользят.
1: Что вообще можно съесть на таком микроскопическом уровне? Разве им для существования не требуется что-то, что очень сложно найти у макроорганизмов?
0: Ну, приходится стараться.
1: Как с точки зрения эволюции можно объяснить такой размер тихоходки?
0: Бывает полезен.
1: Зачем человечеству знания и особенности тихоходки? Ну, впадают они в анабиоз. Какой нам от этого гешефт?
0: Ну, просто прикольно.
1: А на человеке могут жить тихоходки, но вы уже ответили.
0: Нет.
1: А сколько раз за свою жизнь тихоходка может впадать в анабиоз?
0: Думаю, очень много.
1: Тихоходка выдерживает большие дозы радиации. Может ли исследование тихоходок помочь в исследовании лекарств от рака и последствий облучения?
0: Может.
1: А зачем нам над ними проводить такие эксперименты? Ради чего?
0: Ради интереса.
1: А как насчет обитания в сильно соленой воде?
0: Могут.
1: А могут ли попадаться тихоходки в водопроводной воде, пусть даже не живые?
0: Ни разу не сталкивался.
1: Почему тихоходки, будучи столь достоверно изученными и интересными существами, не изучаются и даже не упоминаются в школьном курсе?
0: Мне тоже очень жаль.
1: Про 15 лет анабиоза. Если ученые постепенно размачивали по кусочку мха раз в 10 дней, может ли быть, что через 15 лет у них мох кончится, и сами тихоходки во мху, и поэтому выживших и не нашли?
0: Нет, я так понимаю, у них запас остался еще.
1: Так, в Мертвом море тоже есть тихоходки?
0: Нет.
1: А у человека в доме есть те места, где часто бывает вода, ванная комната, туалет, раковина? Неужели там не может быть тихоходок?
0: Ну, теоретически может, хотя скорее цветочный горшок, я бы сказал.
1: Стоит ли аквариумистам заводить тихоходок, чтобы избавиться от водорослей в аквариуме?
0: Не думаю.
1: А зачем тихоходкам лапки с пальцами, а не плавники? Они же водные.
0: Но ползают.
1: 24 вопроса. Это абсолютный рекорд. Коллеги, нам надо придумать какой-то приз для Дениса. Я прошу, пока мы отвечаем на вопросы, придумать и мне об этом сообщить. Это какой-то должен быть тематический приз. Вот, а мы продолжаем отвечать на вопросы уже в более спокойном режиме. И я жду ваши руки. Давайте начнем для интереса с балкона. Вот там, смотрите, машут. Ой, там уже раз, два, три, четыре, пять, шесть огоньков. Ну, выберите какой-нибудь самый такой.
4: Сергей, Москва. Вопрос немножко не по теме биологии тихоходок, но как вы кормите культуру тихоходок в искусственных условиях, если мы хотим иметь более-менее плотную колонию? Мы кормим самих бактерий, которые уже сами кормят тихоходок, или как-то искусственно подсаживаем туда микроорганизмов?
0: Понял, хороший вопрос. Во-первых, если это тихоходки растительноядные, то мы просто добавляем водоросли, хлореллу. Если это тихоходки хищные, то нам приходится культивировать бактерии, на этих бактериях культивировать там нематод, например, и ими уже кормить тихоходок.
1: Так, давайте оттуда вопрос, пожалуйста. Там кто-то вот размахивает тоже буклетиком, крутит. Прошу.
5: Здравствуйте, Екатерина, Москва. У меня вопрос в связи с необычным размножением тихоходок. А как узнать, кто отец?
0: Боюсь, никак.
5: То есть все сразу отцами становятся?
0: Ну, нет, наверное, для каждого яйца, да, там будет один отец развивающегося яйца, да. Но в целом в кладке, в результате, может быть, действительно у каждого развивающегося организма и свой отец, да, не исключено.
1: Так, вот давайте в задний, так сказать, вот туда, в те ряды, дадим микрофон, пожалуйста.
6: Спасибо большое за интересную лекцию. Анастасия из Москвы. Вы уже упоминали ряд космических исследований, когда тихоходок посылали так или иначе в космос, в том числе вот это вот исследование 2021 года, когда SpaceX послали 5000 вот этих вот тихоходок на МКС. Тогда заявляли, что это делается с той целью, чтобы в дальнейшем сведения, которые мы получим о тихоходках, как-то помогли нам адаптировать космонавтов к условиям микрогравитации. Как именно можно связать вот биологический аспект с нашими, как, с нашей способностью адаптироваться к космосу? Спасибо.
0: Ну, тут вопрос, да, хороший. Понимаете, то, что заявляется в рекламных материалах всяких космических миссий, это, понятное дело, делается для того, чтобы эти миссии состоялись. С другой стороны, да, действительно было показано, что даже у покоящихся стадий в условиях микрогравитации меняется состав там, тела, да, биологические вещества какие-то синтезируются. Насколько это будет приложимо к человеку, ну, понятно, что это дело очень дальнего будущего. Но, безусловно, конечно, надо изучать. Пока сейчас я вот прямой связи какой-то провести не могу, естественно.
1: Вопрос задает опять осьминожка. Денис, тихоходки такие милые, не зря одна из них на логотипе на вашей футболке. А если бы мы могли увеличить их до размера кота, смогли бы они стать домашними животными? Подошли бы им наши домашние условия и еда? Смогли бы они приносить, может, пользу, как кошки или собаки?
0: Ну, тут надо сказать, что тихоходку, чтобы дорастить до размера кота, это надо настолько изменить ее анатомию, что я не знаю, например, смогла бы тихоходка жить с нами в комнате, потому что там надо было бы опять заново ей развить дыхательную систему, выделительную. Это была бы уже не тихоходка, это было бы что-то другое. Тихоходку увеличить, к сожалению, просто не получится.
1: Пожалуйста, микрофон вот туда. Давайте, представляйтесь.
7: Здравствуйте, Владислав из Москвы. Наверное, продолжение предыдущего вопроса. В сериале Star Trek Discovery есть тихоходка размером с медведя. По идее, она была смоделирована с какой-то реальной тихоходки, но в сериале она достаточно агрессивная и мощная, так что пришлось ей собственную клетку придумывать.
0: Я не делал эту серию.
7: Да. Вопрос, собственно, насколько реальные тихоходки опасны для своей среды?
0: Ну, в своем размерном классе некоторые тихоходки – это активные хищники, которые едят вообще почти все, что попадается на глаза. Вот. То есть все, что пролезает, у них ротовой аппарат состоит из ротовой трубки, так называемой. Да? Вот все, что в эту трубку пролезает, а у хищников она широкая, вот, то есть многое пролезает, они все это могут съесть. Так что это, да, довольно агрессивные звери.
1: Вопрос задает Якудза. Сколько видов тихоходок вы открыли?
0: Ну, опубликовано около 20. Неопубликованных еще штук 10, наверное, ждет.
1: Это серьезно. Так, пожалуйста, балкон. Только я прошу на балконе обязательно вставать, чтобы мы могли вас показать нашим зрителям в трансляции. Вставайте.
8: Добрый день. Зовут меня Никита. Подскажите, вот вы сказали, что тихоходки – это водные животные. Вот как мы знаем, многие животные...

0: паразитирует на щупальцах галатурии морского огурца, но она живет все равно снаружи. У этой галатурии такие ветвистые щупальца, почти как листики мха. Вот она между ними там ползает, отдельные клеточки высасывает. Но она все равно на поверхности, там, где много кислорода. А внутри вряд ли.
1: Вопрос задает наш постоянный зритель «Пирожок с ковидлом». Выживание в открытом космосе – наиболее жесткие условия, в которые экспериментаторы помещали тихоходок. Или удалось придумать еще большую жесть, если да, то какую?
0: Ну вот, как я говорил, стрельба из пушки. Этот эксперимент производился, да, и там, когда исследовались... Тихоходки вообще очень любят их использовать как модельный объект астробиологи, да, моделирование панспермии, переноса животных через космические условия. И в том числе пытались моделировать, а что, вот в случае, если астероид падает на Землю, да, вот такое столкновение на высокой скорости, и тихоходок, да, помещали в какую-то среду и разгоняли до огромных скоростей космических, выстреливали в какую-то мишень. Был такой эксперимент. Ну, в общем, ничего там не выжило. Так что при падении метеорита на его поверхности тихоходки точно не выживут.
1: Так, пожалуйста, микрофон вот туда дайте. В самые далекие ряды.
2: Здравствуйте, Мария, Москва. Скажите, а криптобиоз, он уникален для тихоходок или есть другие виды, которые тоже так могут? И разница, когда она вот усыпает на месяц или на 15 лет, она остается в таком же состоянии? Это влияет на его продолжительность жизни дальнейшую? Спасибо.
0: Ну, по первому вопросу, да, тихоходки, конечно, не уникальны. Вообще есть такая замечательная триада. Вот те, кто обитают во мху. Это тихоходки, нематоды, коловратки, ну, из многоклеточных, естественно, еще и простейшие. Вот они все способны переносить высыхание. У каждой из этих групп свои адаптации, свои приспособления, они независимо шли к этому, но они, тем не менее, на это очень способны. Вот. А что касается продолжительности жизни после, вот тут не знаю, я боюсь, что надо на самом деле для каждого вида отдельно исследовать. Потому что, например, долгое время считалось, что невозможно культивировать так называемых панцирных тихоходок. Есть такие наземные формы, у них щитки на спине. Вот. И считалось, что их культивировать вообще невозможно. Оказалось, что можно, только их надо регулярно высушивать, потом размачивать. Без этого они не живут вообще. То есть каждые 2 недели они должны высохнуть обязательно. Вот. Поэтому тут очень по-разному может быть у разных.
1: Вопрос задает Илья Владимирович. Если тихоходки такие сверхживотные, почему они не эволюционировали во что-то более большое и разумное? И возможна ли ситуация, когда тихоходки смогут захватить мир?
0: Ну, они эволюционировали в сторону более мелкого, ну и, может, не очень разумного. А мир они уже захватили, они везде.
1: Так, пожалуйста, дайте вот во второй ряд... Микрофон, да, вот рука, прошу.
3: Здравствуйте, я Максим из Фрязино. Ну, вы нам показали такое, ну, не то чтобы уж совсем тривиальное половое поведение у них, а вопрос, на какие шиши у них там максимум 40 тысяч клеток. А у них еще что-то, какие-то там подведения.
0: Ну, как-то они ухитряются, тем не менее. Что я могу сказать?
1: Квантовые процессы, я думаю.
0: Не, ну как, у инфузорий вообще одна клетка, а у них тоже поведение, в общем-то. Для этого не нужно много мозгов.
1: Вопрос задает Рейк Шиль. Есть ли у тихоходок эволюционная перспектива? Или они сразу получились хорошо, и меняться им в целом не нужно?
0: Ну, тут беда в том, что мы не знаем, например, как шла у них эволюция. Ископаемых тихоходок практически неизвестно. То, что известно, это, в общем, уже вполне сформировавшиеся тихоходки там, из меловых янтарей. Да, то есть, как они формировались, мы не знаем. Мне кажется, что они уже очень неплохо стабилизировались, да, и не думаю, что они будут в перспективе меняться. Им и так замечательно, они везде распространились. Ну, мне кажется, это процветающая группа, у которой нет необходимости куда-то еще дальше эволюционировать.
1: Так, балкон, пожалуйста. Левая сторона.
4: Здрасте, снова Дарья из Раменского. Возник такой вопрос. В принципе, какая угроза для тихоходок в дикой природе?
0: Ну, честно говоря, я даже не знаю. Вот

0: есть версия, что тихоходки очень плохо относятся к закислению окружающей среды, то есть вот кислотные дожди. Почему? Потому что у них вот те самые стилеты, про которые я говорил во рту, они обызвестленные, то есть это отложение извести. И при сильном закислении окружающей среды это может, они могут растворяться просто начинать. Ну, вот, и тогда тихоходка не сможет питаться. Ну и косвенно это подтверждается тем, что в местах, где действительно могут идти кислотные дожди, численность тихоходок резко уменьшается. Но это как бы, ну, такая гипотетическая, в общем-то, на самом деле ситуация. Точно, ну, я не готов сказать таких, чтобы больших мест в природе, где тихоходок вообще нет, ну, где воды нет, там и тихоходок нет, где есть, попадаются.
1: Ирина Мельникова задает вопрос. Вы говорили про брачное поведение. А социальное поведение у тихоходок есть?
0: Нет, по крайней мере, не задокументировано. То есть за пределами процессов размножения они друг с другом не взаимодействуют никак. Ну, разве что крупные могут есть мелких. Но не своего вида, а другого вида мелкого. Это да, могут. Но это не социальное поведение.
1: Да, не совсем.
0: А социальное.
1: Да, дайте, пожалуйста, микрофон вот туда, где... Горит огонечек. Огонечек, вы вставайте сразу и бегите навстречу девушке с микрофоном. Ну, стремитесь, по крайней мере, туда. Да.
2: Здравствуйте. Антон, город Химки. Вопрос возник такой. А насколько плавно нужно высушивать тихоходок?
0: Вот, честно говоря, мне сложно сказать. То есть их высушивают обычно, используя какой-то гигроскопически удерживающий влагу субстрат. То есть это либо на пластинке агара, или даже ямку делают агара, либо это на просто фильтровальной бумаге, вот на чем-то таком, что удерживает воду какое-то время. Да, и, естественно, это не сушат феном там и не выставляют на солнце, а вот при обычных условиях просто оставляют в какой-то емкости, где вода начинает постепенно испаряться. Лично я этими экспериментами никогда не занимался, поэтому я вот как бы точно задокументированного протокола предъявить не могу.
1: Вопрос задает Карл Маркс. Можно ли защитить космические аппараты тихоходками от радиации?
0: Я боюсь, очень толстый слой должен быть тихоходок.
1: Ну, то есть можно, в принципе.
0: Ну, теоретически, почему нет? Жалко только их будет.
1: Так, пожалуйста, вот туда микрофон. Прошу.
3: Я Екатерина из Великих Луг, и у меня такой вопрос. Помимо брачного периода, у тихоходок встречается состояние, когда они находятся какими-то группами?
0: Ну, уже был вопрос такой. Нет, такого нет. То есть они друг другу индифферентны совершенно.
1: Так, теперь вам предстоит выбрать, кому достанется книга, предоставленная Центром Архе, «Непослушное дитя биосферы» Дольника, за лучший вопрос. Вопросов было много, но, может, у вас есть фаворит?
0: Ну, вот вопрос о том, если тихоходку увеличить до размера кошки, будет ли она хорошим домашним животным. Мне этот вопрос понравился.
1: Да, я сейчас даже не найду в списке, кто конкретно задал этот вопрос, но мы обязательно найдем и отправим книжку автору вопроса. А вам сейчас достанутся наши подарки, но сначала приз как, значит, победителю в формате «Блиц» — вязаная тихоходка. Она, конечно, еще чуть-чуть до кошки не доросла.
0: Да, маленькая.
1: Но, мне кажется, уже на пути к кошке. А кроме того, наши призы, в том числе канцелярский набор, кружка-хамелеон, ежедневник, портмоне, органайзер и сумка от магазина поставщика принтов и гаджетов gen.ru, ну и другие замечательные сувениры. И сейчас на экране появится сюжет, нарисованный Юлией Родиной. Тихоходка из космоса.
4: Панспермию различают естественную и направленную. Естественное – это без участия разумных существ. Направленное – это то, что делают разумные существа. В научной фантастике это лучше всего раскрыто не в книгах и фильмах, а в играх. Игры серии Mass Effect, где есть два правоаминокислотных вида – турианцы, кварианцы.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. На адрес нашей передачи, как в старь, поступают письма трудящихся. И нас попросили рассказать о дневных и ночных птицах. Вообще, мы представляем в основном, что птицы – дневные существа, которые днем охотятся на насекомых там, или клюют какие-то зерна. И к ночным птицам мы относим хищных обычно птиц – сов. Мы знаем, что совы охотятся по ночам. А есть ли еще какие-то птицы, которые живут ночью и используют преимущество ночной жизни? С этим вопросом я обращаюсь к орнитологу Евгению Александровичу Коблику, ученому, энциклопедисту и замечательному художнику. Кстати говоря, всем советую сходить на его выставку. Здравствуйте, Евгений Александрович. С Евгением Александровичем
3: спасибо,
2: мы знакомы 150
3: Иван
2: лет, да. Поэтому иногда будем на «ты», извините.
3: Ну, действительно, птицы изначально дневные существа. Противоположность млекопитающим, которые вот изначально были ночными, а потом какие-то перешли к дневному образу жизни.
2: Ну да, как мы с вами.
3: Да. А птицы, как и их предки динозавры, как и их родственники, там, многие другие.
2: Но они же сами динозавры.
3: Ну, в общем, да. Считать, уже,
2: но они рапторы.
3: Уже, да. Они были дневные. И все у них было заточено под дневной образ жизни. Там зрение такое цветное, хорошее, гораздо лучше, чем у млекопитающих, да? Но вместе с тем, мы не зря говорим про куриную слепоту, да? У большинства птиц есть некая недостача вот тех самых палочек, в противоположность колбочкам. То есть палочки – это те самые клетки, которые отвечают за светочувствительность. Не цветопередачу, цветочувствительность, а светочувствительность. И действительно, многие птицы ночью-то не довольно беспомощны, они не видят.
2: Но вот. Не все.
3: Но не все. Некоторые птицы перешли к ночному образу жизни. Прежде всего, вспоминаются, конечно, совы. Совы, как недавно выяснилось, это одна из пяти групп хищных птиц. Раньше считалось, что две группы хищных птиц – дневные и ночные. Сейчас вот совы – это ночные хищные птицы, но одна из пяти всего-навсего групп хищных птиц. Когда они перешли к ночному образу жизни, как это они сделали, до сих пор не ясно.
2: Ну, давайте напомним нашим дорогим радиослушателям, не все могли слышать передачи, когда мы разбирались с систематикой хищных птиц, что совы, они родственники орлам, луням,
3: да,
2: истребам.
3: Оказались гораздо ближе к дневным хищным птицам, чем мы когда-то думали.
2: Да, но дальше от соколов, которые оказались родственниками попугаев.
3: Попугаев, совершенно верно. Хотя, казалось бы, у совы гораздо должно больше общего с попугаями, да, там, внешне, чем, например, там, с орлами. Тем не менее, совы – это ночные хищные птицы. И посмотрите, с одной стороны, они хищные, а с другой стороны, ночные. И вот это определило вот такой странный очень облик совы. У нее направлены вперед глаза. Для чего? Для бинокулярного видения, для бинокулярного зрения, которое позволяет верно оценить расстояние до добычи,
2: то есть,
3: да, объемы.
2: Я прошу прощения, вкратце поясню, но бинокулярное зрение, то есть это возможность фокусировать глаз на одной точке, да, прежде всего, бинокулярное зрение.
3: Два глаза на одной точке.
2: Да, я извиняюсь, да, два глаза на одной точке, то есть как бы такой треугольник можно рисовать,
3: совершенно,
2: да,
3: верно,
2: с вершин. Это очень важно для того, чтобы, ну, было понятно, кого хватать, да, хищнику это же нужно.
3: Ну да, да, то есть получается стереоскопическое зрение.
2: Да.
3: Но в связи со стереоскопическим зрением сова ограничена в поле зрения, то есть она видит не широко, ну, примерно как человек. И что мы делаем? Мы можем скосить глаза, сова это делать не может, потому что у нее глаза устроены как небольшие телескопы. Она не может скосить глаза влево или вправо. Зато она может развернуть шею даже не на 270 градусов, а на все 360, как недавно выяснили наши ученые из биофака МГУ.
2: То есть 260, тут-то заруба была в социальных сетях по поводу меня клеймили, когда я написал 360 градусов, но я вежливо промолчал, потому что не все знают современные, так сказать, достижения науки.
3: Совершенно верно.
2: 360 градусов.
3: 360 градусов. Про зрение еще несколько слов скажу. Собственно, вот совы – это именно те самые ребята, у которых все нормально со светочувствительными палочками в глазу.
2: То есть я могу сделать вывод, что совы переделывали свое дневное зрение,
3: да,
2: под ночное.
3: Под ночное, совершенно верно.
2: То есть они еще его усовершенствовали. в сравнении с дневными птицами?
3: Ну, тут как сказать, где найдешь, где потеряешь. То есть они увеличили светочувствительность за счет большего количества палочек, но пришлось пожертвовать одной колбочкой. Да. Не цветным зрением целиком, но красной колбочки у них мало.
2: Если я не ошибаюсь, как у хищников четвероногих. А,
3: да, совершенно верно. Почти все ночные животные, будь то млекопитающие, будь то там земноводные, будь то рептилии, и птицы, конечно, тоже, они жертвуют красной колбочкой. Ну, может быть, для ночного образа жизни вот восприятие красного цвета не очень важно. Мы знаем, что в зоопарках, вот когда ночной мир показывают, красное освещение.
2: Да, именно поэтому.
3: Именно поэтому.
2: Потому что оно не слепит ночных животных.
3: То есть животные воспринимают его как темноту и ведут себя совершенно естественно. А человек красный цвет видит, и видит в красном цвете, как там летают совы, бегают тушканчики и прочее, прочее. Да. При этом ночное зрение совы – это что-то феерическое. Там 0,0, там сколько-то люкса, значит, вот при таком освещении сова видит мышь примерно посередине футбольного поля, будем так говорить.
2: А сама где находится, в каком ярусе? В ложе почетных гостей.
3: Наверное, в ложе почетных гостей. В общем, видит прекрасно. Значит, зрение прекрасное, ночное зрение прекрасное, но цветностью немножко пришлось пожертвовать. Ну, плюс слух, конечно. И в плане слуха совы тоже впереди, наверное, всех птиц. Слух необычайно тонкий, необычайно острый. Более того, с ушами произошли всякие странные изменения. Ну, во-первых, совы – это единственные птицы, где мы можем говорить про настоящие ушные почти раковины.
2: Ну, из перьев, наверное.
3: Нет, вот эти перьевые ушки, они никакого отношения, конечно, к ушам.
2: Я не имел в виду рожки перьевые.
3: Нет.
2: Я имел в виду, может быть, там лицевой диск какой-то играет, фокусирующий.
3: Это само собой, об этом мы сейчас скажем. На самом деле, просто вот ушные отверстия, они еще окружены кожистым валиком. Да? То есть это уже какая-то направляющая. Да, то есть это еще не ушная раковина, как у млекопитающих.
2: Но уже не голый череп.
3: Да. Но кроме того, благодаря своему вот этому параболическому лицевому диску, сова может какие угодно звуки, как угодно направлять в свои уши. И меняя вот эту кривизну лицевого диска, она просто прекрасно, вот с точностью до там каких-то десятых долей градуса, может на слух определить, где находится пищащая мышка.
2: Но она вот настраивает-то все-таки диском, да? Она же не может, как, скажем, я не знаю, собака или волк, шевелить ухом так, чтобы вот направление, или кошка, уловить направление звука, да? Она все-таки перьями.
3: Она это делает перьями, а кроме того, она всей головой. Вот мы знаем, что сова, она может не только вот вращать головой там слева направо, справа налево, но она еще может такие колебания совершать. Вы знаете, такое ощущение, что она танцует там самбу или румбу, такой зажигательный. Зажигательный латиноамериканский.
2: Ну, в соцсетях очень часто
3: выкладывают вот такие забавные совята, которые
2: головой раскачивают.
3: Вот это они лоцируют.
2: Лоцируют.
3: Да. И диском лоцируют, и вот просто поворотами головы.
2: Ну, давайте мы чуть подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что у гигантов прошлого, птиц Моа, была нелегкая жизнь, особенно у самцов? Изучив останки 227 птиц, ученые вычислили, что в популяции Моа число самок превосходило число самцов в 5 раз. Причем среди птенцов количество самцов и самок было одинаковым. На основании этого ученые решили, что самцов из популяции буквально выдавливали более крупные и агрессивные самки, подобно тому, как это происходит у совсем иных животных, современных нам пятнистых гиен.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с орнитологом Евгением Кобликом, и говорим мы с ним о приспособлениях хищных ночных птиц, а именно сов, к ночному образу жизни, к ночной охоте. Вот это вот покачивание – это не разглядывание.
3: Не разглядывание.
2: А это выслушивание.
3: Да, совершенно верно. Ну и кроме того, вот такое ощущение, что они гримасничают. Это значит, просто они изменяют кривизну лицевого диска таким образом,
2: чтобы уловить.
3: Да, совершенно верно. А кроме того, они еще иногда поворачивают голову так, чтобы клюв смотрел вверх, торчал вверх. И это тоже локация звука, потому что у них, у самых, скажем так, крутых, самых ночных сов, у них и уши-то расположены очень интересно. Одно ближе к макушке находится, а другое ближе к подбородку, грубо говоря.
2: Асимметрично.
3: Асимметрично, да. Все это для лучшей локации звуков. И получается так, что самые ночные совы, они как раз больше ориентированы не на зрение, а на слух. И чем больше лицевой диск, тем мы можем сразу сказать, а вот эта сова более ночная, и она больше ориентируется на слух.
2: А ультразвук? ультразвук они слышат?
3: Ультразвук слышат,
2: ведь да. Ведь у них добыча мышь, как известно, значит, которые пищат в ультразвуке.
3: Еще одно свойство слуха сов, совершенно потрясающее, то, что они могут отсекать ненужные частоты.
2: То есть?
3: Скажем так, у них слух все-таки больше настроен именно на нужные высокие частоты, включая ультразвук.
2: То есть они низких не слышат,
3: что ли? Низкие они тоже, конечно, слышат, но если бы они слышали еще и низкие частоты с той же остротой, как этот писк мыши, они бы просто сошли бы с ума, оглохли.
2: Вот смотри, дельфины, у них диапазон огромный, да, как раз они и ультразвук, и инфразвук, и все они слышат, и обрабатывают, но они большие. Это связанный вопрос.
3: Конечно.
2: Дело в том, что птица же не может давать мозгу сильно разрастаться, но в то же самое время объем информации, она же колоссальная, должна перерабатывать.
3: Да, там просто мозг по-другому устроен.
2: Он дольчатый
3: такой. Да, это отдельная тема. Кстати говоря, по строению мозга совы должны быть очень умными.
2: Да,
3: они,
2: вот я об этом
3: они должны, значит, почти не уступать там попугаям и врановым, но с совами очень сложно проводить эксперименты. Все, потому что попугаи и врановы – это все-таки такие... экстраверты, они, значит, легко идут на контакт, а с совами так не получается пока.
2: Потому что совы ведут одиночный образ жизни.
3: Да. Вообще, с совами интересно, ведь наверняка совы, благодаря тому, что они прекрасно слышат, и более того, они прекрасно кричат, да, у них очень разнообразные крики. Вот сидит эта сова, вот вроде бы ей никто не мешает, там никто не лезет ей под мышку, там сосед, да, но она знает прекрасно, что вот там за лесом живет Федор Иванович, и у него там прибавление в семействе. А вот
2: Федор Иванович сов.
3: Сов, да. А вот там за речкой, да, вот там семейство непутевое, там таких-то, таких-то, вот опять устроили семейный скандал. И она все сидит и все слушает, что происходит.
2: То есть она в курсе.
3: Так что вот, возможно, такая коммуникация у сов идет. Но тем не менее.
2: Ну да, это важный момент, хотелось бы отметить. Да, мы зачастую не понимаем социальной структуры. И это вот, мне кажется, для китов очень,
3: да,
2: не только,
3: да,
2: для птиц,
3: да,
2: потому
3: да,
2: что они коммуницируют на огромные расстояния, и мне обязательно для того, чтобы поговорить с соседом, нужно сесть рядом с ним условно на скамеечку, да, то же самое сова, да?
3: Совершенно верно.
2: То есть, возможно, они как-то социально, но непонятно нам.
3: Непонятно нам, да? Да, да, именно так.
2: То есть, может быть, у них социальная структура в выборе лучших мест каких-то, да, для гнездовья, там, кто-то доминантнее, кто-то нет.
3: Ну, да. Ну, например, мы же знаем, как некоторые обезьяны, те же там самцы орангутаны, старые, они своими криками организуют вокруг себя пространство. Да, совершенно верно.
2: И вот. Самок?
3: Да, да, да.
2: То есть она на вид вроде
3: какие-то одиночка. Подгруппы, там они знают, где кто, и там
2: на самом деле
3: отдают вот какие-то приказания, может быть. Да,
2: ведет вот активный образ жизни.
3: Совершенно верно. Так вот, вернемся к совам. Совы, естественно, все-таки вынуждены как-то снижать уровень шума, в том числе и своего собственного шума. Многие говорят, ну вот летит сова совершенно бесшумно. Понятно, что главная цель – бесшумно подлететь к добыче, да, которая ничего не подозревает. Но, наверное, не менее важная цель – и самой не оглохнуть от шума собственных там перьев, крыльев и так далее, и так далее. Так что, вот видите, очень хорошо приспособленные оказались такие животные к ночному образу жизни. Пожалуй, лучше многих других птиц. Ночных. Какие еще бывают ночные
2: да,
3: птицы?
2: Да, вот это тоже очень важно.
3: Есть еще одна группа целиком ночных птиц, целый отряд, который называется козодоеобразный. Козодои, по-простому. Очень много похожего с совами. И вот мягкое оперение, и вот эта маскировочная окраска, которая днем, когда птица неактивна, позволяет просто маскироваться под окружающий субстрат. И это большие глаза, причем очень хорошо видящие ночью и точно так же не видящие красного цвета.
2: А можно вопрос про маскировку? Ну, вы же наверняка видели, как совы спят днем.
3: Да,
2: в кустах.
3: Конечно.
2: Это удивительное дело. В листве она абсолютно сливается. Причем она может параллельно земле как-то вот располагать тело.
3: Да,
2: я видел,
3: они совершенно потрясающе многие вещи делают. Они могут зажмуриваться так и расположить свое оперение так, что просто кажется,
2: как
3: что
2: кусочек ветка, коры,
3: кусок коры, да.
2: А потом увидишь, оттуда такая щелочка,
3: да, такая, оттуда желтый глазик глаз так чуть-чуть такая просматривает.
2: Это к вопросу о маскировке.
3: Вопрос о маскировке.
2: И у козодоев, да, так же,
3: у,
2: да?
3: У козодоев даже иногда еще и лучше. Иной раз вот какой-нибудь исполинский козодой есть в Южной Америке. Он днем может сидеть на пеньке, вот открыто, и вообще никогда не скажешь, что это птица.
2: Кажется, что это пень.
3: Кажется, что это просто пень, а он следит за тобой. Ты подходишь к нему вплотную, и он вдруг внезапно слетает. Это совершенно потрясающая вещь. А вдруг оказывается, что он не просто сидел на пеньке, а у него там крохотное гнездышко, и там лежит яичко. И он так вот стоя практически его насиживал, прикидываясь коряшкой. То есть козодой, они даже еще и лучше сов маскируются.
2: А что их в тень загнало?
3: Тоже не очень понятно. Вообще, многие говорят, что, ну, вот конкуренция какая-то, да, вот, например, говорят, что летучие мыши стали ночными, потому что конкуренция с птицами.
2: Но они же не летали изначально,
3: ну,
2: правда?
3: Да, да, можно и другие причины.
2: Но наш коллега Александр Николаевич Кузнецов принимал участие в исследовании, которое выявило эхолокацию у предковых форм летучих мышей, да, наземных каких-то там зверьков. Ты в курсе, наверное,
3: да,
2: в Восточной Азии, то есть... Понятно, что предки летучих мышей, у них была развита эхолокация еще до того, как они взлетели. И, наверное, это им позволило вообще летать ночью. Иначе они не могли ни ночью, ни летать.
3: Да, действительно. Вот очень хорошо, что ты вспомнил про эхолокацию, потому что у козодоев эхолокация есть.
2: Такие есть.
3: Такие есть, да. Вот усов нет, а у козодоев есть. И, наверное, это связано с тем, что все-таки козодои-то охотятся по большей части на летающих насекомых. То есть такие ночные стрижи, ночные ласточки. И здесь
2: Они лоцируют?
3: Чем они лоцируют? Звук, они издают щелчки. И принимают их ушами.
2: Ушами или...
3: Ушами.
2: Ушами,
3: да,
2: непосредственно.
3: Да, да, непосредственно.
2: Почему мы сказали непосредственно? Потому что, ну, дельфины, скажем, нижней челюстью принимают звук. Ну, может быть, перьями какими-то там они фокусируют?
3: Нет, ну, перья наверняка участвуют, потому что у них есть, как и усов, некие подобия там лицевых дисков, каких-то прочих приспособлений, но все-таки это уши.
2: И что их загнало в нишу ночных животных?
3: Наверное, здесь, может быть, не загнало, а просто вот возник ресурс, ночные бабочки, там, комары, да, как же его не использовать? Скорее...
2: Ну, а днём что мешает?
3: А днём многих нету. Например, комары – это вечерний такой продукт, скажем так. Потом вот эти ночные бабочки, совки, жирненькие такие, хорошие, они же днём все куда-то там под листочки там
2: прячутся,
3: а ночью вот они летают прекрасно, их можно кушать. И тут вот какая возникла еще штука с козодоями интересная, ну, связанная с систематикой. Дело в том, что козодоев всегда как-то так ставили еще до молекулярной систематики между совами и стрижами с калибри. И это было как-то очень логично, хорошо, потому что некоторые козодои похожи на сов, некоторые похожи на стрижей.
2: Некоторые на калибри.
3: Ну, на калибри, конечно, не похожи, но как-то вот...
2: Ничего общего.
3: Вот между стрижами и совами козодои очень хорошо располагались, потому что, ну да, похожи и на тех, и на других. А потом началась интересная штука. Первые молекулярные систематики сказали, что козодои – это такие совы. На самом деле их надо к совам. А вот эти стрижи и калибри – это совершенно отдельная вещь. А потом другие уже молекулярные систематики, более современные, сказали, ребята, все неправильно. Никакие козодои не совы, и даже близко они к совам не стоят, и все их черты сходства с совами – это конвергенция, вызванная ночным образом жизни. Зато от козодоев непосредственно произошли стрижи и калибри. То есть предками стрижей и калибри были козодои, ночные существа.
2: Вот принять... Тот факт, что предками стрижей были козодои, как-то еще
3: можно.
2: Можно,
3: а да. Предками калибри?
2: Калибри, кажется, вот. Стрижей и ласточек?
3: Нет, ласточки – это воробьины, другое. Да.
2: Это важно, понимаешь, да. Это разные птицы.
3: То есть получается так, что
2: каким...
3: калибри – это такой козодой.
2: Так они вернулись в день.
3: Да, получается, что они вернулись в день. Если правы молекулярщики, которые говорят нам, что...
2: Они должны были перестроить все.
3: Да.
2: И прежде всего ротовой аппарат, да, ну, там, клюв, дрыль, технику полета.
3: Технику полета, да. Собственно, калибри так и сделали, потому что предки калибри были а-ля стрижи.
2: А стрижи вообще рассекают воздух, они особо не машут. То есть машут, потом лавируют в потоках воздуха.
3: Нет, перестройка, которую осуществили калибри, ну, она, конечно, очень серьезная, но она, в принципе, укладывается вот в их родство со стрижами, да? Нет, смотрите, например, и стрижи ведь пользуются эхолокацией.
2: Ну да.
3: Да, вот эти саланганы в пещерах, да? И козодою пользуются эхолокацией.
2: Ну, я говорю, ну, со стрижами я еще готов принять этот факт.
3: С калибри очень... Ну, вот с калибри очень сложно, конечно. Вот такие вещи, они пока не укладываются. И более того, мне, например, все равно очень сложно себе представить, что и стрижи, и калибри, и козодои должны находиться в одном отряде,
2: и вот смотри,
3: что они произошли от ночных созданий.
2: Да, если мы говорим о калибри, то огромное количество видов калибри коэволюционировали вместе с растениями.
3: С растениями, конечно.
2: А это долго. Когда сколько же лет должно пройти вообще?
3: Да.
2: Давай радиослушателям напомним, что такое коэволюция калибри с цветковыми растениями.
3: Получается так. Мы, допустим, находим цветок с очень длинным трубчатым венчиком. Да? Кто его может опылять? Значит, есть такой колибри, который обладает таким же длинным клювом, который может проникнуть до нектара,
2: напиться
3: этого нектара, и таким образом у него на клюв налипнет пыльца, и когда он полетит к следующему такому цветку, он перенесет пыльцу с цветка на цветок. И колибри хорошо, потому что у него нет конкурентов. И цветку хорошо, потому что у него есть твердый вот опылитель, который, значит...
2: Надежный железобетонный,
3: совершенно верно.
2: Да, сколько ж лет это должно занимать? Миллионы лет.
3: Ну, миллионы лет, конечно, конечно.
2: То есть это древняя группа, получается, Казадой?
3: Вообще получается, что Казадой со стрижами и колибри, если верить вот молекулярным выкладкам, это одна из самых рано отделившихся групп птиц. Где-то у самого основания. Вот. То есть, скажем так, хищники, там, совы разделились гораздо позже.
2: Даже так?
3: Да.
2: Это вот где-то 70 миллионов лет назад, да?
3: Ну, скорее 60, где-то так, но где-то около того. Очень древняя группа. Хорошо, вот про казадоев мы поговорили, да, причем мы выяснили, что есть а-ля стрижи, такие воздушные охотники на насекомых с клювом-кошельком, да, и есть такие больше похожие на сов, которые там собирают корм на ветвях, которые могут передвигаться. Вообще у казадоев очень слабо развиты лапы, в отличие от сов, например, да, нехватательные, там, не когтистые, и большинство казадоев просто лапы вообще никак не используют, ну, как и стрижи, кстати говоря, и почти так же, как колибри. Колибри только могут сидеть на своих лапках. А вот другие казадои, тропические многие, они так вполне себе лазят, и некоторые из них являются почти хищниками, то есть они вот своим этим клювом могут там схватить мышь или лягушку, или ящерицу, съесть ее вполне спокойно. Так что вот такая группа еще ночных птиц, и вот, пожалуй, если говорить о ночных птицах целиком, только вот эти два отряда, совы и казадои. А дальше ночные птицы есть, знаете, среди кого? Среди тех, кто зондирует почву.
2: Киви вспоминается.
3: Киви, вальдшнеп, какие-то пастушковые птицы, да? Те, которые...
2: Им все равно, как бы зондировать,
3: да.
2: Они на ощупь это
3: совершенно
2: делают.
3: Верно. Ну, киви, пожалуй, самый потрясающий пример ночной птицы, которая стала буквально зверем. В Новой Зеландии нету наземных млекопитающих, и киви вот так ее эволюция увела в сторону создания, ну, некого такого супер-ежа, у насекомоядного млекопитающего, который, ну, не с поверхности подбирает, а зондирует клювом почву. Причем, когда зондирует киви почву в поисках своей добычи, там происходит вот какая вещь. Если зондирует, например, кулик вальдшнеп, он просто на ощупь находит дождевого червяка. А киви не только на ощупь, а еще и вынюхивает, потому что ноздри у киви сместились на кончик клюва, и, втыкая клюв в эту землю, киви еще прекрасно вынюхивают свою добычу.
2: Еще про перышки мы поговорим, которые стали как шерстинки.
3: Это да. Вообще киви очень стала действительно напоминать зверька. Во-первых, она пахнет и очень здорово ориентируется сама по запаху. И, кстати говоря, вынюхивает не только червяков каких-то, но и себе подобных.
2: Так она потеет, что ли, получается?
3: Нет, нет.
2: Чем она пахнет?
3: Вот,
2: ну, какими-то железами?
3: Ну, видимо, копчиковая железа издает запах. И вот из-за этого они страдают, потому что собаки прекрасно их находят по запаху. У нее и перья превратились практически в шерстинки, да, и вокруг клюва там растут вибрисы, как у кошки, да, то есть они при ближних контактах друг с другом вот этими вибрисами могут общаться, да, каким-то образом. А самое, ну, печальное для птицы, у нее сильно уменьшились глаза, и они слабо функционируют. То есть такая землеройка получилась. Это единственный случай в мире птиц, когда глаза вот так вот...
2: Вот что значит эволюционировать в тепличных условиях.
3: В тепличных условиях. Ну, думаю, здесь вот ночной образ жизни, конечно, сыграл свою роль, но просто глаза стали не нужны как анализатор вот для поиска пищи. Например, тот же вальдшнеп, который тоже зондирует почву клювом, у него глаза наоборот, будь здоров, они огромные, и еще более того, они переместились ближе к затылку. Для чего? Хищники-то не дреблят. Ты зондируешь клювом это в поисках червяка, но глаза у тебя должны быть на макушке.
2: А что? Он бинокулярен?
3: Не очень бинокулярен, но зато поле зрения огромное.
2: Огромное, да. Как у наземных травоядных.
3: Совершенно верно.
2: Вот мы какие параллели мы в конце нашей передачи сделали. Да,
3: да, совершенно верно. Так что, видите, получается, что ночной образ жизни свойственен не только совам, но и казадоям, если кто вспомнит, но еще и киви, здесь и ночные кулики. Да, еще вспомним, что многие трубконосые, то есть буревестники и тайфуники, летают тоже по ночам, потому что вынюхивают свою добычу в поверхностном слое морской воды.
5: Зоопланктон поднимается.
3: Да, да, совершенно верно. Им не очень нужно зрение, зато нужно обоняние, и вот они перешли тоже на ночной такой образ жизни в открытом океане.
2: Ну что ж, это очень занимательно. Спасибо большое, Евгений Александрович. Так, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Евгением Кобликом о ночных птицах. Мы их все перечислили, пожалуй. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Леонардо, ты ведь разумный человек. Скажи мне, как перевозили этих каменных гигантов в старые времена? Они шли сами, ответил он. Из книги Тура Хейердала «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте.
0: Фильм «Рапа Нуи» был снят в 1994 году американским режиссером и сценаристом Кевином Рейнольдсом. Среди продюсеров фильма значится Кевин Костнер и один из создателей фильмов «Матрица» и «Властелин колец» Барри М. Осборн. Сценарий основан на легендах рапануйцев об острове Пасхи. Сюжет фильма повествует о том, как с XIV века рапануйцы создают на своем острове монументальные статуи Моаи. К XVII веку их некогда развитая цивилизация приходит в упадок, истощив природные запасы. Нехватка продовольствия и социальная рознь расшатывают общественный строй, основанный привилегированным сословием длинноухих. Тем временем на Рапануи, известный нам как остров Пасхи, появляется любовный треугольник. Нора, юноша из правящего клана, влюбляется в девушку из клана короткоухих Роману, которую также любит их общий друг детства короткоухий Маки. Приближаются традиционные ежегодные состязания, которые издавна проводятся между племенами. Победа должна достаться тому, кто первым доставит яйцо темной крачки с соседнего острова. Победившее племя будет управлять островом весь будущий год, а принесший яйцо будет объявлен человеком-птицей, посланником Бога.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм «Рапа Нуи» про коренных жителей острова Пасхи, которые были оторваны от другого мира и считали свой остров центром вселенной. Расскажите, как и примерно когда они попали на этот остров?
2: На самом деле, точная дата никому не известна, по той простой причине, что это остров вулканический, отложений там очень мало, и культурные остатки, которые есть, по которым, в принципе, можно датировать, они все так или иначе связаны с морем. То есть это какие-то раковины, там еще что-то сделано из морских материалов. А морские вещи датируются абсолютно очень плохо. Есть такой эффект резервуара, который все портит. Поэтому точно мы, если честно, не знаем. Но где-то на самом деле около 1500 года, то есть вообще это не так давно. Между прочим, в самом фильме там пару раз звучит где-то как-то, что типа там тысячелетняя какая-то там история. Вот, на самом деле не так много они там просидели. А учитывая, что их уже европейцы открыли где-то там в 17-18 веке, то вся история вот этого острова – это лет там 200 на самом деле. Но другое дело, что полинезийская культура как таковая, она гораздо древнее, потому что на остров Пасхи-то они приплыли с других островов, ну там точно тоже неизвестно с каких, но условно как бы стоите, ну может там через какие-то пересадочные пункты. И когда они туда приплыли, это были уже такие сложенные полинезийцы, вот, но уже на месте получили очень мощную специфику. И за очень короткий промежуток времени они успели наворотить много дел. И это маленький островок, он в поперечнике-то там 3,5 километра, а на самом деле там всяких материальных вещей нагорожена немеренная прорва. Существует книжка чудеснейшая совершенно, даже на русский язык переведена, вот такой толщины, типа там «Материальная культура острова Пасхи». И какие-то там побрякушки, какие-то подземные пещеры, росписи наскальные, ну, эти статуи, само собой. Ну, вот, и чего-то там того и нету. Другое дело, что подавляющая часть этой материальной культуры была абсолютно безвозвратно изничтожена уже при европейцах с помощью миссионеров. Ну, и посредством миссионеров, которые всех там перекрестили и внушили самим островитянам, что их родная культура – это все неправильно и нехорошо, и сами эти островитяне с большим энтузиазмом потом все это истребляли. Ну, вот. Но все-таки многие обращали внимание на эту специфику, туда приезжали, ну, Тур Хейердал тот же самый, ну, не только он, естественно, ну, вот, ну, там, начиная с Роггивена, который там все это открыл, и Кук, и там кто только не был, ну, вот, все понемножечку что-то описывали. Ну, вот, и там масса всяких чудесных вещей, там эти дощечки Кахао-Ронга-Ронга, кстати, единственное, вот, что не прозвучало вообще-то в фильме, по-моему, нигде, про этих дощечки как-то не было, даже не знаю, почему они это как пропустили, ну, вот, но вообще там много-много всего. И вот фильм, он чем замечательный, что он, ну, кроме разве что этих дощечек, все как-то умудрился вместить. И там вроде есть сюжет-то такой не сильно мудреный, достаточно линейный. А вообще, если так более-менее представлять, что там происходило, они действительно впихали туда и мифы, и статуи, и технологию изготовления статуи, и какие-то там песни, пляски, и все, и вот социальное устройство, вот это соревнование за этими птичьими яйцами на маленький там островок. Вот. И на удивление они, по сути, нигде даже и не соврали. То есть это чуть ли не документальный фильм, по сути дела, хотя, ну, актеры, понятно, актеры. Между прочим, что чудесно, там главные актеры, они вообще ни разу не полинезийцы. Там главная героиня, она помесь там француза с китаянкой, по-моему, что-то такое. Вот. Но на полинезийку похоже, как бы, и нормально. И вот все основные элементы, они прям вот близки к реальности. Вот. И вот этот сам миф о том, зачем они строили статуи, по какому поводу, и вот это соревнование, борьба длинноухих, короткоухих, там ров вот этот вот, в который они потом там тела сбрасывали, оно в мифах так все прямо изложено. То есть это редкий, чуть ли не уникальный на самом деле пример фильма, когда они вот от себятины не стали городить. Mm-hmm. Вот, потому что «Остров Пасхи» — это ну, прямо просится туда приплести что-нибудь такое. Ну, раз мы не все знаем, да, давайте мы что-нибудь додумаем и досочиняем. Там чуть ли там не инопланетян каких-нибудь можно было нагородить, не знаю, там приплывших викингов, индейцев, там еще что-нибудь такое, ну, что сочинялось в большом количестве. А тут они прям не стали сочинять, а прям вот как есть, так и изложили. Фильм шикарный в этом смысле.
1: Ну, для меня тоже эти статуи всегда были какой-то загадкой. И по поводу Хейердала, то, что начали рассказывать, когда он, по-моему, в 56-м году, да, организовал экспедицию, чтобы понять, как строились эти статуи, и длинноухие ему сказали, а вы у нас не спрашивали, оказывается, это была известная, да, технология изготовления статуй.
2: Ну, технология там, прям скажем, не такая мудреная. Многим людям представляется, что если это какая-то гигантская статуя, то и технология какая-то там изощренная и хитрая. Вообще берется камень и стучится. Ну и от каждого удара там вроде эффект не особо, но если это делать методично и долго, ну, труд все перетрет, как известно. И когда большая толпа народа, обеспеченная более-менее едой, сидит и долбит эти булыжники, то можно своять все что угодно, а если потом там делать вот эти катки из пальм, что шикарно совершенно показано, и запрячь кучу людей веревочками, все это дело привязать, опять же, пальмовыми, вот, еще их там немножко как бы мотивировать, ну, Хейердал, кстати, мотивировал как бы положительно, им весело просто было, они там тягали эти статуи только так, вот, ну, а в фильме там принудительно, ну, скорее всего, так оно примерно и было, ну, и плюс это заряжено какой-то религией, там, вот этот сумасшедший какой-то жрец, который там еще больше статуй, там, эту нафиг, как бы, да, постройте нам там в два раза больше, вот, ну, видимо, так оно примерно и происходило, и что характерно, это же не только на острове Пасхи, остров Пасхи, он просто загадочен тем, что вот это где-то далеко в океане, там, никто толком не был, да, ну, там, какие-то редкостные люди, там, видели это все дело. А подобные статуи-то они на Ближнем Востоке были, в Египте, а в Египте в неолите фактически, да, или там в каком-нибудь медном веке, даже бронзы у них не было, тоже статуи ставили, и не меньше, а то и побольше, и храмы возводили, и пирамиды, и тоже такими же, по сути дела, технологиями. А если ближе к нам смотреть, ну, пресловутая какая-нибудь там эта колонна в Санкт-Петербурге стоит, вот этот столб Александрийский, его строили-то тоже, ну, там, понятно, технология была чуть-чуть получше, но ставили-то его тоже лошадьми, людьми, с веревками, это там не было ни тракторов, там, ни паровых двигателей, тоже чисто ручной труд, ничего, поставили, все описано прекрасно, там, задокументировано. То есть, на самом деле, для возведения чего-то грандиозного нужно приложить мозги, запрячь достаточно кучу людей и хорошенько их мотивировать. Ну, я это достаточно хорошо знаю, потому что вот на практику езжу со студентами, и когда задача там что-нибудь такое выпахать, какой-нибудь там раскоп 10 метров высотой, ну или глубиной наоборот, ну, передвинуть какой-нибудь там квадр размером, типа там 4 на 4 метра, да, который весит там неизвестно сколько, ничего, если студентам сказать, что надо вот это вот передвинуть сюда, передвигают только так, ну вот, совершенно чуть ли там не голыми руками. Ну, человек вроде сам-то хиленький, да, но когда большая толпа, ну, он муравьи строит, муравейник, никого ж не удивляет. Ну, вот, ну, тут тоже вполне успешно. Вот, и самое замечательное, что действительно, когда Хейердал спрашивал островитян, они ему прям показали. Вот, еще и песенку спели, которая полагается при этом. Вот, ну, для меня личная загадка, как это передавалось из поколения в поколение, если, скажем, они уже несколько поколений ничего не строили, ну, все равно же как-то же оно передавалось, это же не на генетическом уровне. То есть кто-то там объяснял, вот, чтобы построить, надо взять там то-то, то-то, но, тем не менее, как-то передавалось. И они умеют, ну, сейчас современные, может быть, нет, вот, но, в принципе, ничего такого невероятного в этом нет.
1: А в фильме объясняется исчезновение деревьев, точнее полнейшая вырубка на острове, тем, что они, им нужно было постоянно двигать эти статуи с места на место. Они еще, знаю, переставляли их, вот, снимали с пьедестала, ставили на другое место. Действительно ли все деревья были вырублены из-за этого?
2: Да, на самом деле шикарнейшее это описано в книге «Коллапс» Джареда Даймонда и «Ружья, микробы и стали» еще то же самое, ну, другая книжка, но того же автора. И там подробнейше это описано. Остров Пасхи на момент прибытия туда людей был покрыт густыми лесами. Ну и, кстати говоря, и в фильме это прямым текстом говорится в какой-то момент. И там, более того, росла пальма. Она, кстати, в фильме-то показана, как это просто пальма, а вообще это была самая большая пальма в мире. Там особый вид отдельный, но сейчас полностью исчезнувший. И огромнейшее растение. Вот, но они в кратчайшие сроки, ну, там лет за меньше чем 100, все истребили. Ну, начали они на самом деле вырубать по вполне практичным причинам, ну, чтобы там дрова были, и чтобы расчищать участки под земледелие. Ну, потому что это земледельцы все-таки тропические, и под какие-то там ботаты они все это дело расчищали. Ну, или там ям, скосаву, что-нибудь там выращивали. И все это вырубали, а уж когда это стали использовать для катков под статуи, то это приобрело совершеннейшие катастрофические размеры. Вот. И в некоторый момент действительно все пальмы были уничтожены. И теперь там нету вообще ни одной такой пальмы. Потом уже сажали какие-то там другие деревья, ну уже вот в 20 веке, ну чтобы уж совсем печально не было. Но в некоторый момент там не осталось ни одного дерева вообще на всем острове. И, между прочим, у Даймонда и, по-моему, еще у кого-то есть как раз такая мысль, что типа, а что думал последний человек, вот, ну вернее не последний, что думал человек, срубавший последнюю пальму. И в фильме вот это шикарнейше показано. Я, кстати, не знаю, вот сценаристы, кто вот это все прописывали, они читали Даймонда или вот того, кто это написал, или Хейердал, может, это Хейердал сказал, я, честно говоря, не помню. Ну, вот, но это прям вот мысль в чистом виде, что вот там стоит последняя пальма, в буквальном совершенно смысле, он там об нее обнимается, да, и там толпа мужиков там с топорами, значит, ее срубают. Нам надо, потому что надо. Ну и, видимо, таки оно так и было. То есть практически, ну это же реально, как бы в какой-то момент действительно на всем острове осталось последнее дерево, пришли какие-то товарищи с топорами, ее таки спилили. Вот. И в итоге это все привело к ужаснейшей экологической катастрофе, потому что эти пальмы задерживали почву, ну, там она и бедная с самого начала была, остров вулканический, а самое обидное, что он находится очень далеко от всего. То есть это самый изолированный остров вообще на планете, в принципе, на самом деле. То есть ближайшая там Южная Америка, но до нее сильно не рядом. И с Южной Америки там не особо чего и прилетает. А плодородие почти всех островов в океане, в Полинезии, зависит от леса, который приносится с Ордовского плато в Китае. То есть это Северный Китай, Монголия, ну вот моя родная Чита, да, где-то там рядом. И вот оттуда пыльные бури, значит, поднимают эту лесовую почву, она перелетает через океан и оседает на островах. И вот она миллионы лет буквально оседала, получился какой-никакой слой, выросли вот эти самые пальмы, ну, семена тоже как-то там приплыли, прилетели, а потом пришли люди, и все это за там 100 лет срубили. И дождями все это смыло, и все, новая почва будет образовываться еще там тысячи лет в лучшем случае, а скорее всего и миллионы. Вот. И люди все это истощили. В фильме, кстати, шикарно это тоже показано, когда они там тяпкой что-то такое тюкают, и там какие-то жалкие ростки, а еще там толпа народа сверху пробегает, все это затаптывает обратно. И случился голод. Ну, то есть все это еще под вот это маниакальное строительство статуи, которых там реально понастроили это огромнейшее количество. Это привело к коллапсу. Почему, собственно, у Даймонда книжка «Коллапс» называется. Была война, резня и людоедство, которое тоже показано в фильме. Я вот говорю, просто фильм все собрал, и там вроде маленькие сценочки такие, как-то мимоходом, а они прям вот в тему очень. И к моменту прибытия европейцев полинезийцы, вот эти острова Пасхи, рапануйцы, выглядели самым убогим образом. И вот все там, и Рогивены, Кук и все прочие, кто туда приплывал, говорили, что более ущербных каких-то вот несчастных, замученных полинезийцев мы не видели никогда. То есть, ну, когда на нормальный остров приплываешь, там здоровые товарищи, да, румяные, сытые, кругленькие такие. Причем полинезийцы, они же еще и склонность к полноте имеют повышенную, ну, вообще, как бы генетически. И они обычно такие пухленькие, такие замечательные люди. А тут, когда приплыли европейцы, они там их скелеты ходили, такие тени замученные, потому что у них уже ничего не росло, птицы не съели, там, кстати, куча птиц была местных. К моменту прибытия европейцев на острове не было ни птиц вообще. И вот они там плавали на этот островочек. за какими-то там этими морскими ласточками. Вот. Кстати, в фильме, по-моему, какие-то не те птицы показаны, но это не важно. По-моему, там вид другой, но не суть. И, собственно, рыбу там тоже не особо-то половишь, потому что им не из чего было строить корабли. Потому что приплыли-то туда они на нормальных лодках, ну, больших пирогах, таких замечательных. А потом, когда они все деревья вырубили, им не из чего было строить. Ну, вот в фильме в конце они там отчаливают на каком-то последнем там этом кораблике. Ну, а какие-то эти там вообще на айсберг залезли сдуру. Ну, вот, ну, это уже, конечно, такая байка. Но байки, кстати, про айсберги есть у полинезийцев, что чудесное. То есть это тоже как бы из легенд полинезийских.
1: А вот касаемо айсбергов, это же нередко сейчас возле острова Пасхи то, что они проплывают мимо?
2: Ну, у острова Пасхи, что-то я подозреваю, что они вообще не проплывают, если честно, потому что он вообще северно находится. Ну, я не знаток, глицеолог, как бы, но что-то мне внутренний голос подсказывает, что туда они шансов не имеют особо доплыть. Но в легендах полинезийцев, ну, есть какие-то упоминания каких-то белых блестящих гор, которые где-то вот они там видели. И, в принципе, может быть, какие-то и доплывали, бог его знает. Но остров Пасхи все-таки сильно близко к экватору находится, что-то как-то сомнения меня берут. Но каких только чудес не бывает, в принципе, там один доплыть и мог. Ну, это в основном легенды про айсберги, это где-нибудь в Новой Зеландии, где там, в принципе, у них уже ледники-то на самом острове есть. Ну, вот сюда как-то сомнительно. Но легенды есть, поэтому, в принципе, прописано, ну, законно. А лодочки к моменту прибытия европейцев они делали из дощечек размером там, меньше листа бумаги и сшивали нитками. То есть это лодка, сшитая ниточками, и они могли на этих лодочках отплывать там буквально сколько-то от берега, ну совсем недалеко, потому что мимо проходит довольно мощное течение. И если на такой лодчонке отплыть чуть подальше, унесет, бог знает куда, и скорее всего где-нибудь потонешь, потому что лодка хиленькая. Ну была бы еще нормальная, ладно, как бы, а нормальных не было. Вот. И они даже рыбу толком ловить не могли, потому что у берега там довольно мощный прибой, кстати, шикарно показано, опять же, и там не особо что половишь, вот. А далеко не уплывешь, потому что, ну, уплыть-то можно, но просто не вернешься назад. И парусов не из чего делать, да, опять же, там ничего толком не растет, весла не из чего делать, то есть это люди, вот, оказавшиеся в настолько нехорошем, как бы, месте. С одной стороны, это как бы райский остров, ну и фильм-то называется «Потерянный рай», а оно в буквальном смысле как бы «Потерянный рай». То есть когда они приплыли, это реально был райский остров. Чудесные леса, куча птиц, не летающих причем, да, куча рыбы вокруг. То есть все как бы было. Но они просто вот бездумно все это истребили. И такой вот экологический посыл и в фильме, и как бы в самой истории, в реальной, да, он заряжен такой весьма. Причем на разных островах в Полинезии люди это решали не одинаково, на самом деле. Вот на острове Пасхи это образец, как не надо делать, вот не нужно так делать. Это такой микро, как бы, мир, и причем, да, они же действительно знали, думали, что они единственные на планете, и не знали про существование других людей. Ну, мифы были, что где-то, что-то, да, но они думали, что все утонуло, как бы, потому что по факту, куда ни погляди, никого нет, никто не приплывает, да. Если кто-то уплывает с острова, никогда не возвращается, ну, что тут еще подумаешь.
1: Вот это мне непонятно больше всего. Смотрите, они когда-то все равно приплыли. Если вот вы рассказываете поразительно, как они уже несколько поколений не строят эти маи, скульптуры, но из уст в уста передаются истории, технологии строительства. Уста передаются истории, технологии строительства. Как тогда

0: что кто-то в природе есть. И они оказались вот в таком микромире, но это, как я вот сказал, такое поучение всему человечеству, потому что наша планета — это тоже такой же остров, и, ну, просто масштаб побольше, а суть-то та же. То есть, ну, это как бы остров в космическом пространстве, и ресурсы планеты, они такие ограничены. То есть, если на острове Пасхи этого хватило там, на 100 лет, ну, там, на 200, допустим, лет, то на планете, ну, хватит там на 1000, там, 10 тысяч, там, даже миллион, да, все равно это как бы ни о чем. А, скорее всего, на миллион не хватит. С начала промышленной революции прошло вот, лет 200, и мы уже все самые значимые ресурсы истребили. То, что накапливалось там 4 миллиарда лет там, с какого-нибудь катархии, уже как бы этого особо нет. Уголь сожгли, нефть сожгли, газ дожигаем последний. Ну, в принципе, там, ну, лет на 300, допустим, еще хватит, ну, что такое 300 лет. Полинезийцам тоже казалось, когда они туда приплыли, что, ну, все, мы попали в рай. Что еще, как бы, о чем мечтать? Деревья есть, птички поют, море, там, солнышко, красота. Но вот в итоге пришли к людоедству, страшной резне, и в немалой степени они к этому пришли через вот идеологические глюки. Что надо строить статуи. Вот если бы они не строили эти статуи, в принципе, могли бы дольше жить. Потому что есть другие острова в Полинезии, где они вот так вот не заморачивались, и у них гораздо более устойчивое было развитие. Где-нибудь там Мангарева, например. Где они там истребили всех свиней. Ну, на острове Пасхи, хотя бы свиней не было, и то хорошо, да. Но на других островах часто проблемой были свиньи, которые много роют землю, в итоге, опять же, смыв почвы, и они там все выжирают. Вот. Но вот на некоторых островах они целенаправленно истребили всех свиней, ну, с духом собрались, как бы они вкусные, да, но поняли, что если свиньи останутся, то все, всем конец. И разбили остров на такие как бы уровни, здесь будут одни культуры, здесь другие, деревья трогать нельзя, это табу, все, вот они должны расти, здесь мы будем рыбу ловить, здесь у нас там еще что-то будет. И получился такой устойчивый микробиом, который работает и вполне себе функционирует реально как бы на протяжении очень долгого времени. Вот так можно сделать, но для этого надо ум приложить. Вот у островитян Пасхи этого ума не хватило, по факту.
1: А вы можете мне объяснить с научной точки зрения, откуда это было помутнение рассудка, когда они постоянно строили статуи, строили, строили, и не могли остановиться, и постоянно их куда-то таскали, действительно, как муравьи, бесконечно просто в этом пространстве?
0: Ну, это как бы объяснить толком невозможно, потому что никто, если сейчас не знает,
1: но
0: их
1: больше
0: самих
1: склоняются
0: не
1: к религиозному, да, по
0: тексту? Ну, вообще это очевидно религиозно, да. То есть это не для пользы дела уж точно, а если не для пользы дела, ну, значит религиозно. Ну, вот. Видимо, просто дело в том, что остров-то маленький, развлечений откровенно мало, да, впечатлений никаких, обмена никакого ни с кем, ничего нет. Вот. А человеческий ум, он так сделан, что мы должны что-то делать, ну, мы должны куда-то энергию прилагать. Это многим кажется, ну, кто все время занят какой-то деятельностью, что наконец бы отдохнуть, лечь, полежать, да, там, на островочке, там, на песочке, под пальмой, как бы, вот это хорошо, это мечта. Но это когда человек занят, ему хочется иногда отдохнуть, вот мне иногда очень хочется. Но я понимаю, что если меня посадить на такой остров, я через там 2 месяца сойду с ума, потому что если делать нечего... Кстати, экспериментально такое много раз происходило, ну, не то чтобы нарочно, да, а у того же Хердала есть чудесное описание, когда европейцы покупали какой-нибудь там островок в Полинезии, выращивали кокосовые пальмы и продавали копру, ну, вот эту вот сушеную эту внутренность этих кокосов. Раз в год к ним приплывает корабль, забирает эти кокосы, привозит какие-то там штуки, ну, всякие вещи там, да, что там надо для жизни. И когда люди вот так вот заселялись на такой срок, они тоже представляли, что они попали в рай. А через там годик-два у них там крыша съезжала, потому что, ну, когда раз в год к тебе приезжают люди и вообще хоть что-нибудь происходит, а остальное время ты реально вот лежишь на песочке и ничего не делаешь, ну, пальмы сами растут, да, кокосы, за ними ухаживать не надо. Ну, вот, ну, собираешь их там, складываешь в кучку, ну, крыша съезжает. И там, когда ладно, там один-два человека, ну, как бы им не повезло. Или повезло, там, с какой стороны смотреть. А когда это все-таки человек 300, или там сколько этих островитян было на этом Пасхе, да, а в максимум их там, ну, 1000 могла вполне себе быть, ну, вот, у них крыша уже будет съезжать по полной программе. Ну, вот, и куда-то надо эту энергию направить. Вот они направили на эти самые статуи. Ну, тем более, видимо, была еще какая-то религиозная подоплека, очевидно, в этом всем. Ну и плюс какие-то, видимо, заводилы. Ну вот, кстати, в фильме шикарно показано, да, там главный вот этот вождь и его какой-то там этот подстрекатель такой немножко тоже шизанутый, что а, давайте теперь с бородками делать, да. Ну вот, нет, сейчас добудем шляпы, а потом там еще что-нибудь, а потом с большими ушами, а потом с серьгами. И когда вот такой, как

0: неадекват находится, ну, он может зарядить как бы много людей, действительно, и они начинают делать какую-то такую дичь, которая подкашивает в итоге всех. Ну, это, в принципе, опять же, не только на острове Пасхи происходило, просто обычно, ну, если это происходит где-то там на материке, для этого хватает ресурсов, и всегда есть еще какие-то соседи, которые, ну, либо своим существованием покажут, что можно и по-другому, и не обязательно вот эти статуи строить, да, и так все будет хорошо, или просто окажутся более конкурентоспособны и задавят вот этих вот неадекватов. Вот. Но на острове Пасхи у них не было никакой конкуренции и не было других примеров, что можно по-другому. И у них это по нарастающей шло. Ну, другие примеры тоже известны. Вот в Центральной Америке, например, всякие там ацтеки, майя, они же там тоже человеческие жертвоприношения каждый день делали, потому что если не вырвать сердце, да, у этого какого-то чувака...
1: День прошел зря.
0: Не то, что день прошел зря, а солнце не взойдет. То есть, если мы не совершим жертвоприношение, то солнце не взойдет. Вот. А мы приносим жертвы, и солнце восходит. Научное доказательство. Вот. И пока не пришли испанцы и всех там не порубали, они это делали на протяжении сотен лет. То есть, тоже вот такую дичь творили. Но поскольку они тем самым контролировали численность земледельцев, ну, там, в принципе, на жертве не так много, да, а численность большая, то как бы и, в принципе, и как бы и нормально. Ну вот, а со стороны, если посмотришь, что за мрак вообще, что вы тут делаете, вообще тысячи лет режете людей, там же раскопанные, когда там эти гекатомбы, буквально там эти черепа тысячами лежат, вот этих принесенных жертв, это же вообще мрак. Ну вот, но там, ну, это как-то еще было устойчиво, потому что это большая территория, они там могли много кукурузы этой выращивать, а остров Пасхи 3 километра, все, как бы, и поэтому у них все это наращивалось, и пришло к полному краху. Не надо так делать.
1: А смотрите, они делились на длинноухих и короткоухих. Длинноухие были более привилегированные, и даже Хирдал, да, рассказывает о том, что они длинноухие не рассказывали короткоухим, как изготавливались эти статуи и скрывали от них технологию производства. А когда началось это разделение, почему оно произошло, и как это передавалось, кастовость, по наследству или как-то избиралось после рождения, можете объяснить?
0: Ну, на самом деле, как оно там делилось, не знает никто, потому что это же байки про этих короткоухих, длинноухих. К моменту прибытия европейцев там не было уже вот этого деления. То есть это легенда, что когда-то жило два племени, вот одни были там крутые, другие подчиненные, и эти, значит, там других там это, а потом у них была война, и одни других загнали на полуостров и там всех вырезали. Ну, вот. Но это байка. И подобные байки на самом деле есть чуть ли не у любого народа. Что вот когда-то был там какой-нибудь, там, не знаю, вот такой царь, да, и другой царь, и вот они там между собой воевали. На статуях там эти длинные мочки уха, и вот, значит, это статуи типа длинноухих. Вот, но байка могла возникнуть уже позже окончания возведения статуй, когда они смотрели на статуи и видели, что у тех длинные уши. Ну, наверное, это были длинноухие. То есть, на самом деле, это уже задним числом могли байку-то придумать. А на островах, когда там не сильно много людей и письменности нет, ну, там, конечно, эти письменность типа была на там, острове Пасхи, но она такая псевдописьменность на самом деле. Ну, вот, и письменности нет, и все передается устно, то байка, придуманная просто вот на ходу, может стать историей, ну, там, в течение одного поколения. То есть, если главный жрец вышел и сказал, на самом-то деле все было так, вот, ну, все скажут, ну да, раз жрец сказал, значит так. И потом будут друг другу пересказывать. То есть это, для этого не надо много даже там времени, усилий каких-то, да. Это вот личность как бы на маленьком острове при небольшом количестве людей играет очень много. Вот, поэтому были ли на самом деле там длинноухие, короткоухие, мы, если честно, не знаем. Но с большой вероятностью таки были, потому что там, где маломальски хотя бы история проверяемая, вот эта устная полинезийская, ну, на Новой Зеландии, например, она более-менее подтверждается. То есть вот в Новой Зеландии они там приплыли на какой-то конкретный берег, там сколько-то лодок, и у них в легенде прямо расписано, что там лодка называлась так-то, и кормовое весло называлось так-то, а нос лодки назывался так-то, и вот они приплыли на такой-то берег, и там рулевого чувака звали так-то, а капитана звали так-то, а вот еще там этих звали вот такими-то именами. И когда начинают археологически это проверять, то действительно вот на этом берегу оказываются самые древние остатки. И действительно, видимо, они туда в действительности приплыли. Ну, вот, то есть врать-то им тоже нужды особой не было. Ну, так что с большой вероятностью примерно такая история и была. Тем более, что у полинезийцев часто, ну, похожая на кастовую систему существовала. Оно было и на Тонга, и на Самоа, и на Гавайях, и на Таити, и даже на Фиджи там что-то похожее было, хотя там уже даже не полинезийцы, а меланезийцы. Ну вот, то есть вот эта такая склонность к кастовому расслоению и такой предгосударственности у полинезийцев сформировалась еще очень рано, еще, видимо, на Тонга, если не раньше, когда они вот только-только еще начинали заселять Полинезию, там, 4000 лет назад. Ну вот, так что, видимо, там это существовало. Но как оно реально формировало, ну, как бы реализовывалось, да, вот, мы, честно говоря, не очень знаем. На острове Пасхи есть черепа раскопанные, ископаемые, и они не показывают какого-то четкого разделения на несколько групп. Ну, то есть, чтобы это прям вот какие-то расово разные были люди, да, с какими-то разными там обликом. Вот, хотя там в байках даже есть, что типа там одни были потемнее, другие посветлее. Кстати, в фильме это даже показано. Там тоже эти длинноухие вроде как посветлее, эти вроде как посмуглее. Вот, но достоверно это не подтверждается, честно говоря. Хердал-то еще сочинял, что это были там чуть ли не с одной стороны викинги, с другой стороны индейцы. Ну, кстати, не исключено, что индейцы до Пасхи таки доплывали. Потому что в кратере, в озере есть слои отложения ила, и там найдены остатки водорослей южноамериканского происхождения, причем пресноводных водорослей, то есть тех, которые как бы сами доплыть никак не могли до острова Пасхи. И предполагается, что это все-таки какие-то действительно индейцы приплыли, ну, у них там какие-то были бутылки с водой где-то, они там выплеснули это дело, и вот эти водоросли каким-то образом там попали. Ну, потому что, а как иначе-то? Ну, в принципе, с птицами еще теоретически можно такое произойти могло. Но чудесным образом, это все датировано хорошо, слои ила-то они хорошо как раз датируются, и время образования вот этих илов, оно примерно совпадает с тем, что по преданиям самих вот этих арпануйцев, когда они там более-менее появились. Ну вот, вроде как получается, что да, может быть, какие-то действительно из Южной Америки персонажи доплывали. Но другое дело, какой вклад они дали в формирование современных полинезийцев, большой вопрос. Потому что современные рапануйцы, ну, те, которые исследованы и по черепам, и живые, ну, живых там очень немного реально осталось, и они там все метисированы уже дико, ну, вот, но там никакого особого родства с индейцами не обнаруживается. То есть это такие прям полинезийцы-полинезийцы. Но, с другой стороны, столько там было всяких смешений, что, может быть, оно уже затерлось, потому что судьба уже после открытия европейцев у них тоже была там не сладкая. Их какие-то там рабовладельцы угоняли в Перу там, на какие-то серебряные рудники, всех
1: болезни,
0: там гноили.
1: Болезни, да, различные.
0: Вот, потом англичане последних освободили, вернули обратно, они перезаражали всех какой-то там оспой, и все оставшиеся умерли. Ну, вот, то есть там какой-то мрак творился. И современные вот эти рапануйцы, которые сидят на острове, они-то искренне считают, что они-то вот и есть рапануйцы, но на самом деле, если там посмотреть, они рапануйцы, ну, на очень небольшой процент, а там уже что только не намешано в них. Но это вот такой несчастный остров. Поэтому были ли там действительно вот такие жестко разделенные длинноухие и короткоухие, как прям разные племена, скорее это были социальные страты как бы. То есть, ну, вожди, да, ну, потому что у полинезийцев вот это вот социальное расслоение, правда, кастовое было довольно сильное. Вожди как бы и жрецы, и вот общинники. Ну, это, в принципе, на любом полинезийском острове было. Между прочим, на других островах иногда это действительно на уже биологический уровень переходило. Вот на Гавайях, например, там действительно по черепам видно, что богатые погребения, у них облик немножко другой, чем у общинников. Ну вот, старые как бы древние черепа, ну тоже как они там не ископаемые, конечно, там типа 500 лет назад, но тем не менее, они биологически отличались, то есть они на лицо были немножечко другие. Ну не то чтобы там радикально как-то, там не то чтобы прям какие-то совсем разные расы, но была заметна разница и там в длине тела, там в росте, да, там одни лучше ели, другие хуже ели. Вот. Но на Пасхе все-таки настолько жесткого, видимо, разделения не было, по простой причине, что остров маленький, население там было небольшое. Вот. Но кто-то всегда считает себя круче, а кого-то всегда считают хуже, вот. Кого-то заставляют работать, вот. Кто-то подзуживает наоборот. И, видимо, вот тенденция к этому таки была и в легендах отразилась, да.
1: В общем, нужно было назвать этот фильм «Лучше рапануй и остров проклятых».
0: Ну, можно было и так, да. Ну, тут же как раз вот и самый-то такой момент, что был рай, стал ужас. И действительно это происходило быстро. То есть в этом же как бы весь и ужас, что оно, вот этот переход от рая к ужасу, он происходил на протяжении буквально там одного поколения, ну, может, там двух поколений. То есть это все вот в пределах как бы вот жизни человека. Когда вот еще кто-то помнил, как все было прекрасно, и вот сейчас уже мрак, да, там вот эта пыль какая-то, ничего не растет, деревьев нет, Ну, статуи все сами же скидывали, причем они же сами их побросали, то есть долго-долго ставили, потом сами же их порушили. Ну, вот и в фильме, опять же, это чудесно показано, что характерно. Ну, вот, ну, ломать не строить.
1: А можете рассказать про одну из самых известных статуй? Хоахакананая? Да,
0: Нананайна? Не готов это повторять.
1: Но она сейчас хранится на Британском музее, по-моему, и она какую-то суперценность художественную представляет в сфере искусства.
0: Ну, как там статуи, они все немножко индивидуальные, то есть там одинаковых-то нету, поэтому они все представляют ценность, но просто некоторые статуи были увезены, действительно, еще как бы при ранних европейцах, и они не то что какие-то там особенные, просто они немногочисленные увезенные с острова, и оригиналы, которые можно увидеть там, где-то еще. Вот, статуи-то они там нарубали что-то там несколько сотен, и часть, кстати, может быть, даже еще и не найдена, потому что часть они оказались под землей, уже там замытые какие-то, закрытые. Вот, есть там довольно своеобразные, есть которые там с ручками на животе, есть с какими-то изображениями, есть с шапками без шапок, с глазками без глазок, там еще какие-то, там с ножками даже какие-то, закопанные там целиком, или там только шея, голова торчит, да, а некоторые там прям стоят. Вот, ну потом
1: то
0: уже
1: несколько
0: поставили.
1: То есть они их сначала высекали, а потом закапывали?
0: Ну да, да. То есть они вначале их делали, тащили. Там же, кстати, они их транспортировали очень не близко. Ну, в фильме это, в принципе, показано, но как-то даже так, может быть, и можно было круче показать. Хотя, не знаю, может, круче и не покажешь. Но они же это высекали в кратере вулкана, потом переваливали как бы через гребень, спускали вниз там с какой-то невероятной высоты. Ну, в фильме там ездят, там какого-то этого строителя там срубает, сносит под тяжестью. Потом тащили долго-долго, ну, там как, там весь остров, конечно, 3 километра, но попробуйте километр вот эту бандуру, значит, каменную, да, проволочь на берег, и на берегу уже там куда-то красиво выставляли. То есть это такое развлечение, то и ее. И статуи, они же еще различаются все по размеру. Ну, вот, ну, самую большую они, кстати, так и не доделали и не уволокли, ну, как обычно это бывает с самыми большими. Ну, кстати, в Египте такая же история, когда там какой-то самый большой обелиск, давайте забабацаем, там, 20 метров длиной, еще больше, ну, вот, ну, и там, уже все вот такое мы не поднимем. Ну, вот, но они пытались и старались, и еще не исключено, что что-нибудь там еще найдут. То есть в чем парадокс-то уникальность острова Пасхи, что, казалось бы, ну, 3 километра можно вот просто его по квадратам разбить, да, и там за год все исследовать. Нет, как-то на удивление каждый раз что-то новенькое находится. Ну, вот, хотя там и отложений-то нету, да, и слоев, там копать-то особо вроде нечего, а все время что-то еще обнаруживается.
1: Но они же, я так понимаю, еще из разных материалов, да, были сделаны эти статуи?
0: Ну, нет, статуи, они все примерно как бы из одного камня. Другое дело, что там шапки из другого камня сделаны и глазки другие сделаны. Ну, то есть они как-то там выбирали еще, да, что вот такой базальт, сякой базальт, ну, там базальт и туф. Там эти шапки туфовые, а сами статуи-то вроде как базальтовые.
1: Когда говорят просто по Пасхе, всегда представляются эти моаи, которые каменные серые глыбы, а с шапками я даже до этого не видела. Что эти шапки обозначают и почему им в глаза вставляли камни отдельные?
0: Ну, этого никто, опять же, и не знает, зачем эти шапки.
1: А у вас есть какое-то предположение?
0: У самих полинезийцев как бы шапок-то и как таковых особо и не было. Вот. Но вот захотелось им. Там, кстати, в фильме это как раз классно показано, что жрец чуть ли там не с потолка, да, там от балды, а хочу с шапкой. Ну, вот. И, видимо, так, я подозреваю, и было. Вот что-то мне внутренний голос подсказывает, что никакого суперглубокого смысла потаенного, там, скрытого, вообще и не было. Просто вот давайте еще и с шапкой, ну, в конце там, а давайте еще и с бородкой. И вот если надо занять там 200 человек, да, каждодневным трудом, ну, давайте с шапками делать. И чтобы вот не просто, да, вот из красного камня, который вот на другом конце острова, чтобы еще ее, эту шапку переть тоже там, бог знает сколько. Ну, так что не во всем надо искать какой-то глубокий смысл. Видимо, здесь его и не было. А если они сами и придавали какой-то глубокий смысл, то есть они могли это обосновать как-то там религиозно, но это в любом случае был какой-то вот бред, по сути дела, когда ну, никакого в этом глубокого смысла практического, да, нету и никакой-то там запредельной красоты, ну, вот, а просто хочется, вот сделайте мне. Ну, как, я не знаю, там у какого-нибудь Людовика там, 14-го, блюдо из соловьиных языков, да, потому что это жутко затратно, потому что надо напрячь там кучу крестьян, чтобы они ловили этих соловьев, и вот будет тарелка с соловьиными языками, сколько там у соловья язык, да? Ну вот хочется, значит, давайте сделаем.
1: А можете объяснить их внешний вид? Они все в татуировках, у них, значит, очень обычные костюмы, они все чем-то увешаны. Это больше выдумка художников по костюму или в этом есть какой-то реальный подтекст?
0: Ну, тут где-то 50 на 50, потому что основа была взята совершенно реальная, потому что полинезийские татуировки, они хорошо задокументированы. И начиная вот с первых европейцев, которые туда приплывали, ну, те же там художники этой экспедиции Кука, да, они все это зарисовывали, у нас эти рисунки есть в цвете причем. Ну, так что точно известно, описание подробное. И более того, эти полинезийцы не переставали эти татуировки делать. Ну, местами переставали, там, где миссионеры особенно упорствовали, да, и запрещали просто, нельзя. Вот. А на многих островах они и сейчас делают. Ну, и на какой-нибудь там Новой Зеландии это стало модно, как бы уже новая мода пошла сейчас. И там делают те, кто и к полинезийцам-то особо не относится. И в немалой степени вообще татуировка стала модная на планете как раз благодаря полинезийцам. Вот. Так что общие мотивы, они известны. Более того, на самих статуях, на некоторых, есть какие-то узоры, которые, видимо, вот изображения татуировок. А там же есть еще и рисунки там, на сланце на каком-то. То есть там картинки есть как бы у людей. Ну, там эти люди-птицы какие-то там изображены. Ну, вот, и тоже раскрашены вот этими мотивчиками какими-то спиральными там, и треугольными такими характерными. Вот. Так что общая канва, она была вполне себе реальная. А все вот эти украшения, там, погремушки, там, в волосах какие-то перья, ну, опять же, это все, оно и сейчас местами есть. Ну, сейчас уже, конечно, в таком редуцированном виде. Но еще там в начале 20 века оно вполне живое было. И оно в музеях лежит мешками. То есть тут не надо ничего особо сочинять. Но другое дело, что каждый конкретный человек делал немножко по-своему. Это же, опять же, не форма в армии, да, когда у всех там кители одного там фасона и там пуговицы какие-нибудь латунные, вот именно такие там в таком-то полку. А это же творчество, это же индивидуальный подход. И поэтому какая конкретно была татуировка у конкретного вождя, мы, конечно, не знаем, ну, он там, если не зарисован там каким-нибудь этим куком, ну, вот, но он мог и так немножко сделать, и немножко так. Ну, вот, опять же, они придавали там какой-то глубокий смысл этим всем завитушкам, может быть, но это все, опять же, было из головы, и поэтому каждый раз немножечко иначе. Но общий мотив, он прям реально сделан. То есть так оно и было, и чем круче вождь, тем круче он татуировался, это факт. Причем местами это приобретало какие-то странные такие формы. Ну, на острове Пасхи там все достаточно просто было, а вот на Новой Зеландии, например, чем круче вождь, тем круче он татуирован, ну, прям с ног до головы. А когда приплыли европейцы, и англичане стали покупать сушеные головы с классной татуировкой, ну, потому что когда приплываешь в Англию, и вот на каминную полочку поставить сушеные головы, значит, с южных
1: морей. Вместо магнитика на холодильник,
0: да? Это как бы круто, это понты. И маори быстро сообразили, что, ну, спрос есть, появился, да, вот. Но крутых вождей на всех не напасешься. Ну, он же крутой вождь, у него самого там какое-нибудь это дубинище там огромадное, да, и он тебе самому голову срубит. Вот. Поэтому они стали ловить общинников из соседних племен, их круто татуировать, как вождей, резать им головы и продавать англичанам. Вот. И татуировка из статусной вещи, которая вот как бы признак очень крутого чувака, стала признаком какого-то нищеброда, которому режут голову, как овце. Но это уже инфляция такая. Это вот, по сути, европейцы так повлияли. А на острове Пасхи такого не было, и поэтому они вот все делали по канону. То есть чем круче, тем татуированнее. И в фильме это, опять же, шикарнейше показано. То есть вот самые главные там ребята, они такие, ну, это дедок и какой-то этот сумасшедший жрец, они вот мега татуированные, остальные как-то попроще, а вот эти вот работяги, которые там веревки тянут, они как-то уже и какие-то задрипанные, там, несчастные и не татуированные, им не полагается.
1: По фильму вождем становится человек, который выиграл в конкурсе за первое яйцо, так называемый король птиц. А как часто проводился этот конкурс? Потому что, я так понимаю, вождя выбирали на 20 лет. Получается, раз в 20 лет этот конкурс проводился или как-то намного чаще?
0: Ну, опять же, точно это просто никто не знает, потому что это некие байки. И на сколько там лет, я что-то не уверен, что они вообще считали, честно говоря, все эти годы так прям маниакально, и что у них вообще счет какой-то был. Ну, я лично читал версию, что у них каждый год это проводилось. Вот. Но есть версия, что там на 2 года, ну, вот, на 20 лет. То есть вообще, если честно, никто не знает. Но, видимо, достаточно регулярно. Я сомневаюсь, что на 20 лет, потому что, ну, просто они столько не жили, наверное. И там есть разные мнения на тему того, вот выигравший становился этим человеком-птицей, да, или он там назначал кого-то, ну, вот как в фильме, он должен был выбрать, как бы, да, может сам, а может кого-то назначить. Ну вот, и более того, есть такое мнение, что не так уж классная у него жизнь там в итоге была, потому что есть версия, что выигравший сажался на горе в пещеру, вот, и ему потом, значит, девушки таскали там всякую еду, и он сидел на этой горе в одиночестве, и, ну, как монах такой в ските фактически отшельником был. То есть он король, но он как бы вот сидит в изоляции при этом в пещере, и ему какие-то вот девушки носят там ништяки, а он ни с кем даже не общается и поговорить не может. В фильме-то там девушка сидела, да, и, в принципе, видимо, девушки тоже сидели. Там эти пещеры этих, значит, девушек, они такие известные, они там закрыты плитами с этими птицами нарисованными. Оно как бы есть в реальности. Там пещер, кстати, на удивление много на этом острове. Вот. А вот с королем как бы вопрос, насколько он там рулил, не рулил. Ну, вот. И что-то мне внутренний голос подсказывает, что был все-таки действительно какой-то король, который прямо рулил процессом, и он не сидел на горе. А выигравший мог действительно усаживаться и пусть сидит как бы. Ну и типа ему почет, но как бы он в изоляции.
1: А то, что касаемо пещеры девственниц, у них, получается, были разрешены отношения до брака? И был ли брак как таковой? И зачем нужно сажать девушку в эту темницу для того, чтобы ее кожа стала светлой? И почему это вообще называется пещера девственниц?
0: Ну, тут опять же все байки. Вот, но, значит, сажать надо с религиозной целью, чтобы она была, значит, какая-то избранная, особая. Вот, белая кожа – это, ну, не только у полинезийцев, у кого угодно признак как бы крутизны, потому что, ну, если она не загорелая, белая, значит, она не работает. Значит, она особенная. Это и в Юго-Восточной Азии, там где-нибудь, в Таиланде в каком-нибудь, и в Бирме, там где угодно. Вот, народ там даже специально белится. Ну, вот, да и у нас, да, там краснодевица, как бы, если вот она там какая-то смуглая, там загорелая, это крестьянка, а если она, значит, там дворянка, она там бледная, должна быть там с каким-то этим архетичным лбом, там, потому что вот она сидит в тереме и на солнышке не показывается, и там воду колодца не таскает. Ну вот. А здесь примерно то же самое. То есть вот она избранная, она сидит, ничего не делает, мыслит о вечном. И ну, религия, там как бы нет логичного обоснования. Потому что вот она не такая, как все. Раз не такая, как все, значит особенная. Значит, вот ее боги любят, и это уже само по себе как бы ценность. Ну вот. Никакого, опять же, глубокого смысла здесь нету, потому что его с самого начала не предполагалось. Это религия. В религии нету глубокого смысла, как это, может, кому-то не покажется удивительным. Ну, вот, он там все время постулируется, но потому-то она и религия, что она не может быть выражена нормально, как бы вот формализована в каких-то четких, внятных инструкциях, да, вот что делать. Ну, вернее, не может, но оно нелогично. Почему нельзя там есть какую-нибудь свинину, допустим? Вот нельзя, потому что грязное животное, ну, елки-палки, а остальные еще чистые, что ли? Ну, вот, почему там нельзя, я не знаю, там, быть загорелым? Потому что богам не нравится. Почему богам не нравится? Они боги, как бы, чего вы меня спрашиваете? Богов спросите. Вот, сядьте в пещеру, посидите там годик и поймете, как бы. Вот, ну, человек посидит, он там столько всего поймет, что потом еще много расскажет. Вот, поэтому пещеры были, и действительно там сажали. Периодически, кстати, там умирали вполне благополучно. Вот, и, ну, это как отшельники всякие, они где угодно, да, у нас там какие-нибудь эти старцы, сидел там на столпе каком-нибудь, 20 лет, вот, ну, молился. Зачем молился, кому молился, что он там делал 20 лет, кому от этого польза. Но все ходят, бабушки там яйца ему приносят, святой. Здесь то же самое.
1: Про институт брака что известно, про отношения, как они строились?
0: У полинезийцев был брак, но вполне такой образцово-показательный, даже
1: с
0: очень кольцом, более-менее моногамный.
1: Не, с ну, кольцом, там, с фатой.
0: Кольца из ЗАГСа.
1: С тамадой.
0: Там, это вряд ли, вот. Но брак был вполне себе развитый. Потому что полинезийцы – это не какие-нибудь там дикие охотники-собиратели, которые ну, довольно просто живут, а это все-таки земледельческое общество предгосударственного уровня. Это такой очень высокий уровень на самом деле. То есть они же, поскольку появились в Полинезии не так давно, да, ну, начали они движение там где-то в лучшем случае там, 4000 лет назад или около того, да, а закончили вот там 16 век уже фактически. То есть это уже такое развитое общество, и там вполне себе брак был. Вот. А поскольку еще и социальное расслоение, там как раз в фильме-то показано, что у них проблемы, что вот он там длинноухий, она короткоухая, и там вот можно ли, нельзя, а давайте там богов там разрешение ее посадим, чтобы она стала, значит, правильной. Вот. Это вот уже такие заморочки как бы развитые. Охотники-собиратели так не будут. Они все одинаковые, как бы, да, и они, им без разницы, как бы, ну, она есть, как бы, она здоровая, и что еще нужно. Вот, а здесь нет. Ее личные качества уже никому не интересны, а важно, что она короткоухая. Вот, и поэтому давайте над ней там всячески издеваться. Но брак был, и у полинезийцев ничем принципиально не отличался от, в общем-то, европейского. Ну, потому что исходно полинезийцы, они же выходцы так или иначе из Азии. Ну, Азия — это Евразия, там все обычаи-то все те же самые. Ну, вот, поэтому полинезийцы, кстати говоря, так легко потом влились в общецивилизационное, как русло. То есть, когда приплыли европейцы, они как бы друг друга понимали прекрасно, полинезийцы с европейцами. Ну, не во всем, конечно, но в общих чертах. Вот, что есть как бы главные, есть неглавные, да, там высшие, низшие. Вот, они быстро разобрались с точки зрения европейцев, кто там у них дворяне, кто не дворяне, кто там быдло. Вот, браки стали заключать с теми же самыми европейцами, вот, причем тоже как бы по рангам, как бы, да, не как попало. Вот, и на некоторых островах они по этой же причине довольно быстро растворились, кстати говоря. Ну, вот на Гавайях, например, сейчас фактически полинезийцев толком и не осталось, этих гавайцев. Ну, они как бы есть, но они занивелировались, потому что никто не запрещает промежуточные браки совершать, эти межнациональные, там, межрасовые. Ну, и они как-то рассосались. Вот, а сохранились в основном там, где просто приток снаружи маленький, и как бы никто особо туда не приплывает, на каких-нибудь маленьких островочках. Вот, там они между собой брачуются. А на острове Пасхи как раз тоже они довольно сильно растворились. Потому что, во-первых, они там вымирали, там их увозили, как-то и там болели, и все это как-то не слава богу было. И все время кто-нибудь приезжал, пусть немного, как бы, да, но много и не надо, когда весь остров. Население там 200 человек, допустим, да, 5 человек приезжает, это уже такой очень немаленький процент как бы к населению получается. Вот, и они там все в итоге метисированы довольно основательно.
1: Смотрите, смерть и обряд захоронения пасхальцев не так сильно показаны в фильме, но в одной из первых сцен мы видим, сооружение из неких деревянных балок, где лежит завернутое тело, и получается, это кузен главного героя, который проиграл как раз в битве за первое яйцо. Борьбе за первое яйцо. А, судя по всему, это тело лежит давно. Почему оно там так давно лежало? И как вообще хоронили своих родственников полинезийцы?
0: На разных островах это было не одинаковое, но часто они, как раз, кстати говоря, правда, не закапывали. Потому что на вулканическом острове там не особо что куда закопаешь. Там земля-то каменистая, и местами и закапывали, а часто они строили платформы погребальные. То есть оно приподнятое такое над землей, сооружение, муае называется, там марае, муае, это как бы по-разному немножко может быть. Иногда это даже ступенчатое, похоже на пирамиду, на Тонга особенно, там прямо они реально как пирамида выглядят. И туда укладываются тела, на эти ступеньки. Иногда на помосты, когда на этих столбах ставится помост, действительно, и там в какую-нибудь тапу, там ткань такая, да, растительная, заворачивается тело, оно там сохнет, на ветерке как бы хорошо, прекрасно высыхает. А потом все это сыпется, сгнивает и лежит. А потом приплывают антропологи, собирают эти черепушки прямо как бы поверх земли. Но поэтому же, кстати говоря, и с археологией там довольно бедно, потому что все строения наземные, деревянные, и там через 3 года все это сгнивает со страшной силой, да, и они строят новые, а от предыдущего ничего не остается. Фундаментов нет, да, погребений нормальных вот таких подземных нет. То, что на поверхности, оно в пыль превращается очень быстро. Это тропики, там жарища, да, соленый воздух, это морской. Что-то сохраняется, но очень плохо. Какие-то обычно обрывочки, обломочки. Вот, поэтому так и трудно, хотя, казалось бы, там вся история, это вот она там 500 лет, да, это наше средневековье, по сути. Причем позднее средневековье-то. Это уже времена там, Ивана Грозного, да, там, Ивана Третьего. А мы так мало про это знаем, потому что и ничего толком нету. Там какие-то камушки лежат, какие-то там обрывочки и чего-то. А из этого целостную картину слепить очень сложно. И байки. А байки, это такая ненадежная штука. То есть, если бы мы, допустим, представьте, нашу историю времен там, Ивана Третьего реконструировали по рассказам современников, сейчас наших с вами современников, да? То есть, спросите вашу бабушку, что там было при Иване Третьем. Она вам что-нибудь расскажет, конечно, без сомнения. Но что-то я очень сомневаюсь, что это будет как-то к правде вообще относиться. И то, бабушка ваша, допустим, она может там прочитать школьный учебник хотя бы, да? И она сама училась. А возьмите кого-нибудь, кто в школе не учился. У нас в стране таких с трудом, наверное, можно найти. Можно при желании, наверное. И что они вам расскажут о том, что было 500 лет назад? Конечно, они с удовольствием поведают. Но достоверность там будет, это былины фактически, да. Илья Муромец, там какой-нибудь там Змей Горыныч, там кто там еще, Соловей Разбойник, там Тугарин Змей. Вот они как бы, и там этот Владимир Красносолнышко, само собой. Это история. И вот на Рапануе вот вся история примерно такая. Про Тугаринов, Змеев, да, там, Микулу Селениновича. Ну, у них там свои какие-то там эти предки. Но достоверность этого такая, как бы так себе. И единственное, как бы, что позволяет все-таки им немножко верить, что эти мифы на разных островах, они уж больно похожи. И они более-менее все как бы про одно и то же. Ну и первый там этот Мауи упоминается один и тот же персонаж. Есть такое подозрение, что это правда реальный человек был, правда. Вот. Но он уже такой сильно мифологический, потому что он какой-то там челюстью бабушки там убил каких-то морских монстров, поднял там землю из воды. Ну про это, кстати, есть мультик в диснеевский шикарный. Ну вот, и там кучу подвигов насовершал. Но это уже потом насочиняли, а с большой вероятностью он правда был прям-таки реальный предок, потому что от него генеалогия ведется, и она на разных островах, как бы в некоторых участках, очень хорошо совпадает. Там прям одни и те же имена этих предков называются. И можно проследить пути миграции по островам, ну, вот до момента, когда совпадает, да, а дальше там не совпадает, потому что они расплылись в разные стороны, и там уже как бы разные истории пошли. А первые отрезки, они у всех там примерно одни и те же. И вот сопоставляя, можно как бы, да, догадываться, что, наверное, более или менее как бы правда. Вот, но опять же, сопоставляя, мы видим, что не всегда правда, потому что местами они что-то там допридумывали явно. Иногда, допустим, там предка они называют, ну, как, допустим, я там, да, Станислав Дробышевский, а потом у потомков превращается два человека. Один был Станислав, а другой Дробышевский. Это уже два предка. Ну, два предка круче, чем один же, да, это же круто. Вот, а потом кто-нибудь там подзабыл, и у него получился там один Стас Дробышевский, ну, в одно слово какое-нибудь, да, Стабрышевский какой-нибудь. Вот, и вот на таких оговорках каких-то, незапоминаниях там, ну, все же на память, очень трудно бывает понять, но в целом картина ясна, а детали, конечно, пропадают. Ну вот, и вот археология, она бедная все-таки. То есть, ну, на острове Пасхи еще там как-то более-менее старались, но тоже, если посмотреть настоящих таких качественных раскопок, ну, Хердон делал, да, после него там пару раз, а их вообще немного, прям скажем. Ну, чтобы прям вот приехали археологи, забабацали там раскоп, хорошие датировки сделали качественные. Их мало, потому что это тупо дорого. Ну, приплывите на остров Пасхи, ну, туда туристы даже ездят, в общем, да, летают, плавают, но их немного таких. Ну, и туристы что обычно? Там турист вышел, ему показали, о, статуя, прикольно, там, сфотался. Ну, вот, местные там сплясали что-нибудь, там, бусами потрясли, да, там, подарили что-нибудь, там, венок из цветочков. Но это как бы не наука. А чтобы вот прям там засесть и месяцами это исследовать, да, там, делать опросы какие-то этих местных жителей, ну, они, опять же, там, на городе что-нибудь еще... Ну вот, это как бы сложная задачка. И для большинства островов Полинезии это никто никогда вообще в принципе не делал. Ну вот, это очень обрывочные сведения. Ну, для Пасхи еще с грехом пополам. Ну вот, чем фильм хорош как раз, что они там все это собрали вместе. Ну вот, но правда, для того, чтобы оценить как бы вот эту степень погружения, хорошо бы еще почитать. То есть вот если прочитать разные книжки про остров Пасхи, то фильм, он как-то гораздо лучше смотрится, чем вот если бы я, допустим, ничего не знал про остров Пасхи, я просто посмотрел, я понял, что за бред вообще, что они там творят, что за дичь вообще, что за статуи, вот почему, зачем, что происходит вообще, что за дичь творится. Вот, а на самом деле так оно все и было, так оно и происходило.
1: В общем, вы советуете нашим зрителям посмотреть этот фильм?
0: Я очень советую посмотреть. Я, кстати, узнал вот из всяких там уже этих интернетных изданий, что фильм, оказывается, в прокате провалился со страшной силой, и никаких там ни призов не выиграл, ничего, и как-то он там куда-то исчез. И, кстати, я про него тоже ничего толком не знал, как случайно о нем обнаружил его в недрах интернета. А фильм шикарный, на самом деле. То есть я жалею, что не посмотрел его еще давно. Вот, фильм отличный. И вот он достоверный, он хороший, красиво снят, там пейзажи, там сами люди похожи на реальность, да, то есть они, ну, хотя там местами они не очень полинезийцы, но они подобрали типажи прям те, что надо. Вот, и они такие характерные, там даже эпизодические роли, они же шикарные. Там, допустим, когда они плывут, значит, на этот остров, там есть один какой-то упырский такой, который всех нам подставляет, и там сбрасывает со скалы, там еще что-то. И он прям такой злодей-злодей, а он там появляется в кадре там 4 раза, наверное. Ну вот, но прям вот такой типаж, прям продолжение хочется, хотя там продолжения, конечно, не будет. Ну, они там на другой остров плывают. бывает, и там даже какой-то закадровый текст есть, что типа вот там на этом каком-то еще острове, на этом Норфолке, по-моему, а нет, на Питкэрне, значит, там вот были еще какие-то люди, наверное, это типа они, ну и в принципе действительно так и могло быть, потому что остров Питкэрн — это своя отдельная история, вот я не знаю, кстати, про него есть художественные фильмы, но это же просто вообще там баунти, там мятежники, какие-то непонятные там предшественники, то есть там такая еще история, и вообще Полинезия — это удивительный мир, своеобразный, чудесный, красивый, про который вот снимать и снимать.
1: Спасибо, Станислав, большое за то, что посоветовали такой действительно интересный фильм.
0: Пожалуйста.
1: Вот, и спасибо за такой интересный разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Но времени у меня мало, поэтому... О, работает. Поэтому я начну сразу с ближайшей к Солнцу планеты, с Меркурия. Меркурий по понятным причинам с Земли исследовать очень сложно. Он никогда не отходит далеко от Солнца, поэтому телескопические его наблюдения очень затруднены. И исследования этой планеты начались только после того, как появилась возможность наблюдать ее при помощи космических аппаратов. Первая такая попытка была проведена в середине 70-х годов при помощи аппарата «Маринер-10». Он трижды пролетал мимо Меркурия, но, к сожалению, орбита была такая, что всякий раз он летел примерно над одним и тем же участком поверхности Меркурия, поэтому в то время была составлена карта только 40% поверхности планеты. Современное исследование Меркурия — это небольшое жульничество, поскольку большая плотность, средняя плотность Земли связана с тем, что она сжата собственной массой. И если бы мы посчитали только честную плотность Земли без учета вот этого гравитационного давления, то оказалось бы, что Меркурий самая плотная планета Солнечной системы. И это связано с тем, что у Меркурия очень большое ядро. Очень большое в относительном выражении. Оно занимает 85% радиуса, соответственно, примерно 55% объема планеты против примерно 17% у Земли. Почему это так? Это загадка. Долгое время высказывались предположения, что это может быть следствием столкновения Меркурия с каким-то протопланетным телом на этапе формирования Солнечной системы. Но вот измерения, выполненные при помощи мессенджера, показывают, что это, скорее всего, не так. На этой картинке показано отношение содержания натрия к турию в поверхностных слоях Меркурия. Это отношение в какой-то степени является мерой степени катастрофичности развития планеты, потому что натрий — это элемент легкий, торий — элемент тяжелый, и если отношение содержания натрия к торию маленькое, то есть натрия, летучего элемента, мало, значит, какие-то неприятности в истории планеты происходили, в результате чего легкий натрий с ее поверхности испарился. Так вот, из планет земной группы Меркурий обладает наиболее большим отношением натрия к турию, то есть летучие соединения на его поверхности сохранились в наибольшей степени. При этом Луна, для которой сейчас очень распространена ударная гипотеза образования, из всех тел, близких к Солнцу, обладает наименьшим отношением содержания натрия к турию. То есть ее так потрясло, летучий натрий из ее поверхности испарился. В жизни Меркурия ничего такого не было, и, скорее всего, его необычная структура связана все-таки с особенностями образования. Близость к Солнцу для него не прошла даром и стала причиной вот такого его необычного строения. Ну вот, к слову сказать, наличие железного, большого железного ядра, по всей видимости, немножечко еще расплавленного, является причиной того, что у Меркурия есть собственное магнитное поле. Нормальное магнитное поле, дипольное, как у Земли. Ни у Венеры, ни у Марса таких магнитных полей нет. Но это вот следствие того, что ядро у Меркурия все-таки осталось. По не очень понятным причинам ось магнитного поля Меркурия не проходит через его центр. То есть она проходит несколько в стороне. На обилие летучих соединений, неожиданное обилие летучих соединений на поверхности Меркурия указывает вот такая вот деталь рельефа, как провалы, которая была обнаружена при помощи мессенджера. Это такие ямы. Провалы, реальные провалы на поверхности планеты глубиной примерно несколько метров и размером от нескольких сотен метров до нескольких километров. Они, как правило, располагаются либо на особо нагреваемых Солнцем участках поверхности, либо располагаются они вблизи ударных кратеров, там, где было какое-то выделение тепла. И это наводит на мысль, что эти провалы образуются там, где под поверхностью Меркурия изначально присутствует в большом количестве летучие соединения, нагрев приводит к их постепенному испарению, образуется такая дырка, пещера под поверхностью, и она рано или поздно проваливается. Ну вот пройдет буквально месяц, и мы этот процесс будем радостно и счастливо наблюдать на поверхностях наших дорог. Еще одно проявление летучих соединений на поверхности Меркурия тоже было, на самом деле, известно до полета Мессенджера, но Мессенджер его блистательно подтвердил. Это наличие воды, точнее водяного льда в некоторых кратерах Меркурия. Меркурий практически, ось вращения Меркурия практически не наклонена, наклонена под углом 90 градусов к плоскости его орбиты, поэтому на полюсах Меркурия есть кратеры, как, например, показанный здесь кратер Толкин, где никогда не бывает солнечного света. И хотя на самом деле мы привыкли думать о Меркурии как о каком-то очень жарком мире, на его поверхности есть места, где никогда не бывает жарко, где температура составляет менее 100 кельвинов, и там, в общем, в изобилии присутствует водяной лед. Если мы когда-то на Меркурии решим делать базу, то, в общем, там будет где спрятаться от палящих солнечных лучей. Еще одно открытие, сделанное при помощи Мессенджера, связано с вулканизмом, возможно, не очень давним. Не очень давним, это речь идет о временах порядка 2 миллиардов лет назад. Это, конечно, в общем, тоже довольно давно, но, тем не менее, это еще одно свидетельство того, что Меркурий, недра Меркурия в расплавленном состоянии пребывали достаточно долго, гораздо дольше, чем, например, недра Луны или Марса, и, возможно, в какой-то степени жидкое их состояние еще сохраняется. Вот жерло вулкана, это не кратер, эта ямка имеет такую не круговую форму, и вот это светлое вещество, соответственно, более молодое, чем окружающее вещество, было выброшено в результате вулканического извержения. Ну, по земным меркам, это извержение пирокластического типа. Почему предполагается, что и в относительно недавнем геологическом прошлом происходили такие извержения? Потому что есть вот жерла вулканов, которые располагаются на поверхностях очень мало кратерированных. Количество кратеров на поверхности тела Солнечной системы, лишенного атмосферы, это возраст. Мало кратеров, поверхность молодая, много кратеров, поверхность старая. Ну, вот здесь кратеров очень мало, и это говорит о том, что извержения, в общем, происходили, ну, не очень давно. Да, ну вот это жерло кратера крупным планом. Что дальше? В октябре 2018 года планируется запуск космического аппарата Бепи Коломбо к Меркурию. Лететь он, правда, будет долго, прилетит он туда только в 2025 году, и при помощи этого космического аппарата, на котором установлено в том числе и российское оборудование, исследования планеты будут продолжены. Венера. Венера в последнее время использовалась при помощи аппарата «Венера-экспресс», который закончил свою работу в декабре 2014 года. В основном этот космический аппарат работал над исследованиями атмосферы Венеры, динамики атмосферы, ну, кое-какие сведения о поверхности планеты тоже были получены. Ну, вы хорошо знаете, что с наблюдениями поверхности Венеры есть определенные проблемы. У Венеры нет собственного магнитного поля, однако некое магнитное поле в ее окрестностях все-таки присутствует, оно при помощи Венеры-экспресс было обнаружено. Это магнитное поле наведенное. Оно возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Венеры. То есть оно рождается не в самой планете, оно рождается в ее атмосфере и вот так вот в виде капли сдувается солнечным ветром. Вот, ну, вы видели наверняка картинку с магнитным полем Земли. Тут планета большая, а магнитное поле у нее выглядит скорее как магнитное поле кометы. Очень много сведений о динамике атмосферы Венеры было получено при помощи Венеры-экспресса. Вот такая довольно известная картинка. Это такой двойной вихрь на южном полюсе планеты. Ну, на этой картинке он запечатлен в самом своем красивом варианте, в очень симметричном. Но на самом деле вот такие периодические наблюдения за структурой этого вихря, этих вихрей показывают, что очень сильно они эволюционируют, очень сильно меняется их структура, меняется баланс между двумя вихрями. Это интересный результат с точки зрения атмосферной динамики. поскольку похожие вихри встречаются и на других планетах Солнечной системы. Это, с одной стороны, способ узнать что-то о движении в атмосферах этих планет, а с другой стороны, это способ кое-что понять и в атмосфере Земли, поскольку планеты Солнечной системы позволяют нам применять наши климатические модели в существенно более широком диапазоне условий, тем самым их корректировать, уточнять, ну или наоборот убеждаться в их пригодности. О том, что на поверхности Венеры есть вулканы, было известно уже давно. Они были обнаружены при помощи радиолокации космическим аппаратом «Магеллан». Они, как правило, выглядят как вот такие вот плоские блины, поскольку лава очень жидкая, и она так вот растекается по поверхности. Это одна из вулканических гор на Венере. Здесь вертикальный масштаб увеличен почти в 23 раза, чтобы она хоть на гору была похожа. На самом деле это все очень такие пологие большие образования. При помощи Венеры-экспресса были получены свидетельства того, что, возможно, извержения вулканов происходят на Венере и сейчас. В отличие от Меркурия, ну вот некоторые косвенные свидетельства были получены по химическому составу атмосферы Венеры. Это содержание диоксида серы, СО2, вот оно в 80-е годы было очень высоким, потом к середине 90-х упало, а в середине 2000-х опять очень сильно выросло. Произошло такое скачкообразное увеличение, возможно, связанное с извержением вулкана. Но более обильные свидетельства текущего вулканизма на Венере были получены при помощи инфракрасных измерений. Аппарат обнаружил некоторые горы на Венере, верхушки которых теплее, чем окружающая местность. Ну вот это вот один такой вулкан Идуна. А это вот исследования, которые были позже проведены. Это целый горный хребет, хребет Ганики. И здесь обнаружено вот некоторое количество вершин, температура которых превышает окружающий фон, и это, возможно, является признаком того, что там сейчас происходят вулканические извержения, ну, по крайней мере, какая-то вулканическая активность. Своеобразный подвиг в исследованиях Венеры совершили японцы. Они запустили зонд Акацуки, но первая попытка вывести его на орбиту у Венеры не удалась, зонд не удалось затормозить, но, тем не менее, вот японские инженеры оказались настолько талантливыми, что они смогли найти, как вернуть аппарат к Венере и все-таки его на орбиту запустить. И вот с декабря 2015 года он на орбите работает. Ну, тут, к сожалению, из-за этой черточки не очень видна структура, возникающая в облачном слое Венеры. Она даже в прессу попала, потому что смайлик напоминает. Вот, да, мы тут можем говорить о каких-то открытиях, о вулканизме, а журналистам важно, чтобы смайлик был. И тогда это важное, интересное открытие. Если нету смайлика, то не стоит внимания. Это на самом деле очень интересная штука. У Венеры ровная поверхность, и на ней есть пара всего мест с более-менее заметными возвышенностями. И вот одна из этих возвышенностей – это Земля Афродиты, которая находится почти на экваторе планеты. И вот эта волновая структура, которая возникает в атмосфере Венеры, когда она натекает на горы Земли Афродиты и вот так вот их обтекает. Ну, вот еще такая интересная фотография тоже с зонда Акацуки. Здесь в инфракрасном диапазоне показана структура, тонкая структура облаков, облачного слоя. Тоже вот это такие турбулентные течения, которые связаны с взаимодействием между быстрыми венерианскими ветрами и медленно вращающейся поверхностью. Мы перепрыгиваем через Землю, потому что она нам неинтересна, и перемещаемся на Марс. Марс – это самая, наверное, изученная планета Солнечной системы, ну, после Земли. Да, вот это вот то, что мы сейчас имеем возле Венеры, а это то, что мы сейчас имеем возле Марса. 6 орбитальных модулей и 2 марсохода сейчас летают или ездят по поверхности Венеры. Причем можно обратить внимание, что долго, очень долго уже многие из этих аппаратов работают. Марс Одиссей с 2001 года, Марс Экспресс с 2003 года. Нам в России следует задуматься вот над этим космическим аппаратом. Это индийский зонд, Мангалиан, который с 2014 года работает у Марса. Индия стала четвертой страной, которой удалось запустить космические аппараты к Марсу, и единственной, которой это удалось сделать с первого раза. Конечно, мы понимаем, что они не с нуля начинали эту работу, но вот тем не менее такой очень большой успех индийской космонавтики, хотя миссия в основном позиционируется как демонстрация технологий, но все-таки какие-то научные приборы на ней работают. Просто-таки фантастическую живучесть продемонстрировали марсоходы Spirit и Opportunity, которые на Марсе, которые были запущены в 2003 году, и предполагалось, что проработают они по 3 месяца каждый. В 2010 году выключился Spirit, Opportunity, который проехал по Марсу уже больше 45 километров, успешно работает до сих пор. Буквально несколько дней назад, 20 февраля, 5000 дней на Марсе он отмечал такой юбилей. Ну, это вот такая селфи-карточка, сделанная по этому поводу. Сейчас на поверхности Марса работает Mars Science Laboratory, марсоход Curiosity, который решает вот такой вот список задач. Часть из этих задач типичны: исследование геологии, исследование особенностей атмосферы. Ну и вот есть две задачи, которые как бы интересны с точки зрения населенности Марса и его будущего исследования. В частности, этот марсоход должен выяснить, насколько опасна радиационная обстановка на поверхности Марса для того, чтобы там людям быть. Ну, вот больше 18 километров уже марсоходом Curiosity по поверхности Марса пройдено. Конечно, одна из основных загадок, которую решают и орбитальные модули, и марсоходы, это загадка марсианской воды. Есть много свидетельств того, что вода на Марсе была. Существуют многочисленные детали рельефа, которые похожи на марсианские реки. Однако сейчас жидкой воды на поверхности Марса нет. Вода, в принципе, есть, но она находится вся в замерзшем состоянии. А вот жидкая вода, некогда на Марсе существовавшая, куда-то девалась. И это, в общем, в нас вселяет определенную тревогу, потому что у нас вот сейчас тоже есть на поверхности

видно, как отмазываются движения вещества. Ниже этого места, ниже 3000 километров, это не очень много, диаметр Юпитера, сколько там, 70 тысяч километров, радиус, простите. То есть это все-таки очень небольшой слой. Дальше Юпитер вращается как твердое тело, и пока никаких признаков наличия ядра в нем не обнаружено. Однако это не означает, что его нет. Оно могло просто раствориться в водороде, который составляет основную часть Юпитера. Так что, может быть, ядро есть, может быть, его нет. Может быть, оно было, но его потом не стало. В общем, пока природа, как всегда, готова дать любой ответ на любой вопрос. Сатурн. Сатурн – это, конечно, Кассини-Гюйгенс, который работал до сентября 2016 года. И экспедиция эта состояла из двух частей. Это было, во-первых, исследование самого Сатурна, и, во-вторых, это было исследование Титана при помощи спускаемого аппарата. Ну, здесь я не буду останавливаться на атмосфере Сатурна. Скажу только, что как мы раньше не знали период обращения Сатурна, так и теперь не знаем. К сожалению, Кассини ответа на этот вопрос не дал. Ну, вообще, результаты о внутреннем строении Юпитера, они немножко заставляют задуматься о том, что мы вообще должны считать периодом вращения планеты, если у Юпитера внешние 3000 километров движутся по одному, остальное движется по другому. Но вот у Сатурна, к сожалению, и того не удается узнать. Ось магнитного поля Сатурна практически идеально совпадает с осью его вращения. На Юпитере вот это вот вращение диполя магнитного позволяет определить период вращения. На Сатурне этой роскоши мы лишены. А это означает, что нам очень сложно оценивать энергетику процессов, которые происходят в сатурнянской атмосфере. Мы не можем вычесть скорость вращения планеты, потому что мы ее не знаем. Ну, конечно, очень много и, наверное, самые важные открытия были сделаны Кассини в кольцах Сатурна. Кольца Сатурна оказались очень живыми образованиями. В них, ну вот помимо этих двух колец А и Б, видимых с Земли с делением Кассини, оказалось очень большое количество мелких колечек, которые входят и в состав колец А и Б, и которые формируют собственные кольца С, Д, Е, Ф. В кольцах обнаружено огромное количество самых разнообразных структур. Это и какие-то вот такие волновые спицы, которые по ним движутся. Это и вот такие вот волновые образования. Ну, здесь это, очевидно, возмущение, вносимое спутником Дафнис, который движется внутри колец. Другие возмущения могут вноситься и внешними спутниками Сатурна, и какими-то наиболее крупными фрагментами в самих кольцах. Кольца оказались такой мощнейшей гравитационной лабораторией, в которую просто вот можно бросать наши существующие модели движения небесных тел, и там проверять эти модели можно в самых экстремальных режимах. Ну вот, например, разнообразие структур, которые в планетных кольцах, в сатурнянских кольцах появляются. Спутники Сатурна тоже оказались весьма интересными объектами. Ну, конечно, наиболее важный этап исследований – это была высадка на Титан, на самый крупный спутник Сатурна, фактически на единственный крупный спутник Сатурна. Это тело, которое по химическому составу атмосферы, вероятно, очень сильно напоминает раннюю Землю, но существенно более холодную. На поверхности Титана существует жидкость, вероятно, существует климатический цикл с облаками, дождями. Ну вот самое важное открытие было мною сделано на Титане. Я открыл на Титане Ульяновскую область. Я из Ульяновской области, поэтому мне это важно. Еще одно свидетельство того, что активность на Титане происходит, ну, ее нельзя сказать водной, она не связана с водой, это углеводороды какие-то жидкие. Но вот там появляются и исчезают острова в этих водоемах. Возможно, какое-то подобие вулканизма присутствует на Титане. Ну, тут, если очень захотеть, можно в космос улететь, да, можно увидеть здесь вулкан. Вот такая коническая гора, округлая, на верхушке что-то похожее на кратер, и вот даже что-то такое стекает вниз. Но это, конечно, не земной вулканизм, это какая-то разновидность криовулканизма, в котором роль магмы играет жидкая вода, которая, возможно, скрывается под поверхностью Титана. Но с точки зрения

0: водяного океана существенно более интересными оказались другие спутники, в частности, спутник Сатурна Энцелад. Вообще, если говорить о воде, подлёдном океане, то долгое время популярным объектом была Европа, спутник Юпитера. Молодая поверхность, практически нет кратеров, что на Европе, что на Энцеладе. Большое количество трещин, которые, ну, могут оказаться трещинами на поверхности льда. Причем эта поверхность постоянно омолаживается, поскольку на ней нет кратеров. Это может означать, что она лежит на какой-то пластичной подложке, например, на жидкой воде. Но в случае Европы там была такая проблема. Да, почему это интересно? Потому что есть источник энергии, приливное воздействие Юпитера и Сатурна, раз. Есть жидкая вода, и там, два. И есть органика, которой в Солнечной системе везде полно. То есть есть три ингредиента для зарождения жизни. Но вот если лететь на Европу, то там возникает проблема бурения, потому что этот лед может оказаться, ледяная кора может оказаться очень толстой, до десятков, многих десятков километров. Бурение на такую глубину у нас даже на Земле не получается, не говоря уже о том, что куда-то там лететь. Но вот Энцелад оказался существенно более интересным с этой точки зрения. На нем криовулканизм процветает, присутствуют гейзеры, в которых вещество из-под ледяной коры просто выбрасывается. Не надо ничего бурить, просто надо туда лететь, анализировать это вещество и смотреть, есть там какие-то букашки или какие-то следы их деятельности. Химический состав этих выбросов указывает на то, что химический цикл внутри Энцелада происходит какой-то активный. Это не означает, что там жизнь, но, в общем, там химическая активность бурлит. Исследования движения Энцелада показали, что речь идет именно об океане, который охватывает все недра планеты. Высказывались предположения, что это может быть просто вот какая-то тут небольшая лужица, а на самом деле все остальное замерзшее. Нет, вот те сведения, которые при помощи Кассини были получены, указывают, что это глобальный океан. Правда, на Европе уже после этого при помощи космического телескопа имени Хаббла тоже были зафиксированы признаки криовулканизма, так что, может быть, и на Европу можно лететь с анализатором окружающего Европу вещества. Это все-таки несколько поближе, но далеко не такие наглядные там выбросы по сравнению с Энцеладом. Ну ладно. Возвращаемся мы с вами в промежуток между Марсом и Юпитером. В поясе астероидов сейчас работает космический аппарат «Дон» американский. Это первая миссия к астероидам главного пояса, и это первая миссия, которая предназначена была для исследования двух астероидов. То есть он сначала полетал возле Весты, а сейчас находится возле Цереры. Веста интересна тем, что это одно из очень немногих небесных тел, вещество которых у нас есть возможность анализировать на Земле. Уже очень давно было высказано предположение, что особый клан метеоритов, клан Хед, является на самом деле остатками вещества, которое выброшено с Весты. Очень близкие спектральные свойства. И было высказано предположение, что Веста в каком-то своем далеком прошлом пережила сильное столкновение, в результате которого часть ее вещества была выброшена в окружающее пространство. Часть этого вещества наблюдается как астероиды семейства вестоидов, а часть вещества просто падает иногда на Землю. При помощи космического аппарата Дон, во-первых, было подтверждено сходство спектральных свойств метеоритов клана Хед и Весты, ну а во-вторых, просто на Весте обнаружились шрамы от очень крупного столкновения. Это два вот таких вот крупных кратера, бассейн Рея-Сильвия и бассейн Венинея, 400 и 500 километров в диаметре, размеры сопоставимы с размерами самого астероида. То есть таки да, очень крупная катастрофа в прошлом Весты была. Исследование гравитационного поля при вращении аппарата вокруг Весты подтвердили еще одно предположение, что Веста, как и все подобные тела в Солнечной системе, была дифференцирована, ну и дифференцирована сейчас. У нее тоже есть железное ядро и каменистая оболочка. Сейчас Дон исследует Цереру. Это самое лучшее, что мы можем получить с поверхности Земли, точнее, из околоземного пространства при помощи космического телескопа Хаббла. Это вот то, как мы имеем возможность видеть Цереру сейчас. Там тоже не обошлось без некоторого хайпа. Да, вот когда люди увидели эти белые глазки, они начали говорить, да, мы нашли их космодром. Наконец-то они уже здесь, то есть они уже там. Ну, жизнь, или посадочные огни какие-то. Ну, не обязательно такое самомнение, нам знак себе, да, чтобы правильно садиться, но все оказалось очень скучно. Это выходы каких-то светлых пород на поверхность кратера. Вот. В общем, никаких космодромов пока, к сожалению, не просматривается. Да. Но вот, а в остальном старая, скучная, кратерированная поверхность, хотя, возможно, тоже с некоторыми проявлениями криовулканизма при помощи космического телескопа Гершель в окрестностях Венеры, вокруг Цереры, простите, была обнаружена такая слабенькая водяная атмосфера, которая, по всей видимости, тоже через какие-то гейзеры, через какой-то криовулканизм в окружающее пространство выбрасывается. Да, но про гору уж не буду. Еще один подвиг японцев – это исследование астероида Итакава при помощи космического аппарата Хаябуса. Очень сложный маневр этот космический аппарат совершил возле астероида Итакава, подлетел практически вплотную, чтобы взять пробу грунта. Этот грунт потом предполагалось повести на Землю, но там начались сбои в работе двигателя, и тоже ценой очень значительных усилий и существенно более долгого полета японцам все-таки удалось эту проблему решить, построить новую траекторию и вещество привести на Землю, доставить вещество астероида. Это первый случай, когда вещество астероида оказалось на Земле не по своей воле, скажем так. Так вещества астероидов на Землю падают в изобилии. Японцам, несмотря на все проблемы, это так понравилось, что они сейчас запустили второй космический аппарат, Хаябуса-2, который летит к астероиду, не знаю, к сожалению, как правильно ударение ставить, Рюгу или Рюгу. В июле этого года он должен сблизиться с астероидом, тоже взять пробу грунта и доставить эти пробы на Землю. Уходим еще дальше, уходим в пояс Койпера. И там, конечно, прославившееся в последние годы тело – это Плутон, который исследовался при помощи космического аппарата «Новые горизонты». Опять же, лучшее, что мы можем увидеть с поверхности Земли, не с поверхности Земли, а опять же с Хаббла. И вот то, что было сделано в 2015 году при помощи большого набора инструментов. Был исследован Плутон, открытия были сделаны в большом количестве. Одно из основных из этих открытий состоит в том, что часть поверхности Плутона тоже оказалась молодой. Изначально предполагалось, что это будет старая кратерированная поверхность, а вот ничего подобного. Вот это сердечко на поверхности Плутона, большой участок его поверхности, вся эта часть получила название области Томбо. Вот этот конкретный участок назван равнина спутника в честь первого искусственного спутника Земли. Назван американцами, не нами. И вот здесь кратеров нет вообще. Это означает, что на Плутоне, на далеком маленьком теле, происходит какая-то тектоническая активность, которая разглаживает его поверхность. Возраст этой поверхности не превышает примерно 10 миллионов лет. Причем рядышком совершенно нормальная, старая, кратерированная поверхность. Там все, как и должно быть, вот эта область Ктулху. На поверхности Плутона тоже в изобилии присутствует органика. Вот этот розоватый цвет, который часто присутствует на снимках различных тел, это предполагается, что это органические вещества, имеющие коллективное название толлины. Причем, что интересно, у этого слова есть только множественное число. Вот одного вещества, толлин, его не существует, их может быть только много. Потому что это такое, толком неизвестно, но это какой-то продукт полимеризации СО, СО2, метана, аммиака под длительным воздействием космических лучей и солнечного ветра. Так что вот органика там тоже есть. Да, ну это просто еще такие красивые фоточки. Атмосфера, синяя метановая атмосфера Плутона. Спутник Плутона Харон оказался тоже очень интересным телом, тоже довольно-таки гладким, с не очень большим количеством кратеров, что говорит о каком-то катаклизме. Но главный след катаклизма – это вот этот чудовищный разлом который пересекает практически все сфотографированное полушарие Харона. Тоже что-то, какая-то неприятность у него в жизни произошла. Вот эта область, область Мордор, по каким-то причинам обогащена органикой. Что-то там тоже произошло, какое-то высыпание. Харон и Плутон довольно сильно отличаются по свойствам поверхности. Вот здесь они приведены к одной шкале яркости, и видно, что Харон существенно более темное тело, чем Плутон. Спутники были сфотографированы, ну, конечно, с существенно худшим качеством, но здесь тоже видны определенные загадки. Вот это спутник Никта, на поверхности которой виден кратер. Ну, по крайней мере, что-то похожее на кратер. И обычно на других подобных объектах, там, где есть след удара, там вещество более белое. Потому что удар выносит на поверхность не прошедший вот эту химическую переработку лед. А вокруг должно быть более красное под воздействием космического выветривания. На Никте все наоборот. Площадь вокруг кратера и внутри его красная, а дальше она становится более белой. Ну вот, возможно, это и не кратер вовсе, а что-то другое. Кометы. Я уже, к счастью, заканчиваю. Кометы тоже в последнее время очень активно исследуются. Исследуются и при помощи аппаратов, которые возле них летают. Очень известный эксперимент Stardust, который позволил доставить на поверхность, доставить на Землю вещество из кометного хвоста. На аппарате была установлена вот такая вот ловушка из вещества, называемого аэрогель, такой доведенный до абсурда пенопласт. И этой ловушкой зонд захватывал частички пылинки, которые отрывались от ядра кометы и формировали ее хвост. Ну, вот частички оказались очень разными по своим свойствам. Некоторые прочные пролетали в аэрогеле на большое расстояние без разрушения, то есть они просто тормозились и вот тут вот останавливались. Были частицы, которые разделялись на несколько фрагментов, и эти фрагменты потом отдельно пролетали в аэрогеле, то есть это какие-то более хрупкие частицы. Ну и, наконец, было что-то совершенно летучее, это пылинки, которые на большой скорости влетали в аэрогель, взрывались там, образовывали вот такую вот каверну, и дальше отдельные их обломочки продолжали лететь в аэрогеле. Теперь эти частички извлекаются, анализируются. Один из интересных, с моей точки зрения, результатов состоит в том, что эти частички, твердое вещество кометы, оказались кристаллизованными. И это довольно странно, потому что сами по себе кометы, это вот как мы откроем какие-нибудь учебники или книги, вестники из царства холода, бла-бла-бла. А кристаллические частицы – это остывание из расплава. То есть твердое вещество, входящее в состав комет, подвергалось сильному нагреву. Сильному нагреву. Они плавились, как минимум. Теперь они окружены льдом. Это означает, что у кометных ядер история сложная. Это не остатки первого вещества, из которого сформировалась Солнечная система. С ними что-то потом тоже происходило, причем происходило что-то довольно-таки бурное. Но что это, вот тоже мы сейчас пытаемся выяснить. Ну, конечно, венец кометных исследований последних лет – это комета Чурюмова-Герасименко, вокруг которой летал зонд Европейского космического агентства «Розетта». Вот здесь, в стенах Московского планетария, видимо, с последней своей лекцией выступил Клим Иванович Чурюмов-Герасименко 30 сентября 16-го года. Да. Ну и вот буквально через две недели его не стало. Ну, вот такие фантастические пейзажи. Розетта пролетела вместе с кометой Чурюмова-Герасименко. Как приятно вот слушать, когда иностранцы пытаются произнести это название. А мы просто Чурюмова-Герасименко. Удалось в деталях проследить рождение хвоста. Оказалось, что вещество испаряется не со всей поверхности кометы. Есть некоторые активные области, и они, скорее всего, отмечаются вот такими вот ямками, округлыми с вертикальными стенками, из которых в основном происходит истечение вещества. Причем ямки есть активные, есть ямки пассивные, в которых, видимо, истечение вещества уже закончилось. Ну вот здесь анимация, которая показывает вот эти многочисленные выбросы, бдыщ, иногда происходят какие-то очень активные выбросы. То есть это все очень неоднородно, очень неравномерно происходит. Поверхность кометы очень и очень разные имеет свойства. Ну вот где-то какие-то более гористые участки, есть участки очень гладкие, как будто бы какие-то осыпи там происходили. Была произведена попытка опустить на поверхность ядра кометы спускаемый аппарат Филы. Попытка, к сожалению, оказалась неудачной. При первом прикомечивании не удалось закрепиться на поверхности, и поэтому он, совершив еще несколько прыжков, очень неудачно упал. Упал так, что на его солнечные батареи не попадало достаточное количество света, и поэтому он проработал ровно столько времени, несколько десятков часов, сколько было энергии в его бортовых аккумуляторах. Ну, вот это вот снимок, который был с него получен. Интересная информация была получена о структуре кометного ядра, интересная в контексте образования кометного ядра. Оно имеет слоистую структуру, то есть образование его тоже шло как-то вот не единовременно, вот как сейчас разрушение происходит какими-то скачками. Образование тоже шло в какие-то этапы, которые оставили на поверхности кометы вот такие слои. Комета имеет двойную структуру, из-за чего ее иногда сравнивают с уточкой пластмассовой. Так вот, эти слои отдельно выстроены для двух полушарий, условно говоря, полушарий, двух долек кометы. Из чего делается вывод, что это продукт слипания каких-то двух протокометных ядер, то есть это изначально было два самостоятельных объекта. То есть кометы росли и за счет аккреции вещества на их ядра, и за счет коагуляции каких-то вот таких крупных предшествующих ядер. Комета Чурюмова-Герасименко запутала историю земной воды. На Земле вообще воды должно быть не очень много, потому что Земля формировалась внутри снеговой линии, а она, тем не менее, есть, в чем, по крайней мере, жители Москвы имели возможность убедиться и прошлым летом, о чем говорил Ярослав, и этой зимой. Возникает вопрос, откуда на Земле вода? И очень долгое время считалось, что это кометные ядра. Ну, кометные ядра – это лед, кометы падали на Землю, лед плавился, вот у нас все стало хорошо на Земле. Но когда появилась возможность измерять содержание дейтерия в кометной воде, оказалось, что оно не совпадает с содержанием дейтерия в земных океанах. Вот это вот отношение полутяжелой воды HDO к обычной воде H2O. Это отношение, с которым довольно сложно что-то сделать, и оно должно отражать содержание дейтерия в тех объектах, из которых земная вода появилась. Вот оно не совпадает с содержанием дейтерия в кометных ядрах. Зато оно совпадает с содержанием дейтерия в воде, входящей в состав углистых хондритов. И потом на роль доставщиков земной воды начали уже претендовать метеориты, которые тоже на нее, на Землю, в изобилии падали. Но другие люди говорили, ну, побойтесь Бога, у вас тут 6 объектов, и вы по этим 6 объектам делаете какие-то глубоко идущие выводы. Потом удалось измерить содержание дейтерия у кометы Хартли-2. Оно оказалось совпадающим с содержанием дейтерия в земных океанах. Ну и вот измерение на комете Чурюмова-Герасименко предполагалось, что они тоже как-то то ли на одну чашу весов, то ли на другую добавят веса, но все оказалось еще хуже. На комете Чурюмова-Герасименко содержание полутяжелой воды оказалось и выше, чем на Земле, и выше, чем на других кометах. Это тоже свидетельствует о том, что кометы, во-первых, претерпели сложную историю, во-вторых, разные кометные ядра эту историю имеют свою. То есть в этом еще тоже очень много нам нужно будет разбираться. Но это просто для фана. Комета, в которой были обнаружены молекулы спирта и сахара, название у нее соответствующее – Lovejoy. Вот. Ну, это, конечно, просто фамилия первооткрывателя, но хорошо, да? Спирт, сахар, любовь, веселье. Я уже практически финалю. Самое далекое расстояние сейчас космических аппаратов – это космические аппараты «Вояджеры». Самый далекий – это «Вояджер-1», который находится на расстоянии примерно 130 астрономических единиц от Солнца. И это аппарат, который, по всей видимости, вылетел в межзвездное вещество. Нас защищает от космических лучей гелиосфера, пузырь, который выдувается вокруг Солнца солнечным ветром, он не дает проникать космическим лучам, галактическим космическим лучам к Земле. Ну, часть их проникает, но, в общем, существенно меньше, чем могло было бы быть. И вот в августе 2012 года поток космических лучей, фиксируемый детекторами на Voyager 1, резко пошел вверх. Из чего делается вывод, что, по крайней мере, за пределы вот этого пузыря Voyager 1 вылетел, он летит через межзвездное вещество теперь. Ну ладно, это скучно. Финал. Последний мой слайд. Что дальше? В Эпиколомбо, Меркурий. С 25-го года, правда, довольно долго ждать, но дождемся. Джуно будет наверняка еще некоторое время исследовать Юпитер. Как минимум до конца 18-го года у Цереры будет крутиться Дон. 1 января 2019 года космический аппарат «Новые горизонты» пролетит мимо объекта пояса Койпера 2014 МУ-69, открытого специально для этого аппарата. До 2025 года хватит запаса энергии на «Вояджерах». Они продолжают лететь, они продолжают поставлять на Землю научную информацию. Конечно, уже не в том объеме, в котором это было изначально, но тем не менее. 2020 год, «Хаябуса-2». В апреле этого года начинается выполнение научной программы на космическом зонде Trace Gas Orbiter, который входит в состав проекта ExoMars с существенным аппаратным участием России. То есть они очень долго выруливали на нужную орбиту. Но вот в апреле должно начаться выполнение научной программы. В мае 2018 года должен полететь спускаемый аппарат InSight американский на Марс, который будет проводить сейсмические исследования, прольет свет на внутреннее строение Марса. И летит американский же аппарат Osiris-Rex. Он летит к астероиду Бену, и тоже там предполагается взятие проб и их возвращение на Землю. Вот. Так что на подобных лекциях еще очень долго будет о чем рассказывать. Спасибо.
1: Вот сработал.

0: Ну, спасибо за рассказ. Ну, одна ремарка. По-моему, все-таки Кассини уронили в 17 году, не в 16.
1: А, в 17-м, да.
0: А вопрос вот такой вот по поводу вращения Юпитера. Ну, кто из них все-таки быстрее вращается? Атмосфера, наверное, да? И есть и вот ядро с какой
1: Да,
0: скоростью?
1: да.
0: Примерно.
1: Немножечко на Юпитере. Ну, на Юпитере дело в том, что у него скорость вращения атмосферы сильно меняется в зависимости от того, на какую широту вы смотрите. Вот самые быстрые ветры движутся быстрее, чем вращение Юпитера. На нем сверхвращение, так же, как на Венере.
0: Ну, а ядро-то все-таки с какой примерно, хотя бы скоростью?
1: Ну, вот то вращение, которое измерено по магнитному полю, это фактически вращение ядра. Поскольку тот период вращения Юпитера, о котором
0: То
1: мы
0: есть
1: говорим,
0: 10
1: это
0: часов.
1: период вращения, да, 10 часов, это период вращения магнитного поля. У него магнитное поле рождается в ядре, то есть это период обращения ядра.
0: Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, так все-таки на Марсе была найдена вода именно не на поверхности, а в определенном слое, внутри
1: Да,
2: Марса?
1: да.
2: Жидкая вода.
1: Нет.
2: То есть только лед
1: Только
2: водяной
1: лед,
2: был
1: да.
2: найден, да? Понятно. А жидкая, потому что много информации было в СМИ, особенно что вот под поверхностью Марса текут реки какие-то жидкие. Такого не
1: Ну,
2: было.
1: это вот про эти вот штуки. Я не совсем понимаю, как их назвать по-русски. Recurrent slope линия они называются. То есть рекуррентные поверхностные течение, ну, в
2: Течение
1: общем,
2: потоки.
1: что-то, да. И когда их увидели, ну, первые слова были о том, что, о, на Марсе течет вода, классно. Но это на самом деле с самого начала была такая некая, ну, то, что, опять же, по-английски называется wishful thinking и hand waving. Почему? Потому что если бы это были грунтовые воды, они бы наблюдались на склонах.
2: Да.
1: А они иногда текут с вершин гор. Или с этих кромок кратеров. То есть там, где больших запасов грунтовых вод не может быть. Ну, вот гора, и вот у нее вот по склонам стекают эти ручейки. Откуда там столько воды-то? Там ее просто быть столько не может. Ну, и вот последние и спектральные исследования показывают, что там с водой плохо в этом веществе. И теоретические расчеты показывают, что ее там, она там может быть есть, но ее там очень мало, и уж точно не столько, сколько ожидалось. То есть это не закрыто до конца, но
2: Вопрос
1: масштаб
2: открыт.
1: явления, он вот куда-то туда уже ушел.
2: Все, спасибо большое.
3: Я вот о чем хочу спросить. Вы говорили о факторах, которые повлияли на потерю атмосферы Марса. Вот скажите, вот этих двух факторов, вы два назвали фактора, достаточно для того, чтобы сказать, да, это уже аксиома, или это только гипотеза, и могут появиться в дальнейшем другие факторы какие? Насколько эта гипотеза сегодня вообще-то принята?
1: На самом деле, изначально объяснение предлагалось вообще другое. И это объяснение было связано с тем, что менялись параметры вращения Марса. То есть вот у нас ось вращения Земли наклонена под углом там, 23 градуса. У Марса примерно так же. И вот этот наклон, он обеспечивает нам смену времен года. И на Марсе он обеспечивает смену времен года. На Земле этот угол немножечко пляшет на очень длительных временах. Что тоже немножко на климате сказывается. У Марса, как показывают расчеты, вот эти колебания оси вращения могли быть существенно большими из-за гравитационных возмущений со стороны других тел Солнечной системы. И у него такие катастрофические изменения климата могли происходить из-за того, что он по-разному освещался Солнцем. То есть это не солнечный ветер, не ультрафиолетовое излучение, это просто уровень инсоляции на разных широтах очень сильно менялся со временем. А атмосфера – это такая штука, что ее один раз потеряешь, и это уже навсегда. То есть он потом мог обратно вернуться в это состояние, но атмосфера уже не восстановилась.
3: Другими словами, вот эти два фактора – это всего пока гипотеза.
1: Конечно.
3: Слабо доказуемая. Нет, ну
1: я не знаю, как оценивать слабость или силу.
3: Как говорят математики, эти факторы нужны, но их недостаточно, чтобы утверждать на 100%. Я прав?
1: Да, конечно.
3: Спасибо.
1: Полную гарантию дает только страховой полис, как известно.
4: спасибо большое за лекцию. А вот буквально на первых слайдах про Меркурий там была очень интересная такая картиночка с петельками большими и маленькими. Вот как-то поясните ее.
1: А, это изображение магнитного поля.
4: Там просто оно вот... Я поняла, что, видимо, с магнитным полем связано, просто оно такое разное там, что заинтересовало.
1: Я выхожу из кадра, но я вернусь. I'll be back. Просто чтобы... Вот это вот, да? Это его магнитное поле. Но оно, конечно, тоже, как и магнитное поле Земли, оно искажается взаимодействием с солнечным ветром, который там еще ближе солнышко. Но вот это вот силовые линии магнитного поля Меркурия.
4: А почему там маленький кружочек, большой кружочек? Это с разных полюсов?
1: Да. То есть вот... Тот участок, из которого магнитные силовые линии выходят на разных полюсах, на северном и на южном, они разные. Потому что ось диполя несимметрично расположена относительно тела планеты. Это тоже вопрос.
4: Спасибо большое.
5: Возвращаясь к Юпитеру, хотелось бы вспомнить, в лекции была такая фраза, что под облачным слоем ниже 3000 километров Юпитер вращается как твердое тело.
1: Да.
5: А как же металлизированный водород, в котором, собственно, возникают магнитные силовые линии-то?
1: Вот это вся информация, которая на сегодняшний момент озвучена. Это был съезд Американского геофизического союза. Вот это тот кусочек, который они выдали в открытый доступ. Дальше они пока сидят на этих данных, и все остальное они будут говорить после.
5: Просто большой очень вопрос, как людям, собственно говоря, в планетарии объяснить, что есть металлизированный водород. Это твердое тело или это нечто похожее на жидкую ртуть? Скажем так. Жидкая ртуть – это же тоже металл.
1: Вот это та информация, которая сейчас озвучена. Ниже 3000 километров Юпитер вращается как твердое тело. Есть там каменистое ядро, нет там каменистого ядра. Как там, в каком фазовом состоянии находится водород, эта штука вращается как твердое тело. Дальше там... Появляются какие-то отрывочные сведения о том, что там очень еще более тонкая структура, и оно может быть частично жидким, частично твердым, и не по радиусу эти свойства распределены, а как-то там по азимуту, по широтам. Но это пока все вот на уровне слухов. Так, официальная информация вот такая вот.
5: И второй вопрос по Марсу. Вот те подтеки воды, если можно так выразиться, насколько вероятно, что они происходят из-за того, что вода не как грунтовые воды скапливается, а под неким слоем песка водяной пар сублимирует сразу в состояние льда. То есть по некоторым...
1: Наоборот, наверное, да?
5: Ну, лед переходит из одной фазы в другую вода без жидкой стадии. То есть она из льда сразу превращается в пар.
1: Ну, вот это, насколько я понимаю, это то предположение, которое сейчас и рассматривается. То есть там вода, это как спусковой крючок. То есть какой-то фазовый переход происходит, и он инициирует вот это вот стекание твердого вещества, песка. Вот. Но детали тут разные могут быть. Вполне допустимый вариант.
5: То есть такой край, который пока еще плавает.
1: Да, но это вот...
5: Окончательных данных и мнений на этот счет нет, может меняться.
1: Ну вот постепенно количество и роль воды в этом процессе, она вот...
5: Потому что она улетает, собственно, из атмосферы Марса.
1: Нет, она улетела.
5: Но не вся же.
1: Ну не вся, но... Вот еще раз. Можно себе предположить, что вода играет большую роль в образовании этих подтеков на склонах ущелий. Когда у вас есть большой массив, потом есть склон, и вы можете ожидать, что грунтовые воды там как в каком-то значимом количестве присутствуют. Если у вас есть гора, то там воды много быть не может вблизи ее вершины, откуда эти подтеки образуются. А они регулярно там появляются. Вот у них название рекуррентные, регулярно возникающие. То есть эта штука, ну, она может там, я не знаю, два раза сработать, три сработать, но не все время. А это так происходит. И на кромках кратеров то же самое это происходит. То есть это не может быть связано с большими количествами воды.
5: Постоянной, значит, регенерации каким-то образом.
1: Ну да, там народ тоже говорил, но, может быть, надо придумать какой-то механизм, который будет это все регенерировать, но с этим еще сложнее все получается. Спасибо. Гораздо проще сказать, что это не вода.

0: Осипов Виктор Иванович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директор инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН. Область научных интересов, фундаментальные аспекты охраны окружающей среды, рациональное использование геологической среды и концептуальные основы экологической политики.
1: Добрый день, садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция будет посвящена природным опасностям и методам борьбы с ними. В настоящее время, когда речь идет о природных катастрофах и борьбы с ними, в нашей стране мы всегда ассоциируем эти проблемы с деятельностью Министерства по чрезвычайным событиям в нашей стране. Но сегодня я хотел бы осветить проблему природной безопасности не только в рамках ликвидации последствий этих угроз, чем занимается непосредственно МЧС, но осветить ее немножко шире и осветить проблемы, рассказать о проблемах, которые разрабатывает МЧС совместно с большим кругом научных организаций и специалистов, и ученых. Владимир Иванович Вернадский в одной из своих работ писал: «Земная поверхность не может рассматриваться как область только вещества. Это область энергии. Область энергии». Действительно, на поверхности Земли и внутри ее концентрируется огромная, огромная энергия. Источниками энергии являются внешние источники, это прежде всего Солнечная система, а также внутренние источники. Это многочисленные и разнообразные физические, физико-химические и другие процессы, происходящие внутри нашей планеты. Эти процессы приводят к постоянному изменению, постоянному динамике Земли. Изменяется лик Земли. Мы это не замечаем, потому что это происходит в геологическом масштабе времени. Это сотни лет, миллионы лет и сотни миллионов лет. Но Земля – это живая система –

миллионы человек. Мерзлые грунты. Вот здесь приведена карта состояния распространения мерзлых пород в России. Светлым голубым цветом показаны территории так называемой островной мерзлоты, где менее 50% пород находится в мерзлом состоянии. Зеленым цветом это зона прерывистой мерзлоты, где 50-90% горных пород находится в вечно мерзлом состоянии. И, наконец, темная голубая область – это территория более чем на 90% занята вечно мерзлыми породами. Эта территория чрезвычайно чувствительна к изменениям температуры. И любое изменение, даже небольшое изменение температуры воздуха, неизбежно приведет к изменению температуры вечно мерзлых пород и их деградации. Расчеты показывают, что изменение температуры в Западной Сибири, например, может привести к перемещению границ сплошной мерзлоты на север, на север к 2020 году на 50-80 километров, а к 2050 году на 150-200 километров. То есть граница вечной мерзлоты уйдет на север. Казалось бы, что это благоприятный процесс для нашей территории. Мы отвоевываем нашу территорию от вечной мерзлоты и приобретаем новые земли, немерзлые земли, где можно уже заниматься сельским хозяйством. Но это только кажется, потому что деградация мерзлоты приводит к колоссальным последствиям и наносит огромный ущерб той техносфере, которую мы создали в районах распространения вечной мерзлоты. Но если учесть, что мы сейчас начинаем активно осваивать территорию этого полуострова, то возникает дилемма, как усваивать, как осваивать. Мы осваиваем ту поверхность, которая сейчас имеется, или же та поверхность, которая может быть через некоторое количество лет. А это значит, это может быть поверхность, которая уйдет под воду. Под воду. Еще одна проблема. Проблема отступления арктических берегов. И интенсивное образие берегов арктических морей связано опять же с мерзлотой, потому что оттаивание мерзлоты на побережье приводит к быстрому разрушению этих берегов. Образуется огромное количество оползней и оплывин, которые оплывают на склоне, и таким образом склон интенсивно разрушается. Можно было бы продолжить и дальнейший разговор о влиянии глобального потепления на активизацию опасных процессов на Земле, но об этом достаточно много говорится, пишется, поэтому позвольте, я ограничусь этими примерами, и мне хотелось бы перейти к заключительной части нашей беседы, а именно борьба и методы борьбы с природными катастрофами. Потому что это наиболее важно, наиболее интересно. Я все время вам рассказываю о природных катастрофах, и у вас может сложиться впечатление о фатальной неизбежности человека перед силами природы. Вот такие фатальные подходы к нашему существованию, я думаю, что надо всячески избегать их, потому что сила сознания, сила мышления человека, она неукротима, ее остановить невозможно. И несмотря на те огромные угрозы, которые сейчас мы имеем, перед которыми стоит человечество, несмотря на это, мы не вправе считать, что человек

0: не может бороться с этими угрозами, и мы не вправе считать, что человек полностью беззащитен. Поэтому что можно сделать для того, чтобы снизить, чтобы минимизировать те опасности, которые существуют у природных катастроф? Нужно сказать, что эта проблема встала перед человечеством в целом. Перед человечеством в целом. И в 1994 году в Якогаме, в Токио, состоялась всемирная конференция по природным опасностям. И в этой конференции принимала участие делегация России во главе в то время совершенно молодым еще министром МЧС Сергеем Кожугетовичем Шойгу. И делегация участвовала во всех круглых столах, которые там проходили в Якогаме. И тогда была разработана всемирная стратегия борьбы с природными катастрофами. Эта стратегия взята на вооружение многими странами, в том числе и Россией. И Министерство по чрезвычайным ситуациям сейчас реализует эту глобальную стратегию по борьбе с природными катастрофами. Значит, бороться с риском можно двумя путями. Первый путь – это предотвращать развитие опасных процессов, то есть минимизировать развитие самого опасного процесса. То есть внедряться в природный процесс и пытаться им управлять, природным процессом. И второе направление – это снижать уязвимость техносферы, снижать уязвимость тех территорий, где мы с вами проживаем, где мы ведем хозяйственную деятельность, снижать уязвимость этих территорий. Вот можно применять тот или иной метод, можно применять оба метода для того, чтобы снизить угрозу природных катастроф.
1: Добрый день, меня зовут Валентина Томайлы. А у меня такой вопрос, Виктор Иванович, как вы считаете, есть ли взаимосвязь между такими катастрофами и духовностью человека?
0: Безусловно. Это прослеживается во всей цивилизационной истории Земли, когда наблюдается вот именно взаимосвязь духовности и явлений, природных явлений. Люди всегда понимали и оценивали вот те безграничные природные силы, которые существуют, и они воспринимали это как реально существующие вещи, так? Но естественно, что вера в эти всемогущие силы, она как-то перепеталась с теми религиями, которые развивались на земном шаре. Ну и с тем духовным воспитанием, которое развивалось и было у народов мира. Поэтому я думаю, что это природные катастрофы занимали всегда в истории людей, занимали очень важное место, судьбоносное такое место. И здесь отрицать взаимосвязи с духовностью нельзя. Мне кажется, наоборот. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. В прошлый раз мы закончили описание планетной системы, нашей Солнечной системы, и теперь переходим к разговорам о звездах. Это очень важно, потому что звезды – это фактически единственное, что мы без особого труда видим на звездном небе. Именно звезды рассказывают нам о том, как устроена Вселенная. Хотя мы хорошо знаем, что они не главное население, не главное содержимое нашей Вселенной и по массе, и по энергии, но они яркие, они светятся, и их свет приносит нам важнейшую информацию о Вселенной. Эту информацию мы получаем с помощью крупнейших телескопов, внутри которых работает самый важный астрофизический прибор – спектрограф. Он позволяет нам расщепить звездный свет на отдельные цвета. И внутри этой цветной полоски, внутри звездного спектра, мы иногда видим ярко отмеченные, темные, ярко, я имею в виду, контрастно отмеченные темные линии поглощения, характерные для тех или иных химических элементов. Даже общее распределение энергии в спектре звезды говорит нам о многом. Прохладные звезды имеют максимум в излучении, сдвинутый в красную область спектра. Звезды более теплые, ну, например, наше Солнце, имеющее температуру около 6000 кельвинов, имеют максимум излучения в желто-зеленой области спектра. То есть большинство квантов приходит именно в этом диапазоне спектра звезды. Ну, а еще более горячие звезды, их максимум в спектре сдвинут в голубую часть спектра, и мы видим от них только приходящий видимый свет, а на самом деле они излучают много ультрафиолетовых квантов, которые сквозь атмосферу Земли не приходят, и их приходится наблюдать из космоса. Для этого мы создаем телескопы космические, наблюдающие в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Свет, падающий на планету, частично ей отражается, а частично поглощается и превращается в тепло, нагревает поверхность планеты. Поэтому спектр планет не одногорбый, как говорят астрофизики, то есть не с одним максимумом, а, как правило, двугорбый, с двумя максимумами в спектре планеты. Один максимум соответствует отраженному свету, то есть практически повторяет спектр звезды, ну, в нашей Солнечной системе это спектр Солнца, просто часть падающего на планету света отражается, не изменяя общую форму спектра. Но вторая часть света для Земли, это, например, около 70% падающего на Землю света, доходит до поверхности, нагревает поверхность, и поверхность сама начинает излучать. Конечно, не в таком горячем диапазоне спектра, как звезда, а в более прохладном, в инфракрасной части электромагнитного спектра. И вот это собственное излучение планеты, а это отраженные облаками в земной атмосфере, отраженное излучение Солнца. Юпитер дальше от Солнца, он не так сильно нагрет, как Земля. У него максимум собственного излучения сдвинут в еще более длинноволновую часть спектра, чем у Земли. Уран еще дальше от Солнца, но он еще попрохладнее, и у него еще более холодное собственное излучение. Ну, а часть солнечного света он, так же, как и остальные планеты, отражает от себя. Присутствие линий поглощения говорит нам о том, что из горячих недр звезды выходит свет, который частично поглощается в прохладных слоях ее атмосферы. Ну, например, спектр Солнца и темные линии в нем говорят о наличии тех или иных химических элементов. Вот желтый дублет натрия, значит, в атмосфере Солнца есть натрий. Вот линии излучения водорода, значит, там присутствуют атомы водорода. Молекул водорода практически нет в атмосфере Солнца, молекулы легко распадаются, диссоциируют под действием высокой температуры, а атомы сохраняются при высокой температуре, ну, при не очень, я бы сказал, высокой температуре солнечной атмосферы. Обратите внимание, линии натрия здесь представлены более зримо, чем линии водорода. Казалось бы, водорода меньше, раз он не так ярко себя демонстрирует в спектре Солнца, но это не так. В начале 20 века, когда квантовая механика была еще недостаточно развита, астрофизики заблуждались, полагая, что чем заметнее линии
того или иного химического элемента в спектре звезды, тем больше этого химического элемента в атмосфере звезды. Но выяснилось, что это неверно. Квантовая механика нам объяснила, что химический элемент, ну, тот или иной атом, может излучать или поглощать в зависимости от того, какова температура газа. А дело в том, что вот эти линии водорода, они характерны для возбужденных атомов водорода, когда электрон находится не на основном, а на первом возбужденном уровне. А при температуре солнечной поверхности далеко не все, я бы сказал, редко какой атом водорода возбужден в такой степени. А вот у более горячих звезд там линии водорода представлены более заметно, потому что там большинство атомов водорода возбуждены так, что электрон находится на первом возбужденном уровне и потом с него прыгает еще выше, поглощая проходящие мимо него кванты. Все это позволило более точно определить химический состав атмосферы звезд. Именно атмосферы. В недра мы не в состоянии заглянуть. Мы видим свет, выходящий из атмосферы звезды. Но, в конце концов, химсостав атмосферы не сильно отличается от химического состава, от среднего химического состава звезды. Выяснилось, что и у Солнца, и у большинства звезд 3/4 по массе составляет водород. И еще примерно 1/4 – гелий. Вся остальная таблица Менделеева укладывается в 1,5 от силы 2% по массе любой звезды. Правда, это очень важные проценты. Все химические элементы, начиная, находящиеся после гелия в таблице Менделеева, они очень важную роль играют в жизни звезды. Примерно такую же, как соль, когда мы готовим какое-то кулинарное блюдо. Масса соли незначительно по сравнению с массой самого блюда, например, кастрюли супа или кастрюли каши, но от малого количества соли сильно зависит вкусовое качество вашего блюда. Точно так же малое количество более тяжелых, более сложных, чем водород и гелий, химических элементов, большое значение имеет для эволюции любой звезды. У астрономов принято все элементы тяжелее гелия, сложнее гелия, называть металлами. Такой вот язык астрономический, такой у нас, такой сленг принято в нашем кругу. Поэтому, когда мы говорим о металлах в атмосфере звезд, мы имеем в виду все химические элементы, более сложные, чем водород и гелий. Положение спектральных линий очень точно указывает нам движение звезды и ее перемещение в пространстве и ее движение вокруг собственной оси. Ну, это эффект Доплера, вы о нем знаете, мы говорили о том, что если звезда удаляется от нас, то все спектральные линии смещены в красный конец спектра, если приближается к нам, в голубой конец спектра. Это говорит об общем движении звезды и позволяет понять не только, как она куда-то летит в пространстве, но и что находится рядом с ней. Например, двойная система, яркое светило и слабо светящееся светило или планета, находящаяся на орбите вокруг звезды. Свет этого маленького объекта мы практически не замечаем, видим только спектр яркого светила, но по периодическому смещению линий в спектре можем судить о периодическом движении вокруг общего центра масс этой звезды. Значит, рядом с ней есть какой-то спутник. Мы можем и период обращения легко измерить, и амплитуду, то есть с какой скоростью движется светило, а значит, и оценить массу второго невидимого объекта. Очень полезное проявление эффекта Доплера. Если даже звезда одиночная, все равно эффект Доплера помогает нам многое о ней узнать. Например, об ее вращении. Звезда вращается вокруг оси, а все звезды вращаются, как и планеты. Один ее край приближается к нам, и линии в спектре этой части звезды смещаются за счет доплеровского эффекта в голубую часть спектра. Другой край удаляется от нас, и мы видим смещенные в красную сторону спектра линии, складываясь, они просто вызывают расширение любой линии в спектре звезды. Вот поэтому так называемому доплеровскому расширению можем судить о скорости вращения звезды. Яркость звезд – очень важный параметр их жизни, их
наблюдательного проявления. И мы когда-то измеряли его с помощью фотопластинок, я об этом говорил. Потом была эпоха, и до сих пор она еще продолжается. В некоторых приборах работают эти приемники света, фотоэлектронные умножители. Они общий поток энергии от звезды измеряют. А современные ПЗС-матрицы позволяют нам не только яркость звезды, но и изображение либо ее поверхности, если это удается сделать, либо объектов рядом с ней определить. Очень большая роль принадлежит двойным звездным системам. Вот перед вами уникальный набор кадров, который позволяет рассмотреть по отдельности две рядом живущие звезды. Ну, не удивляйтесь, что они меняют свою форму. Это, конечно, в связи с нашей земной атмосферой, искажающей изображение звезд. Но все-таки мы видим по отдельности две этих весьма близких друг к другу звезды. Бетта в созвездии Персей. Или у нее еще собственное имя есть – Алголь. А такие звездные системы весьма распространены. Большая часть звезд во Вселенной живет парами в виде двойных звездных систем. Но на этой иллюстрации показан особенно полезный для астрономии вариант двойной звездной системы, когда одно светило регулярно проходит на фоне другого. То есть, когда орбитальная плоскость этой двойной системы направлена на нас, на наблюдателя, тогда мы видим периодические затмения. То один компонент, то другой компонент затмевают частично или полностью друг друга. К чему это приводит? Даже если мы не можем их по отдельности рассмотреть, ну, далеко от нас эта система, телескоп не может по отдельности показать нам эти звезды, все равно мы это замечаем, это явление. Каким образом? Когда один компонент проходит на фоне другого, суммарная яркость системы немножко меняется. Ну, что такое микрозатмение происходит. И вот можем сказать совершенно четко, что здесь более холодная звезда прошла, более горячая звезда прошла на фоне более холодной. И это затмение не вызвало сильное падение блеска системы. А вот здесь более холодная звезда прошла на фоне более горячей и серьезно уменьшила суммарный блеск этой системы. Мы практически перестаем видеть горячую звезду, а от холодной идет мало света, поэтому система померкла. И период между затмениями, и длительность затмения, и их глубина позволяют сказать многое о свойствах таких звезд, и о скорости их движения по орбите, и об их размере, и о температуре их поверхности. И надо сказать, мы убедились, уже многие годы изучая звезды, что их характеристики чрезвычайно разнообразны. Если говорить о массе, а масса – это, конечно, главная характеристика любой звезды, то вы видите, что по сравнению с Солнцем бывают звезды значительно менее массивные, вплоть до 10, даже до 12 раз менее массивные, чем Солнце, и намного более массивные. Кстати, замечу, что принято массу всех звезд выражать в виде масс Солнца, ну, в единицах массы Солнца. То есть у Солнца имеется одна масса Солнца, вот этот значок, кружочек с точкой, он говорит о том, что эта единица принадлежит Солнцу. Одна масса Солнца, десятая доля массы Солнца и сотни, ну, десятки масс Солнца, таких звезд много, а вот звезд с массами 100-150, вплоть до, мне кажется, даже можно уверенно уже говорить о 300 массы Солнца, есть такая одна звезда, их очень мало во Вселенной, но они действительно гиганты во всех отношениях, и в смысле массы, и в смысле размера, и особенно в смысле своей светимости. Вообще размеры звезд чрезвычайно разнообразны. На одной иллюстрации невозможно в одном масштабе представить все многообразие размеров звезд. На вот этой части картинки звезды представлены в отношении нашего Солнца. Здесь есть менее крупные звезды. Одна из самых мелких – наш сосед по галактике. Ближайшая к нам звезда – Проксима в созвездии Кентавра. Видите, она по своему размеру незначительно превосходит планету-гигант Юпитер. То есть чуть больше Юпитера. Это, пожалуй, самая мелкая, ну, одна из самых мелких известных нам звезд. Недалеко от нас находится Сириус, яркий
голубой Сириус на небе, он близко к нам, поэтому так ярко выглядит на небе. На самом деле он не очень большой, не очень массивный, чуть больше нашего Солнца. Но переходя к еще большим звездам, приходится размер Сириуса уменьшить вот до такого микроскопического, тогда можно сравнить более крупные звезды с ним. Такие мы называем гигантами. Вот, например, красный гигант Альдебаран в созвездии Телец. Переходя к следующей иллюстрации, мы вынуждены Альдебаран уменьшить, чтобы еще показать более крупные звезды, сверхгиганты. По-английски supergiant, сверхгигант, Бетельгейзе, это ярчайшая звезда созвездия Орион, намного больше, чем Альдебаран. Но последняя иллюстрация вынуждает нас и Бетельгейзе в несколько раз уменьшить, чтобы показать самые крупные звезды, которые сегодня изучены астрономами. Самая крупная на сегодняшний день у Y-щита 1700 с лишним раз по размеру, по радиусу больше нашего Солнца. R со значком Солнца – это есть радиус нашего Солнца. Радиус этой звезды почти в 2000 раз превосходит наше Солнце. Можно выразить его в единицах астрономических, то есть в расстоянии Земли от Солнца. И тогда радиус этой звезды будет равен 8 астрономическим единицам. Давайте вспомним. Это больше, чем размер орбиты Юпитера, но чуть меньше орбиты Сатурна. То есть, если бы мы эту звезду понести на место нашего Солнца, то внутри нее оказались бы все планеты земной группы, а также Юпитер, и она чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Действительно, сверх-сверхгигант.

0: которые имеют угловой из
1: Германии
2: полярные зоны. Вовсе не факт, что они были полярными и миллионы лет назад. Ну, скажем, что Антарктида также располагалась четко на полюсе, а у Северного полюса, там, за полярным кругом находились только какие-то совсем небольшие территории Евразии. Ну, давайте посмотрим, как же выглядела карта в Мезозое и, собственно говоря, какие территории располагались у полюсов за полярным кругом. Вот так реконструируют картину Пангеи, единого суперконтинента, который существовал примерно 200 миллионов лет назад. Ну, на самом деле, Пангея сформировалась еще раньше, она сформировалась еще во время каменноугольного периода, порядка там 350 миллионов лет назад, но нам сейчас это не столь важно, нам сейчас интереснее всего, что было в начале эпохи динозавров. А эпоха динозавров начинается с позднего триаса. И вот в конце триаса вот подобным образом выглядела Земля, и мы видим, что у Северного полярного круга располагалась Евразия, если быть точнее, то, в общем-то, существенная часть Сибири. Ну, а у Южного полярного круга располагалась, ну, собственно говоря, все та же Антарктида и частично Австралия. Постепенно картина будет меняться, карта будет изменяться. Однако же, в целом, те континенты, на которые и те территории, на которые нам стоит обратить внимание, будут оставаться все такими же. Единственное, что начиная с юрского периода к полярным широтам приближается также и Северная Америка, так что дальше часть Северной Америки также будет за полярным кругом. Ну а в остальном мы все так же можем отслеживать территорию Евразии, в первую очередь Сибири, и территорию Антарктиды плюс Австралии. Ну и вот, пожалуйста, карта для мела, опять же, Антарктида с Австралией, опять же, север Евразии, север Северной Америки, и конец мелового периода. Ну, здесь уже картина максимально приближается к современной. Но, опять же, все равно часть территории Америки и Евразии находится за полярным кругом. За полярным кругом полностью находится Антарктида. Ну и вот уже выходит, так сказать, из полярных широт Австралия. Только вот самый-самый юг Австралии, юго-восток, все еще находится у полярных широт. Хорошо. Значит, более-менее разобрались, на какие места нам стоит обращать внимание. Теперь следующий вопрос – это все-таки насколько же холодно было на полюсах во время мезозойской эры. Здесь стоит сразу же оговориться, что, вообще-то говоря, мезозойская эра – это, ну, как ни крути, примерно 190 миллионов лет. И, конечно же, за столь продолжительный период времени температура на планете довольно сильно менялась. Но в целом все-таки общий такой тренд можно выделить. А именно этот общий тренд заключается в том, что Земля была значительно, значительно больше разогрета, чем сейчас. Но даже не настолько разогрета, сколько значительно лучше воздушные массы Земли и водные массы были перемешаны. Земля имела гораздо более равномерную температуру. Хотя в целом и более теплая она тоже была. Собственно, традиционно считается, что во время мезозойской эры на полюсах льда никакого не было, потому что, как я уже сказал, было тепло и очень здорово течение равномерно размешивали весь наш мировой океан, и, соответственно, перепад температур между экватором и полюсами был совсем-совсем небольшой. Однако же это все, как говорится, лирика, это все какие-то вот просто красивые слова. Есть ли у нас какие-то объективные данные? Безусловно, есть. А древнюю температуру мы можем попытаться померить по данным геохимии. Собственно говоря, некоторые из элементов химических могут как бы как такие градусники зафиксировать температуру, при которой они формировались. Так, например, когда всевозможные моллюски строят свою раковину, они собирают из окружающей среды для построения своего вот этого кальцитового домика кальций, кислород и углерод. И вот кальций нам сейчас не очень интересен, а вот кислород и углерод, они могут иметь разные так называемые изотопы, разное изотопное строение. Иными словами, они могут весить немножко по-разному, они могут быть либо тяжелыми, либо легкими. И вот это соотношение легкого и тяжелого кислорода и легкого и тяжелого углерода, оно связано непосредственно с той температурой, при которой

формируется та или иная раковина. Ну и не обязательно надо смотреть на раковину, можно посмотреть просто на какой-то там известняк, доломит, всякие разные горные породы, которые формировались тоже в условиях Древнего океана, и они тоже будут фиксировать первобытную температуру по соотношению изотопов. Кроме того, есть еще и такие интересные методы определения температуры по растениям. Ну, собственно, растительность в целом может нам тоже такую примерную характеристику дать, тепло или холодно. То есть, условно говоря, если мы видим какой-нибудь там южный бук, мы понимаем, что, ну, как минимум, температура была намного выше, чем сейчас, и могли существовать деревья, причем деревья довольно-таки теплолюбивые. Если мы видим, скажем, пальму, то мы понимаем, что это вообще были тропические условия, условно говоря. Но если мы в основном видим всевозможные хвойные, мы понимаем, что это уже были такие условия, приближенные к таежным. Но это, опять же, такое вот качественное определение температуры, а не количественное. А есть еще особый метод, который называется Clamp-анализ. Это метод, который основан на исследовании широких листьев различных растений. Ну, тут оценивается не только сам лист, а оценивается и зазубренность края листа, и количество лопастей, и количество жилок. И благодаря огромной базе данных, которые сейчас собрали по самым разным растениям в разном климате, проанализировав не один лист, а вот комплекс всех-всех-всех листьев, можно это сопоставить с какими-то современными данными и получить просто фантастические данные. Данные по температуре и среднегодовой, и температуре самого холодного месяца, и температуре самого теплого месяца, и температуре в отдельные даже месяцы, и по влажности. Ну, в общем, получить буквально такой вот цельный прогноз погоды на какой-то... Ну, по крайней мере, прогноз погоды, это, конечно, погода, это довольно переменчивая штука. Ну, климатический средний срез для какой-то эпохи, которая может от нас отстоять на десятки, а то и сотни миллионов лет. К сожалению, такой кламп-анализ действует только для растений, которые похожи на современные, то есть только для покрытосеменных растений. А покрытосеменные растения, как наверняка многие из вас уже знают, очень широко распространились по нашей планете примерно 100 миллионов лет назад. Соответственно, вот за последние 100 миллионов лет, если у нас есть большой набор листьев, мы можем точно получить данные по температуре, применив кламп-анализ. К сожалению, вот до 100 миллионов лет там уже приходится пользоваться другими методами, ну, вот, как я говорил, например, изотопными методами. Ну ладно, что-то у нас очень много теории. Давайте теперь практически посмотрим, какие данные удалось получить. Итак, вот, допустим, такие данные получили по температуре для полюсов в южном полушарии, то есть, соответственно, в Антарктиде. Это данные для, соответственно, конца мелового периода. Вот это у нас ранний мел, конец раннего мела. Это у нас поздний меловой период идет. Это у нас дальше уже идут эпохи, ну, соответственно, после вымирания динозавров. Вот вымирание динозавров, конец мезозойской эры, начало кайнозойской эры, отмечено вот такой вот толстенькой серой линией. Здесь мы видим много-много разных данных, которые получены по самым разным параметрам. Ну и нам сейчас интереснее всего оценка температуры по растениям, сделанная для наземной среды, и оценка морской температуры, сделанная по соотношению изотопов кислорода. Ну, по-моему, тут по отношению изотопов кислорода, которые в раковине изучали. Итак, что же мы видим? Мы видим, что в целом на протяжении конца мелового периода постепенно-постепенно климат, ну, конкретно на антарктическом побережье, охлаждался. То есть мы видим, что температура становилась все прохладнее и прохладнее. Но как она охлаждалась, в каком диапазоне? Посмотрите, примерно 120 миллионов лет назад температура была в среднем в течение года около плюс 20 градусов. То есть мы понимаем, что проблем с каким-то переохлаждением у этих динозавров, скорее всего, не было никаких, потому что средняя температура была, ну, примерно такая же, как в Краснодарском крае. Причем я даже сказал, где-нибудь там на юге Краснодарского края. Ну, в общем-то, конечно, и в Краснодарском крае иногда снег выпадает, как бы, да, но все-таки зимы там очень-очень такие теплые и спокойные.
Но постепенно температура опускалась, и вот уже к концу мелового периода мы видим, что температура стала примерно такая же, как где-то в Москве, скажем. Ну, с такой температурой уже, в принципе, надо как-то приспосабливаться и надо переживать какие-то довольно-таки продолжительные суровые зимы. Ну, а дальше уже температура еще после небольшого перерыва, начиная с середины оцены, начала падать. Но нам сейчас это мало интересно, потому что нас интересует именно эпоха динозавров. Ну, а в морях мы видим, что температура не так резко падала, больше того, тут есть даже какой-то небольшой подъем температуры, ну и в целом, опять же, ну, в общем-то, в морях было довольно-таки тепло. Дальше обратим внимание на местонахождение, которое известно как Коконаут, которое исследовано на территории России. Вот. Значит, что мы здесь можем такого интересненького наблюдать. Почему нам это, собственно говоря, местонахождение интересно? Конечно, сейчас на Чукотке холодно, безусловно, но насколько было холодно, собственно говоря, в меловом периоде, нам пока неизвестно. Нам это как раз интересно. Но что мы точно знаем, так это то, что по всем современным данным, по данным геологов-тектонистов и по данным, опять же, каких-нибудь там палеоботаников, там палеозоологов и многих-многих других дисциплин, мы понимаем, что эта территория была очень близка к полюсам примерно 60-70 миллионов лет назад. То есть, ну, действительно, исследуя Коконаут, мы примерно понимаем, как могли жить и при каких условиях могли существовать полярные динозавры. Что же мы видим в Коконауте? Вот, к счастью, в Коконауте мы видим огромное разнообразие растений. Там была собрана нашими палеонтологами очень богатая коллекция палеоботаники. И настолько она была богатая, что можно было применить тот самый кламп-анализ, про который я уже рассказывал. Анализ, который позволяет точную температуру установить. И, разумеется, его применили. И вот смотрите, какие невероятные данные были получены. Как я и говорил, самая температура самого теплого месяца, температура самого холодного месяца, то, сё, пятое, десятое. Ну, огромное количество самых разных данных. Но самое главное, мы видим, что в целом температура была порядка 12 градусов, а самый холодный месяц был 4 градуса плюс-минус 3 градуса. Вот. Ну, что это нам дает? Это нам дает, ну, соответственно, сведения о том, что, видимо, все-таки динозаврам у полюсов не надо было уж так уж приспосабливаться к суперхолодным температурам, как минимум в Коконауте. Так что, да, конечно, если мы бы сравнили бы фауну динозаврячью у полюсов с фауной динозаврячей у экватора, то мы бы, безусловно, бы ну, заметили бы какую-то разницу, и динозавры бы тоже заметили, если бы их переселили с экватора на полюс. Все-таки у экватора было теплее значительно, то есть это больше похоже на такой умеренно теплый климат, ну, а у экватора был субтропический, тропический, но все равно это был климат, в котором зимы, когда температура опускалась ниже нуля, были крайне-крайне редки. И, собственно говоря, динозавры нам подсказывают, что действительно так оно примерно и было. Скажем, нашли кости гадрозавров в Коконауте. Гадрозавры – это утконосые динозавры. И когда стали исследовать их кость, для этого кость распилили, посмотрели, как кость росла, увидели, что кость росла крайне равномерно. Мы в этой кости совершенно не видим каких-то резких колец, которые бы показывали, что динозавры переживали какие-то существенные перепады температур, что им приходилось как-то необычным образом выживать в зимние периоды, когда вот там температура становилась отрицательной, может впадать в спячку или еще чего-то. Не, ничего подобного. Вот это, соответственно, видимо, слой, который рос в кости на протяжении лета, это слой, который рос зимой. Ну, в общем-то, они ни по ширине, ни почему особо не отличаются. То есть, ну, получается, что динозавру было в целом более-менее комфортно. С другой стороны, здесь есть и некоторая странность, потому что даже если температура была более-менее приемлемой, все равно все-таки плюс 20 градусов и плюс 4 – это разная температура. И если, ну, допустим, динозавры не очень хорошо контролировали свою температуру тела, условно говоря, если бы они были
хладнокровными, то они должны были все-таки как-то среагировать на окружающую среду. Но я думаю, что, опять же, для многих не секрет, что и по современным представлениям большая часть динозавров, как минимум, были истинно теплокровными.

Медине полярная, допустим, как одиночки или стадом. Можно понять, там динозавр косолапил или нет. Можно понять, как он там ходил инохотью или же, там, не знаю, перемещал только одну лапу поочередно оторвал от земли. Ну, много чего можно сказать о его, походке, о его перемещении. Вот только единственное, чего сложно сказать, это вообще, что это за динозавр-то. Вот буквально... Получается, недельку назад я находился в Грузии. Там есть замечательное местонахождение сатапля. Местонахождение со следами динозавра. И вот известно, что в сатапле гуляли сатаплиозавры. Им дали свое имя. Собственно, следам дают свои какие-то имена. Но что это за сатаплиозавры, до сих пор никому не известно. Потому что рядом не найдено абсолютно никаких костей динозавров. Примерно та же история и с полярными динозаврами на Шпицбергене. То есть вот есть там вот шикарные следы в Квальвальгене, но в Иах, что это за следы, непонятно. Ну, вроде бы некоторые из них похожи на следы каких-то орнитопод, может быть, даже игуанодонтит. Но, как говорится, это не точно. Гораздо поточнее все дело обстоит на Чукотке. Собственно говоря, мы об этом уже говорили. Это Коконаут, там много разных костей изавров известно. Хотя, кстати говоря, они очень фрагментарные, поэтому там помимо списка из всевозможных, опять же, игуанодонтит, траодонтит, вот тут такой грустненький маленький траодончик свернулся, и многих других донтит. Ну, собственно говоря, больше мы ничего сказать не можем. Каких-то конкретные виды выделить сложно, потому что они известны, опять же, по фрагментарному материалу. Ну и вот прям очень сейчас классно изучена фауна Аляски, причем там сейчас работать тоже не намного проще, чем в Антарктиде, но если Антарктида — это ничейная земля, и там еще и добраться туда, в общем-то, не всем просто, особенно не просто это сделать европейцам и, допустим, жителям Северной Америки, которых как раз там палеонтология особо бодро развита. Все-таки до Аляски, хотя там условия тоже очень суровые, добраться-то, особенно американцам, просто. По этой причине фауна Аляски изучается гораздо активнее, там прям фантастические совершенно штуки проворачивают, когда там буквально пещеры в скалах делают, потом это все консервируют, добывают огромные блоки породы, потом их буквально перебирают, и благодаря этому удалось собрать очень хорошую, такую богатую фауну динозавров, получить совершенно колоссальные данные. Собственно, наверное, из всех полярных динозавров фауна Аляски изучена лучше всего, хотя это не самые идеальные, еще раз, места для сбора, но это места, где люди работают постоянно, целенаправленно, вкладывают в это большие и эмоциональные, и финансовые реальные средства, и, ну, получают результат. В итоге нам известно, что там жили траодоны, такие динозаврики маленькие, как известно, очень умные и крайне глазастенькие. Ну и, кстати говоря, мы тоже точно знаем, что оперенные. Находили там пахиринозавров, это такие своеобразные местные рогатые динозавры, всевозможные утконосые динозавры, игуанодонтиды, завр-орнитолесты, это, соответственно, у нас представители дромеозавров, то есть родственники велоцираптора, попросту говоря, ну и тернозавроиды, самый известный из них это нанукзавр. Вот я его решил поближе показать. Кстати, опять же, мы видим, что вот здесь все покрямазаны прямо в снегу. Насколько это реалистично? То есть вот мы только что вроде как рассуждали, что на том же Коконауте, в общем-то, снег встретить было сложно. Только какие-то отдельные годы, может быть, иногда там какой-то снег выпадал. Ну, в общем-то, отдельные годы, и снег и в Африке выпадает. Чего тут удивляться-то? Но все-таки, судя по составу растительности, здесь было прям, скажем, попрохладней. И на этой территории, видимо, встретить каких-то динозавров в снегах можно было практически каждый год. То есть, все-таки на территории Аляски, судя по всему, температура в зимние месяцы стабильно опускалась ниже ноля. Поэтому вот подобные картинки со снегом, они вполне себе реализуемы, вполне себе реалистичны. Что-то вот с этими снежными динозаврами показывали, например, в недавнем фильме, документальном, очень классном, «Доисторическая планета». Если кто не видел, посмотрите. Всем я его могу рекомендовать.

0: порекомендовать, очень хороший фильм. И, ну, вполне возможно, что действительно для того, чтобы как-то вот справиться с такими суровыми холодными условиями, в этих местах завры могли быть вполне себе оперенными, даже тираннозавроиды. Хотя нам известно, что в более южных широтах тираннозавроиды, вроде тех же горгозавров, совершенно точно не имели оперения, у нас буквально есть их отпечатки. К сожалению, здесь отпечатков нет. Поэтому мы не знаем, точно ли нанукзавр был оперенный, но теоретически вполне мог бы быть. По крайней мере, завр примерно такого же размера, то есть это где-то 7-8 метров, только с территории Китая ютеран известен своими отпечатками перьев. Так что если ютерану можно, то чем нанукзавр хуже. Итак, мы с вами поговорили о том, какие динозавры жили у полюсов. Поговорили, в чем особенность была полюсов. Примерно представили себе вот эти вот приполярные широты мезозойской эры. Ну и в итоге все-таки вот мы как бы много рассуждали о том, что было бы неплохо бы динозаврам на полюсах иметь перья. Было бы неплохо бы как-то приспособиться к поеданию более грубой растительности. Ну было бы неплохо это все, конечно. Красивые слова, но вот есть ли какие-то объективные данные о том, как динозавры приспособились к жизни у полюсов? Давайте посмотрим на какие-то объективные данные. Ну, во-первых, можно предположить, что динозавры могли мигрировать. В таком случае у них никаких особых приспособлений к холоду или там, к полярной ночи не будет попросту, потому что они могут преодолевать большие расстояния. Тут, правда, сразу встает огромный вопрос, насколько способны к миграции какие-нибудь там условные завр-орнитолесты или же традоны, то есть динозавры небольшого размера, ну или, если взять там южное полушарие, какие-нибудь там лилинозавры. Но для крупных динозавров, вроде какого-нибудь эдмонтозавра, ну а почему бы и нет? Здоровенная животина, намного крупнее, чем современные какие-нибудь там, не знаю, олени, или же те же какие-нибудь полороги, ну, как бы, чем они хуже, чем, почему бы им не мигрировать. Однако же, судя по всему, они не мигрировали. Мы это знаем благодаря исследованию срезов костей, допустим, тех же эдмонтозавров с территории, ну, где-то центральных штатов Северной Америки и вот, соответственно, Аляски, самый холодный. И там одни и те же эдмонтозавры, что, кстати, могло бы намекать на то, что они, собственно, туда-сюда мигрировали. Однако у более южных эдмонтозавров мы видим кость примерно такую же, как у ребят из Коконаута. А вот у северных мы видим гораздо более резкие переходы северных и летних и зимних месяцев. То есть мы видим, что зимой им действительно было плохо. Непонятно, то ли они впадали в спячку, то ли нет. То ли они просто, не знаю, как-то хуже росли и меньше питались. Вот, может быть, допустим, как те же олени, которые там на протяжении нескольких месяцев могут буквально стоять на месте, чтобы экономить силу. Может, они что-то подобное делали. К сожалению, про поведение их нам судить довольно сложно. Но что им жилось хуже, и они росли хуже, это мы видим. То есть получается, что действительно, во-первых, вот такие срезы подтверждают, что на Аляске более условия суровее, чем на Чукотке. А во-вторых, мы видим, что эти динозавры никуда не мигрировали. Они стойко переживали все вот эти вот суровые полярные ночи. И несмотря на какой-то на низкие температуры, на отсутствие зелени, на, собственно, отсутствие света, все-таки оставались на месте. Еще один момент, который указывает, что действительно динозавры оставались на месте, это обнаруженные многочисленные кости детенышей. Кстати говоря, кости детенышей найдены и с Аляски, и, пожалуйста, с Чукотки. То есть получается, что все эти полярные динозавры прямо там же на полюсах размножались. Ну, опять же, может возникнуть вопрос, ну а в чем проблема-то? У нас там перелетные птицы вполне себе размножаются где-то вот в холодных местах, а потом уходят в более теплые места. Чем, собственно говоря, ну, как бы динозавры хуже? Почему бы динозаврам тоже не размножаться где-то в холодных суровых местах, а потом просто собираться и мигрировать? Но проблема в том, что динозавры все-таки не птицы, и представить себе, что какой-нибудь там крошечный детеныш за год достигнет размера достаточного, чтобы спокойно перенести многотысячекилометровую миграцию, ну, попросту невозможно. Были проведены подсчеты, прикинули, какого размера могли бы эти вот карапузы, которые, ну, допустим, там, не знаю, с весны до осени, до момента миграции подрастали, И становится очевидно, что они, ну, совершенно еще были не таких габаритов, чтобы мигрировать на большие расстояния. Так что, видимо, нет. Они не мигрировали. И самые разные динозавры, которые известны с формации Принц Крик, это на Аляске, ну, все практически поголовно известны со своими детенышами, разве что за исключением пахицефалозавров. И таким образом мы понимаем, что они все, безусловно, не мигрировали и как-то выживали в этих условиях. А вот это очень такая прикольная картиночка, на которой показаны кости самых разных динозавров, зубки и прочее, но, соответственно, детенышей. То есть видно, что они вроде так вот выглядят, как обычные кости динозавров, но посмотрите, какие они маленькие. Итак, динозавры не мигрировали. Значит, эту способность они игнорировали для того, чтобы выживать как-то на плюсах. Но, может быть, они как-то тогда вот покрывались перьями? Может быть. Но, к сожалению, у нас нету ни в одном месте среди вот этих вот полярных широт отпечатков кожи. Но, может, они как-то еще приспосабливались? Может, у них какой-то был особый метаболизм? Ну, вроде бы точно каких-то данных нет. Может, они как-то хотя бы там, не знаю, полярной ночью лучше видели, и поэтому у них были особо крупные глаза. Вот на этот счет есть некоторые соображения. И в первую очередь, конечно же, бросаются в глаза лейлинозавры. Как вы видите, у этого животного, ну, прям здоровенные такие глазницы, что намекает на то, что она вроде как должна была прекрасно видеть ночью. И, казалось бы, вот, хотя бы одно какое-то приспособление к жизни в полярных суровых условиях, ну или как минимум в полярной ночи, обнаружены. Причем, если это действительно так, то получается, что они в спячку не впадали, потому что иначе какой им смысл иметь огромные глаза, если они всю зиму находятся в спячке. Ну, в случае с лейлинозаврами, скорее, получается, все лето, потому что южное полушарие, это зима и лето местами меняются. Ну, неважно. Короче говоря, в любом случае, полярной ночью, вроде как, они должны были неплохо видеть. Однако есть нюанс. Когда стали изучать эту самую лейлинозавру, она действительно мелкая, как я говорил, 2 метра, в какой-то момент обнаружили у нее массу черт детеныша. То есть заметили, что у нее и кости как-то не до конца срослись, которые должны были в черепе срастаться, и пропорции какие-то, как у детеныша. И в итоге сделали предположение, что взрослые-то могли быть и побольше, а самое главное, у них могли быть другие пропорции черепа. Мы знаем, что в целом у детенышей, как правило, очень большие глаза. Это такая типичная детская черта. Так что возможно, что в данной ситуации мы не видим какую-то именно особенность, связанную с жизнью полюсов, а видим просто особенность детеныша. Однако есть еще траодоны. И вот траодоны, они известны своими большими глазами, они считаются ночными охотниками. И то, что большое количество траодонтит известно у полюсов, вот это может быть намекает на то, что они действительно неплохо приспосабливались к условиям полярной жизни. Но как бы не все, кто жили у полюсов, траодоны, и не у всех большие глаза. Поэтому траодоны молодцы, а к остальным вопросы есть. Ну, что касается перьев, я говорил, вообще перья вещь классная, вот, но, к сожалению, для полярных динозавров нам конкретно неизвестно. Есть много остатков перьев из Китая, но там все-таки был такой теплый, умеренный климат. Вот, так что вот эти все оперенные ребята, они к полярным динозаврам вряд ли относятся. Так, ну и это, я думаю, можно все пропустить. В принципе, мы про перья с вами много раз говорили. Ну и, собственно говоря, разумеется, если мы говорим про полярных динозавров, то имеет смысл поговорить и про теплокровность ящеров. То есть, если у нас животные выживают постоянно, никуда не мигрируя в условиях, когда температура падает ниже нуля, то здесь им весьма бы актуально было бы быть теплокровными. У нас про теплокровность была целая огромная лекция. Я сейчас, конечно, все аргументы повторять не буду, но могу отметить, что все-таки, скорее всего, мелкие динозавры, да и, в общем-то, тераподы, наверное, все, были теплокровные, прям истинно теплокровные. Завроподы под большим-большим-большим вопросом, скорее всего, все-таки не истинно теплокровные. А среди птиц и тазовых динозавров, ну, видимо, ситуация была такая довольно-таки многогранная. Некоторые, может быть, вторично стали холоднокровными, некоторые, может быть, ну, собственно говоря, так и оставались. Ну, может быть, так и оставались с таким не идеально совершенным обменом веществ. Вот, определяют это по разным признакам, там и смотрят, сравнивают как раз вот эти все спилы костей, которые мы уже сегодня с вами несколько раз видели, и сравнивают у теплокровных и хладнокровных животных, вот у тираннозавра, например, промежуточное такое состояние. Смотрят опять стабильные изотопы кислорода, мы уже сегодня про это говорили, что они как бы как температуру фиксируют. Только в данной ситуации мы фиксируем температуру не окружающей среды, а наиболее такую стабильную температуру для тех или иных животных. И вот видим, что у динозавров там, как правило, были такие данные вполне себе теплокровных животных. Ну и, например, можно посмотреть скорость роста. Вот, судя по скорости роста, динозавры оказываются посерединке. Вроде как и не теплокровные, не хладнокровные, а что-то такое среднее. Ну, как я уже говорил, в принципе, наверное, сейчас подробно так разбирать этот вопрос не будут, если, конечно, не возникнет отдельного вопроса про теплокровность. Потому что у нас была прям целая лекция на полтора часа, где я там теплокровность динозавров разбирал буквально по кирпичикам. Ну и, наверное, самые такие явные особенности приспособления именно к таким полярным условиям наблюдаются в зубах, как это ни странно. Потому что, ну, обитая у полюсов, динозавры вынуждены сталкиваться с какой-то необычной пищей и иметь какую-то необычную диету. Ну, как минимум, состав растений не совсем такой же, как у экватора. И, видимо, эта пища была более грубая. Мы уже видели с вами странные лопатовидные зубы некоторых близких полюсам завроподов. А вот тоже данные наших палеонтологов, Павла Петровича Скучиса и других исследователей из ППГУ. По, опять же, динозаврам из ТТ, из Якутии, только на сей раз по стегозаврам. Они детально изучили зубы стегозавров и заметили, что очень-очень многие стегозавры, причем неважно, и детеныши, и взрослые, там зубы разного размера, крайне сильно стертые, гораздо более сильно стертые, чем обычно можно наблюдать у других стегозавров. А больше того, когда стали смотреть, как много там внутри колец, увидели, что их всего лишь 95. А известно по современным животным, что если в костях кольца нарастают в течение года, то в зубах кольца эмали растут из-за дневных циклов. То есть они, грубо говоря, их количество колец отражают количество дней, которые растет тот или иной зуб. И самые большие данные по этим зубам были, это 95 колец. То есть максимум зубы росли 95 дней, после чего выпадали. То есть 3 месяца – это вот предел, сколько зуб мог находиться в пасти у стегозавра. Мы, конечно, знаем, что многие животные постоянно меняют зубы. Это у нас такая вот особенность, что мы только один раз за жизнь меняем зубы. Большинство животных так не делают. У акулы тоже постоянно там конвейером меняют зубы. Но для рептилий и даже для динозавров мы знаем, что смена зубов вполне нормальная история. Но не то, чтобы уж так часто. Ну, допустим, те же тираннозавры где-то раз в год меняли зубы. А здесь раз в 3 месяца. Это на самом деле просто практически абсолютный рекорд. Причем стегозавры из других мест, они меняли зубы реже. То есть это, опять же, видимо, приспособление к какому-то особому виду диеты, к какой-то особо грубой пище. Ну и что же в итоге мы можем сказать? Мы можем сказать, что, безусловно, полюса во времена динозавров существовали. Возможно, даже у Северного полюса был лед, но это не точно. Мы можем сказать, что, конечно же, у полюсов было гораздо холоднее, чем у экватора. Хотя перепад температур между экватором и полюсами, конечно, в время мезозойской эры был совсем не такой, как нынче. И в большинстве мест, которые мы знаем, температура все-таки даже в зимние месяцы, как правило, не опускалась ниже 0. Хотя, вот, скорее всего, Аляска в этом плане исключение, и на Аляске были прям зимы со снегом. Что мы еще знаем? Мы знаем, что в этих условиях точно совершенно жили динозавры, и причем довольно многочисленные. Причем я говорил только про динозавров, но если брать вот целый комплекс данных, то можно наблюдать, например, что жили другие животные, там, и млекопитающие, всевозможные там саламандры, и черепахи и еще кто-то. Причем чем севернее, чем ближе, ну, севернее, южнее, чем ближе к полюсам, тем меньше становилось крокодила морфов всевозможных, тем меньше становилось черепах, в какой-то момент в самых северных точках их вообще не было, и тем меньше, кстати, становилось длинношеих, что отчасти может нам подсказать, что эти животные все-таки, видимо, истинно были хладнокровными, а, соответственно, динозавры, скорее всего, были теплокровными, и, может быть, даже некоторые имели какие-то вот перьевые покровы, которые помогали им выживать на полюсах, некоторые, может быть, имели большие глаза, чтобы как-то вот приспосабливаться к именно ночному образу жизни, ну и допустим, те же растительноядные животные определенно имели более такие грубые зубы, более сильные или более частые как-то меняли, для того, чтобы приспособиться к более грубому корму, в первую очередь, видимо, к обилию хвойных. Но, к сожалению, это все, что можно в данный момент сказать. И на этом все. Спасибо. Так, хотелось бы узнать, все ли нормально, я в эфире еще или нет, а то какой-то тут сбой был.
1: Нет, все нормально.
0: А, все хорошо. Ну, отлично. Вот, тогда, с вашего позволения, давайте сделаем буквально 5 минуточек перерыв, и я буду готов отвечать на вопросы.
2: Хорошо. Могу наушники подключить? Может, лучше будет?
1: Да нет, нормально. Слышно? Да, значит, пишите ваши вопросы в чате. Если вы ваш вопрос не уместился за донат, вы напишите, отправьте донат, за что мы будем вам очень благодарны, и напишите свой вопрос в чате. В чате, по-моему, больше символов. Ну, или просто продолжить этот вопрос под тем же именем. Так, следующий вопрос. Секундочку. Как контрить, ну, то есть, как отвечать на претензию, что до сих пор не эволюционировали некоторые древние животные, например, латимерии?
2: Ну, я в этом никаких больших проблем не вижу. В какой-то степени и какие-нибудь вирусы до сих пор существуют, а они подревнее латимерии явно будут, и какие-нибудь бактерии и прочее. Тут, значит, есть два варианта, каким образом могут древние животные сохраняться в практически неизменном виде. Вариант один, как раз который, видимо, характерен для вирусов, для некоторых бактерий, хотя бактерии, скорее всего, в плане своего генетического там этого аппарата и отдельных каких-то особенностей строения очень сильно изменились и неоднократно изменялись, мы буквально видим, как они на наших глазах эволюционируют. Но, по крайней мере, то, что они вот так остались вирусами или бактериями, или же, допустим, что акулы так и остались акулами, или же там какие-нибудь еще, не знаю, там суперуспешные организмы так и остались неизменными. Ну, допустим, говорят про щитники, часто вспоминают, которые в луже живут и, собственно говоря, особо не жалуются. Значит, тут получается ситуация заключается в том, что животные очень хорошо приспособились к своей нише. Они уже приобрели достаточно адаптаций, чтобы как бы спокойно и стабильно жить, и им меняться уже не нужно. Как это? В эволюции действует правило, если работает, то лучше не трогать. А если что-то сформировалось, и оно работает, эти организмы способны себя воспроизводить, способны эффективно добывать себе пищу, способны конкурировать с другими видами, то им меняться и нет никакой необходимости вообще. В какой-то степени, вот, наоборот, природа не любит каких-то изменений. И изменения происходят просто из-за того, что все вокруг меняется. А если все остается более-менее стабильно, то, соответственно, зачем меняться? Ну и здесь же мы подходим ко второму варианту, из-за чего, допустим, те же латимерии не изменились. Нельзя сказать, что латимерии – это прям самые адаптированные животные на свете, что прям лучше, чем латимерия, быть нельзя. Но у латимерии другой прикол. Они ушли просто в такие места, где им конкурировать не с кем. То есть они оказались в таких условиях, где они единственные неповторимые, где у них нет никаких особых врагов, нету конкурентов, ну и вот они в этих условиях прекрасно себя чувствуют. То есть либо ты настолько успешен, что просто с тобой сравниться практически нереально, вот типа ты акула, не зря у нас все время говорят, там, не знаю, акула бизнеса, например. Либо второй вариант, что ты спрятался в такую нишу, где тебя просто-напросто никто никогда не найдет и никто никогда не достанет. И ты там можешь сидеть себе спокойненько и веками быть латимерей какой-нибудь. И вот такие два сценария.
1: Спасибо большое за ваше видео. Наконец-то в 29 годиков полюбила динозавров. Вам спасибо за донат.
2: Спасибо.
1: А что насчет птерозавров, птиц? Не находили ли их в Приполярье?
2: Так, что касается птерозавров в Приполярье. Ну, как минимум одного птерозавра я сегодня показывал. По-моему, Аврора Дарха, если ничего не путаю. С территории Антарктиды. Ой, Австралии, прошу прощения. Кстати, с территории Антарктиды тоже есть кости птерозавра, но нонеймного, если не ошибаюсь, из юрских пород. То есть непонятно, что это конкретно за птерозавр, но понятно, что птерозавр там был. Ну, насчет наших пород. Вот что-то я не помню, чтобы в ТТ или в Коконауте чего-то находили. А на Аляске птицы точно были, динозавра не помню. А вот птицу, пожалуйста, на Шпицберге не нашли. Ну, то есть здесь проблема скорее не в том, что эти животные не могли выживать на полюсах, а проблема в том, что они имеют хрупкие скелеты, и чтобы они сохранились, нужны уникальные условия. В общем-то, птерозавры и птицы, они везде не очень-то хорошо сохраняются. И в этом плане вот, местонахождение за полярным кругом ничем не отличаются. Но, в принципе, то есть каких-то особенностей таких, чтобы там, не знаю, резко птерозавры или птицы исчезали за полярным кругом, нет, такого не наблюдается. Все так же, как везде.
1: В Википедии говорится, что около 70 миллионов лет назад на полюсах сформировались ледяные шапки, и местами температура падала ниже минус 10 градусов, а на Аляске вообще минус 45. Вопрос, как при таких низких температурах и в условиях полярной ночи выживали, например, гадрозавриды и цератопсиды, которые вроде бы не обладали перьевым покровом?
2: Ну, насчет конкретных температур здесь утверждать сложно. То есть данных много, периодически они как-то меняются, уточняются. Вот. Насчет того, что там прям минус 45 было, я не рискнул бы так вот четко утверждать. Но, в принципе, то, что точно совершенно ниже нуля опускалась температура стабильно. Вот. И там, может быть, до минус 10, допустим, минус 15, это да. Это, в общем-то, все, допустим, для Аляски более-менее в такой мысли сходятся. Что касается того, как гадрозавры и, допустим, те же цератопсы могли выживать в таких условиях, не было ли каких-нибудь там, не знаю, пернатых цератопсов неожиданным образом, или же, может быть, там, не знаю, еще какие-то у них были другие приспособления, может, они там, допустим, ту же спячку впадали, там, не знаю, окапывались или еще что-то. Ну, пофантазировать можно, но, объективно говоря, данных у нас нет. То есть у нас есть данные по гадрозаврам. Вот, пожалуйста, есть данные, что гадрозавры жили, что гадрозавры, судя по всему, не мигрировали, что гадрозавры переживали с трудом, что им было не очень хорошо. Но вот как конкретно, то есть за счет того, что они в спячку впадали, или они дрожали всем телом и как-то так согревались, или еще чего-то, ну, здесь уже утверждать сложно. То есть пока что никаких у нас объективных данных о том, как эти динозавры приспосабливались, попросту нет. Но исследования продолжаются. Уверен, что ничего интересненького нароем.
1: Следующий вопрос. А астрономы в поисках жизни в космосе ищут обитаемые планеты с подобным океаном. Можно ли допустить на Европе зарождение жизни в отсутствии солнечного света подо льдом у подводных вулканов? Европа — это спутник.
2: Да, я понял, что здесь не про ту Европу говорится. Ну, допустить можно, собственно говоря, почему такие разговоры и ведутся. Еще больше можно допустить, что туда что-нибудь могло когда-нибудь прилететь, какая-нибудь бактерия откуда-нибудь с метеоритом, и, допустим, поселиться, если вдруг все-таки на метеоритах или астероидах возможен перенос жизни. Это, кстати, тоже обсуждается, активнейшим образом исследуется. Насколько мне известно, даже у нас в Дубне такие исследования проводят, там изучают всякие там эти следы древних организмов в метеоритах. Но мы, к сожалению, не очень понимаем, как у нас тут на Земле жизнь появилась, поэтому пока этот вопрос остается более чем открытым, сложно рассуждать насчет Европы. До сих пор есть несколько очень таких жестко конкурирующих концепций. Одна из них, как известно, это панспермия, то, что жизнь вообще была занесена из космоса, и что в таком случае как бы жизнь не зарождалась ни на Земле, ни на той же Европе. Ну, вот. И с одной стороны, а с другой стороны, допустим, если мы рассуждаем о том, как зародилась жизнь здесь, тоже не очень понятно, кем были эти самые первые какие-то живые существа, каким образом они получали энергию, за счет солнечного света или за счет химического распада, то есть где-то там около, допустим, тех же вулканов. Но вроде бы, по крайней мере, согласно, допустим, концепции первичного бульона, который уже сейчас там, в общем-то, мало кто поддерживает. Ну, или даже если взять какой-нибудь, там, не знаю, первичный майонез, первичную пиццу, ну, как раз в основном рассматриваются, что вот такие вот колыбели жизни могли формироваться либо в котлах этих

0: ответил бы скорее, что нет, потому что то, что жизнь у нас сейчас есть и активно развивается вокруг черных курильщиков, что у нас там буквально такие места концентрации жизни, даже там, допустим, выделяют биологи особое место океанов, как именно с уникальной средой. Вот, и там специальные термины применяют, там денсаль есть такой и так далее. Это все уже сформировалось благодаря той жизни, которая существовала у поверхности. То есть мы можем рассуждать о том, зародилась жизнь у черных курильщиков, или она зародилась где-то еще, или она вообще откуда-нибудь прилетела. Но что мы абсолютно точно знаем, что та жизнь, которую мы сейчас наблюдаем в большой концентрации, это не то, что зародилось именно там. Это то, что с поверхности туда проникло. Как бы на Европе там неоткуда особо проникать. То есть то, что мы сейчас видим большое количество жизни вокруг черных курильщиков, ничего не говорит нам о подобных же, даже идеально совпадающих условиях на других каких-то планетах или спутниках, вот как о местах концентрации жизни. Это как о местах, где может сконцентрироваться та же жизнь, если ее туда занесут, это да. Но кто же ее туда занесет-то? Так что нет, это все-таки не одно и то же.
1: Следующий вопрос. Амнион появился из икры. Какого размера были первые в истории жизни яйца?
0: Ну, на эту тему рассуждать можно довольно долго. Но, к сожалению, все эти рассуждения будут чисто теоретическими. Потому что практически у нас нету ни древней икры окаменевшей, ни древних окаменевших яиц. Зато есть, например, какие-нибудь там матерписцесы и прочие загадочные древние рыбины, которые демонстрируют что-то похожее на живорождение. Так что если мы говорим об эволюции позвоночных, тут есть прям такой нехилый повод заподозрить, что, возможно, первыми были не яйца, а первые было живорождение, а потом уже сформировалось яйцо. Такая версия сейчас тоже самым активным образом рассматривается, особенно последние несколько лет. Ну вот. Ну а что касается размера яиц, я думаю, что в любом случае, какими бы ни были древние животные, большими или маленькими, но они не откладывали яйца крупнее, чем те, что мы знаем сейчас. То есть, ну, динозавры в этом плане крайне показательны. Мы знаем, что динозавры были невероятного совершенно размера по сравнению с другими наземными позвоночными животными. Однако ж, самые крупные известные яйца, они вот совсем относительно динозавров не крупные. А самое крупное яйцо, которое вообще сейчас известно, это яйцо эпиорниса. Да? Оно побольше, чем то, что откладывали динозавры, но все равно не что-то запредельное. Так что, видимо, это вот максимальный предельный размер вообще яиц. И древние яйца, они могли быть либо такими, либо меньше. Как-то так.
1: Следующий вопрос. Первые птичьи динозавры, предки птиц, были отдаленно похожи на археоптерикса?
0: Тут всегда очень тяжелый вопрос, кого называть первым птичьим динозавром. Есть, допустим, такая группа, как авиалы, к которым вполне себе относится археоптерикс. Но это иногда можно интерпретировать как птицы в широком смысле слова. А есть прям супер узкая группа, которая называется авес. Вот обычно это именно называют птицами. Если мы берем группу авес, то это заведомо животные, у которых, например, сформировался пигостиль, то есть у них срослись последние позвонки в хвосте, и, собственно, хвост максимально укоротился. И у них сформировалась уже характерная птичья лапа с противопоставленным пальцем и ряд других таких вот уникальных птичьих особенностей. Ну, таким образом, мы понимаем, что то, что мы называем авис просто по определению, не может выглядеть как археоптерикс. Оно должно быть гораздо более прогрессивным. Оно может выглядеть, ну, от силы, как какой-нибудь там конфуциус орнис. Вот это вот можно еще ависом назвать. Что-то более примитивное, оно уже не будет не авис, оно уже будет не птица. Поэтому здесь вопрос только в том, что мы будем называть птицей. Безусловно, когда-то у предков птиц был длинный хвост. Когда-то у предков птиц были зубы, когда-то у них там не было вот такого противопоставленного пальца, чтобы хвататься за ветки и так далее. Эти признаки постепенно формировались, и постепенно собирался вот этот птичий комплекс, который, собственно, позволяет нам отличить современную птицу от неоптицы. Но дальше мы договариваемся, что мы называем птицей. Вот сейчас мы договорились, что птицы...

0: мы называем как раз то, у кого уже там сформировался, например, пегастиль. Ну, раз у нас такая договоренность, значит, то, что археоптерикс мы птицей не можем назвать. И даже если оно будет непосредственным предком птицы, оно еще птичьим динозавром считаться не будет. Оно будет считаться не птичьим до того момента, как у него не сформируется пегастиль. Как-то так. То есть тут вопрос, по большому счету, договоренности.
1: Изучают ли эстетическое развитие живых существ параллельно с усложнением и физическими совершенствованием? Какие уродливые черви, к примеру, и красивые рыбы, динозавры и далее птицы, млекопитающие?
0: Ну, я бы сказал бы скорее нет, чем да, потому что эстетика – это наше восприятие того или иного. И, ну вот, например, говорите, там, какие некрасивые черви. Я думаю, что если сейчас бы пришел бы специалист по червям, он бы просто с огромными такими выпученными глазами бы рассказал бы, как вы не видите, насколько прекрасны эти животные, насколько они разнообразны. Ух, а какие у них вот эти параподии, тут прелесть какая. Вот. А уж если они еще в домике сидят и вот так вот еще раскидывают вот этот красный, как цветок, вот эти вот свои многочисленные усики, ими хватают все, что мимо проплывает, на какой-нибудь серпло. Ну, как, что может быть прекраснее, буквально живой цветок. Так что все очень-очень в этом плане субъективно, а наука-то как раз пытается уйти максимально от субъективности. Поэтому эстетикой все-таки занимаются всевозможные, там, не знаю, искусствоведы, ну, может, в какой-то степени там о происхождении эстетики могут там посуждать, допустим, какие-нибудь там психологи, но как бы вот к палеонтологии, к биологии это все уже особого отношения не имеет. У животных, растений, неважно, там, бактерий, у кого угодно, нету задачи стать как-то эстетически привлекательным для нас. У них есть задача эстетически привлекательным, может быть, стать для своего полового партнера. Это да, потому что если там есть какие-то проблемы, например, там не отрастил какой-нибудь гребешок, вот, или отрастил какой-то неправильной формы гребешок, вот там представители твоего вида посчитают, ой, блин, действительно, какой-то уродливый тип попался. Нет, с таким лучше там детей не заводить. Но это будет для него проблема. А вот насколько оно нам понравится или не понравится, ну вот для них это вообще ни разу не проблема. Поэтому эстетичными быть для представителей своего вида, если они обладают, там, не знаю, глазами, например, им важно. Ну, в нашем случае эстетика – это что-то такое, ближе к искусству.
1: Почему динозавры не смогли освоить водную среду жизни?
0: Я думаю, что здесь есть две причины. Причина номер раз. Им это сильно было не надо, потому что они были очень хорошо приспособлены к наземной среде, и там вполне себе господствовали, и, собственно, зачем куда-то уходить, когда и так хорошо. Вот. Их никто не теснил. Если бы у них были какие-то проблемы, на них бы какое-то давление оказывали, тогда да. Вот. И с другой стороны, ниша была уже занята. То есть, если бы не было бы каких-то там морских ящеров, то, может быть, они бы попытались бы. А тут уже, так сказать, извините, вакансия была закрыта. Плюс у динозавров есть еще проблема, что им очень сложно стать водными из-за строения скелета с огромным количеством полостей. Это помогало им чувствовать себя весьма неплохо, иметь там вот эффективный обмен веществ, иметь двойное дыхание, быть такими облегченными, классными и прочее, но в то же время это затрудняло их переход к водной среде. Проблема, конечно, решаема. Собственно, спинозавры практически идеально эту проблему уже решили. Вот, собственно, классические спинозавры и стали практически водными животными, по крайней мере, максимально к этому приблизились. Но как бы вот это вот предел, до которого они дошли. Как-то так.
1: С чем связан гигантизм наземной фауны в мезозое в сравнении с другими эрами?
0: Ну, если коротко ответить, гигантизма мезозойской фауны не существует. Потому что гигантизм есть всегда и везде, просто он представлен у разных животных. Вот. Но думаю, что мысль стоит развить. Вообще, я бы сказал, что тут скорее такая тенденция наблюдается. Потому что когда появляется что-то принципиально новое, что-то необычное и крутое, оно пользуется своими вот этими эволюционными преимуществами и рождает в своей среде какого-то великана. Вот, условно говоря, появились какие-то земноводные, и вот хлобысь, у нас мастодонзавр есть, там великанище. Потом все уже там другие животные как-то оказались гораздо круче, и потихонечку этих мастодонзавров и прочих земноводных потеснили. Появилась, допустим, у нас впервые такая вот новая ветвь синапсиды. И о, мы видим там гигантских каких-нибудь там этих диметродонов, там каких-нибудь эстаминозухов крупненьких и прочее, прочее. А потом появились крутые архозавры, и они оказались гораздо круче, чем все эти синапсиды, и, собственно говоря, синапсиды потихонечку уменьшились, усохли. Потом вот наступила эпоха, значит, рептилий, ну и так далее. То есть нельзя сказать, что в мезозое было что-то прям такое уникальное, из-за чего все были большие. Это, по большому счету, можно сказать, миф. Самое, например, большое из доказанных морских животных, которые нам известны, это синекит, и он живет сейчас. Самые большие из доказанных, по крайней мере, известных нам беспозвоночных морских, это, ну, современные, допустим, те же гигантские кальмары. Те же аммониты, даже самые гигантские, были, скорее всего, меньше. Насчет каких-нибудь там эндоцеросов тоже, вот прям бабушка надвое сказала, совершенно непонятно, были ли они настолько гигантскими, как их оценивают, потому что там фрагменты находят. То есть получается, что по большому счету сейчас великанов хватает. Чего сейчас не хватает? Сейчас у нас действительно дефицит крупных животных на суше. Но, прошу прощения, тут проблема не в том, что во времена динозавров что-то было, а проблема скорее в том, что сейчас что-то есть. Или я бы даже сказал, кто-то сейчас есть. Кто-то такой, кто способствует исчезновению крупных животных с всех континентов. Вот. Не будем показывать пальцем, кто это такие, но как только они появлялись в том или ином месте, мегафауна там быстро сокращалась. И известен такой момент примерно 10-12 тысяч лет назад, как вымирание мегафауны. Собственно, до этого момента были огромные совершенно животные. Ну, пусть не диплодоки, но все равно невероятные совершенно мамонты, в том числе, например, тот же мамонт американский, мамонт императорский, но это просто какая-то совершенно нереальная животина, которая весила, скорее всего, там тонн под 10 и размер имела просто как полтора современных слона. Но где они сейчас? Где вот гигантские ленивцы, которые там тоже высотой были метра 4-5? Были же, ходили, а вот нет уже. И во многом предполагают, что, собственно, исчезновение таких гигантских животных связано с деятельностью человека. Ну а единственное, что может вызвать какой-то вопрос, вот почему сейчас такого нет, это почему тогда было в целом, во-первых, все-таки больше крупных животных, это раз. И второй момент, это почему были, например, завроподы, ну, с которыми, наверное, все-таки не сможет сравниться даже никакой эндрикотерий, а уж ну, мамонты тем более. Это да, это может вызвать вопрос. Но здесь ответить уже сложнее. И есть несколько гипотез. Гипотеза номер раз. Это то, что завроподы, собственно, все-таки были хладнокровными. А хладнокровным животным такого колоссального размера быть проще. Им попросту кушать надо меньше, им, у них меньше проблем с перегревом. И они поддерживали свою температуру только за счет так называемой гигантотермии или инерционной теплокровности, то есть за счет своего размера. Это версия номер раз. Версия номер два, что, собственно говоря, они как бы друг друга подстегивали, их было много больших. То есть, если уж вокруг так много кого-то больших, тебе приходится становиться большим, иначе ты не выживешь. Версия номер три, у них была более эффективная система дыхания, чем у млекопитающих, и это позволяло и завроподам, и другим животным быть все-таки более крупным в среднем, чем млекопитающие. И, наконец, недавно была высказана интересная гипотеза, что, как это ни странно прозвучит, но продуктивность древних растений, особенно, например, хвощей, она выше, чем продуктивность современных растений. Грубо говоря, хвощами можно было наесться гораздо эффективнее, и не надо было в таком количестве поедать растения, чтобы наесться, будучи, например, гигантским завроподом. То есть какой-нибудь завропод, он мог есть там, допустим, ну, от силы как пару слонов, и вполне себе нормально наедался в течение дня. И если это действительно так, то понятное дело, что раз более продуктивная зелень, ее, собственно, было и больше, и климат был потеплее, и, значит, мы могли побольше вырастать растительноядные, а вслед за ними могли вырастать и хищники. Их было много, они были большие. Вот так.
1: Ярослав, большое спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. Ответы на вопросы тоже были развернуты. А наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, за ваши вопросы, лайки, репосты и донаты. Увидимся через неделю.
0: Да, я со всеми тоже прощаюсь. Всем желаю хорошей недели. Школьникам хорошенечко надо отдохнуть. Последняя неделя перед началом суровых, ну, а может быть, не очень суровых будней, но как минимум учебных будней. Так что можно немножечко расслабиться, тем более, что еще и погода позволяет. Но, а потом только знания. И я тоже постараюсь в этом плане внести свою лепту и тоже какой-то частью знаний со школьниками и не только поделиться. Так что не теряйте, пожалуйста, интерес к науке и встретимся через неделю. Всем пока!

Наш царь Мугден, наш царь Цусима. И отец относился к сыну вот как к ребенку. Достаточно неожиданно по предложению Витте его назначают председателем комитета по постройке Транссиба. Наследник цесаревич предпринимает путешествие по России и миру. А никогда нога императора ранее не вступала на борт чужого судна. А тем временем Николай проявлял искренний интерес к японским ремеслам, нравом, познакомился с какой-то гейшей, в хорошем смысле этого слова. Николай вообще пил мало, так по молодости чуть-чуть, потом совсем мало. Любимый брат Георгий, морской офицер, его готовили как запасного наследника. Кстати, у Пикуля тоже написано в «Нечистой силе», что брат ему завидовал, ненавидел его. Ну, все это ерунда. Вот. Говорили, что родители его, конечно, все-таки очень любили. Ники его называли, экономика страны на подъеме, а дальше все пойдет не так. Почему? Почему?

Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, в общем, у кого что, у кого утро, у кого день. А у нас сегодня добрый вечер, потому что записываем мы этот рассказ вечером, поздним, в пятницу, после рабочего дня. Тема, честно говоря, непростая. Я как-то говорил, боюсь браться за 20 век. Слишком это близко, болезненно, тяжело. Память жива. Но это не единственная проблема. События предреволюционные, рубежа 19-20 века, тем более Первая мировая, тем более революция, хорошо изучены. Очень много замечательных специалистов, которые до деталей поминутно изучили это время. Много трудов научных, много воспоминаний современников. Про ордена Нащекина и Михаила Романова, скажу вам честно, рассказывать легче, потому что все это предание старины глубокой. А вот про Николая II, Столыпина или героя нашей сегодняшней передачи Сергея Юльевича Витте рассказывать непросто. Наверное, специалисты начнут ловить на каких-то неточностях. Но ведь наша с вами задача попытаться понять дух эпохи. А самое главное, рассказывая об этом времени, мне хочется не препарировать героя, не разоблачать его, не осуждать, не критиковать за какие-то ошибочные, как нам сейчас, спустя 100 лет, кажется, действия. Но, с другой стороны, не восхвалять, не восхищаться, не поднимать его на пьедестал. Ему это не особо нужно сейчас. Мне хочется, чтобы мы наших героев пытались понять, в каких обстоятельствах они действовали, почему они принимали те либо иные решения, чем они руководствовались. И тогда эти люди станут нам ближе. И тогда мы на самом деле сможем приблизиться к смыслу изучения истории, к пользе изучения истории 100-150-летней давности. Польза – это попытаться не повторять ошибок, попытаться извлечь уроки из всего плохого и хорошего, что делали наши предки. Вот тогда мы с вами тратим время не зря. Понимаете, специалистов много. Воспоминания о Столыпине, о Витте не счесть, равно как и книг, научных исследований. Но в массе широкий зритель очень мало что об этом времени знает. И мы постараемся этот недостаток восполнить, потому что то, что мы знаем, или как кажется нам, мы знаем, на самом деле довольно далеко от действительности. Материалов о героях наших ближайших рассказов Столыпине и Витте много, а мыслим мы, тем не менее, стереотипами. Надо это преодолеть. Хочется, чтобы мы поняли, что этих людей объединяло. Они оба выдающиеся политические деятели конца 19-го, начала 20 века. Оба яркие, непохожие. Оба и нонконформисты. И хотя Витте у нас принято не понимать и даже не любить, мол, либерал, какой-то мутный вообще. Второго, наоборот, последнее время превозносить. Столыпин, державник, консерватор, охранитель. За наших, за русских. Памятники ему ставим. Эти ярлыки приклеены не сегодня и даже не вчера. Эти ярлыки срослись с ними. А так ли это было на самом деле? Кстати сказать, наши герои при жизни не любили друг друга. Но вот нужно ли нам сегодня разделять, а тем более противопоставлять этих двух выдающихся деятелей нашей истории? Давайте разберемся. Витте постарше. Он старше Столыпина не сильно, на 13 лет. Но он старше по времени. Эпоха Витте – это главным образом эпоха Александра III. И начало Николая II. Столыпин пришел ему на смену, причем не сразу. Так ли они уж не похожи друг на друга? Аристократ из богатой семьи, сын княгини, генерала артиллерии Петр Столыпин – и Витте, ну, в общем, по отцу-то совсем вторая лига. Получил наследственное дворянство по службе, как, кстати, и Ленин, его отец. На госслужбе оказался случайно. Бизнес-менеджер пробился сам. При этом Витте достались отнюдь не самые популярные дела. Заключение довольно тяжелого портсмутского мира с Японией. Манифест 17 октября, потом кризис, отставка. Оплеван со всех сторон и патриотической и либеральной тусовкой справа и слева. Столыпин он сразу за закручивание гаек. Помните, столыпинские галстуки, столыпинский вагон,
нам нужна великая Россия, а вам непонятно что. Авито, один из авторов либерального манифеста 17 октября, Конституции, ему как будто и не нужна была великая Россия. Давайте от стереотипов отойдем, будем разбираться, вспоминать, сопоставлять и пытаться понимать. Начнем с Витте. Человека с железной дороги, как его называли. И в этом не было ничего уничижительного, потому что железная дорога тогда – это самый такой супермодерн. Чем в государстве больше железных дорог, тем это государство современнее, тем современнее его экономика, тем быстрее она развивается. Темпами строительства железных дорог сравнивали друг друга большие экономики – Соединенные Штаты, Британия, Германия, Российская империя. Поэтому человек с железной дороги по сегодняшним меркам – это даже не человек из космической отрасли, какой-нибудь генной инженерии, это человек, занимающийся развитием искусственного интеллекта. Самая передовая часть науки и технологий. Витте. Он родился в 1849 году, в самой середине века. Я напомню, 1849 год – это молодой Достоевский, казнь Петрашевцев, революция и брожение в Европе. Но юность Витте – это уже реформы Александра II, то есть оттепель. Отмена крепостного права, судебная реформа, военная реформа. Он провел детство и молодость в Тифлисе. Тогда Тифлис, современный Тбилиси, столица Закавказья и всего Кавказского наместничества Российской империи. Отец его, судя по фамилии, как вы можете догадаться, из немцев. Но из немцев остзейских, курлянских, русских немцев. Закавказье поехал служить. Чиновник дослужился до действительного статского советника, чиновника 4 класса, который давал право наследственного дворянства и ему, и его детям. Лютеранин, принял православие только когда женился. В общем-то, довольно удачной женитьбе в какой-то степени он обязан своей карьерой. Дело в том, что супруга его, мать Витте, дочка саратовского губернатора, кстати, примерно через полвека после этого саратовским губернатором станет герой нашего следующего рассказа, Петр Столыпин. Супруга девичья фамилия Фадеева. Это фамилия известная. По женской линии дальние потомки прославленного старинного рода Долгоруких, который еще к петровским сподвижникам и даже раньше ведет свои корни. Один из прямых, дальних пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушек или двоюродных прадедушек матери Витте, это тот самый знаменитый Долгоруков, который под Нарвой, первый Петровский поход в этом неудачном разгромном сражении для русской армии, попал в плен, 10 лет просидел в тюрьме в Швеции, а потом бежал, причем во главе целого вооруженного отряда, их там куда-то перевозили с одной тюрьмы в другую, на шведской шхуне, так они напали на... Знаете, люди были, напали на команду, обезоружили шведов, покидали там кого-то за борт, и на этой угнанной шведской шхуне вернулись домой. Такие боевые были ребята. И вот считается, что Витте, поскольку по отцу он как раз не родовитый совсем, стеснялся с определенной простоты происхождения и очень гордился своими предками по линии матери. Впоследствии, когда он уже стал министром финансов, то дома, в кабинете, вся стена была увешана портретами его предков, но только по маминой линии. Писали кавычки. Об этих предках, причем предков в кавычках, тогда же считались предки в основном по мужской линии, об этих предках он мог говорить часами. И нельзя было доставить ему большего удовольствия, как спросить, в каком родстве он, например, с Михаилом Черниговским, это князь тоже из Долгоруких, умученным в Орде. Витте немедленно устремлялся к портретной стене и начинал с увлечением объяснять многовековую генеалогию Долгоруких. Тщеславие, честолюбие невероятное всегда были главным двигателем, главным сильным и главным слабым местом дворянина Витте, который дослужится до графа, графа Полусахалинского, но об этом чуть-чуть позже. Много интересных родственников у него по линии матери, например, двоюродная сестра Витте, Елена Блаватская. Не поверите, вот та самая оккультистка и авантюристка. Об авантюрных похождениях, которые по всему миру, надо делать отдельную лекцию. Витте, когда был ребенком, он даже участвовал в этих
нельзя сказать спиритических, каких-то магических сеансах Елены Блаватской. Вызывали духов, перемещались во времени. Но Витте был прагматиком даже в детстве. Он в эти фокусы не верил. В общем, она его не убедила. Мать Витте была родной сестрой матери Елены Блаватской. Посмотрите на схему. Для представления, какой обширный род был, по линии матери особенно, у Сергея Витте. Дом деда Витте Фадеева в Тифлисе один из самых больших и гостеприимных домов. Только одной прислуги было 84 человека. Крепостные, естественно. Вот в такой семье, скромной по отцу, но знатной и довольно обеспеченной по линии матери, и прошло детство типичного ребенка-баловня в богатой семье Сереженьки Витте. Учиться он не хотел, по крайней мере, до тех пор, пока жизнь не дала по башке. Отправили его в гимназию. Гимназия в Тифлисе тогда была одна. Это было лучшее учебное заведение на Кавказе. Обычно дети там в пансионе жили. Но Витте, он же не из простых, он в пансионе жить не хотел. Поэтому его определили в гимназию вольнослушателем. Это означало, что он должен был посещать уроки, а заниматься, делать домашнюю работу дома. Но учился он плохо. Я процитирую воспоминания Витте, кавычки. «Занимался я очень плохо. Большей частью на уроки не ходил. Приходя утром в гимназию, я обычно через час уже выпрыгивал из окна на улицу и уходил домой». Ну, а что, собственно, напрягаться в гимназии сидеть, когда те же гимназические учителя после обеда придут к тебе домой в качестве репетиторов и уже за деньги будут с тобой заниматься. Поэтому так, в гимназии числился. Зато дядя Витте, дядю он обожал, звали его Ростислав Фадеев, и это была известная фигура для своего времени. Дядя приучал его к верховой езде, к фехтованию, игре на бильярде, то есть настоящему. Достойным мужским занятием, кстати сказать, в бильярде Витте играл на деньги в каком-то самом дорогом тифлисском ресторане. До учебы ли? Закройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики-мажоры. Вот Витте с друзьями, с братом, такой типичный мажор. Кое-как сдали экзамены на тройки с минусом выпускные. При этом по поведению у Витте была даже не двойка, кол. У нас не ставят сейчас оценки по поведению. Почему-то. Зря. А тогда ставили. Понятно, что с такими оценками в Московске, в Санкт-Петербургске, Казанске, ни в какой приличный университет тебя не возьмут. Решили по блату попробовать поступить в Одесский университет, потому что Одесский, тогда назывался Новороссийский университет, только-только открылся. Надо было набирать студентов на платное, естественно, отделение. Но и туда Витте не взяли. С такими оценками, с колом по поведению, отправили в Одесскую гимназию доучиваться, то есть учиться, по большому счету, по второму разу. Но тут вот, наконец-то, первые проблески у нашего героя Сергея. Понимание, а к чему он в итоге придет в жизнь? С такими успехами, с таким отношением к учебе. И вот, оставшись в Одессе с братом, без родителей, без дедушек-бабушек, без дяди, Сергей решает взяться за ум. Не идти по второму разу учиться в гимназию, а натаскаться и постараться все-таки сдать университетские вступительные экзамены. Они нашли хорошего учителя математики. Правда, запойного. Но тот согласился с ними день и ночь, с утра до вечера заниматься математикой. Ну, вероятно, с перерывами на выпивку. Но не только их подготовил хорошо к поступлению в университет, но еще привил Витте на всю жизнь любовь к точным наукам, к математике, к физике. И Витте поступает на самый сложный факультет, на физмат. Брат, кстати, не потянул, осилил юридически. Полегче. Невозможно себе представить, но двоечник. Витте становится лучшим студентом курса физмата Одесского университета. Более того, он помогает тем своим товарищам, подсказывает, натаскивает их перед экзаменами, поскольку не особо так присылают денег из дома. Хотя тогда еще больших материальных проблем у Витте не было. Но он и сам пытается заработать, репетиторствует. В частности, он подрабатывал репетитором в семье местных одесских еврейских банкиров Рафаловича. Ему потом это припомнят. Когда он уже станет премьер-министром, будет ему вспоминать, что он деньги у них получал. Но Витте по-серьезному, по-настоящему хочет пойти в науку. Всю жизнь считал себя математиком в первую очередь. Хотел остаться в университете, работать.
защищать диссертацию. Он, кстати, такой нестандартный студент, потому что студенты уже не все либералы, тем более. Одесса, Юг, Новороссия. Авито, белая ворона на курсе, он убежденный монархист и славянофил. Да-да, немец Витте, славянофил. Страшный консерватор в молодости. Но тут семейные обстоятельства, которые научную карьеру Витте сделали невозможной. Умер отец, семья переезжает в Одессу к сыновьям. И выясняется совершенно неожиданно, что у отца, который работал в администрации кавказского наместника, в хорошем чине, с неплохим жалованием, страшные долги. Кредиторы выставляют ему счет на 200 тысяч рублей. Ну, я не могу это перевести в современные деньги, поскольку понятие цены труда, все это весьма относительно. Ну, наверное, 1 500 000 в современных рублях, где-то так. 200 тысяч рублей. Откуда взялся этот страшный долг? Дело в том, что отец получил поручение от кавказского наместника князя Борятинского создать какое-то металлургическое предприятие и разработать рудники. Не буду вас долго погружать в эту тему. В общем, видимо, решил заработать и стал вкладывать в это государственное предприятие свои личные средства, приданное жены, потом брать в долг и вкладывать в это предприятие, развитием которого ему поручили заняться. Ну, наверное, надеялся, что если это дело выгорит, то потом семья наконец-то не будет полностью зависеть от родственников по линии супруги. Я понимаю, по-мужски. Ну, как-то обидно, когда ты сам всего добивался, в общем-то, ну, статский советник, ну, а дальше-то чего? Ни денег, только жалование. Казенный мундир и кабинет, достаток, слава, история родословная. Этим всем ты обязан полностью супруге. Видимо, с этим комплексом отец решил сделать себя сам, но не получилось. Влез в долги, предприятие прогорело, Борятинский куда-то уехал, пришел другой наместник. Стали раскручивать эту историю. И вот после смерти всплыли огромные долги, которые братья разделили между собой. 200 тысяч – это только часть, которую должен был заплатить Витте сам. А была еще та часть, которая упала на других наследников. Ну, что делать? Семейный совет. Надо как-то зарабатывать. Тогда самая высокооплачиваемая, прогрессивная, современная сфера приложения талантов молодому человеку – это железная дорога. Железные дороги строили частные компании, и от Одессы, крупнейшего порта, железные дороги расходились в строящиеся стороны на запад, через Молдавию в Европу, на север в сторону Петербурга. В общем, активное железнодорожное строительство. Дядя, который знал всех, вообще Ростислав Фадеев, давайте пару слов о нем скажу, он имел такое огромное влияние на Сергея Витте, что тот даже после смерти дяди хотел взять двойную фамилию Витте-Фадеев, ну, не разрешили. Уникальный человек, профессиональный военный, военный ученый, публицист, писал книги по военному делу, на иностранных языках публиковался в Европе. Чуть не стал начальником генерального штаба. При том, что он когда-то за дуэль был разжалован и служил солдатом. И солдат повторно выслужился в офицеры. Чуть не стал начальником генштаба при министре Милютине. Любимый адъютант, порученец, помощник того самого князя Борятинского, победителя, поставившего финальную точку в Кавказских войнах. И, собственно, именно Ростислав Фадеев, дядя Витте, был в команде, которая брала в плен самого Шамиля. Когда он не стал большим военным начальником на родине, уехал за границу, был назначен в Африке главнокомандующими силами одной из африканских стран. Но там долго не прослужил, потому что не захотел воевать с православными соседями, с христианами. Сказал, что нехорошо так. И вот этот Ростислав Фадеев рекомендует молодого выпускника Новороссийского университета Сергея Витте по связям через Министерство путей сообщения для трудоустройства на Одесской железной дороге. Но тут есть проблема. Железнодорожные служащие, особенно инженеры, управляющие, это закрытая каста. На руководящие должности в железных дорогах, это все-таки самая, еще подчеркну, прогрессивная часть экономики, самая современная, готовят только в одном вузе, в Институте инженеров путей сообщения, который тогда, кстати, относился к военному ведомству. Чтобы поступить на руководящую должность, надо ехать в этот институт в Петербург, сдавать экзамены как инженеру-путейцу и там еще доучиваться.
А на это нет времени, силы, деньги надо зарабатывать. Поэтому Вита идет по другому пути, пути, который мне страшно нравится. И да, он выпускник университета, математик, но он пройдет по всем должностям на железной дороге. Он будет работать билетером в кассах, кондуктором, помощником начальника станции, кочегаром, помощником машиниста, контролером и ревизором, начальником станции. Он пройдет по всем должностям на железной дороге, чтобы, не имея диплома инженера и не будучи на военной службе, все-таки добиться своим профессионализмом и знанием места управляющего дорогой. И все равно назначить его начальником, управляющим Одесской железной дороги уже спустя некоторое количество лет не могли без диплома. Поэтому он функционал выполнял главного начальника, управляющего, а числился начальником движения, замом. То есть управлял по факту. А формально директором был кто-то другой с дипломом. У него уже приличная по тем временам зарплата. 200 рублей, ну, считайте, почти 500 тысяч в месяц. Большие деньги. И начинает работать. Тут я хочу сказать пару слов о взглядах молодого Сергея Витте, потому что, несмотря на прибалтийское происхождение, у него все-таки первая половина жизни проходит на юге России. В Тифлисе, Одессе, потом в Киеве. И у него формируется совершенно четкая имперскость во взглядах. Витте убежденный имперец. Империя для Витте несет на окраины мир и прогресс. Процитирую воспоминания Витте, кавычки. Речь идет о наместниках на Кавказе. Наместники держались того принципа, что Кавказ должен быть частью империи. И к христианскому населению Кавказа, в особенности, надо относиться точно так же, как к русским. В этом смысле они не делали никакой разницы между русскими и туземцами. Вообще, при тех наместниках был недопустим принцип узкого национализма, который ныне проводится. Витте пишет свои воспоминания уже после революции 5-го года, после отставки в канун Первой мировой. Тот принцип узкого национализма, при котором все нерусские должны почитаться не настоящими сынами России и верно подданными государя. По моему убеждению, принцип этот весьма ложен. И, конечно, он России ничего, кроме вреда, принести не может. Так формируется мировоззрение Витте. Он отходит от славянофильства, от русского национализма. Он начинает мыслить себя как гражданин империи, для которого нет наций, по большому счету нет конфессий. Есть единое гражданство, единая имперская среда, единое будущее всех народов, вне зависимости от национальности, либо веры, исповедания. Вещь очень необычная для управленцев Москвы, Петербурга того времени. Несколько слов о крутых карьерных поворотах в судьбе Витте. Накануне русско-турецкой войны 80-х годов 19 века случилась катастрофа. Поезд с новобранцами сошел с рельс. Погибло, сгорело около 100 человек. Причина, не поверите, халатность стрелочника. Не мифического, не из анекдотов, а самого настоящего. При ремонте рельс не обратили внимания. Стрелочника наказали, но и ряд должностных лиц, начальников, приговорили к разным срокам тюремного заключения. Витте получил 4 месяца тюрьмы. Если бы он тогда сел на нары, предсказать его дальнейшую карьеру было бы, честно говоря, довольно сложно. Но вмешалась начавшаяся война с турками. На Одесскую дорогу легла основная нагрузка по переброске армии. И когда в Кишинев, а Витте тогда был в Кишиневе, прибыл главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич, вызвали к нему Витте, тот явился, говорят, обеспечьте переброску войск. Витте говорит, с радостью, но не могу, поскольку немедленно отправляюсь в тюрьму для отбытия наказания. Лавком пообещал ему, что если Витте сможет перевести армию туда-обратно быстро, без эксцессов, то сидеть ему не придется. И вот тут Витте, как ответственный за перевозку военных в кратчайший срок, показал себя управленцем во всем блеске. Как часто бывает, планы генерального штаба оказались хороши только на бумаге. Ехали на фронт со всех концов империи. Прибывали на Одесскую железную дорогу. Дальше пробка, мертвая, затор. Все стоит. Что делает Витте? Несколько простых, как нам кажется сегодня, вещей, но тогда это были новации. Первое. Разобрался с паровозами. Как было раньше? Машинист. Это редкая профессия.
требующая особой подготовки. Машинист персонально закреплялся за паровозом, материально ответственным. Соответственно, машинист работает, паровоз тянет поезд. Машинист спит, паровоз стоит. Так было во всей Европе. Решение Витте было банально, но для того времени ноу-хау. Он распорядился поставить по два машиниста на каждый паровоз, чтобы они гоняли паровозы посменно, без остановки. Таким образом, в сутки вместо 8-10 часов паровоз простаивал, ну, максимум часа два. Кое-где это уже делали в Америке на трансконтинентальной дороге, но Витте про это ничего не знал, поэтому, в общем-то, изобрел велосипед. Но это сработало. Второе. Какой раньше был порядок? Вот поезд отправился со станции, только получив сигнал со следующей станции, что перегон между станциями пуст, потому что разгонится, тормозной путь огромный у поездов того времени, все ударит в хвост предыдущий поезд, катастрофа. Поэтому пока перегон полностью не освободят, пока предыдущий поезд полностью не пройдет и не покинет следующую станцию, до этого момента не давали разрешения на отправку поезда со станции предыдущей. Витте разработал систему, которая у нас работает в России по сей день. Это система сигналов по ходу движения, чтобы можно было одновременно на одном перегоне держать несколько движущихся составов. Это резко увеличивало пропускную способность дорог. Третье. Раненые. Витте принял варварское решение. Но казалось варварским газетчикам и тем, кто был не в теме. Дело в том, что члены царской фамилии заботились о раненых. Они за свой счет оборудовали и приобрели несколько комфортабельных санитарных поездов. Каждый поезд был буквально на несколько десятков раненых. То есть это был передвижной госпиталь с комфортными купе, где лежали раненые, тяжело раненые, множество медсестер, особый уход. Только поездов таких было очень мало. А раненых было очень много. В десятки, если не в сотни раз, больше, чем мы ожидали. И вот эти тысячи и тысячи раненых скапливались в Молдавии ждать поезда, как то договорили. Куда и где? В лучшем случае клали прямо на землю штабелями. И они там лежали и умирали. Витте в нарушение всех инструкций принял варварское решение грузить этих раненых в товарные вагоны. Товарными вагонами прибывали свежие войска и вооружение. Обратно эти товарные вагоны в сторону европейской части России шли пустыми. Не ждать, пока прибудут комфортабельные санитарные поезда. Грузить раненых также штабелями в товарные вагоны и немедленно обратно. Главное, довести их до какого-то госпиталя, там помогут. Спас тысячи и тысячи жизней, хотя его обвиняли в бесчеловечности, в превышении полномочий, но... Потом приезжали комиссии, разбирались и понимали, что смертность раненых, лежащих в ожидании санитарного поезда, в десятки раз больше, чем смертность их в дороге в этом товарнике. Ну и вот, война закончилась. Витте не посадили. Перевели с Одесской железной дороги в Петербург, потому что произошло укрупнение железной дороги, образовалось огромное общество акционерное юго-западных железных дорог, куда влилась и Одесская. Витте перевели, повысили. По бизнесу, назначили членом правления этого объединенного общества юго-западных дорог. Ну и вот там он в Петербурге и отбывал свое заключение. Он весь день сидел на работе часов по 14, а ночевать ходил в местную тюрьму, на вахту военную. Там переночует, умоется и обратно на работу. Так отбыл положенное ему судом наказание. Из Петербурга вскоре Витте переведут в Киев и снова как эффективного менеджера снова налаживать бизнес-процессы, делать дорогу прибыльной. Репутация Витте как невероятно эффективного управленца, который оставался первым и единственным управляющим одной из самых больших железных дорог, при этом по профессии будучи выпускником физмата, математиком, а не профессиональным инженером-путейцем, то это еще раз говорит о пользе математики. Друзья мои, математика ум в порядок приводит. Закончив математический факультет, можешь работать где угодно. Витте был единственным управляющим огромной железной дороги, ни инженером, ни путейцем. И, кстати, превратил в Киеве железную дорогу из убыточной в прибыльную. При этом, когда его спрашивали, как ему это удается, он говорил, кадры решают все. Надо подбирать людей не по пятому пункту, а по толковости, без оглядки на национальность, на конфессию,
на благонадежность. Главное, чтобы был толковый человек. Так Витте работал с огромным жалованием, большой должности, пока не произошла знаменитая катастрофа императорского поезда под Харьковом. Дело в том, что Александр III путешествовал по традиции в Крым и обратно, в Ялту они ездили, в Ливадию, со всей семьей, специальным литерным царским поездом. Расписание составлялось в министерстве в Петербурге. Время императора стоит дорого, а с ним еще ближайшие помощники. Поэтому скорость рассчитывалась максимальная, без учета состояния железнодорожного полотна. Чтобы обеспечить эту максимальную прогонную скорость, к поезду было прицеплено не один, а целых два мощнейших товарных паровоза, которые разгоняли всю эту махину. А вот Витте, математик и опытный железнодорожник, считал, что дорога не способна к такой нагрузке. Кавычки из воспоминаний. Я представил министерству расчеты, из которых было ясно, что при наших русских путях со сравнительно легкими рельсами, у нас в то время рельсы были обыкновенно от 22 до 24 фунтов в погонный фут, а за границей в то же время 28-30 фунтов в погонный фут. Плюс при наших деревянных шпалах, так как за границей шпалы в основном металлические, и при нашем балласте, у нас балласт песочный, тогда как за границей почти везде есть щебенки, путь является менее устойчивым. Быстрое движение, да еще при двух товарных паровозах, с таким тяжелым поездом, путь расшатывают. Расшатывают так, что поезд может потерпеть крушение. Витте подал рапорт, что не несет ответственность за безопасность поезда, если плановую скорость движения не снизит. Император был недоволен. На какой-то из станции он увидел Витте, ну как встречают на императора, губернатор, начальник местного воинского гарнизона, расквартированного полка, ну и где-то там, там четвертым, пятым управляющий железной дороги. И вот увидев Витте среди встречавших, а Витте и там ему сказал, неправильно, очень быстро едете, ваше величество, надо снижать скорость, на моих участках я этого не дозволю. Император недовольно заявил, кавычки, я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость. На вашей дороге почему-то нельзя ехать. Когда императорский поезд покинул зону контроля Витте, скорость была резко увеличена, и результат у станции Борки под Харьковом – крушение. Крушение, потому что ни у кого из управляющих дороги, кроме Витте, не доставало твердости перечить министерству и сказать, что ехать с такой скоростью невозможно. Царская семья чудом не погибла. Однако Александр III ценил людей, которые могут говорить ему правду, а не подлаживаются начальству. Поэтому, когда спустя некоторое время министр финансов Вышнеградский, интереснейший человек, слово сказать, предложит кандидатуру Витте на пост директора департамента железных дорог Минфина, тогда это была очень важная должность, Минфин курировал строительство, тарифное регулирование, управление отчасти железными дорогами, когда министр Вышнеградский предложит кандидатуру Витте, Александр III вспомнит его. Да, это тот самый наглый немец, который заставлял меня снизить скорость. Угу. Надо брать. Тут надо понимать, что все-таки главная причина перехода Витте на госслужбу в Министерство финансов заключалась не в том, что вспомнил о нем Александр III, призвал его на службу. Ну нет, конечно. Все сложилось по-другому. Это миф. Министр Вышнеградский долгие годы, лет 10, был начальником Витте. Он тоже из бизнеса пришел в Минфин. До этого был председателем правления акционерного общества юго-западных железных дорог. Очень продвинутый финансист, специалист и даже ученый-механик. Была целая интрига. До него министром финансов был очень толковый финансист Бунге. Но Бунге иностранец, инородец, как тогда говорили. Была развернута целая пиар-компания. Убеждали Александра III сменить этого инородца Бунге на патриота Вышнеградского. Сменили. Вышнеградский продолжил делать в Министерстве финансов все то же самое, что Бунге. И делает очень успешно. Но потом неурожай, голод. Сам Вышнеградский тяжело болел. Интриги, кстати, мы о Вышнеградском почти ничего не знаем, но многие из вас наверняка слышали фамилию Колчак. Я имею в виду адмирал Колчак,
Александр, да-да, тот самый верховный управитель России. Так вот, возлюбленная Александра Колчака, та самая Анна, которую он посвятил часть своей жизни, и даже по легендам посвятил ей роман «Сгори, гори, моя звезда», это неправда. Это старый романс, не Колчак его сочинил, но он часто его пел, любил этот романс. Говорят, даже пел перед расстрелом под Иркутском. Так вот, возлюбленная Колчака – это внучка министра финансов Вышнеградского. Так в истории все очень тесно переплетено. И вот тогда, 1891-92 год, неурожай, голод. Выясняется, что все железные дороги, которые идут с севера на юг, а надо перебрасывать зерно. Правительство хочет помочь голодающим регионам, где не урожай, а на дорогах железных затор, потому что все эти дороги были построены коммерческими операторами в одну колею. Поезда идут либо туда, либо обратно. Две колеи существуют только на южных направлениях, там, где работал Витте как раз. Это колеи, которые вели к портам. Железнодорожно-строительный бум был тесно связан с продажей хлеба за границу. А с севера на юг одна колея. И нужен специалист по организации железнодорожной логистики, который уже доказал свою эффективность, который умеет ликвидировать заторы на железнодорожных путях. И вот тут министр Вышнеградский, вспоминая специалиста по железнодорожным заторам, точнее, по их ликвидации, своего подчиненного Витте, и рекомендует его директором департамента своего министерства по железным дорогам. А затем Вышнеградский заболел, ему стало тяжело, он ушел в отставку. И Витте очень быстро становится вместо него сначала управляющим Минфином, а потом и министром финансов. В должности министра финансов он пробудет более 10 лет, и это будет особые 10 лет в истории России. Потому что на этом посту Витте будет пользоваться полной поддержкой Александра III в первые годы правления Николая II. Министерство финансов никогда не было главным министерством в России. Главное министерство всегда Министерство внутренних дел, которое занимается вообще всем. Но когда на пост министра пришел Витте, то вот как писал министр иностранных дел Извольски: «Как только Витте сделался министром, он сейчас же обнаружил склонность доминировать над другими членами комитета и стал де-факто, если не де-юре, главой правительства. Формально главы правительства не существовало. Функции главы правительства выполнял как бы сам император». Ну, если хотел он этим заниматься, если бы было для этого время и склонности. Ну, фактическим главой правительства при Александре III становится Витте. И он занимался на этом посту буквально всем. Первая перепись населения, первая полная перепись в истории империи, блестяще организованная, министр Витте. Он математик, кому как нему заниматься. Тогда говорили, в России настоящий министр финансов – это урожай. Потому что есть деньги у страны, нет денег у страны. Это зависит только от урожая. Либо мы экспортируем хлеб, либо мы не можем экспортировать. Тогда у нас нет денег. Витте, когда вышел на работу министра финансов, нельзя сказать, что ситуация была блестящей. Огромный бюджетный дефицит, внешний долг растет, но самое тяжелые низкие темпы развития промышленности. Промышленность развивается после реформ Александра II, но мы все время отстаем. Германия, Франция, Англия, тем более Соединенные Штаты, их темпы роста промышленности гораздо быстрее. Что нужно делать, когда нет денег? Что делает министр финансов? Экономит, секвестр объявляет, урезает расходы, меньше платит. Я на полном серьезе беседовал, не буду называть вам фамилии, много раз, с крупными финансистами, имеющим отношение к руководству. И они мне говорили, а зачем строить дороги? Их же потом надо содержать. Это так дорого и так неэффективно. Строить железные дороги – это вообще вчерашний век. Строить заводы – это пусть частники строятся. Мы будем деньги, гигантские сверхдоходы, которые получала Россия на протяжении всех нулевых годов от экспорта нефти и газа, инвестировать в ценные американские бумаги. И получать гарантированный доход. А на этот доход латать дыры бюджета и что-то развивать. Ну, там доход мощный. 1% годовых, 2%. 2,5% изредка. Но редко. Деньги надо сушить. Витте, будучи министром финансов, не сушил деньги, не засушивал экономику. Он все возможные доходы бюджетные от экспорта хлеба, тарифов. Мы поговорим о том, как Витте наполнял бюджет дальше. Все сверхдоходы инвестировались в развитие железных дорог, самое главное, дорог вообще,
и промышленности. Питта не сушил деньги. Он инвестировал их в нашу страну. Но давайте, прежде чем поговорим о реформах Витте, пару слов все-таки надо представить вам человека, как он выглядел, внешность, манеры. А это образ.

французскими банкирами выше себя. В моральном и умственном отношении. Только при нужде. Он чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он. Жестокая характеристика для большого руководителя. Говоря о мемуарах Витте, которые были очень популярны, кстати, у нас в 90-е годы, во время глобальных реформ, почему-то наши реформаторы все время в качестве авторитета обращались к образу Витте. Он там и о Столыпине неплохо пишет, что Столыпин с ним не советовался, игнорил, Витте обижался. Особенно сильно он обиделся в личном плане, когда Столыпин не заблокировал по просьбе Витте решение Одесской городской думы переименовать улицу Витте. Да, улица в Одессе, где учился Витте в университете, при жизни была названа его именем, и при жизни же его Одесса сменила это название на улицу Петра I. Якобы Столыпин пообещал это дурацкое решение отменить и не сделал этого, чем, по мнению Витте, поступил крайне низко. Ну, вообще, реформы Столыпина, крестьянские реформы Столыпина, земельные, они начинали уже, вынашивались при Витте, поэтому, наверное, Витте считал себя их реальным идеологом, автором, которого история задвинула на задворки, а Столыпин, по мнению Витте, занял исторически принадлежавшее его место. Видимо, в этом-то и был смысл такой ревности. В конце жизни к Витте подкатывал Распутин, хотел как-то его использовать, и говорил, что Витте... Первый в России умник, только папу и маму мало почитает. Все норовит по-своему, а папа и мама, соответственно, Николай и императрица, этого не любят. Папа и мама любили это, не любили, это не важно. Но когда мы говорим о России 13-го года, помните, Советский Союз любил очень сравнивать статистически, сколько в России 13-го года производилось того-то, а сколько того-то. Ну, в СССР любили сравнивать телевизоры, холодильники и автомобили. Мы же уходим в другую крайность и говорим о России 13-го года, несколько идеализирует. Но это идеализированная Россия, которая на самом деле четвертая экономика мира. Иногда говорят пятая после США, Германской империи, Британской империи. И гигантской Франции с огромными колониями, как минимум пятая, а скорее всего четвертая, с самыми высокими в мире темпами развития промышленности, индустрии. Это, конечно, Россия Витте. Именно при нем система налоговой политики, тарифной политики позволили создать лучшие железные дороги, собственную оборонную промышленность. Это страна, где были свои минусы. Колоссальная монополия в промышленности. Очень монополизированный капитал. Большое влияние иностранного капитала. Но это минусы, которые легко оборачиваются в плюсы. Монополизирована была вся промышленность в мире тогда. Экономика начала 20 века – это экономика Дюпонов, Морганов, Рокфеллеров. Со временем государства с этим разберутся. Примут антимонопольные законодательства. Россия тоже пошла бы по этому пути. Тот факт, что в России была высокая доля иностранного капитала, на мой взгляд, это неплохо. Потому что капитал не имеет национальности. Капитал имеет точку приложения и интересы. Мы это видим на примере того иностранного капитала, который оказался после начала СВО очень быстро либо напрямую, либо косвенно российским. Слава Богу, что он был. Слава Богу, что были эти заводы, производства. То, что мы имеем возможность национализировать или, по крайней мере, как-то использовать технологии, подходы, учиться, в конце концов. Поэтому лучше иметь у себя передовой иностранный капитал, промышленность, которая все равно будет работать на нас, чем не иметь ничего. В этом плане, безусловно, Витте был прав. У него не было убеждений, хамелеон. Нет, скажу, прагматик. Человек, который был погружен в интересы империи. И большое, редкое качество финансиста, министра финансов, который относился к общеимперским деньгам, к казне, к бюджету, как к деньгам своим. В хорошем смысле этого слова. Распоряжался ими как личными в интересах империи. Есть забавная история. Тогда было своеобразное отношение к государственным деньгам у аристократов. Они почему-то считали, что могут претендовать на бесконечные дотации, поощрения и подарки из казны. И вот какие-то очередные полуразорившиеся неудачные аристократы а-ля Раневские –

Вишневый сад, графья и Рюриковича забросали царский двор письмами о том, как им тяжело, как они впали в долги, и просили эти долги за них закрыть. Речь шла о сумме, словно 500 000 рублей. Огромная сумма. Так наглость была еще и в том, что помимо 500 000, они просили и вспомоществование в размере еще примерно таком же. Лоббистом этих аристократических семей выступали члены царской фамилии. Ну как же так, мы же друзья вместе служили, надо помочь. Николай II, надо отдать ему должное, возмутился. И даже стал пререкаться собственной матерью. Если я буду каждому раздавать из казны по 500 000, то ничего из наследия нашего государя, батюшки Александра III, скоро и не останется. Но все эти упирательства закончились тем, что пообещал вспомоществование не давать, но хотя бы закрыть за них долги, чтобы не оказались в долговой яме представители той из знатнейших фамилий империи. И отправил их к Витте. Но Витте относился к деньгам государя, к деньгам империи, как к своим. Поэтому он продолжил торг. Сумму стал снижать с 500 000 до 150 000. А остальное, мол, заработайте сами, я подскажу вам, как надо вообще работать. Хватит дворянам этим бездельничать. Работать надо. Я вам скажу, во что вложиться, в какие акции, заводы. Работайте, работайте. В общем, вдовствующая императрица, как говорили потом, 2 года не разговаривала с Витте в обиде на то, как он жадничал денег не своих, государевых, и не давал их по ходатайству императрицы к очередным разорившимся графьям. Вот такой был Витте, жадюга. Перед Первой мировой Витте сделал 2 прогноза, удивительным образом сбывшихся. В беседе с кем-то из журналистов. Скоро Россия первая очутится под колесом истории. И второй, если начнется война, Европа обескровит себя и разорится. А все европейское золото уплывет за океан. Барон Розен так вспоминал реакцию Витте, когда он получил известие о начале Первой мировой. Я никогда не забуду, как он метался по комнате взад и вперед, беспомощный свидетель некомпетентности и глупости, ввергшей нацию в катастрофу мировой войны. Войны, которая могла привести к уничтожению трудов всей его жизни и обрекала страну на разрушение и погибель. Мы оба понимали, что грядет конец всего, что было нам дорого, ради чего мы жили. Странно, потому что в начале войны все надеялись на быструю победу. Ну вот Витте смотрел как в воду. Говоря о графе Витте, можно долго рассуждать о роли личности в истории, о роли того, чего можно было добиться в империи и нельзя было добиться своими силами, о характере, который, безусловно, погубил Витте, не дал ему возможность удержаться при власти, но, с другой стороны, без этого характера он бы не был самим собой и, наверное, ничего бы не достиг. Можно рассуждать о том, что бы было, если бы такие люди, как Витте, Столыпин, объединились, сохранилась ли бы империя. Сторонники Витте говорят, это была фигура уникального масштаба, последний из магикан, или последний великан в российской истории. Фигура, равная по масштабу преобразования Петру Первому или Екатерине Второй. Еще раз, пик популярности Витте в нашей стране – это 90-е годы. Тогда проводили конференции, медаль памяти Витте. Реформаторов 90-х сравнивали по масштабу преобразования и по решительности с реформами Витте. Говорили, Витте современности – это Чубайс. Я не шучу. Можете посмотреть в интернете. Мне кажется, это сравнение глубоко оскорбительно было бы для Витте. Ничего не хочу сказать личного о реформаторах 90-х. Там были совершенно разные люди. И очень меркантильные, которых мы сегодня знаем по списку Форбса прекрасно. И настоящие бессеребренники, которые работали честно, как могли, как умели, и не нажили никаких капиталов. Но тут важно ведь не степень их личной честности. Важен результат. Решительные, жесткие и не всегда популярные реформы Витте привели страну к росту населения, росту промышленности и сельского хозяйства на первое место в мире по темпам роста экономики. А решительные реформы младореформаторов 90-х привели экономику страны к краху и разрушению, а саму страну поставили на грань распада. Поэтому, когда мы говорим о 90-х 20 века, то это лихие 90-е. Когда мы говорим о 90-х 19 века, мы должны называть их
великими 90-ми. Можно, говоря о Витте, и рассуждать вообще о судьбе реформатора. Это Спиранский, великий был реформатор за 100 лет до Витте. Говорили, что он франкофил, агент французской разведки и вообще масон, либерал, копает под самодержавие. Про Витте говорили, что он германофил, потому что он сторонник германской модели развития экономики, жесткого протекционизма, что он юдофил и тайный сторонник еврейского, масонского, всемирного какого-то правительства. Ну и, естественно, после манифеста тоже стал либералом, копает под самодержавие. Витте свои реформы довести до конца не смог, по крайней мере, большую часть из них. Одна вещь мне в Витте очень нравится. Весь его экономический курс был нацелен на то, чтобы, сохранив самодержавие, сохранив величие империи, дать людям максимум экономической свободы. То есть сделать страну свободной не политически, сделать страну свободной прежде всего экономически. Дать людям большие возможности по зарабатыванию денег. Не случайно именно при Витте Российская империя занимала второе место в мире по количеству иммигрантов. Второе после США. Те, кто приезжал, чтобы остаться в России. Я хотел бы закончить одной интересной цитатой, где я подпишусь буквально под каждой буквой. Кавычки. «Государство не столько создает, сколько восполняет. Истинными же создателями являются все граждане. Не налагать руку на самостоятельность граждан, а развивать ее и всячески помогать ей. Вот долг государства». Это слова Витте, которые процитировал президент Путин в одном из своих посланий к Федеральному собранию. Государство не должно заниматься экономикой вместо граждан. Оно должно помогать гражданам, поддерживать их самостоятельность, предприимчивость и инициативу. Вот идеология отца русской индустриализации графа Витте. И вот, наверное, главный урок, который мы должны извлечь. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго. Мы уже записали эту передачу. Тут я решил сделать по скрипту маленький. Второй финал. Витте был математиком, финансистом. Но у него не было полноценной семейной жизни, потому что у него не было детей. Были две приемных дочери, которых он очень любил, от первой, от второй жены. И были внук и внучка, которых он просто обожал. И вот последний день жизни Витте. Он очень мучается, у него тяжелый менингит. Но он сознание. К нему приносит письмо от его 10-летнего внука. Я читаю воспоминания дочери Витте. В этом письме 10-летний молодой человек в самых официальных выражениях требовал выплаты своего еженедельного пособия в размере 20 копеек. Больной немедленно попросил перо и бумагу. Было видно хорошо, каких усилий стоит ему малейшее движение. Жена хотела любой ценой помешать ему утомлять себя, но он рассердился и стал медленно выводить ответ своему дорогому мальчику. Писать нужно было очень разборчиво, чтобы Лёва сам мог прочитать. Больной много раз останавливался, его рука падала на подушку. Перед тем, как подписать конверт, он прочитал письмо жене голосом, в котором звучал его прежний юмор. Письмо бывшего министра финансов Витте своему 10-летнему внуку. «Многоуважаемый Лев Кириллович, по видимости, я должен вам некоторую сумму денег в счет вашего еженедельного вознаграждения, коль скоро вы не получали постыдных отметок. Я прошу прислать вас мне счет и приложить к нему документ, подтверждающий ваше прилежание. По получении коих я непременно направлю вам сумму, которую обязан выплатить. Остаюсь ваш с уважением, граф Витте». Министр финансов, который выплачивал по 20 копеек в неделю своему внуку при условии получения отличных отметок, мышь не проскочит. Внук должен был прислать ему копию еженедельного дневника и счет. Потому что деньги любят счет. При графе Витте деньги Российской империи были в полном порядке. Как нам нужны такие министры и премьеры в тяжелые времена? Дай Бог, их есть у России и еще будет. Спасибо вам за любовь к русской истории.
Рано или поздно памятник графу Витте, наверное, у нас появится. При случае займемся. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про, казалось бы, очень простые вещи. Мы постараемся разобраться, а для чего животным нужна голова? И самое главное, зачем она у них появилась? Ну, может, конечно, показаться, что голова нужна для того, чтобы думать. Сразу могу ответить, что это ни в коем случае не так. То, что в голове у нас с вами находится мозг, это такое, ну, знаете, приятное эволюционное дополнение. А вообще голова возникла немножко для другого. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Чтобы разобраться в появлении головы, а без того, чтобы понять, зачем нужна голова, у нас не получится двинуться дальше по эволюционному древу животных, которые мы рассматриваем. Так вот, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет сначала поговорить о тех существах, про которых, ну, в прошлые разы мы их пропустили. Было очень приятно, правда, в вопросах про этих существ слышать просьбы рассказать. Это действительно здорово. Вот про них мы и поговорим. Итак, я напомню, что в прошлые разы мы поговорили с вами про таких чрезвычайно примитивных животных, как губки, которые не умеют шевелиться, у которых нет нервной системы, у которых есть разные типы клеток, но настоящих тканей в теле нету. Да и вообще к животным они относятся, но на прочих животных, похоже, слабо. А потом мы с вами поговорили про такой тип, как стрекающие. Это медузы, полипы, у которых и нервная система уже есть, и шевелиться, которые могут прекрасно. Но все равно устроены они очень просто. А самое главное, не похожи на прочих животных как раз тем, что шевелиться-то они шевелятся, рот у них есть, а вот головы никакой нету. Попробуем разобраться. Сначала мы поговорим про организм, который на протяжении вот уже более 120 лет вызывает значительно больше вопросов, чем ответов. Сейчас это существо выделено в отдельный тип животного царства, который называется пластинчатые. Долгое время в этом типе находился вообще всего один организм, всего один вид. Сейчас, правда, удалось разобраться, что видов там значительно больше, но, правда, все они абсолютно на одно лицо. Хотя лица, конечно, у них никакого нет, но, в общем, выглядят совершенно одинаково. Так вот, в конце 19 века в морских аквариумах стали обращать внимание на странные небольшие пластиночки, ползающие достаточно активно по стеклянным стенкам. Они полупрозрачные, поэтому если бы не стеклянные стенки аквариума, их бы особенно и не заметили. Ну, сразу разобрались, что зверь странный, и дали ему название Trichoplax adgerens. На русский язык это латинское название переводится достаточно смешно. Слово трихоплакс переводится как волосатая пластинка, а адгеренс – прилипчивая. Ну, действительно, выглядит он как прилипчивая волосатая пластинка. А строение, ну, очень простое, даже проще, чем у губок. Именно поэтому долгое время трихоплакса считали самым-самым-самым примитивным животным. А если заглянуть внутрь вот этой волосатой пластинки, ну, то да, будет видно, что есть клетки, несущие на себе подвижные выросты, с помощью которых и происходит в том числе передвижение этого организма. Внутри тоже есть клетки, но нельзя сказать, что они разделены четко на какие-то прям очень сильно отличающиеся типы клеток. Ну, внутренние отличаются от внешних, но, тем не менее, фактически это мешочек волосатый толщиной в один слой клеток и еще какие-то клетки внутри. А несмотря на такое простое строение, этот организм активно перемещается. Он является, ну, хочется назвать его хищником, правда, ест он преимущественно бактерий, поэтому сказать сразу, ну, сказать однозначно, корректно ли его называть хищником, сложно, но так или иначе, питается он бактериями, наползает на них и съедает.
В чем как бы, загадка с этим существом была? С этим существом загадка стояла вот в чем. По строению, как мы уже упомянули, он даже проще губок. Но при этом он активно шевелится. Губки, как мы знаем, не шевелятся. Долгое время считали, что это может быть самый примитивный представитель царства животные. Потом стали высказывать предположение, а может это та самая личинка губок, которая не стала превращаться во взрослую губку, а стала вот таким образом существовать и размножаться. Как оказалось, а разобраться с этим удалось вот только буквально в последние пару десятков лет. Оказалось, что это существо является в некотором роде родственником губок, но, судя по всему, достаточно дальним. Как, впрочем, и достаточно дальним родственником трихоплекс является для вообще всех остальных животных. Видимо, это потомок каких-то родственников губок, возможно, тех самых, от которых как раз и произошли все остальные животные. Ну, что нам здесь важно, когда мы с вами говорили про губок, мы обсуждали, что отдельная большая загадка эволюционная, а как из неподвижных существ могли появиться подвижные? Вот трихоплекс не отвечает напрямую на этот вопрос, но, по крайней мере, демонстрирует, что могут быть животные очень просто устроенные, ну, при этом вполне себе подвижные. Я уверен, что еще предстоит не раз пересмотреть наши представления о том, для кого же трихоплекс более родственен. Тем не менее, существо удивительное. И самое главное, оно показывает нам возможный вот этот вариант строения такого примитивного животного, которое, тем не менее, является подвижным. Следующий слайд, пожалуйста. А вот следующий тип, про который мы сегодня поговорим, он уже связан, ну, скорее не с губками, а скорее связан с другим типом, с типом стрекающий. В прошлый раз мы обсуждали, что в школьных учебниках обычно стрекающих называют кишечно-полостными. Зоологи стараются, ученые, которые занимаются животными, стараются стрекающих, то есть полипов и медуз, называть стрекающими и не использовать вот это название кишечно-полостные. Почему? Потому что когда только-только-только создавали вот все эти, выделяли типы, классы, показалось, что помимо стрекающих, кишечно-полостным нужно относить еще вот таких вот удивительных существ, как грибневики. Они действительно похожи на медуз. Ну, похожи, да не очень. Они такие же жилетелые. У них тоже тело из двух слоев клеток. Между этими слоями клеток вот эта желеобразная масса, которая называется мезоглея. Казалось бы, все точно так же. Но у грибневиков, которые похожи на стрекающих, то есть на полипов и медуз, но ими не являются, отсутствуют стрекательные клетки. И вообще непонятно, были ли они у них, у их предков эволюционных когда-то или нет. Помимо этого, у грибневиков есть ряд удивительных отличий. Ну, например, передвигаются они преимущественно не изгибая свое тело, а гребут такими маленькими плоскими многочисленными выростами, которые вот на таких как бы идущих вдоль тела лентах расположены. Эти выросты образованы ресничками. То есть это непосредственно выросты клеток маленькие, сложенные вот в гребенке. А согласованное биение этих гребенок, именно поэтому они и называются грибневики, позволяет им двигаться, причем двигаются они действительно, как такие космические корабли из фантастических фильмов. Помимо этого, они еще очень красиво преломляют свет, так что в них играют все цвета радуги. И действительно, когда смотришь на грибневика, плывущего в море, особенно где-нибудь
на закате, то прямо видно, как он, казалось бы, не шевелясь, плывет вперед и еще переливается всеми цветами радуги. Так вот, довольно скоро, когда ученые разобрались со строением грибневиков, они поняли, что они, конечно, похожи на стрекающих, на полипов и медуз, но отличаются от них настолько сильно, что в один тип их помещать точно не стоит. Поэтому сейчас отдельно есть тип стрекающие, отдельно тип грибневики. А дальше стало еще интереснее. Дело в том, что когда удалось расшифровать ДНК грибневиков, их генетический материал, то оказалось, что они не являются даже близкими родственниками стрекающих, что они похожи. Но, например, дельфин на рыбу тоже похож, но дельфин ни в коем случае не рыба. Просто дельфин и рыба обитают в одной среде. Вот грибневики со стрекающими, они похожи, но они не относятся к одной группе организмов. Но еще более интересные открытия поджидали впереди. Мы с вами обсуждали, что у стрекающих впервые появляется нервная система, то есть они уже как-то воспринимают окружающий мир. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, полипы хуже, медузы лучше. У медуз мы обсуждали, даже глаза есть, которые что-то хотя бы видят. Но самое главное, у них, в отличие от губок, есть нервная система. А у грибневиков тоже есть нервная система. И, казалось бы, она устроена похоже на нервную систему стрекающих. Но когда заглянули вглубь этой нервной системы, оказалось, что, возможно, грибневики значительно более удивительные существа, чем можно было себе предположить. Дело в том, что наша с вами нервная система, что нервная система, не знаю, кузнечика, или нервная система кольчатого червя, или, например, нервная система медузы. Они, с одной стороны, отличаются, с другой стороны, принципы, по которым они работают, абсолютно одинаковые. Поэтому сейчас мы считаем, что нервные системы всех представителей царства животные произошли от общего предка, ну вот, который как раз был похож на какую-то условную медузу, кроме грибневиков. Очень похоже на то, что грибневики обзавелись нервной системой независимо от всех остальных животных. А это значит, что грибневики независимо, их предки, сформировались даже, возможно, раньше, чем стрекающие. То есть мы являемся непосредственными потомками похожих на стрекающих организмов. А вот грибневики – это так называемая тупиковая ветвь эволюции. Ну, то есть от них дальше никто не произошел. Это ни в коем случае не значит какая-то плохая ветвь эволюции. Тупиковая ветвь эволюции значит, что они просто очень давно достигли совершенства, и эволюционировать им совершенно некуда и незачем. Так вот, большинство грибневиков, ну, практически все, являются, так или иначе, хищниками. Хищник здесь немножко такое широкое понятие. Они плывут с открытым ртом и поедают все, что туда попадает. Ну, в зависимости от размера этого рта, туда может поместиться разное. Вот это они и переваривают. Но надо заметить, что, кстати, пищеварительная система у них тоже не так, как у стрекающих устроена. Но не будем вдаваться в эти детали. А грибневиков можно увидеть во всех частях Мирового океана, но совершенно невероятная история произошла у нас в Черном море. В Черном море грибневиков никогда не было. Однако в последней четверти 20 века там вдруг появился следующий, будьте добры, пожалуйста, слайд. Очень красивый грибневик мнимиопсис. Вопрос, как он туда попал?
Место, как бы природное место обитания мнемиопсиса очень далеко от Черного моря. И доплыть он туда точно не мог. В Средиземном море его нет, например, а в Мраморном море его нет, а в Черном вдруг появился. Ну, правда, потом он начал оттуда распространяться, но это уже другая история. Так вот, как же он мог туда попасть? Не без помощи человека. Но тут возникает другой вопрос. Но ведь вряд ли кто-то их туда привозил. Точно их туда не заселяли специально. Но как, случайно? Одно дело, понятно, когда семечко растения какого-то прицепилось к одежде человека, он перелетел на самолете на другой континент, оно отвалилось, проросло, и вот оно теперь там растет. Но грибневик, если достать его из воды, он у вас развалится сразу в руках. Скорее всего, произошло вот что. У грибневиков есть планктонные личинки. Эти планктонные личинки, ну, планктонные организмы, я напомню, это организмы, которые переносятся течением и не могут ему сопротивляться. Когда корабль с грузом идет в порт, где этот груз надо выгрузить, ну, он заполнен грузом, он достаточно тяжелый, все в порядке. Но если корабль в порту разгрузился, загрузить его в этом порту нечем, и ему просто надо вернуться домой, он слишком легкий, и его во время шторма может опрокинуть. Чтобы этого не случилось, специальные отсеки в корабле заполняются так называемыми балластными водами. Просто набирается морская вода, ну, для того, чтобы сделать корабль более увесистым. И вместе с этой водой попадает огромное количество, в первую очередь, планктонных организмов. Конечно, для того, чтобы неконтролируемо не переселять организмы куда попало, по идее, приходя домой в порт, корабль должен не сливать балластные воды просто в море, и у него должны их откачивать и специальным образом обрабатывать, ну, убивая там все после этого, только допуская их в море. Но так происходит не всегда. Иногда корабли просто сливают в море балластные воды из совершенно другой части океана. Вот так в Черном море появились мнемиопсисы в 80-е годы 20 века. Казалось бы, ну, чем плохо? Очень красивое существо переливается всеми цветами радуги. Напомню, грибневики, в отличие от стрекающих, от медуз, от полипов, не имеют стрекательных клеток. Поэтому здесь можно... Сейчас я подключу только зарядное устройство, а то у меня ноутбук начинает садиться. Прошу прощения за небольшую задержку. То если сядет ноутбук, будет не очень хорошо. Отлично. Так вот, ну, я позволю себе напомнить, что стрекающие, в отличие, грибневики, в отличие от стрекающих, не имеют стрекательных клеток, поэтому грибневиков можно смело брать в руки, не боясь никак обжечься или получить те или иные другие повреждения. Так вот, ну, поди плохо, такой красивый зверь завелся в Черном море. Но тип охоты грибневиков, ну, больше всего похож на такой пылесос. Ну, то есть просто медленно плывет пылесос и всасывает в себя все. А грибневики настолько эффективные хищники, что, попав в Черное море, мнемиопсисы уничтожили там значительную часть других планктонных организмов. А ведь этими организмами питались другие организмы, которыми питались рыбы и так далее, и так далее. В результате началась настоящая экологическая катастрофа. Потому что стали исчезать целые группы организмов, ну а мнемиопсисов, наоборот, стало там настолько много, что местами воды Черного моря были похожи на такой кисель из грибневиков. А затем повезло. Следующий слайд, пожалуйста. Затем в Черное море попал другой грибневик, Бероя авата. Ну, казалось бы, проблемы должны были удвоиться,
Но нет, по счастью, Берое, вот это вот странное существо, похожее вообще на какой-то просто пакет целлофановый, плывущий, с большим ртом, это грибневик, который почти что избирательно охотится на мнимиопсисов. Берое стал выедать мнимиопсисов, и ситуация значительно улучшилась. Сейчас в Черном море можно увидеть и мнимиопсиса, и Берое. И те для человека безопасны. Будем надеяться, что экосистема Черного моря потихоньку восстановится. Потому что как только появился хищник на вот этого мнимиопсиса, все стало значительно лучше. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде изображено строение грибневика. Для нас не принципиально, что у него там внутри, не настолько принципиально, а важно вот что. Если присмотреться, то становится очевидно, что грибневики принципиально по плану строения своего тела отличаются от стрекающих. Есть такое понятие, как ось симметрии. Это воображаемая линия, которая разделяет объект на две половинки, являющиеся зеркальными отражениями друг друга. Вот посмотрите, через этого грибневика можно провести только одну такую воображаемую линию. То есть его можно только на две зеркально отраженные половины разделить. У стрекающих совершенно не так. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, среди животных встречается два основных типа симметрии. Понятно, что бывают вообще асимметричные организмы, такие как губки, но их давайте оставим. Все-таки мы сейчас говорим уже о существах чуть более продвинутых, в эволюционном плане, разумеется. Так вот, есть так называемая радиальная или лучевая симметрия тела, от слова радиус – луч. Это симметрия тела, при которой через организм можно провести много осей симметрии. Больше одной хотя бы. Именно такая симметрия встречается у стрекающих, у полипов. Здесь как раз полип изображен в качестве примера радиально-симметричного организма. У медуз. Вообще радиальная симметрия тела предполагает очень важную вещь. Она предполагает отсутствие головы. Если вдуматься, то ни полипам, ни медузам голова совершенно ни к чему. Полип сидит на месте, раскинул щупальце, и ждет, либо что-нибудь зацепится за его щупальце, либо он сам схватит. И все. Искать свою жертву ему не надо. Медуза, медузу просто несет течением, она раскинула вот эти, если какая-нибудь цианея, то, может, метров на 10, на 15 вокруг свои щупальца. И все. Попало туда что-то, попало, она подтянула, съела, переварила. И больше ничего не надо. А для существ, которые свою жертву ищут, характерна совершенно другая симметрия тела. Следующий слайд, пожалуйста. Симметрия тела, которая характерна для всех организмов, которые эволюционно более продвинуты, чем стрекающие, характерна так называемая билатеральная, от слов би, два, латерос, сторона. Билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела. Помните, я еще в самом начале говорил, что в биологии есть такой, можно сказать, секрет, что биологи тяготеют к тому, чтобы какие-нибудь простые слова заменять на сложные, не совсем понятные для непосвященных слова с греческими или латинскими корнями. Здесь, собственно, та же самая ситуация. Билатеральная или двусторонняя симметрия тела, при которой организм можно разделить исключительно на две половины, зеркально отраженные. Двусторонняя симметрия тела предполагает наличие головы, а также предполагает наличие так называемого направленного движения организма. Подразумевается, что организм выбирает, куда ему отправиться, в какую сторону. И здесь как раз важно вспомнить грибневиков.
мы обсудили, что грибневики – это организмы, которые произошли, возможно, даже раньше стрекающих. Отдельная большая эволюционная загадка – это мы точно знаем, что мы произошли от каких-то родственников стрекающих. Но как существа, у которых нет головы и радиальная симметрия тела, превратились в существ, у которых есть голова и билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела? А ответ может быть очень интересный. Если грибневики, как мы думаем, могут быть древнее стрекающих, то, возможно, общие предки всех остальных животных и стрекающих, полипов и медуз, имели двустороннюю симметрию тела, имели голову, а полипы и медузы стали такими просто потому, что перешли вот к такому образу жизни. Возможно, эти эволюционные взаимоотношения строились как-то иначе. Но в любом случае мы точно знаем, что двусторонняя симметрия тела, которая вообще-то

0: мы не...
1: Кстати, обратите внимание, на обложку ее сам Борисов придумал и нарисовал. Так вот, он задумался о выставке в США. Сначала он не мог себе этого позволить, потому что в США взимали с художника огромные пошлины. Но, учитывая все его заслуги, ему предложили сделать выставку без всяких этих пошлин. И он, конечно, согласился. Его давний покровитель Витте дал ему рекомендацию, благодаря которой первым же визитом Борисова в США стал визит к президенту Рузвельту. Выставка была в Вашингтоне, и есть версия, что, возможно, ее видел Роквелл Кент, который впоследствии станет знаменитым американским ледописателем. Ну, вы знаете Роквелла Кента, конечно. Потом Борисов вернулся в Европу, и я думаю, что он считал свою карьеру художника завершенной. Он женился в 1909 году в Берлине на русской женщине, которая была вдовой профессора Берлинского университета. Вместе с ней они приехали в Красноборск, на его родину, где к тому времени уже был выстроен дом. В 1913 году Борисов решил сделать на родине свою выставку, в Петербурге имеется в виду, в России. И тут снова начались у него всякие препятствия, ему не давали зал для выставки, в общем, все это было очень неприятно. Наконец, на помощь ему пришел Юсупов, предложил свой дворец. И там в нескольких залах было выставлено около 200 работ. На этот раз Третьяковская галерея не выдала ему картины на выставку. Но, тем не менее, она снова имела большой успех. И на этом, в общем-то, все. Началась Первая мировая война. Борисов уехал в Красноборск, и тогда он даже не подозревал, что уже навсегда. Он уже никогда не будет жить ни в каком другом городе. Вы можете прочитать в сети все, что он делал после. Это, в общем, не относится к теме моего рассказа сегодняшнего. Я вам скажу главное. Так же, как и Нансен, Борисов не был рабом своей славы. Как только он выполнил самому себе поставленную задачу, он занялся совершенно другими делами, не имеющими никакого отношения к главному делу его первой половины его жизни. Он занимался железной дорогой, он построил курорт Солониха у себя на родине. Ну и разные другие дела хорошие сделал, но он никогда не цеплялся за свою славу художника. Он никогда не тиражировал свои работы. Есть одно единственное исключение. Он для Архангельского музея незадолго до смерти написал заново картину «Страна смерти» или «Полночь в Арктике». Не дописал ее. Это единственное. Вот больше никаких повторений нет. Продолжая свою идею о сходстве судеб Нансена и Борисова, в следующем ролике я расскажу об окончании экспедиции Фритьофа Нансена на одном из островов архипелага «Земля Франца Иосифа» и о том, как она сюжетно связана с другой экспедицией, российской, которая точно была прототипом для Каверина, когда он писал свой роман «Два капитана». Начал он его писать в 1938 году. Это потрясающая история, я просто жду не дождусь, когда смогу ее вам рассказать. Вы поймете, что Арктика – это не пустынные поля, это в некоторые моменты истории очень оживленное место. И небольшой постскриптум про Вылку. Конечно, фамилия Вылка в «Двух капитанах» не случайна. Это очень известная уже в те годы была ненецкая фамилия. И люди из клана Вылка были проводниками у многих экспедиционеров, не только у Борисова, но, например, у Русанова, ну и многих-многих других. Поэтому неудивительно, что Каверин выбрал эту фамилию. Про Вылку мы запишем отдельный ролик, потому что это того стоит. Вообще история аборигенов, вывезенных в цивилизацию, так называемую, а потом вернувшихся обратно или не вернувшихся, это очень важная тема, которую мы, я думаю, обсудим. Все я рассказала? А, про Рериха. Я еще вот что вам должна сказать. Вот наш Александр Бенуа, который так игнорировал Борисова, он, тем не менее, упоминал Рериха. Почему некоторым из вас Борисов напоминает Рериха? Ну, они оба учились у Куинджи. И главное отличие этих художников в чем? В том, что Рерих стилизовал, а Борисов нет. Если вы посмотрите картины финского художника Гален Калелы, вы сразу все поймете про Рериха, про Билибина, в некоторых случаях даже про Коровина. Вы поймете, откуда берется эта стилизация, почему она была понятна и приятна.

0: пятна, например, тому же Бенуа. Ну, это был такой европейский тренд. Я считаю, что и Борисов тоже мог бы стилизовать без проблем. Вот посмотрите, как он сделал обложку собственной книги. Ну, это чистый модерн. Если бы хотел, и он бы мог рисовать такие стилизованные картинки, которые всем нравятся. Но у него был другой путь. Вот. Здравствует, Борисов. Пожалуйста, не забудьте про колокольчик, чтобы узнать, когда появится следующий ролик про экспедицию «Прототип повести «Два капитана». Пока! Ты представляешь, я нашла в этой книжке про новую землю картинку, короче, что осталось от дома Борисова. От него еще чудо осталось.
1: Я знаю, там коробка. Я видел в
0: Никакая не коробка, 99-й год. Там вообще одни полы.

0: Сейчас, да, сейчас все. Ну, все, все забыла. Сейчас буду пык-мык.
1: Вот Дима сейчас меня не слышит. Это я его, конечно. Слышит, но не так.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Хрипящий Сатурн. Ревущий Юпитер. Ветренная Венера. Всем мира во Вселенной. Здравствуйте, это Неземной подкаст. Мы спрашивали у вас, стоит ли посвятить один из выпусков звукам космоса. И вы ответили «да». Пришло время выполнять обещание, и сегодня здесь Владимир Сурдин. Мы будем говорить и слушать звуки космоса, разберемся, что это, и, конечно, услышим, как они звучат. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет.
1: Ну, сначала, прежде чем мы даже выясним вообще, откуда берутся звуки в безвоздушном пространстве космоса, хотелось бы узнать, а как вы думаете, какие звуки космоса самые известные?
2: А если бы ты спросил, какие звуки из космоса самые известные, я бы точно сказал. Это те слова, которые Армстронг произнес, когда впервые ступил на Луну. Это маленький шаг для одного человека, но большой для всего человечества. Ну, потому что это же действительно был звук, мы же его услышали, да? А как мы его услышали с Луны? Это был не совсем звук. Он сказал в скафандре, потом радиопередатчик бросил это на Землю, и вновь динамик телевизора или радиоприемника донес до нас звук. Но, наверное, был еще один звук такого же типа, который многие помнят. «Хьюстон, у нас проблемы».
1: Известная фраза.
2: Аполлон-13, когда у них взорвался бак, ну, в общем, они почти погибли, но все-таки вернулись на Землю. Да, маленькая проблема, но до Луны так и не долетели. Кстати, о полетах на Луну. Ты знаешь, у нас ведь очень много комментов на наши передачи. Я, вообще говоря, очень рад тому, что люди откликаются. И спасибо вам за то, что вы часто говорите нам добрые слова. Мы для этого и работаем, для вас работаем. Часто подсказываете что-то, это тоже полезно. Но иногда не доверяете нам. Я знаю, да, есть люди, которые думают, что на Луну никто не летал, что человек там не был. Ну, я не знаю, неужели такие люди есть, правда? Может быть, они просто прикалываются, когда пишут эти комментарии? А во всяком случае, ты ведь веришь, что люди были на Луне?
1: Безусловно, и я знаю, что у нас есть выпуск об этом, стоит, наверное, его посмотреть.
2: Может быть, и много фактов, которые подтверждают это, и наука не против того, чтобы исследовать Луну с помощью людей. Таким образом, звуки не долетели до нас с Луны, их перенесли радиоволны, да? А вопрос, наверное, в том, настоящие звуки в космосе могут быть или нет. Да, я напомню. Вообще, что такое звук? Это волнообразное сжатие и перемещение вот этого вот сжатого состояния из одного места в другое. Оно может быть в воздухе, когда мы с тобой разговариваем, может быть в твердом теле. Немножко по разным, конечно, причинам оно происходит. Например, в твердом теле просто кристаллическая решетка или такое аморфное состояние, оно свое состояние сжатия передает на соседние участки. А вот в газе, ну, твердого тела в космосе мало, да, там в основном это очень рассеянный газ, в принципе, мог бы быть звук. Взорвалась какая-нибудь звезда, и мы услышали ее ухом. Но нет, этого не.

0: колебания проходят. Почему? В воздухе довольно, я всегда использую шарики, в данном случае это молекулы воздуха. В воздухе они часто сталкиваются друг с другом. В каждом кубическом сантиметре воздуха миллиарды и миллиарды частиц. Стоит одну толкнуть, и она сразу находит себе партнера, который стукает, и он дальше передает эти удары, и волна плотности бежит. А в космосе очень разреженный газ. Он там есть, просто он очень разреженный. Они так далеки друг от друга, молекулы и атомы, там молекул очень мало, атомы воздуха, газа, водорода в основном, что молекула долго летит, пока не встретит кого-то, в кого-то она ударится. Поэтому волны звука короткие, то есть высокочастотные, там не могут передаваться. Там передаются волны очень большой длины волны, то есть очень низкой частоты. Мы их иногда даже видим на фотографиях, но ухо человека непривычно, оно не зафиксирует такое. Поэтому для нас космос безмолвен. Но ведь можно превратить в звук какие-то другие колебания.
1: Ну вот откуда тогда берутся все-таки звуки других планет, которые записывают, которые мы можем услышать?
0: Как правило, это преобразованное колебание. Ну, например, очень часто космическая плазма пронизана магнитным полем. А магнитное поле, оно упругое. Даже если атомы, ну, как правило, там ионизованные атомы, протоны, электроны, далеко друг от друга, они могут передавать взаимодействие с помощью магнитного поля. Электрический ток, а все частицы заряжены, стоит частице колебнуться, или там большому кусочку плазмы, и магнитное поле передает это колебание дальше. Они не соударяются, они как бы связаны магнитным полем. Это называются магнитозвуковые волны. Шведский физик Альвин очень много в этом смысле работал, и мы часто говорим «альвиновские волны». Ну, а по сути, магнитный звук в плазме. Так вот, он, как правило, низкочастотный. Мы бы его не услышали, если бы просто ухо из скафандра выставили. Но ведь можно его преобразовать, можно электронным образом с помощью программы компьютерной сжать его, то есть сжать время и сделать его высокочастотным. И тогда, передавая его в динамик, ты его в ухо получишь в виде нормального звука. Ну, как правило, такие звуки мы и слышим. Ну, например, у меня вот тут много записано таких возможностей услышать звуки планет.
1: Ну, давайте и перейдем к этому, но сначала хочется обратиться к зрителям. А вот как вы считаете, такие звуки, их можно считать настоящими? Напишите об этом в комментариях. Ну, а теперь давайте слушать. У нас есть звук солнечного ветра с Венеры. Его записал в 2021 году аппарат Бепи Коломбо.
0: Да, это замечательный аппарат. У него очень долгая и интересная история. Его несколько лет назад запустили с Земли к Меркурию, но он никак не может туда добраться. Он несколько раз пролетал мимо Земли, мимо Венеры, мимо Меркурия, и каждый раз немножко изменял свою траекторию, это не случайно, он не промазал, он действительно так был направлен, чтобы гравитация этих трех планет, Земли, Венеры и Меркурия, немножко его притормозила и перевела в конце концов на орбиту вокруг Меркурия. Прямо он туда не мог попасть, вообще на Меркурию очень трудно летать. Но в очередной раз, пролетая мимо Меркурия в 2021 году, он таки записал колебания солнечной плазмы. Ну, мы знаем, от Солнца постоянно, а иногда и в большом количестве после вспышек на Солнце, летят такие плазменные облака, солнечный ветер. Пролетая мимо планет, если у планеты есть магнитное поле, как у Земли, они это магнитное поле обтекают, оно не пускает их к планете, и слава богу, да, что к Земле оно не приближается. Но у Венеры нет магнитного поля, такого могучего, как у Земли. Причина понятна, хоть она и похожа на Землю, но Венера очень, какой из них, наверное, вот этот похож на Венеру, очень медленно вращается.
1: Знаете, этот аппарат с названием «Коломбо», ну, видимо, яхту как назовете, так она и поплывет, напоминает одного известного сыщика Коломбо, который тоже всегда немножечко рассеянно ходил вокруг да около, но получал иногда очень интересную информацию.
0: И Бепи Коломбо тоже получил интересную информацию, но не потому, что у Венеры есть магнитное поле, которое могло бы отклонять от этой планеты солнечный ветер. Но сам... Почему нет у Венеры магнитного поля? Она же почти копия Земли. А вот не совсем. Венера очень медленно вращается вокруг своей оси, а именно вращение планеты генерирует магнитное поле в ее железном ядре. Ну, каждый знает, динамку надо вращать, чтобы она электрически

0: ток давала, правильно? Не будет вращать, не будет тока. Так вот, у Венеры своего глобального магнитного поля нет, но ветер, дующий от Солнца, вот этот плазменный поток, он наводит немножечко такое искусственное магнитное поле вокруг Венеры, и в нем возникают колебания, которые этот самый ветер и испытывает. Были записаны во время пролета аппарата колебания магнитного поля, солнечного ветра и верхних слоев атмосферы Венеры. Так сказать, совместно они это генерируют, ну и превратили их в звук. Надо же как-то показывать любителям науки, что аппарат не просто так летает мимо планеты, а делает какие-то интересные наблюдения. Это правда интересно. Верхние слои венерианской атмосферы, они очень важны для нас, как модель будущего Земли. Ведь наше магнитное поле тоже не вечное. Когда-то мы его лишимся, когда ядро, железное ядро замерзнет, ну, кристаллизуется и перестанет уже генерировать магнитное поле. Тогда посмотрим, как планета, похожая на Землю, но не обладающая магнитным полем, будет сопротивляться или не сопротивляться потокам солнечного ветра. Мы смотрим на Венеру и изучаем это уже сегодня. А для Земли это перспектива, ну, через 3-4 миллиарда лет.
1: По правилам YouTube мы ставим эти звуки всего лишь несколько секунд. Ну, а если вы хотите послушать их подольше, то переходите по ссылке в канал «Неземной Телеграм». Вот мы говорили о звуках венерианской атмосферы, а какие-то другие звуки с Венеры были записаны? Ведь когда-то туда даже советские аппараты на поверхность спускались.
0: Конечно, и были замечательные записи двух типов. Во-первых, когда космический аппарат, зонд посадочный на парашюте шел ниже к поверхности планеты, на его борту, на борту некоторых наших посадочных зондов, был радиоприемник широкого диапазона, так называемый грозоотметчик. Чем-то он был похож на первые приемники Александра Попова. Они тоже записывали первые радиосигналы от грозы. Эти приемники были сделаны Леонидом Васильевичем Ксенфомалити, замечательным нашим инженером и планетологом, который работал в Институте космических исследований. Эти звуки можно найти в сети. Правда, они редко там попадаются, но кто ищет, тот всегда найдет. Грозоотметчик Ксенфомалити отмечал сначала большое количество таких электрических импульсов в атмосфере Венеры, а потом все меньше с приближением к поверхности планеты. Понятно почему. Горизонт сужался. С большой высоты ты видишь далеко, и сигналы к тебе приходят с большой площади поверхности. А когда приближаешься к поверхности, горизонт сужается, и только от ближайших гроз, а скорее всего это и были грозы, потому что атмосфера Венеры очень мощная, очень турбулентная, и значит очень электрически заряжена. Так что грозы на Венере мы, скорее всего, зафиксировали. Ну, а где молния, там не только гроза, но и гром. А второй, по-моему, еще более замечательный эксперимент. Последние наши посадочные аппараты, это Венера-13, Венера-14, имели у себя на борту буровую установку. И в течение полутора часов, пока там аппарат сидел, еще не погибал от страшной жары венерианской, этот бур вгрызался в поверхность Венеры, а ведь это очень плотная каменная поверхность, базальт, так что там настоящий был бур, ну, примерно такого же типа, как мы вот бетонные стенки сверлим, да, по бедитовыми сверлами. Он вот так же вгрызался, и вот этот звук, он замечательно записан.

0: сначала в записи мы слышим два коротких таких стреляющих звука. Это отбрасываются с объективов фотокамер крышечки, которые были там плотно прикрыты во время посадки, а потом после посадки они отстреливались. Чик-чик, вот эти два звука мы слышим. Затем начинает эта электродрель работать, как будто сосед сверлит бетонную стенку где-то там в соседней
1: только
0: квартире.
1: Не сосед, а это даже сложно представить. В этой атмосфере раскаленной, под этим давлением...
0: Как это все работает?
1: Космический аппарат, приземлившийся на поверхность, вгрызается в планету.
0: Он вгрызался, брал образец грунта, доставал его из сквозь специальный шлюз, потому что за бортом там 100 атмосфер давления, страшная температура, сквозь шлюз передавал внутрь этого аппарата, и там производился минералогический и химический анализ. Это замечательный эксперимент, я вообще в восторге от того, что инженерам той эпохи, нашим инженерам удалось сделать. Вот этот бур мы слышим сегодня в записи, переданной с Венеры. Между прочим, когда мы говорим о Венере и о звуках, которые мы оттуда получаем, есть одна интересная идея. И высказал ее все тот же Леонид Васильевич Ксанфомолити. Анализируя звуки, мы можем понять, какие из них естественные, а какие связаны с проявлением жизнедеятельности. Ну, естественно, гуляя по улице, ты всегда слышишь какие-то механические звуки, звуки разговора или звуки человеческого движения, там, ходьбы и так далее, мы их различаем, да, для этого нужен определенный интеллект. Вот таким же образом Ксанфомолити надеялся найти признаки жизни на планетах, если оттуда будут переданы звуки и найдется достаточно интеллектуальная система, которая их анализирует. Недавно такая система была создана для анализа звуков морских. А в море вообще трудно общаться, видно там не очень далеко, а нам с поверхности почти ничего не видно, но зато хорошо слышно, морская вода прекрасно передает звук. И вот анализируя звуки моря, оказалось возможным выделять звуки живых существ, прежде всего китообразных, и даже открыли какие-то новые типы китообразных, по-моему, бутылка носой дельфин или что-то в этом роде, которые... электронная система, искусственный разум, искусственный интеллект выделил на фоне вот этих шумов, которые всегда присутствуют, естественно, в такой живой среде, в морской среде. Это очень важно, иметь интеллектуальную систему для анализа звуков.
1: Если уж информационные технологии помогают изучать океан и космос, то на Земле они нужны повсюду. Именно поэтому IT-профессии настолько востребованы на рынке, а их обладатели получают очень приличные деньги. Кстати, в IT есть и востребованная профессия для тех, кто не владеет программированием. В ней нужно общаться, анализировать информацию, а непосредственно кодить не нужно. Это аналитик данных. Обладатели этой профессии нужны во всех сферах бизнеса. Кто находит для сетей супермаркетов лучшее место, где открыть новый магазин? Аналитики. Кто помогает понять разработчикам мобильного приложения, какого цвета лучше сработает кнопка? Тоже аналитики данных. Именно поэтому спрос на аналитиков на рынке труда очень большой. И зарплаты тоже отличные. В России в среднем 130 тысяч в месяц, за рубежом от 6 тысяч долларов. И при этом каждый год зарплаты растут. Если у вас нет времени на длительное обучение, и вам нужно получить навыки и знания с нуля за короткий срок, то идеальное решение для вас – онлайн-буткэмп «Junior Analytics с нуля за 6 недель» от онлайн-школы Skill Factory. Онлайн-буткэмп – это интенсивный формат обучения, где вас ждет поддержка и обратная связь, ключевая составляющая обучения на буткэмпе. С самого первого дня вас ждет плавное погружение в условия реальных проектов, рука об руку с опытными менторами-практиками из российских IT-компаний. А программа онлайн-буткемпа полностью соответствует требованиям к позиции джуниор-аналитика в 2023 году. Найти работу по новой профессии вы сможете сразу по окончании обучения, а Центр карьеры Skill Factory поможет вам с этим. По промокоду «Неземной» вы можете получить скидку на обучение 45%.
2: Ну, а теперь давайте слушать
1: звуковые волны Сатурна, который записал аппарат Кассини.

0: Ну, я напомню, Кассини – это замечательный спутник, первый и до сих пор последний, единственный, который долго, 10 лет, работал в системе Сатурна, летал вокруг Сатурна и исследовал и планету, и ее кольца, и спутники Сатурна. У него было несколько приборов, показания которых можно превратить в звук. Ну, например, магнитометры. Магнитометр измеряет напряженность магнитного поля. Или электроизмерительные приборы, напряженность электрического поля. Или датчики микрометеоритов, по которым бьют метеориты, и частоту ударов тоже можно мерить. Вот все это, вся эта информация, попадая в руки астрономов, там, сотрудников НАСА или других астрономов в других странах, часть из этой информации преобразуется в звук. По каким причинам? Чаще всего это причина, чтобы просто публике показать, чем мы занимаемся. Что вот не просто так, а что-то понятное человеку. Но иногда это даже профессионалам дает возможность настроить себя вот на эти звуки. Например, когда космический прибор летит и влетает в магнитосферу Сатурна, а он вдруг встречается с этими плазменными колебаниями. Не было их, и вдруг он протыкает границу магнитосферы Сатурна, там уплотняется плазма, и он прямо врывается в это вот замагниченное пространство. Превращая это в звук, профессионал слышит, как это происходит. Он может даже, ну, как опытный настройщик рояля, может даже отличить вот звуки одних типов колебаний электромагнитных от других. И иногда это даже помогает как-то анализу. Хотя, наверное, лучше это делать математическими образами, но у профессионала всегда желание ощутить то, что он изучает. Не просто увидеть графики, там, а ощутить всеми своими зрительными и слуховыми приборами, ну, своими человеческими детекторами.
1: А есть ли еще какие-то источники звуков на Сатурне?
0: Там спутники довольно сильно влияют на поведение магнитного поля. Если бы не было спутников, то магнитное поле у любой планеты имело бы довольно простую форму, такую, как в учебниках у нас рисуют, там дипольное или чуть посложнее. А каждый спутник – это проводник электричества. И двигаясь в магнитном поле, он как бы создает свое дополнительное, возмущает магнитное поле планеты. Поэтому, пролетая мимо спутников, космический зонд еще дополнительные флуктуации магнитного поля, ну, не слышит, а записывает, да, а потом мы их слышим, преобразованные в звук уже тут, на Земле.
1: Ну, а вот первые звуки с Марса, которые в 2021 году передал ровер Perseverance.
0: А вот это звуки. Представь себе, это правда настоящие звуки. Потому что на Марсе есть атмосфера. Она, конечно, не ахти какая. Она примерно в 200 раз более разреженная, чем на Земле. Плотность ее, это я говорю по давлению, а по плотности она примерно где-то в 80 раз разреженнее, чем на Земле. Но все равно очень жиденькая. Так вот, звуки-то там есть. Ветер дует, песочек носит. Иногда Perseverance нередко видел такие пылевые вихри, которые бродят по поверхности Марса, когда они вдали, ну, где-то там на расстоянии сотен метров, они просто шуршат песочком. А было несколько эпизодов, когда такой пылевой вихрь прямо накрывал сам марсоход. И тут уже серьезный звук раздавался. Но это же впервые на Марс, я не знаю, почему так долго медлили, впервые на Марс микрофоны звуковые привезли. И они еще нужны для того, чтобы контролировать работу самого марсохода. Когда он едет, его колеса по камням стучат, его электромоторы работают. Ну, каждый автомобилист знает, надо слушать мотор, надо слушать подвеску, всегда что-нибудь контролировать ухом. Вот это каждый такой старый, закаленный водитель на Земле знает. И водители марсоходов тоже этим пользуются. Аппарат работает там многие годы без починки, и надо контролировать, как механика там себя ведет, как колеса. Вот у предыдущего марсохода, Curiosity, колеса ломались, например, наезжая на камни. Теперь Perseverance стараются вести так, чтобы он большие булыжники объезжал, чтобы колеса не повредились, и звук показывает, что это правильно или неправильно выбрана траектория. Так что с Марса мы получаем и естественные звуки, шуршание песка, и искусственные, созданные самим марсоходом.
1: Но все равно эти звуки довольно сильно обрабатывают. А каким образом и зачем?
0: Их, как правило, усиливают. Просто громкость усиливают. Вот почему. Плотность звука маленькая, плотность атмосферы маленькая, и когда звуковая волна приближается к диафрагме микрофона, она не может сильно ее заставить колебаться. Ну, потому что так же точно, как, например, в океан, звуки очень плохо с воздуха передаются, потому что воду трудно раскачать давлением воздуха. Воздух слишком разреженный по отношению к плотной воде. Так же точно разреженная атмосфера Марса, она плохо передает, если бы мы там вдруг задумали погулять без скафандра, ну, не советую этого делать, конечно, космонавтам, задохнуться, но если бы вдруг, мы бы тоже очень плохо слышали на Марсе. Приходилось бы в 3-4 метрах кричать друг другу, потому что этот разреженный марсианский воздух не мог бы раскачать нашу барабанную перепонку. Ну и диафрагму микрофона тоже ему трудно раскачать.
1: Ну, а еще бы и пыль в глаза забивалась без скафандра. На Марсе есть пылевые вихри. Давайте послушаем их. А откуда, кстати, берутся на Марсе пылевые вихри?
0: Ну, пыли там достаточно, потому что дождей практически не бывает. Грунт не слипается, метеориты часто падают, взрыхляют его, так что пыли там много. А ветер дует, он такой сезонный. Когда наступает весна, полярная шапка, та, которая была зимой замерзшая, там много углекислого газа лежало, она воспаряет в атмосферу, становится газовой, и стремительно этот газовый поток несется к другому полюсу Марса, там замерзает на следующую зиму. На этом. И вот эти вот регулярные весенние ветры на Марсе очень сильные, и они гоняют пылевые вихри, и те поднимаются до высоты 20-25 километров. Представляешь, колоссальное зрелище. Мы такие видели только с орбиты, когда со спутников фотографии передают. А марсоходы и Curiosity, и Perseverance видели их прямо рядом с собой, но это небольшие сравнительные вихри. Но они тоже так гуляют, как в наших пустынях. Да часто и в степи. Ты разве не видел вот такие вот пылевые, как их называют, султанчики, по-моему, или дьяволы пылевые, да, если они покрупнее.
1: Везде по-разному.
0: Да. Вот на Марсе эти пылевые дьяволы тоже бывают и большого, и маленького размера. Атмосфера есть, ветер дует.
1: Мы сегодня говорим о звуках космоса, но нам для разговора, конечно, нужна тишина и хорошая уютная студия, за предоставление которой мы благодарим Университет науки и технологий МИСИС.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ну, мы слышим звуки из-за пределов Солнечной системы. Вот, например, звук черной дыры в созвездии Орла.

0: Есть информация, что этот звук якобы соответствует ноте си-бемоль, но только на 57 октав ниже, чем наша вот слышимая, допустим, хорошо третья октава. Ну, а люди так, ну, приблизительно способны слышать где-то 10-12 октав.
1: Это зависит от возраста, между прочим. Старые люди слышат 7-8 октав. Мы высокие звуки не слышим. Я вот, например, мне уже под 70, я высокие звуки слышу хуже, чем там младенец какой-нибудь, да? У меня где-то на уровне 15 килогерц обрывается чувствительность, а у молодого человека 25-30, иногда у меломанов даже до 40 ухо слышит. А что касается черной дыры, мне, честно говоря, непонятно. Замечу вот общее замечание. Далеко не всегда то, что публикуется в виде звуков космоса, оно объясняется как следует. Вот иногда ученый, если это от ученого идет информация, он объясняет технологию. Какой прибор он взял, данные из какого прибора, каким алгоритмом сжал и вот предоставил нам слышимый звук. Что касается звуков черной дыры, я, честно говоря, так и не понял, как авторы этого звукового ролика превратили оптическую информацию, которую черная дыра, ну, в оптический телескоп, она наблюдается, двойная система, там нормальная звезда и черная дыра, кстати, очень массивная, как они, что именно они превратили в звук. Может быть, это световые колебания, очень высокочастотные, либо же...
0: Или наоборот, низкочастотные.
1: Либо очень низкочастотные, но тогда это не колебание света, а колебание яркости самой системы. Двойная звезда, вот опять наши любимые шарики, черная дыра и нормальная звезда, они обращаются вокруг общего центра масс. С низким очень периодом, в течение нескольких дней только они делают оборот. Поэтому можно это превратить в высокую частоту, сжав из самой-самой басовой клавиатуры, перенести это на уровень там, 2-3 октавы, которую мы хорошо слышим. Вероятно, это так и было сделано, но точной информации об этом не опубликовано.
0: Ну, это мы можем только предположить. Я, например, могу предположить на примере струны. Если мы возьмем одну струну и сделаем ее в два раза короче, мы поднимем звук.
1: Ровно в два раза частоту.
0: Соответственно,
1: да.
0: Если мы увеличим в два раза длину этой струны, то звук будет на октаву ниже. Да. Вот если на 50, в 57 раз вот создать такую струну, которая будет увеличивать этот си-бемоль, ну, наверное,
1: то мы дернув получим... дернув ее, так, мы ничего не услышим.
0: Не услышим, но потом, соответственно, мы можем как-то этот звук сжать, скомпрессировать, ну, в общем-то, по сути, его воссоздать. Ну, хорошо, а вот звуки спутника Юпитера Ганимеда. В 2021 году он был записан, этот звук, аппаратом Юнона. Давайте послушаем.

0: Ганимед и еще три галилеевых спутника Юпитера обращаются по орбите вокруг этой гигантской планеты внутри ее магнитосферы. И это то же самое, о чем я рассказывал. Каждый из них возмущает магнитосферу Юпитера. Юпитер – гигантская планета, у нее невероятная магнитосфера, ее хвост тянется до Сатурна и дальше, а спутники близко очень от планеты ходят, и они ее возмущают, то есть как бы дергают струны магнитного поля. Вот как ты говорил про струну, да? Каждый спутник, обращаясь в магнитном поле своим телом, с проводимостью своего тела, он как бы дергает струны магнитного поля Юпитера. И, естественно, возникают возмущения. Когда в магнитном поле есть плазма, и, кстати, в земном она тоже есть, возникают такие магнитозвуковые колебания, которые от полюса к полюсу планеты бегают. Наши радиотехники, радисты, еще в начале 20 века это заметили. Назвали их такие колебания атмосферики. И долго не понимали, что это такое. Иногда «у», и потом через несколько секунд опять «у-у-у». А оказывается, это возмущение плазмы в магнитном поле Земли. То же самое происходит у Юпитера. Только возмущения возникают на Земле, например, от мощных гроз или от полярных сияний. А там прямо от спутников. Они в этой магнитосфере ходят, и как пальчики, вот четыре пальчика у нас по струнам гитары бегают, да? Там же четыре галилеевых спутника Юпитера бегают по струнам магнитного поля этой планеты. И музыку, вот такую музыку нам предъявляют.
1: Ну, здесь можно еще привести в пример российского инженера-изобретателя Льва Петровича Термена, который, собственно говоря, показал миру, как звучит электричество. Это был фурор в начале 20-го
0: века. Да, это хороший пример. Действительно, возмущая проводимость пространства рядом с этими антеннами Терминвокса, он заставляет этот прибор менять частоту и громкость звука.

0: Я, кстати, как-то играл на терминвоксе. Довольно просто можно. Если у тебя есть музыкальное образование, хотя бы начальное, у меня оно есть. Я за несколько минут научился какую-то мелодию играть на терминвоксе.
1: Ну, я даже был знаком с его внуком и играл вместе с ним на терминвоксе.
0: Какие мы?
1: Среднее специальное музыкальное образование. Но это был звук спутника, а теперь давайте послушаем звук самого Юпитера.

0: Ну, а откуда берется этот звук и как он возникает?
1: У Юпитера магнитное поле, магнитосфера, но возбуждают, если говорить о самом Юпитере, грозы. Ты знаешь, на Юпитере очень мощные грозы бывают и великолепные полярные сияния. Ну, где магнитное поле, где атмосфера планеты, а влетающий солнечный ветер заставляет эту магнитосферу колебаться, там полярные сияния. Все это возбуждает магнитные звуки, но они были записаны с борта спутника. Кстати, вокруг Юпитера два спутника летало. Один уже не работает, Галилео, он упал на Юпитер, его специально туда уронили. А сейчас вокруг Юпитера работает Юнона, или по-английски Джуно. Замечательный аппарат, который очень близко пролетает от Юпитера время от времени, изучает его гравитационное поле, но заодно измеряет магнитное. И вот эти звуки колебаний юпитеровской, или как, юпитеровой атмосферы, магнитосферы, как раз были записаны с борта Юноны и переданы на Землю. А теперь мы их слышим, ну, потому что их сильно сжали, уплотнили, чтобы наше ухо их воспринимало.
0: Ну, а теперь перейдем к звукам кометы Темпл-1. Их записали астрономы НАСА. Совсем звуки не такие, как у планет. А почему?
1: А потому что никакого магнитного поля тут нет и в помине, и плазмы тоже нет. А то, что мы увидели, это удары микроскопических пылинок по самому космическому аппарату. У него есть специальный датчик микрометеоритов. Ну, пыли в космосе много, он ее измеряет. Но пролетая мимо ядра кометы, это здоровенная глыба, конечно, там пыли больше. Потому что по нему все время метеориты ударяют, и пыль из него вылетает из этой ледяной глыбы, такая грязная ледяная глыба. Поэтому там больше плотность пылинки. Вот они. Но я хочу рассказать более подробно вообще о самом этом эксперименте. Дело в том, что два космических аппарата, Stardust и Deep Impact, исследовали несколько лет назад несколько комет. Собственно, две кометы. Каждый из них летал к своей. Stardust вначале полетел к комете Whirl-2. Чтобы немножечко зачерпнуть ее вещества и привести на Землю. Но как это было сделать? К ней не подлетишь, она уже нагрета Солнцем, из нее газовый хвост длинный вытянулся, летит газ, летит пыль, которую этот газ подхватил. И вот аппарат Stardust встроился в хвост комете, он не приближался к ядру, а просто летел за ней в кильваторе и набирал ее пылинки. Но как их набрать? Ведь они летят навстречу этому аппарату со скоростью 5-6 километров в секунду. С такой скоростью, ударяясь о какую-то ловушку, пылинка просто моментально испаряется. Знаете, что было придумано? Вот это. Это вещество, которое редко бывает в руках у человека. Посмотри.
2: Легкий
1: воздух, но твердый. По сути, аэрогель. Аэрогель – это мелко вспененное аргоном стекло. Но так мелко, что отдельных пузырьков аргона ты тут не увидишь. Они, короче, длины меньше, чем длина волны света. Но все-таки твердое,
0: все-таки упругое. Его можно достать, дотронуться до него?
1: Я иногда достаю, хотя оно довольно гигроскопично, но попробуем достать. Все-таки нечасто в руки человеку попадает
0: твердый
1: такой...
0: Твердый воздух.
1: Твердый аргон. Твердый аргон. Еще реже, чем воздух. Так вот, ловушка Stardust была заполнена этим самым... аэрогелем. Зачем? Если бы... Держи.
2: Красивый.
1: Если бы твердая поверхность была у ловушки, пылинки бы просто испарялись при ударе о нее. А тут пылинка внедряется в это тело, постепенно там тормозится и останавливается. И таким образом было набрано несколько десятков пылинок, и Stardust привез их в капсуле на парашюте, сбросил на землю. Из этого аэрогеля их вытащили. Как вытащили? Их там было не видно, они микроскопического размера, а ловушка была большая, больше теннисной ракетки. Микроскоп перефотографировал сотни тысяч фотографий, сделал вот этого вот этой ловушечки на полную ее глубину, и все эти фотографии были выложены в интернет. И было сказано, кто найдет пылинку на этих фотографиях, именем того человека она будет названа. Студенты и школьники накинулись на эту базу данных, там сотни тысяч фотографий. Через неделю все пылинки были найдены. Школьники получили вот такой вот приятный подарок от космонавтов, от астрономов, я бы сказал, от инженеров по космонавтике. Что было дальше? В следующий раз к другой комете, Т-1, Темпель-1 подлетел другой космический аппарат Deep Impact. Он не брал грунт с поверхности, его задачей было копнуть внутрь. Он, подлетая к комете Темпель, выпустил из себя ударник, здоровенный, 50 килограмм, такая болванка с видеокамерой. Та, подлетая с большой скоростью, ударилась о поверхность кометы, вошла туда внутрь на глубину в десятки метров, остановилась, конечно, тепловой взрыв был, потому что летела быстро, а потом резко остановилась, кинетическая энергия превратилась в тепло, и взрыв. А мы недавно видели такой, кстати говоря, взрыв, когда вот этот американский Дарт, помните, мы говорили о нем, тоже стукнулся в небольшой астероид. Так вот, этот взрыв выбросил, собственно, кратер создал, да, взрыв мощный был, выбросил вещество, которое сам аппарат изучил. Зациклилась эта история, когда Stardust пролетал мимо кометы Вильд, а Темпель-1, так уж сложилась его траектория, и посмотрел на место удара, увидел там, сфотографировал кратер, изучил, так сказать, место вот этой вот рукотворной катастрофы. То есть эти два космических аппарата, Deep Impact и Stardust, изучили два ядра кометы, но, так сказать, перекрестным способом. Сначала один, потом другой к одному ядру подлетали. Какие же звуки они услышали? Ну, это звуки тех самых пылинок, которые бомбардировали сам Я еще одну историю вспомнил, ты знаешь. Впервые в истории науки в 1986 году люди увидели ядро кометы. До этого времени мы видели кометы, видели эти хвостатые светила, и были разные предположения, а как же выглядит само твердое тело, ядро кометы. Они такие маленькие, что в телескопах не видно было, и сегодня не видно с Земли. Они становятся видны только когда мимо Солнца пролетает, нагревается, газ выпускает из себя, тогда видно. В 1986 году впервые к ядру кометы Галлея, это самая известная, исторически первая комета, которую астрономы поняли, что это комета, подлетели несколько аппаратов разных стран. Но первыми были наши советские Вега-1 и Вега-2. И они впервые сфотографировали ядра комет. И, собственно, мы впервые увидели, что да, это твердое тело, что это не какая-то эфемерная вещь, что это глыба грязного льда. И это, пожалуй, был первый космический эксперимент в истории, и как раз наш, тогда советский, который увенчался полным успехом, мы впервые смогли изучить ядро кометы. Так что Stardust и Deep Impact пошли по следам наших аппаратов Вега-1 и Вега-2.
0: А давайте теперь о музыке поговорим. А вот звук Миранды, одного из спутников Урана. Послушаем.

0: И на основе этого звука выпустили даже целый музыкальный альбом, так и назвали «Мелодии Миранды». А что это за звуки, почему они тоже так сильно отличаются?
1: Я слышал эти звуки с записи, смотрел ролики в YouTube, и мне кажется, что это мистификация. Да. Я так и не понял, а каким образом, из чего, из каких научных измерений эти звуки были превращены вот в мелодию. Может быть, вышла пластинка, может быть, это как-то даже продавалось хорошо, но никакого научного объяснения того, как это было сделано, и каким образом Миранда, и в каком диапазоне, и колебания чего именно было записано, я не нашел. Знаешь, я уже предупреждал, что в этих делах, наверное, не всегда точно описывается технология получения звука. В отличие, например, от наших инженеров, которые и инженеров НАСА, кстати, тоже часто они это делают, точно описывают технологию. Вот если кто-то найдет описание технологии того, как мелодия Миранды была на самом деле сконструирована из космических измерений, я буду очень благодарен.
0: Ну вот смотрите, из появления теории относительности мы предположили, что есть где-то сверхмассивные черные дыры, и вот на дворе уже 21 век, и, наконец, появляются звуки гравитационной волны от даже слияния двух черных дыр. Как это происходит и почему оно порождает звуки?
1: Ну, конечно, не поражают. Черные дыры вообще ничего не излучают, ни света, ни рентгена, кроме гравитации, потому что черная дыра в чистом виде гравитация. И до нас, конечно, долетают гравитационные волны. И впервые в 2015 году гравитационная волна была зафиксирована. Я напомню, откуда она пришла. Две массивных черных дыры обращаются вокруг общего центра масс. И, обращаясь, постепенно теряют энергию своего орбитального движения, излучая гравитационные волны. А значит, сближаются. Значит, все ближе и ближе подходят друг к другу. Энергию надо откуда-то черпать. Она черпается из взаимного притяжения. А значит, обращение происходит все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Потом они приходят в контакт и сливаются в одну черную дыру. Именно эти последние мгновения их перед слиянием рождают самую мощную черную дыру. И в 2015 году это было замечено. Гравитационные детекторы увидели, как колебания нарастают, нарастают, нарастают, нарастают, и при максимальной амплитуде заканчиваются. Когда это перевели, немножко растянув шкалу времени, потому что происходило это в течение примерно 1/100 доли секунды, вот вся эта запись, ее растянули на несколько секунд,

0: мы слышим такой «йик», «йик». По-английски они называют это «чирпами», мы бы сказали «чириканье». Да, вот как птички «чик», «чик», «чик». Вот такие звуки чириканья выдают. Сначала низкий тон, а потом превращается в высокий и обрывается. Вот эти чирпы гравитационно-волновых детекторов, они, наверное, ну, как-то понятны, по крайней мере, откуда они происходят. Вот тут вся технология превращения записи гравитационно-волнового детектора в звук, она описана, она понятна, она не требует никаких комментариев или выяснения, фейк это или не фейк. Нет, это замечательное открытие, которое нам еще представили не только в виде графиков, но и в виде звукового сопровождения. И оно, правда, на ухо физико-теоретика – это, наверное, самый долгожданный звук, которого ожидали 100 лет с момента открытия Эйнштейном теории относительности до вот наших дней, когда удалось этот прогноз реализовать и превратить в звук.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Ну, а мы будем надеяться на то, что самыми приятными звуками о космосе для вас всегда будет оставаться «Неземной подкаст». До встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Луна — это идеальная стартовая площадка. Если с умом ее использовать, то это вообще намного
1: дешевле. Нет, ты сначала объясни, как ты туда привезешь столько всего.
2: Там не надо туда возить, надо там это изготавливать.
3: Надо там, завод изготавливать, значит, завод нужно привезти. Ну, елки-палки.
2: Делаем вначале маленькие, аддитивные технологии, автоматические
1: машины. Они сами себя строят.
0: Для всего для этого нужны мозги инженерные.
1: Да.
0: Наших с тобой мозгов для этого явно не хватает. Интеллекта маловато.
1: Окей.
0: А что нужно?
1: Ты еще скажи искусственный интеллект.
0: Искусственный интеллект нужен.
1: С нами, между прочим.
0: Нас попутчик.
1: У нас великий специалист по искусственному интеллекту.
2: Великий,
1: Сергей Марков, великий и ужасный.
0: Бывают же такие совпадения.
1: Удивительное дело. А мы как раз про то, как лучшим образом применить искусственный интеллект.
0: И что это такое вообще, я не
1: что
0: понимаю.
1: Что это такое?
0: Да.
1: Ты не понимаешь?
0: Нет, и честно не понимаю. Слушай, ты программировал когда-нибудь? На каких языках писал?
1: Ну, на высокого уровня,
0: да.
1: В основном.
0: Да.
1: Ну, не считая каких-то попыток там простых совсем, на высокого уровня языка.
0: В кодах тоже писал, да?
1: Нет.
0: Ну, нет. И я не писал в кодах. Но я, например, на 6 языках умею писать программы, но я не понимаю, что такое искусственный интеллект, Сергей. Программу я пишу под конкретную задачу. Вот у меня есть задача, я написал алгоритм, как ее решить. А искусственный интеллект — это что-то другое?
4: Сейчас расскажу. На самом деле, значит, ну, если говорить о самом термине, у него довольно интересная история. Вообще, первые его следы находятся в 1655 году, когда Джон Маккарти готовит свои предложения по организации Дартмутского семинара, в будущем знаменитого семинара.
0: Это математики?
4: Который прошел в Дартмутском колледже. Ну, это информатика.
0: Информатика.
1: Да, программист. Тогда слова такого не было.
4: Термин «computer science», он как бы традиционно переводится как информатика, да, на русский язык. Вот. Именно термин «информатика» не было, но как специалист из области «computer science». И в 56-м году, значит, на вот этот самый Дартмутский семинар собралась большая группа специалистов. Кто-то из них был знаменит уже тогда, кто-то стал знаменит позже. И вот именно на Дартмутском семинаре прозвучал уже, так сказать, открыто этот самый термин искусственный интеллект.
0: Дартмут — это где? Нет, где это?
1: Прозвучал тезис artificial intelligence. Мне кажется, Сергей, поправьте меня на этом месте, что русский перевод грешит некоторым сдвигом значения. Искусственный интеллект. Intelligence — это способность к каким-то там рассуждениям, вот прямо интеллект.
4: Это, знаете, тут проблема в том, что с определением интеллектов споров много,
1: да.
4: Поэтому большого греха нету, вот, но так уж сложилась традиция научной переводить как искусственный интеллект.
0: А если бы был искусственный разум, ты бы согласился?
1: Это нет, более разум вообще, я бы вообще.
4: Вот, но здесь, разум? Смотрите, да, тут, как говорится, споры там ведутся очень долго, да, эта тема в определении интеллект, разума и так далее, но споры об определениях, наверное, не очень нам интересны. Вот. А интересно, как все-таки, что же мы понимаем под этой самой отраслью, да? То есть, когда мы говорим искусственный интеллект сегодня, то мы понимаем обычно такую отрасль науки и технологии, которая занимается автоматизацией решения интеллектуальных задач. То есть, есть какие-то задачи, которые люди традиционно решают при помощи своего собственного ума.
1: Я вот закладываю пальцы, у меня уже есть возражение, я сдерживаюсь и вас не перебиваю, пальцы загибаю.
4: Ничего страшного. Вот, значит, и в этом смысле, да, значит, это область науки и технологий, которая занимается автоматизацией решения интеллектуальных задач. Интеллектуальные задачи, ну, вот, довольно тоже аккуратно, да, надо с этим термином.
0: Игра в крестики-нолики, например,
1: решать. Ну, вот у меня к этому был вопрос.
4: Это тоже искусственный интеллект.
0: Но это давно такие программы написаны, вот, никто их не называл.
1: Называют искусственным интеллектом.
4: Нет,
1: да.
4: Называли. Ну, правда? Называли. Конечно. Более того...
1: Ты разве не знал? Все знают, игра в крестики-нолики — это интеллект.
4: Вот, да даже сложение в уме, да, это тоже интеллект. Вот. Но не нужно этого бояться, понимаете? Вот ребенок там учит таблицу умножения. Он занимается математикой при этом. Ну, мы говорим, ну, формально ведь да. То есть арифметика — это часть математики, да. Но мы его при этом не называем математиком, да. То есть когда мы говорим там о специалистах в области математики, мы говорим о людях, которые работают на передовом крае науки.
0: Да, они, с
4: задачами,
0: они творят,
4: которые сложны.
0: Они творят. А
4: сложны для текущего уровня развития. Но... В данном случае не принципиально, задача запоминания, она тоже интеллектуальная, но мы ее тоже при помощи мозга решаем.
1: Мы против. Давай мы его заклюем сегодня.
4: Вот, смотрите.
0: На механическое совершенно.
1: Да, растения запоминают, кошки запоминают.
4: А мозг тоже штука механическая, физический объект, в нем понятные физические процессы.
1: Он сейчас скажет, что интеллект — это только
4: механический объект. Но это мы сейчас вперед забегаем. Вот смотрите. Ну а что это, магия, что ли? Ну, это функционирование физических систем в физическом мире. Вот. И на самом деле важно понимать, ну, опять же, да, мы сейчас там сильно забегаем вперед, связь этого всего с физикой, с энтропией, с... Всегда, когда мы говорим о вычислениях, да, или об интеллектуальных операциях, это всегда подлежащие физические процессы. Но...
3: Подлежащие, в смысле, underlying, ну, нижележащие, да, в основе.
4: В основе, да. Вот, и, значит, есть такое вообще понятие эффект искусственного интеллекта, еще иногда эффект Маккордок, называют в честь Памелы Маккордок. Он связан с тем, что как только какая-то интеллектуальная задача решается при помощи автоматизированных систем, люди перестают признавать интеллектуальность этой задачи. То есть, допустим, в 50-е годы, если бы вы остановили там на улице человека и спросили его, вот программа, которая обыграет чемпиона мира в шахматы, она будет настоящим, да, искусственным,
3: конечно,
4: интеллектом?
3: Конечно, конечно. Это правда.
4: Да. Вот. Когда в 97-м году, значит, во втором матче Каспаров уступил Deep Blue, что стали говорить люди? Ну, ваша машина, она... на самом деле глупая, никакого интеллекта там нет, она просто очень быстрая.
0: Перебирает.
4: Она грубой силой 200 миллионов позиций в секунду просматривала.
3: Человек, не вся, что не правда, но не вся правда. Вот. В этом все и дело. Там, простите, там же был момент, когда был ход, которым Каспаров подозревал вмешательство человека.
4: Но там его не было.
3: А потому что якобы его невозможно догадаться. А потом, когда выиграли в ГО, выяснилось, что интуитивные ходы делает эта штука.
4: Это две разные системы, основанные на разных, достаточно разных принципах. Uh-huh. Вот. Насчет интуиции, это вообще сейчас нас дорога заведет в окольные тропы. Вот. Значит, но люди при этом, как бы, когда они стали употреблять аргумент о грубой силе, они как бы немножко забывают, что очень многие процессы, которые происходят в человеческом мозге, они вне сознательного контроля происходят. А мозг — это сложнейшее устройство электрохимическое, да, значит, 86 миллиардов нейронов до квадриллиона синапсов на пике развития. Один синапс, чтобы смоделировать сегодня, нам нужны там как минимум 1000 бинарных элементов. Да? То есть если представить себе масштаб, вычислительный масштаб этой схемы, если посмотреть на мозг как на машину, да, у нас ничего подобного пока еще нет. Если посчитать там примерное число условных там двоичных операций, которые мозг в единицу времени осуществляет, пока еще грубая сила на стороне мозга, а не на стороне электроники.
0: Ты имеешь в виду, компьютер уступает по скорости счета мозга?
4: Да.
3: Он говорит не по скорости,
4: ну, по количеству элементов.
0: Ну, я это имею.
4: Да, но, понимаете, сознательно... вот мы смотрим на картинку и понимаем, что на ней там нарисована кошка или не нарисована кошка. Что за этим стоит? За этим стоит огромные каскады электрохимических сигналов. Мы сами не можем объяснить, почему мы поняли сейчас, что это кошка, это знакомый нам человек, а это еще что-то, да? Но подлежащие физические процессы, которые обеспечивают распознавание образов, например, да, они, если мы их пересчитаем в операции машины, да, то ну, это огромные масштабы вычислений условных, которые мозг выполняет, чтобы эти задачи решать. И когда человек смотрит на шахматную доску и понимает, например, что вот здесь есть такие разумные продолжения, и вот их я буду рассматривать в своем анализе, да, на самом деле подлежащая операция, что при этом, что за этим стоит, почему мы понимаем, что вот эти ходы имеет смысл анализировать, а вот эти не стоит даже и смотреть, да, за этим стоит огромная работа вот этого мощного электрохимического устройства, грубая вычислительная сила которого очень велика.
0: Человек не перебирает миллион вариантов. Он интуитивно.
4: Современные программы, они тоже уже не перебирают.
3: Простите, пожалуйста.
4: Но количество вычислений, которые они выполняют единицу времени, оно очень...
3: Простите, просветите меня. Те натренированные сетки, если оставить в стороне, натренированные, но на развлечение кошек, например, там не кошек, собак, и, скажем, хомячков и так далее. Если оставить в стороне адову тренеров, оставим это в стороне, а Даша это делает уже быстро и не за очень большое количество вычислительных шагов. Может быть, сильно меньше, чем в мозгу. Поправьте меня.
4: Сейчас я отвечу на этот вопрос, но я доскажу про эффект Маккордок, а то мы так типа прервались. Да. Вот про грубую силу люди стали говорить, да, что там шахматы — это не интеллектуальная задача, ее можно решить вот грубым перебором, но есть мудрая восточная игра ГО, которая вот, ее нельзя решить перебором. Вот когда вы нам покажете машину, которая, значит, сможет с человеком сравниться здесь, тогда ну, мы
3: так и будем... Лисидоль проиграл.
4: Так и будем. Да, когда Лисидоль, там, сильнейший, ну, или там, один из нескольких сильнейших в мире игроков Го проиграл Альфа-Го, что стали говорить там эти люди? Ну, никакого интеллекта там нет, это просто умножение матриц. Вот когда вы нам покажете машину, которая картины будет рисовать, да, любые, какие вы ей закажете, вот тогда мы с вами и поговорим, да?
0: Понятно.
4: Вот, то есть, на самом деле...
0: да?
4: Да-да-да, ну, Дали в данном случае, да, дорогие модели подобные. Но важно понимать, что, конечно же, люди избалованы техническим прогрессом. Mm. Да, вот как у Луи Си Кея, когда человек летит на самолете, и у него вдруг Wi-Fi перестал работать. Он говорит, что за вообще фигня? Мне тут предложили какую-то ерунду, Wi-Fi не работает. А ничего, что там 3 года назад вообще не было никакого Wi-Fi?
3: Ничего, я сижу на кресле на высоте 10 тысяч метров и лечу со скоростью 1000 км/ч. Ничего?
4: Да, на расстоянии несколько тысяч километров, да, мои предки несколько поколений назад, если бы хотели бы переместиться на то же расстояние, то группа людей, которая бы отправилась в путь, отличалась бы от той группы, которая бы
0: Вывод. Искусственный интеллект в каждую эпоху подразумевает свое. Представьте себе, работаете вы в международной компании со стабильной зарплатой, поднимаетесь по корпоративной лестнице и вдруг бросаете работу, о которой мечтают миллионы, и идете учиться на космонавта.
3: Это история Константина Борисова. Вы наверняка его знаете. Пару лет назад он отправился на МКС на корабле Crew Dragon и провел в космосе почти 200 суток. Но перед этим ему пришлось много лет готовиться и учиться.
0: В любой момент можно добиться новых высот. И не надо делать разворот на 180 градусов. Большинству из нас хочется не полностью менять свою жизнь, а стать лучше в своем деле. Ну и, конечно, побольше зарабатывать.
3: Очень интересная программа магистратуры сейчас есть в Центральном университете. Это действительно востребованные профессии, в которых пригодится прошлый опыт. Вы не будете начинать с нуля, а сможете продвинуться по карьере или перейти в смежную специальность.
0: На выбор у вас несколько программ. Продуктовая аналитика, продуктовый менеджмент, бэкэнд-разработка или машинное обучение. Лекции проходят по вечерам и выходным. 80% студентов совмещают магистратуру с работой.
3: Также в Центральном университете запускается экспериментальная 2-годичная программа по проектированию человеческого опыта. Она для тех, кто уже имеет образование или опыт в дизайн-индустрии. На обучении вы получите управленческие компетенции и углубите навыки в продуктовом и коммуникационном дизайне.
0: Учиться будете в Москве, у международных экспертов, практиков крупных компаний и преподавателей из МГУ и МФТИ. На выходе получите государственный диплом и все навыки, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Со стажировкой и трудоустройством помогут.
3: Нам самим захотелось посмотреть кампус современного университета, так что наш космический поезд сделал остановку в России, в Москве.
0: Люди Центрального университета – это сильные студенты, а также их опытные наставники и менторы. Такая атмосфера вдохновляет расти и развиваться.
3: Дорогие друзья, вот мы, наконец, в Москве, в Центральном университете. Елизавета, здрасте.
5: Здравствуйте.
3: Вы в магистратуре Центрального университета.
5: Я закончила Бауманку, я инженер, работала в Роскосмосе, строила ракеты, и в какой-то момент я поняла, что мне не хватает вот каких-то управленческих, менеджерских навыков. А для этого я пришла в ЦУ на продуктовый менеджмент, чтобы над своим инженерным фундаментальным образованием сделать надстройку современную, такую же управленческую, научиться как бы инженерами и айтишниками управлять.
3: Вы будете слышать инженеров благодаря вашему инженерному бэкграунду, а здесь получите полезные навыки управления, менеджмента. Благодаря этому большое количество инженеров будет работать более эффективно.
5: Да, и делать классные нужные продукты.
0: Участвуйте в конкурсе грантов. Это программа поддержки абитуриентов, которая покрывает до 75% стоимости обучения.
3: Грант выдается на весь срок обучения. Чтобы принять участие, пройдите тестирование и собеседование.
0: Все подробности в описании. Дерзайте!
4: Я думаю, что просто нужно понимать, что искусственный интеллект — это большая дисциплина. Мне есть ряд тривиальных задач, которые нам сегодня уже, ну, интересны разве что с исторической точки зрения, поскольку мы механизировали их, да? А есть фронтир этих исследований. И, конечно, когда обыватель говорит про искусственный интеллект, он ждет, что, ну, ему будут показывать либо какие-то задачи, которые еще не решены, либо которые были решены вот недавно, либо которые мы пока, ну, типа решаем, но не очень хорошо.
0: Фронтир,
4: да?
0: — это пограничная, да,
4: область. Да, пограничная. Граница науки.
0: Вот она всегда возбуждает.
4: И технологии, да. Поэтому, конечно, это нормально, что люди так к этому относятся, да, но если мы посмотрим на историю искусственного интеллекта, то там сделать первую систему для игры в крестики-нолики не шутки было. Это было очень сложно в свое время.
3: Смотрите, там, более Сергей, того, Сергей, есть игра... там вещи алгоритмизованные. А вот мы сейчас хотим говорить в первую очередь
4: про машинное обучение,
3: большие языковые модели. С одной стороны, и с другой стороны, простите меня ради бога, но правда, когда сейчас говорят искусственный интеллект, массовый потребитель этого термина мало интересуется тем, какие были программы раньше. Он сейчас считает, что он заменит ученых, принятие решений, судей. И главное, что то, до чего мы не можем... Какое расхожее мнение, если вы вдруг не в курсе? То, до чего мы не можем додуматься, мы, вот у нас возможность ограничена, но искусственный интеллект за нас все решит. Вот давайте вот... Со временем это прокомментировали.
4: Когда в середине 40-х годов Росс Эшби сделал устройство, которое он назвал гомеостатом, которое можно рассматривать как один

0: наш мозг биологический, он ну, не с такой скоростью прогрессирует, как наш технологический прогресс.
1: Он
0: да, меняется гораздо медленнее. Вот. И, значит, тут я вот говорю, апокалипсис дешевеет, да? А, значит, дубинка в руках обезьяны становится все более и более тяжелой, да? Но как нам решить эту проблему, да, значит, и в этом смысле технологии искусственного интеллекта это есть то же самое, что любые другие инструменты, которые мы создаем, чтобы компенсировать свое биологическое несовершенство. Нет у нас острых зубов, когтей и так далее, когда надо, мы берем там пики, ножи, там все, что нам нужно. Нет у нас толстой шкуры с густым мехом, когда холодно, мы надеваем одежду, да?
2: Не хватает нам естественного интеллекта.
0: Мы берем инструменты усиления человеческого интеллекта. И искусственный интеллект — это есть не что иное, как технологии, которые человечество применяет для того, чтобы расширить возможность своего интеллекта. Вы знаете, у человека, как, так сказать, нашего биологического разума, есть несколько фундаментальных барьеров, которые нам трудно преодолеть. Ну, например, вот, скорость, да, почему в мозге длина импульсов, которыми обмениваются нейроны, это единицы миллисекунд, это довольно много по меркам электроники. Почему так? Потому что система электрохимическая, там есть ионные каналы, через которые надо проталкивать ионы. Чтобы ионы быстро проскакивали, нужна большая разность потенциалов. Но если разность потенциалов больше 1,27 вольта становится, вода начинает разлагаться на водород и кислород, и мозг может сделать бум. Да, это мышление не очень способствует.
2: При таком малом потенциале.
0: Да.
2: Да?
0: Вот, да, 1,27 вольта и привет.
2: Интересно, что примерно 1 вольт – это и для полупроводниковых элементов. Тоже рабочее напряжение, да, интересно.
0: Значит, скорость из-за этого вот, ну, что ты не делаешь с человеческим мозгом. Вот, дальше. Значит, люди довольно хрупкие создания, да, мы существуем в ограниченном диапазоне температур, ускорений, концентрации кислорода и так далее. Подавляющее количество мест во Вселенной нас убьет, да? Нам очень часто нужно решать какие-то задачи в этих агрессивных средах.
2: Да, уже по Марсу бегают марсоходы с вполне себе сильным интеллектом, крутым, я бы сказал.
0: Вот, дальше. Сенсорные лимиты, да, мы не можем, у нас пропускная способность сенсорной коры ограничена, мы не можем одновременно 7 фильмов смотреть. Хотя было бы классно, наверное, 7 раз больше удовольствия можно было бы получить, да. Вот, значит, дальше. Проблемы, значит, некоторые задачи мы не хотим решать, да, проблема мотивации, да, есть некоторые интеллектуальные задачи, которые люди просто не хотят решать, да. Есть проблема масштабирования, ну, например, я не знаю, вам завтра нужен колл-центр из 10 тысяч операторов, чтобы обзвонить, не знаю, всех людей и рассказать им там, не знаю, о приближающих катастрофах.
2: Ты нас уговариваешь, что это новый инструмент, которым надо с умом управлять, и тогда он будет безопасным и полезным.
0: Именно так. Я больше скажу, если мы сейчас скажем, типа, все, мы накладываем мораторий на развитие этих технологий, все остальное развивать будем... А вот здесь не будем. Никто и вот это будет. Как раз очень опасно, потому что...
3: Это опасно.
0: Это опасно. Okay. Вот, просто потому что, ну, знаете, человек тоже на красную кнопку нажать может. Uh-huh. И человек, который, например, будет знать последствия своих возможных действий лучше благодаря инструментам искусственного интеллекта, который будет использовать там всестороннюю аналитику и так далее, он уже будет действовать безопаснее, да, в этой ситуации. Сегодня многие системы безопасности, они основаны как раз на автоматизированных системах.
2: Которые... А восстание роботов – это вообще фантастика-фантастика?
0: Ну,
2: я думаю, что фантастика. Она, да.
0: Знаете, мне больше всего нравится, есть такой убедить. Комиксист Ник Арагуа, у него, значит, есть такая карикатура, там, значит, такой слуга там, к барину, барин, роботы сбунтовались, а там у него за окном такие роботы с вилами там уже стоят, вот, и так далее. Он говорит, и что, чего же они хотят? Они хотят, чтобы мы больше не использовали их как метафоры наших классовых и национальных конфликтов. Вот. Значит, и, конечно, история про то, как создание людей бунтуют против них самих, Талос, Пандора, Голем, значит, несть примеров этому всему. Откуда это все взялось? Ну, понятно, потому что для человека очень часто технологии являются проводником не его воли, а воли другого человека, да,

0: которого другие интересы, да, вот. И в этом смысле, ну, вот говорят, машины-убийцы, вот, а как же мы сейчас люди машинам, скажем, других людей убивать? Да мы давно сказали, противопехотная мина — это машина, которой дозволено человека убить. Вот. Ну, это машина, вот, примитивный искусственный интеллект, пожалуйста. Вот. Значит, и это, конечно, на эту проблему я смотрю так. То есть это могущественные инструменты, которые мы создаем.
1: Усилители естественного интеллекта.
0: Да, да, да, да. И мы, естественно, можем в том числе их использовать во вред.
1: И все наши недостатки просто будут усилены этой системой, да?
2: Ну, видимо, надо надеяться, что в первую очередь, и к этому, ради этого стоит стараться, усиливаться будут наши достоинства, а недостатки, наоборот, компенсироваться, сглаживаться или как-то демпфироваться.
0: Я бы сказал...
2: Если получится, никто не сказал, что это возможно.
0: Я бы сказал, надежда здесь на две вещи. Ну, во-первых, то, что эти технологии могут не только для нападения, но и для защиты использоваться, да? То есть, и в этом смысле, значит, это хорошая новость. Есть, может быть, еще более хорошая новость, то, что если система достаточно умна, что называется, да, то принимать шаги, которые к гарантированному взаимному уничтожению приведут, например, она не будет.
2: Да? Если она спрограммирована.
0: А вот, ну, вот если она хорошо последствия умеет просчитать, да, действия тех или иных, то в этом смысле люди, они-то, к сожалению, иногда... А вот в газете написали, что мы их можем разбомбить, и они нам не ответят, да, потому что у них их оружие все сгнило.
1: Но у человека есть страх собственной смерти. Вот. Он часто не предпринимает какие-то агрессивные действия, боясь потерять свою жизнь.
0: Ну, не только собственные.
1: А у компьютера нет такого страха.
2: Большая проблема, с моей точки зрения.
0: Ну, смотрите, мы эти системы создаем мы и цели для них формулируем.
1: Понятно, да.
0: Вот, поэтому можно ли создать машину, которая просто будет всех вокруг уничтожить? Ну, конечно, можно.
1: Uh-huh.
0: Ну,
1: можно. Ну, зачем?
0: Ну, как бы для этого, знаете, искусственный интеллект особо не нужен, да, то есть, ну, взял бомбу, как говорится, поджег фитиль, и все.
1: Нет, нет, нет, я имел в виду другое. Не всегда оптимальное в каком-то смысле решение, оно на пользу окружающим. Там напряжение немножечко ослабло в сети, и программа думает так, что надо отключить, чтобы не потерять энергоснабжение атомной станции. О, больницу отключу, пожалуй. Там, ну, это самое маленькое, что я могу
0: отключить. Ну, вот цели мы должны, да, формулировать.
1: Не каждый раз надо думать.
0: Естественно, да? Надо, да. И тут, как это ни парадоксально, но вот в эпоху такого быстрого технологического прогресса особенно большие требования, они предъявляются именно к человеческим качествам, к человечности, к нашей ответственности, способности распорядиться этим могуществом во благо, а не во вред. Вот. И сейчас эпоха, которая очень сильно человечности испытывает.
1: Скажи, пожалуйста, может один человек, крутой программист, писать такие программы? Или это всегда коллективная работа, и ты даже не знаешь, сколько людей в ней участвовал, потому что блоками собираешь программы. На одного это невозможно.
0: Ну,
1: да,
0: конечно, это делается не с нуля, да, то есть, ну, программа обеспечения давно никто не пишет все с нуля, ну, то есть за очень редкими какими-то исключениями, там, низкоуровневыми киндер-ядрами и так далее, конечно, современные нейросети разрабатываются на основе готовых языков программирования, готовых фреймворков.
1: Кстати, каких языков?
0: Ну, Python популярен сейчас.
1: Python?
0: Да. Вот. Но, конечно, надо понимать при этом, что все высокопроизводительные вычисления, они, конечно, не внутри Python происходят, а в...
1: То есть транслятор работает, и потом на уровне кода, да, все?
0: Вот, да. Вот. Но в целом, ну, там популярные есть фреймворки для разработки нейронных сетей, там PyTorch, TensorFlow, JAX. Вот, вообще, конечно, когда люди там опасаются каких-то технологических сбоев, которые могут привести к неприятностям, но это вполне там обоснованные страхи. Я хочу сказать, что очень часто люди вот там под впечатлением голливудовской кинопродукции, типа там «Терминатор», они начинают беспокоиться о каких-то довольно маловероятных сценариях, а вот при этом реальные риски, связанные с развитием этих технологий, они очень часто вне поля внимания оказываются.
1: Вот такая.
0: Ну вот есть, например, так называемая проблема цифрового тайного суда. Значит, наше общество, в нем алгоритмы и вообще такие автоматизированные системы все больше и больше значения приобретают. Вы приходите в банк за кредитом, решение принимает алгоритм, да, посмотрев на ваши там, анкетные данные, историю и так далее. Вы приходите подаваться там, на работу на какую-нибудь массовую специальность, ваше резюме тоже анализирует машина, да, которую используют HR-специалисты. А, системы учета различные используются, управление производством. Решение многих из этих систем на жизнь людей может повлиять очень сильно. Ну, например, вам там, не знаю, не выдали кредит, да, у вас, не знаю...
2: Ну, и так далее.
0: Ну, и так далее, да.
1: То есть, если бы это был человек, и ты бы слезно его попросил, может, он и смилостивился ну, вот, бы, да? А машина четко, все критерии...
0: Сила влияния, как бы, решений машин на наши жизни, она иногда сопоставима с вердиктом суда.
1: Ну да.
0: Вот. Но в суде, например, да, суд на самом деле в системе юриспруденции тоже набор алгоритмов, да,
1: если так разобраться. Хорошо, если он работает именно да, так, но... без эмоций.
0: Да-да-да, и цель именно такая, да, вот. Но в суде мы имеем право на состязательный процесс, на доступ, например, ко всем собранным против нас уликам, значит, на много чего, да, на адвоката, на квалифицированную юридическую помощь. А когда мы имеем дело с алгоритмом такого рода, который принадлежит корпорации, который является ее коммерческой тайной, проприетарный алгоритм, кто знает, может быть, по ошибке человек, который сбивал мой возраст, да, вместо 43 лет напечатал 443, да, и модель машинного обучения решила, что я долго не проживу уже, ну, при таком-то возрасте, да, и кредит вряд ли успею вернуть, поэтому кредит мне давать не нужно, да. Но как я могу проверить это, да? Нету никакого механизма, нет никакого института, да, который бы защищал наши права в таких ситуациях. Вот некоторое время назад, по-моему, там около года назад завершился судебный процесс многолетний, значит, который, значит, это был суд между почтовой службой Великобритании и ее сотрудниками. Значит, эти сотрудники в разное время своей работы, значит, получали уведомления о недостачах в уверенных им подразделениям, да, о том, что, значит, нехватка денег в кассе, да. Значит, какое-то количество людей в результате лишилось работы, какое-то количество людей попало под суд, какое-то количество людей были браки разрушены.
1: И в чем была причина?
0: Значит, причина была в дефектах учетной системы, в тех алгоритмах, которые в ней были. Вот. Но поскольку программное обеспечение было...
2: Непрозрачным.
0: Непрозрачным, да, значит, неоткрытым. Компания, ну, до долгого года утверждала, что, ну, это же машина не может ошибаться, да. Вот, ну, примерно, я там утрирую, конечно, аргументацию, но в итоге удалось все-таки, значит, доказать, что и найти эти ошибки, которые стояли за этим, но были разрушены людские судьбы, и там было же даже самоубийство, да, которое, значит, предположительно связано со всей этой историей. Или, например, в там, 80-е годы нашумевшая история с этим медицинским излучателем ТРАК-25, который нескольким пациентам выдал смертельные дозы облучения. Да?
1: Ты сейчас вспоминаешь отдельные, уникальные случаи, а сколько случаев, когда люди доводили других людей до самоубийства.
0: Да, вот поэтому значит,
1: наверное, все-таки
0: я про это как
1: надежный.
0: Раз хотел сказать, да, что нам на самом деле важнее всегда не столько... чтобы там человек или машина принимали решение, сколько какой там профиль-то безопасности, да, какая статистика. Машины потенциально могут как раз более высокий уровень безопасности в ряде процессов обеспечить. За счет чего? За счет того, что мы, например, такую систему можем испытать миллионы раз, да. Мы не можем, мы садимся в такси к водителю, мы не можем перед тем, как мы садимся к нему в такси,
1: это
0: заставить
1: правда.
0: Его проехать миллион километров.
1: Ребята, еще один пример из моих недавних дней. Я еду в такси и вижу, что устал шофер, что вот он смахивает поцел. Ну, еду, что делать. И вдруг на каком-то светофоре, когда все стоят на красный, вдруг зеленый загорелся, все поехали, мы стоим. Ну, в чем дело? Посмотрел, он спит. Это вот это только человек мог заснуть, да, компьютер бы не заснул. С другой стороны, когда я сам еду за рулем, и передо мной идет машина с автоматическим водителем, я просто восхищаюсь, как она идеально идет. Все правила, все нюансы она соблюдает. Я, конечно, гораздо спокойнее отношусь к машине с компьютером, чем к машине с живым человеком. Это уже сегодня вот факт, просто факт.
0: Да, но вот опять же есть какие-то пограничные случаи пока, ну, да?
2: Такие
0: пограничные
2: случаи есть всегда, и просто в взаимоотношениях людей мы постоянно с ними сталкиваемся. У нас там примерно понятно, кто виноват, чья вина, кто что-то прошляпил. И нам как-то легче от того, что мы знаем, ну, условно говоря, кого накажут, с кого штраф возьмут, кого, может быть, извините за выражение, посадят в неприятных случаях и так далее. Но тут у нас проблема с перенесением ответственности, а мы социально, а мы начали с того, что мы социальные существа, у нас проблема с перенесением ответственности и с распределением ее среди себе подобных. Тут ее приходится распределять куда-то в другое место ответственность помещать.
1: Кто писал программу?
2: Это мы. Ну все, вот давайте всем, со всех вас вот.
0: Ну, конечно, это вопрос сложный, и не случайно там вопросами, связанными с безопасностью транспорта, законодатели так долго занимаются.
2: Да.
0: Вот. Ну, понятно, там общий подход, на него можно на это как посмотреть, да, но вот есть некий сложный инструмент, да, сложная система, в результате эксплуатации которой возникли человеческие жертвы. Как у нас есть похожая система, лифты, например. Вот человек зашел в лифт, лифт это тоже автоматический водитель, он просто ездит вверх-вниз, да, по своей трассе небольшой. Вот, и вот человек зашел в лифт, лифт упал, да, то есть кто будет виноват, да? Придумали, как это сделать, да, потому что есть определенные системы
2: сертификации
0: лифтов, да, там, регулярного их обслуживания, там, и т.д., и т.д., и т.д. Вот, соответственно, при возникновении такой ситуации, как выявляется, ну, идут и разбираются, были ли проведены все необходимые, предприняты все необходимые меры для невозникновения этой ситуации. Если кто-то не принял соответствующие меры, которые от него требовались, то, ну...
1: Значит, то есть за работу искусственного интеллекта должен отвечать естественный интеллект.
2: И что я слышу, что машины и помощь от искусственного интеллекта – это данность, от которой мы никуда не уйдем, и что нам нужно делать, это, как известно, если нельзя чему-то сопротивляться, лучше это возглавить. На самом деле лучше всего это понимать, немножко про него что-то понимать, в том числе благодаря тому, что мы сегодня узнали, для того, чтобы... по возможности сознательно и квалифицированно его использовать, и чтобы это по возможности было во благо.
1: Смотри, мы уже подъезжаем к станции, да, наверное, разговор нужно будет прекратить, но я думаю, что погрузиться в эту проблему можно будет, взяв в руки вот эту книгу. Она такая тяжелая,
2: она написана искусственным интеллектом, но следующая, Сергей, следующая, ну, сознайтесь, что вы уже не будете писать самостоятельно. А выдадите книгу, написанную искусственным интеллектом, за свою. Мы никому не расскажем, если вы сознаетесь сейчас, после того, как мы выйдем на станцию. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: Огромное спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, значит, электроовцы или нет? Ставьте лайки. Если вам хочется поставить лайк за электроовцу, тем более. И не забывайте подписываться, включать напоминания и так далее, и так далее. Берегите себя, будьте внимательны к интеллекту своему, других и искусственному интеллекту вокруг. Всего хорошего, до свидания.
1: Наша Вселенная и плюс вы – это большая сила. Вообще знание – это сила. Всего доброго, друзья.
2: Пока.
0: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и выслушать ответы на интересующие вас вопросы. Традиционно здесь, на каналах лаборатории научных видео anthropogenes.ru, два ведущих. И сегодня второй ведущий – это Георгий Скалов. Гоша, привет!
2: Привет, Виталий! И я тогда сразу представлю нашего сегодняшнего гостя и скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня у нас формат, который называется «Постскриптум», а значит, мы отвечаем на вопросы, которые остались или накопились после одного из выступлений на наших форумах «Ученые против мифов». И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые накопились после доклада «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». Этот доклад состоялся в июне прошлого года, как раз в разгаре пандемии, и прочитал его Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Медицина», медицинский директор сети «Лахта Клиник». Привет, Никита.
3: Добрый день.
4: Привет.
2: Да, и доклад состоялся на форуме «Ученые против мифов Z» и вызвал много, я скажу, неполиткорректно, воплей в комментариях, потому что, ну, все же мы знаем, что болезни все-таки, ну, 90% болезней от нервов. Мы много нервничаем, поэтому много болеем. И это вообще неоспоримая истина. Никита вообще ее оспорил и навлек на себя множество критики и вопросов. Вот сегодня, надеюсь, на часть этих вопросов он ответит, а также на те вопросы, которые мы призываем вас задавать в чате нашей трансляции. Да, Виталий?
1: Да, конечно. И также напомню о том, что нас всегда можно поддержать, задавая вопросы при помощи ссылки, которая имеется в чате данной трансляции, ну или она же есть в описании, ну или при помощи суперчата. Вы поддерживаете наш проект, а вопрос, который вы задаете таким образом, зачитывается в самую первую очередь. А самый простой способ поддержать наш проект – нажать лайк этому видео. И не забудьте подписаться. Кстати, если вы нажимаете на колокольчик, то YouTube понимает, что вам такой канал интересен и будет больше показывать вам подобных видео. А для нас это хорошо, потому что идет развитие проектов. Ну и не забывайте про то, что и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео, имеется свой Patreon.
2: Да, и если вы подпишетесь на нашу страницу на Патреоне, то получите много замечательных бонусов. Ну, например, наши видео, которые выходят на наших каналах, вы будете смотреть раньше, чем все остальные наши подписчики, которых мы тоже любим. А еще одна важная вещь. Задавая вопросы сегодня, вы участвуете в конкурсе на лучший вопрос. После сегодняшнего стрима мы, как обычно, попросим нашего гостя Никиту Жукова выбрать два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Кстати говоря, у нас определились победители, обладатели наших замечательных футболок с двух предыдущих стримов. Первый из них состоялся еще до нашей поездки в Египет. Антрополог Марина Бутовская назначила авторами лучших вопросов. Значит, зрителя под ником Ямазакура, который спрашивал, корректно ли считать современных бродячих охотников-собирателей полным аналогом древних, с теми же характерами и т.д. И второй зритель под ником World Manager. Вопрос, как думаете, они живут счастливее цивилизованных людей? Это два победителя стрима с Мариной Бутовской и историк Кирилл Назаренко, который водил наших зрителей по Военно-морскому музею в эту субботу, выбрал двух победителей. Это Иван Рандошкин, который спросил, Брик кажется достаточно поздним типом кораблей, а если думать об альтернативной истории, мог бы быть он изобретен раньше? И Максим Песцов... Так, что-то шумно стало. Максим Песцов, когда создавалась модель корабля, ее создатель сразу мог сказать, какими мореходными свойствами будет обладать корабль. Такой вопрос. Да, я назвал 4 наших зрителей, которые получат футболки. Напишите, пожалуйста, мне по тем контактам, которые появятся сейчас в чате, и я расскажу вам, как эту футболку замечательную получить. А теперь, наверное, мы, собственно, перейдем уже к вопросам, к самому интересному, и просим Никиту быть готовым. Я знаю, что он отвечает на вопросы лаконично и очень конкретно.
1: Хорошо. Да, Давай я еще быстренько скажу, тебе, Гош. Друзья, мы пытаемся всячески продвигать наши ресурсы, и в данный момент на Твиче тоже идет трансляция. Если вы не подписаны, посмотрите, найдите нас, пожалуйста, в лаборатории научных видео, и вдруг Твич вам как-то ближе. Вот. Так что имейте в виду, там мы стримы тоже периодически видим.
2: Да, хорошо. Твич так Твич. И первый вопрос из комментариев, и задает его Евгений Торопов. И вопрос звучит так. Он как бы отвечает на некие тезисы Никиты. Значит, тезис: существует эффект плацебо. Ну так пусть и расскажет тогда, как это работает. Как влияет ли настрой человека на скорость выздоровления? Быстрее ли выздоровишь, так сказать, орфография сохранена, будучи окруженным теплом и заботой близких или нет? И второй тезис. Существует 7 известных болезней из-за стресса. Это доказанные, серьезные. А остальное? Или то, что из-за стресса ухудшается аппетит, уменьшается влечение к противоположному полу, волосы могут выпадать, иммунная система ослабевает. Это не болезни или это неправда? Спрашивает Евгений. Что скажете, Никита?
4: Да, вопросы прям чудесные. Ну, во-первых, про эффект плацебо. Никаких сомнений нету, что он существует, и мы широко его используем в науке, да, собственно, в медицине. Это то, от чего отталкиваемся при доказательстве как эффективности, так и безопасности методик. Эффект плацебо – довольно странная штука. До конца толком никто все равно механизм еще не разобрал, и более того, даже частота везде варьирует. В каких-то экспериментах это около 30%, а в каких-то и до 60-70% может доходить. И тут основной прикол, собственно, эффекта плацебо, что его невозможно спрогнозировать. Невозможно, во-первых, потому что нормально непонятна частота, во-вторых, непонятны, собственно, механизмы. В-третьих, в эффект плацебо вкладывается вообще все. Любое неспецифическое воздействие на человека или другой объект испытания, скажем так, потому что эффект плацебо и на животных вполне себе проявляется. Все неспецифические факторы, это значит... И настроение конкретного человека, и там погода, и цвет стен в больнице, окружение близкими, или наоборот какая-то изоляция. Все это так или иначе дает вот тот неспецифический вклад, отличный от, собственно, вмешательства медикаментозного или немедикаментозного. И более того, у каждого отдельно взятого человека это влияние будет совершенно различное. И поэтому как-то это стандартизировать и обозвать это психосоматикой, ну, на данный момент не представляется возможным, потому что это слишком размытая такая область знания, которую мы вот, ну, как черную дыру используем в медицине и как-то вокруг нее пытаемся плясать. Но вытащить из нее какую-то конкретику и сказать, типа, да, вот это вот прям психосоматика на 100% не представляется возможным и, может быть, никогда и не представится, потому что мы все-таки не роботы. В частности, этим мы и отличаемся, да? В смысле, такими вещами мы и отличаемся, да, от роботов, к примеру. Про вторую часть вопроса. Вопрос был про то, что, мол, 7 заболеваний, которые я перечислял, ну, это там гипертоническая болезнь в том числе, что, мол, доказанные и серьезные. Ну да, мы про то и говорим, что в научно обоснованной медицине мы отталкиваемся про серьезные, научно доказанные вещи, а не про какие-то фантазии. То, что вопрошающий спросил про, мол, на фоне стресса там может снижаться аппетит или уменьшаться либидо, да, тяга к противоположному полу и так далее. Само по себе это, в принципе, не болезнь, и поэтому некорректно так говорить, во-первых. Ну, то есть просто снижение аппетита – это один из симптомов чего? Да, может быть, и ничего. Если на фоне стресса у вас там один день в месяц снизился аппетит, это не болезнь, даже близко не болезнь, это не медицинское состояние, оно не требует ни контроля, ни наблюдения, ни лечения. Равно как и снижение либидо. И то, и другое может снизиться не только от стресса, а от каких-то других вещей. Допустим, вы съели какую-то некачественную еду и два дня сидите в туалете, скорее всего, у вас либидо тоже в этот момент будет снижено. Но... тем не менее, мы не говорим, что это психосоматика. Это просто так или иначе какая-то нагрузка на организм, которая перераспределяет ресурсы, скажем так. Это во-первых. А во-вторых, опять же, все же мы индивидуальны. И если у кого-то стресс может снижать аппетит, то у кого-то он вполне может и повышать аппетит. Если у кого-то стресс может снижать либидо, ну, у кого-то вполне может и повышать либидо. Опять же, мы упираемся в то, что это не стандартизировать. И поэтому речь о стресс-индуцированных заболеваниях, она достаточно ограничена вот серьезными семью проблемами, где стресс выделяется как достаточно серьезный, достаточно большой фактор. Конечно, большое количество состояний, как патологических, так и достаточно обычных для здорового человека, могут быть завязаны на стрессах. Но пока это не болезнь, и пока это не симптом, и пока это чисто индивидуальное что-то для конкретного человека, говорить о том, что это какая-то психосоматика, бессмысленно совершенно. Это не имеет практического смысла. Вот так.
2: Спасибо большое. Спасибо. Виталий, у нас там, видимо, какая-то из аддона-то вылезла чья-то такая...
1: Да.
2: Красивая.
1: Перекрыла меня. Я прошу, да, не использовать графику, но постоянно какие-то там настройки в Donation Pay меняются, и они выскакивают все снова и снова. Я тяжело с этим бороться.
2: Спасибо
1: за донат, обязательно ваш вопрос прочитаем. Но, пожалуйста, не делайте больше так. Просто какой-нибудь вопрос без анимации. Спасибо вам огромное за это.
2: Да, спасибо. А мы переходим к следующему вопросу. Спасибо, Никита, за подробный ответ. И отвечает... задает вопрос Bearded Джинжу или Джинжу, не знаю, как правильно почитать. Значит, что говорит наш зритель? Не кажется, что психосомата поклонники частично правы? Не насчет излечения однозначно. Скорее, что стресс помогает развиваться болезням. Есть люди, которые патологически зажаты, некоторые зажаты в плечах и ходят постоянно присогнутыми вперед, плечи сведены. У кого-то зажата область паха, ноги постоянно собирают, кладут ногу на ногу. Чем вызвано такое поведение? Стрессом. В итоге они занимают более комфортное положение в стрессе, постоянно находятся в этих положениях и банально ухудшают нормальную циркуляцию крови. Даже когда стресс уходит, привычка остается. Но вот в итоге и получается, что посредственно стресс упрощает возникновение болезни крайне окольными путями. Но это чисто теоретически. Говорит наш зритель.
4: Ну да. Во-первых, про вот эти всякие зажатости и там снижение циркуляции и всего прочего, это, конечно, такие остеопатические больше сказочки, да, про то, что что-то где-то можно зажать или разжать обратно и там типа как-то повлиять на кровоток. Не существует фактора риска среди известных нам болезней, где говорилось бы, что типа вот будешь с зажатыми плечами ходить, у тебя будет там гипертоника, да, или сахарный диабет, или что-нибудь еще такое. Такого в принципе нет. И даже если мы себе попробуем абстрактно представить различных людей, они могут быть зажаты не только от стресса, они могут быть зажаты, например, в силу собственного характера, да, если это какой-то абсолютно интровертный человек, да, он может быть сгорбленным, зажатым, но у него там соматически все будет прекрасно всю его жизнь, просто он там не очень любит общаться, скажем так, условно. Или если мы пойдем еще дальше и посмотрим на людей, которые живут с ДЦП или другими органическими проблемами в организме, они, в принципе, технически зажаты всю жизнь, и не то чтобы у них какие-то заболевания из-за этого чаще возникают. И еще одно утверждение в самом начале, да, типа про стресс, что стресс, мол, способствует развитию болезней. Стресс в целом – это очень такое растянутое определение. Ну, то есть стресс принято делить на эустресс и дистресс. Эустресс – это как бы нормальный для человека, и который, ну, переносится им как все в порядке. А дистресс – это когда он переходит за определенный порог и, собственно, начинает вызывать те или иные проблемы. Ну, хотя бы просто там излишнее напряжение. Так вот, порог этот у каждого человека свой, личный. Характер у каждого человека свой, личный. И если у кого-то дистресс будет постепенно, там, с годами приводить к развитию каких-то заболеваний, это не исключено, то у, скажем, такого боевого человека, да, с остальным характером и несломимым духом, стресс, наоборот, его будет только сильнее условно закалять, и он вообще никогда не заболеет. Это тоже все на уровне мысленных экспериментов, потому что, ну, нету факторов риска по зажатости или там по количеству стресса в штуках, потому что мы его не измерим, он у каждого свой.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И говорим спасибо Фоме, который перешел на уровень лаборанта. Это значит, он стал спонсором канала «Лаборатория внешних видео» на YouTube. Спасибо вам огромное за поддержку. И вопрос, который задает Power of Idiocy. Даррелл в путешествиях описывал проклятие африканских духов Ю-Ю и считал, что жертве внушается, что она проклята, а та от стресса заболевает и умирает. Известны ли случаи таких внушений со злым умыслом с последствиями для здоровья?
4: Да, это интересный пример. Насчет прям конкретных таких кейсов не могу сказать. Я, честно, не настолько изучал глубоко этот вопрос. Чисто теоретически подозреваю, что это вполне себе возможно. Если взять достаточно внушаемого человека, как показывает нам хотя бы просто историческая практика, внушить людям можно все, что угодно. Я имею в виду всякие религиозные секты и так далее. Посмотреть, как люди там беснуются и сходят с ума, мне кажется, там недалеко и до того, чтобы убедить людей, что им пора умирать, и чтобы они в итоге умерли.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Brainiac. Возможно ли отнести к психосоматике повышенную тревожность, которая приводит, например, к нарушениям сна, которые, в свою очередь, приводят к проблемам с телесным здоровьем? Или это психиатрия?
4: Коли уж мы говорим про науку, да, и, соответственно, научно обоснованную медицину, то тревожность – это все-таки психиатрия во первую руку. Конечно, в тревожности, ну, так или иначе играют роль внешние факторы для, собственно, ее развития, которые и можно вот обозвать этим неисчерпаемым словом «стресс» для организма. Но так или иначе, одни люди от конкретных факторов начинают тревожиться, другие совершенно нет. А это значит, что если факторы одни и те же, то роль играет, собственно, конкретная нервная система и психоэмоциональное состояние конкретно взятого человека, который тревожится. Поэтому, опять же, это не обзовешь вот, ну, такой чисто прям психосоматикой. Да, какой-то фактор есть, но он не на всех работает, и, опять же, это не выделить как какое-то отдельное патологическое состояние. А у кого-то тревожность не стресс вызывает, а что-то другое.
2: Интересно, может ли вызывать тревожность отсутствие стресса? Что-то давно я не стрессовал, и как-то мне нервозно от этого стало.
4: Да-да-да, вполне себе.
1: А прыжок с парашютом является стрессом?
4: Конечно, но это такой более положительный стресс. Там, кстати, где-то дальше вопрос про это, по-моему, был.
1: Да, попробуем дальше.
2: Что, Виталик, ты собрался прыгать или это ты так спросил?
1: Не, я прыгал, просто это тоже форма стресса, и ты говорил, что, может быть, там, человек упал в уныние, и вот таким образом себя взбодрил, положительный стресс, вот, собственно. Угу. Отсюда у меня вопрос возник.
2: Да. Жубраед пишет комментарий, и он пишет вот что. А как вам такой расклад? Постоянная злость, постоянная выработка определенного коктейля гормонов, которых в нормальном состоянии не должно быть, изменения микрофлоры и продукты микрофлоры оказывают влияние на организм, иммунитет, токсины и так далее, и равно болезнь, которую лечат только таблетками. Вот объясните мне, почему у меня хронический гастрит? Такой переход неожиданный произошел. Видимо, злится товарищ.
4: Да, это прямо интересно. Я думаю, с гастрита есть смысл начать. Ну, опять же, во-первых, все-таки язвенная болезнь желудка как раз относится к тем семи стресс-индуцированным заболеваниям, поэтому, собственно, почему бы и нет, и не отнести гастрит как начальный такой этап. А в остальном, вот это, да, то, что было сказано про постоянную злость, которая якобы может влиять на там человека, иммунитет и так далее. Опять же, а какой характер у человека? Может, его эта злость, наоборот, только радует, и у него там сплошной серотонин с дофамином в голове именно от ощущения злости, агрессии и всего прочего. И что, ну, тогда у него ничего не разовьется. Это совсем такая, опять же, не специфическая история. Ну, то есть, если мы условно, там, я не знаю, берем вирус иммунодефицита человека, то в большинстве случаев человека мы берем, заражаем, и он берет и болеет. Там нету таких вариантов, что если у него там более злой характер, то вирус на него не подействует. Не-а. Там есть только парочка мутаций в рецепторах лимфоцитов, которые, да, не восприимчивы к вирусу иммунодефицита. Их очень мало, а в всех остальных случаях, несмотря ни на какие различия в психическом состоянии или там в нервной системе или в количестве стресса, человек все равно возьмет да заболеет ВИЧом.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Тирон спрашивает, правильно ли я понимаю, что продолжительный стресс не оказывает модулирующего влияния на иммунную систему?
4: Это явно вопрос с подвохом, да? Правильно понимаю, что не оказывает. Ну, конечно, оказывает. Вопрос, какое оказывает? Вот тут вам вряд ли кто-то скажет, потому что модулирующее влияние что на иммунную систему, что на всякие остальные штуки, оказывает все, что только можно. И это как раз в том числе про эффект плацебо, к примеру. Ну, модулирующее влияние на иммунную систему может оказывать и окружающий климат, к примеру. Это огромное количество факторов, которые почти невозможно учесть, и пытаться из них выделить один только стресс, это достаточно странно. Это как если сказать человеку, у которого там какая-нибудь пачка хронических болезней, да, что вот если он будет бегать по утрам, то у него типа все пройдет. Нет, не пройдет. Потому что, скорее всего, ну, комплекс того, что нужно ему исправлять, даже просто в образе жизни, намного шире, чем пробежки по утрам. И вот зацепившись за один какой-то небольшой фактор, поправив его, все не изменится. Точно так же и с выделением стресса, как вот одного фактора из миллиона всех остальных.
2: Что-то вспомнилось, на самом деле, из моей еще бытности аспирантом. У меня была тема диссертации «Математическое моделирование работы скелетных мышц антагонистов». Вот. И я помню, что все попытки представить там, не знаю, какую-нибудь модель человеческой руки или чего-то в виде набора пружинок и демпферов, то есть таких простых элементов, они венчались вообще не успехом. Просто потому что там, например, если представить там какую-нибудь мышцу в виде пружинки, то жесткость этой пружинки меняется там на два порядка в зависимости там, не знаю, от того, там, что делает человек, в каком он настроении, какая там вокруг температура, еще куча-куча, там огромное количество факторов. Вот поэтому, наверное, так же, как и тут, выделить, что вот именно стресс повлиял на иммунитет.
4: Да-да, именно там... так.
2: А еще я вспомнил, что в отчетах МВД, вроде мне говорили, что там пишется, отчет МВД заканчивается фразой, что преступность в стране зависит от 130 факторов, из них МВД контролирует 19. Вот, поэтому извините, ребята, делаем, что можем, но, увы, вот не все факторы мы контролируем, даже не половину. Вот.
1: Продолжим с вопросами. Ал-ДЗ спрашивает. И спасибо за поддержку. Заметил, что при сне в неудобной позе снятся кошмары. Может ли быть такое, что надо изменять привычки сна?
4: Сами по себе чисто кошмары, если они не приводят к явным проблемам, вроде там постоянных хронических недосыпов, да, или снижения настроения, сами по себе плохие сны, ну, не являются как таковой проблемой. Поэтому тут больше вопрос о том, насколько мешают эти кошмары. Ну, в целом, есть же много людей, которые любят там фильмы ужасов, и, возможно, они бы кайфовали, если бы у них все время снились им кошмары. Чисто теоретически. Стоит опираться просто на собственное самочувствие. Если вам это в целом мешает, и вы понимаете, как это исправить, да, ну, то есть не спать там на левом боку, а спать на правом, то, собственно, это и используйте. Как-то это дополнительно лечить или обследовать, я не слышу необходимости, по крайней мере, в рамках вот таких данных.
2: Но я бы тут задал зрителю вопрос, зачем вы спите в неудобной позе? Вопрос. Заметил, что при сне неудобной позе. Может, в удобной попробовать поспать?
1: Ну, вряд ли человек встает на мостик и начинает засыпать, как бы, да? Скорее всего, в процессе как бы сна перевернулся, неудобно, и вот. Так, ладно, продолжим. Угу. Виктор Чеботарев спрашивает. Если все болезни от нервов, то почему главный универсальный, в кавычках, врач-терапевт, а не невролог или психиатр?
4: Да, это чудесный вопрос. Ну, а внутри медицины всегда считается, да, что если что-то непонятное, то отправляйте к неврологу. Вот. А терапевт считается общим врачом, потому что это специалист по внутренним заболеваниям, да, то есть по болезням внутренних органов. Это сердце, легкие, печень, почки и так далее. В общем, все, что скрыто, скажем так. Почему именно так сложилось, честно говоря, сложно сказать, но, наверное, потому что все-таки именно потому что скрыто, да, и не до конца понятно, что с этим делать. А как раз вот этот набор скрытых органов – это то, чем занимается терапевт. Поэтому, ну, то есть… Я имею в виду, что если там сломана рука, да, или с глазом что-то не то, то это и так понятно, к врачу какой направленности взять это и нести. А если что-то где-то в животе болит или стучит, то надо, соответственно, разбираться, что это. Потому что снаружи непонятно. Мне кажется, вот так.
2: Я помню, считал про один эксперимент, когда, грубо говоря, людей, приходящих в некую поликлинику, сначала направляли к психотерапевту первым делом, и половина из них дальше просто не шла вообще. То есть выяснилось, что половина людей, особенно пожилых, приходит в больницу там поболтать, пожаловаться там немножко. Вот. Да? Это на тему главного врача. То есть это некий такой сортировщик, то есть куда человека отправить, или вообще его просто никуда и не надо отправлять, а просто поговорить с ним вежливо. И вопрос задает Ботан Channel, или Ботан Channel, как правильно произнести. По поводу плацебо определитесь, плиз. На вашем же форуме ученые разрушали миф плацебо, тот же Водовозов, к примеру. Да.
4: Ну, по-русски считается, что плацебо все-таки. Насчет разрушения мифа плацебо, честно, я не в курсе. Может, прокомментируете?
2: Я подозреваю, что имеется в виду, что многие представляют себе плацебо как некий метод лечение, что есть человеку дать там таблетку, сказать, что она действует, и тут он выздоровел. И что вот это является действительно мифом. А то, что такой эффект существует и может быть, скорее относящийся к субъективным ощущениям человека, ну да, он существует. Вот.
4: Ну да, мне тоже кажется, что это в эту сторону. Я бы со своей стороны прокомментировал мою любимую историю про плацебо. Не историю, в смысле, да, а мой любимый аргумент на эту тему, собственно, почему нельзя использовать эффект плацебо в медицине. Ну, типа, если вы там в науке считаете, что эффект плацебо действительно существует, то почему вы такие, типа, против гомеопатии? Какая вам разница? Ну, типа, пустышка, если она дает эффект плацебо, то почему бы они не лечили? А нельзя, потому что это неэтично получается. Потому что эффект плацебо, он непрогнозируемый. Невозможно сказать, сработает он на этом человеке, сработает он на этом человеке сегодня или завтра, да, потому что вот тот весь бесконечный спектр неспецифических факторов, да, он там каждую минуту будет меняться. И если мы будем раздавать людям пустышки в надежде на то, что эффект плацебо сработает, то получается, что ну, мы по факту обманываем человека, да, говорим ему, да, типа это сработает, а сами даже представления даже близкого не имеем, какое будет действие, что произойдет, произойдет ли вообще и так далее. Ну, то есть, как минимум, это неэтично, это нечестно по отношению к человеку, и, ну, как максимум, так, в принципе, делать-то некрасиво, а уж в медицине и подавно. Вот так вот.
2: Спасибо. Ну, то есть получается, что это неэффективно. Если мы не можем спрогнозировать эффект, то мы не можем даже в процентах его оценить, то значит неэффективно получается. Вот, я насколько помню, вот как раз в этом отчете, то есть в документе комиссии по борьбе с лженаукой РАН, который был на тему гомеопатии, там был какой-то один раздел небольшой, посвящен плацебо, и там ссылки на исследования, которые показывают, что именно как средство лечения неэффективно. Вот просто исследование на эту тему есть. Вот. Да. А так эффект существует, и вот при проверке, при испытании лекарственных препаратов он, естественно, учитывается. Вот. Далее.
1: Шикарный длинный вопрос для тебя,
2: вот,
1: Георгий.
2: Вот длинный вот вопрос, который я долго и упорно тут его разбил на 6 ячеек. Значит, зритель под ником 112 ампер А говорит следующее. Ух, я уже долго смотрю УПМ и всячески топлю за научный подход, но вот настал тот день, когда я не могу согласиться с докладчиком полностью. Можно выделить случаи, когда вполне реальная болезнь в какой-то степени является следствием не самого благостного душевного состояния. Реальный случай. Чел, будучи в состоянии типа стресса, в холодное время года выскочил на улицу без шарфика, потому что забыл про него, потому что мысли были заняты совершенно другим делом, которое вызвало этот стресс, и вызывало этот стресс, и в итоге простыл, простудился и заболел. И вот это что? Ну, то есть, конечно же, это обычная простуда, причиной которой было переохлаждение. Но ведь первой причиной переохлаждения был стресс, и вот такой феномен. Его в категорию, какую категорию можно отнести? Это не чисто физиологическая травма, это не чисто психологическая травма, и это даже не психосоматика в классическом понимании. Полагаю, что это именно то, что называют болезнь от нервов. Если поискать, то подобных случаев можно еще. Чел унывает и сидит, сгорбившись. Но я, наверное, не буду все-таки дальше зачитывать, потому что идет некий повтор уже предыдущих того, о чем говорили. А, вот, вот, и, может быть, предпоследнюю ячейку, если это, Виталик, откроешь. И в том же стрессе нередко забивают на правильное и регулярное питание, что также повышает шансы на самые разные болезни. Те самые болезни, которые, конечно же, имеют очевидные причины, но по большому счету появились из-за тех самых нервов. Поэтому не могу согласиться с тем, что болезни от нервов всего пяток. Нет, их больше. Кстати говоря, их больше, их 7. Поэтому не нервничайте попусту. Питайтесь правильно, не забывайте утепляться и не болейте.
4: Да, меня в этом вопросе, конечно, поражает цепочка именно вот, да, событий в этих примерах. Да, ну то, что вот, мол, в стрессе забыл шарф, выбежал на улицу и поэтому заболел. Ну, если немножко переиначить, то можно сказать так, что в стрессе выбежал на улицу, не заметил машину, его сбил, и там типа перелом ноги. Перелом ноги из-за стресса, якобы, да? Ну, это как минимум звучит странно, такие причинно-следственные связи. Ну, то есть так это не работает. Это все-таки слишком косвенная связь, серьезно. Это во-первых. Ну, потому что таким образом можно вообще все на свете связать и получить ответы на все возможные вопросы. Но нет. Увы, не так все просто. Во-вторых, опять же, ну, я вот, ну, поскольку мы, в принципе, тут в научной среде не любим аргументы на тему «а мне помогло, а я вот выбежал с шарфиком, без шарфика на стрессе и заболел», то я могу точно так же, например, привести пример, что если я в обычном своем состоянии без шарфа выйду на улицу, то я заболею. А если я на стрессе, в какой-то жуткой панике куда-то где-то бегу, я вообще холода не почувствую и, скорее всего, вообще не заболею. Именно потому, что я был весь на взводе, на адреналине, и мне вообще там, да, без разницы, какой там мороз, минус 20, все будет в порядке.
2: Вообще. Машина сбила и не заметил, побежал дальше.
4: Машина сбила и побежал дальше. Вообще не проблема совершенно. Mm-hmm. Ну, то есть, это опять же про различия такие чисто индивидуальные. И опять же про то, что и стресс для всех разный, и с каким он знаком, как он воспринимается, в каких условиях и так далее.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. И говорим спасибо Роману Маркову, который нас поддерживает. И он задает вопрос. А на УПМ, видимо, мы узнали, что никакого модулирования иммунитета не существует. На что отвечает уважаемый спикер?
4: Ну, я отвечаю на заданный вопрос. Если говорить про модулирование иммунитета, это, конечно, речь про то, что можно ли типа поднять иммунитет, да, про то, что профилактировать там простуды и так далее, и принимать иммуномодуляторы. Ну, в этом ключе, конечно, никакой модуляции иммунитета не существует, это бред полный. Но если мы смотрим на это как на иммунитет, как на систему в организме, то, естественно, она в разное время может там работать условно сильнее, может работать слабее. И, конечно, так или иначе, какие-то факторы за это отвечают. Вот и все. Это вот можно назвать модулированием. Но это не то, что мы берем, как у телевизора, там крутим ручки и модулируем иммунитет. Конечно же, нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И еще один донат. Человек подписался «А». И следующий вопрос. Если более важно, какие гормоны выделяются? Озвучен пример со злым человеком, у которого выделяется от злости эндорфин.

0: хорошо выспаться, не волноваться, спокойненько прийти там в лабораторию, сдать анализ, и тогда, может быть, он будет соответствовать там так, той или иной норме. Но вообще лучше так раза три повторить, потому что очень часто люди там потревожатся, особенно если они, в принципе, склонны к тревожным расстройствам, и у них пролактин все время завышен черти сколько. Но этот завышенный на фоне тревоги пролактин мы лечить все равно не будем, если нам удается добиться нормальных показаний в спокойном состоянии человека. Почему? Потому что организм все равно сам себя так или иначе подкручивает. А вмешиваясь в именно эндокринологическую службу, скажем так, организма, можно сделать все намного хуже. И потом это только все-таки такие симптоматические чисто проявления. Если мы говорим про тот же, скажем, кортизол или нейромедиаторы, про нейромедиаторы, в общем-то, в первую очередь. По факту это же тоже те же гормоны, только немного с другой стороны, которые работают между двумя нейронами в синаптических щелях. Мы как раз на них и воздействуем там антидепрессантами теми же самыми, которые ингибируют обратный захват вот этих нейромедиаторов вроде серотонина, дофамина, норадреналина и так далее. В общем, по факту мы на это и воздействуем, только чуть-чуть по-другому.
1: Спасибо. Вопрос задает Флуффи. Как человеку самому определить, психосоматика это и нужно хлопнуть успокоительных или реальная болячка? Это значительная проблема для людей с тревожными расстройствами.
0: Если мы говорим именно про группу людей с тревожными расстройствами, то им совершенно точно, ну, раз это уже прям постановленный, скажем, диагноз, то им такие вещи стоит обсуждать со своим лечащим врачом. А всем остальным порекомендую, на самом деле, ровно то же самое. Потому что нормальных успокоительных вы все равно не бахнете, потому что у вас их нету, они все рецептурные. А вот так вот, сидя на кухне, разделять собственные симптомы на значимые и незначимые, это плохая затея. Понятно, да, что у нас с медициной не все фантастически, но тем не менее у обычного человека намного больше шансов пропустить что-то серьезное, да, и потом плохо серьезно заболеть, чем показав все-таки это какому-нибудь врачу так или иначе. Поэтому даже вне разреза нынешней темы совершенно точно рекомендую не разбираться самостоятельно со своими симптомами, а ходить к доктору, если что-то беспокоит.
2: Спасибо. Хочу сказать перед тем, как Георгий следующий вопрос задаст, что нас смотрят почти 370 человек, и лайков мы чуть-чуть набираем до 200. Друзья, если вам нравится, нажмите лайк, не стесняйтесь. А если не нравится, нажмите дизлайк. На самом деле любая такая вот живинка, что ли, очень полезна. Комментарии напишите, если вы смотрите. Да, комментарии напишите, если вы смотрите в записи. А если не в записи, все равно напишите.
1: Нет, если не в записи, просто пишите в чат, и даже не просто вопросы, можете высказывать ваше мнение, потому что вы видите. Главное, чтобы это было вежливо и по теме стрима. Вот это тоже поднимает рейтинг нашего стрима, и его увидит больше людей. А я хочу еще сказать, раз уж Виталик немножко отвлекся, что мы сейчас работаем над программой следующего форума «Ученые против мифов 15», который у нас состоится 19-20 июня. Если вы хотите быть среди первых, кто узнает о том, что вот появилась его программа, и там появились билеты, напишите мне, пришлите на адрес, который сейчас появится в чате, пустое письмо, указав в теме «УПМ-15». И как только билеты появятся, мы вам пришлем специальный промокод и ссылку. А программа будет интересной. Там уже наметился, кстати, такой интересный блок выступлений около медицинской тематики. Например, Юрий Сиволап у нас будет рассказывать про алкоголизм. Алексей Водовозов про табакокурение. У нас будет такой вот блок.
2: Все вредные привычки соберем?
1: Да, вот такой блок. Ну, а остальные секреты пока не буду раскрывать.
2: Что там еще? Будет круто. Будет очень круто.
1: Это да. А вопрос задает Васисуалий Лоханкин. А как же синдром разбитого сердца? Сильные эмоции ведут к ослаблению сердечной мышцы.

0: эмоции. Это ли не психосоматика?
1: Да, действительно, есть такой синдром разбитого сердца, но тут, как всегда, все разбирается в то, что все разбивается о том, что к нему есть так или иначе даже анатомическая предрасположенность, скажем так. Это речь про кардиомиопатию Такотсуба. И на самом деле точных механизмов ее развития толком непонятно, но там есть три варианта предполагаемых, из-за чего это может быть. И все они так или иначе связаны с вероятной анатомической проблемой в собственном сердце, которая на фоне интенсивного стресса и выброса адреналина в кровь может приводить к тому, что в стенке сердца натурально возникают аневризмы, и оно действительно может прям остановиться, нарушиться, и это будет, собственно, смерть. Но, опять же, тут все равно получается, что стресс чисто вторичный фактор, так или иначе. И если этот фактор вторичен, то, собственно, он не ведущий, и это все-таки это не то. Увы.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Виктор Чеботарев задает следующий вопрос. Если у всех болезней невротическая причина, почему тогда антидепрессанты и нейролептики не назначаются всем по дефолту?
1: Ну как не назначаются? По-хорошему назначались бы, ну так попробуй людей в постсоветском пространстве убеди принимать антидепрессанты и нейролептики. На самом деле в большинстве случаев, ну как, не то что в большинстве, во многих, так сказать, случаях соматические симптомы действительно имеют чисто психическое какое-то обоснование, и назначение тех же антидепрессантов даже без какой-либо депрессии прекрасно улучшает состояние человека и может даже его прям полностью вылечить. И нейролептики, кстати, тоже. Это антипсихотические препараты, которые вообще изначально от галлюцинации и бреда используются, но могут помогать и при многих других вещах. Так что, в общем-то, это работает. Ну, просто по дефолту всем раздавать это, конечно, не будешь. Зачем так делать?
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Так, вопрос короткий от Ланы Ланотте. А кардиомиопатия Такотсубо?
1: А так это позапрошлый вопрос.
2: Примерно то же самое.
1: Ровно то же самое, я же прям произнес название.
2: Спасибо. Марки Рамоне. Можно ли рассматривать гомеопатию как проявление эффекта плацебо?
1: Ну, в общем, плацебо, да, я уже про это упоминал, что, в общем, вполне можно, и, собственно, именно поэтому мы все равно не используем гомеопатию.
0: Спасибо. Злюка один спрашивает. Один момент хотелось бы уточнить. Псориаз. Есть корреляция со стрессами?
1: Да, у псориаза, у именно обострений псориаза действительно есть явная корреляция с уровнем тревожности, интенсивностью стресса и даже просто там стабильностью настроения. Именно развитие самого заболевания все-таки считается, что нет, потому что псориаз – это системное заболевание, там много чисто физиологических и патофизиологических звеньев в этой болезни. Но вот именно обострение псориаза, уже имеющегося, да, они так или иначе связаны со стрессом и с другими факторами.
0: Спасибо. Еще один вопрос от Виктора Чеботарева. Откуда вообще ноги растут про невысказанные обиды и непринятие себя и их связь с реальными заболеваниями?
1: Ну, собственно, это как раз в докладе хорошо освещалось. Это же все, ну, считается, что от Луизы Хей пошло, которая написала свою книжку про «Излечи себя сам» или вроде того. именно про набор всяких вот этих негативных эмоций, мыслей, сдержанных обид, которые в итоге там приводят к каким-то заболеваниям. От этого, в общем, пошел, в принципе, термин про психосоматику. Дальше это росло, развивалось, плодилось другими авторами. Но в, собственно, реальной медицине места своего так и не нашло. Поэтому это все-таки такая альтернативная штука.
2: Спасибо. И огромное спасибо говорим Роману Хамадуллину, который поддержал и просто сказал спасибо. Спасибо всем, кто нас поддерживает, друзья. Марина Фейнман задает следующий вопрос. А почему из-за сильного стресса люди сидеют? Как работает такой механизм?
1: Я, когда, в принципе, готовился еще к тому докладу на «Ученые против мифов», тоже прям специально изучал вот эту тему посидения и почему, в принципе, да, есть там, ну, поговорка на тему того, что я аж посидел там того или иного состояния. Есть, скажем, некоторая связь того, что меланоциты – это клетки, которые в коже вырабатывают пигмент, и в волосах, соответственно, тоже, потому что волосы – это придаток кожи, что на фоне… Ну, вот они достаточно гормон-чувствительные клетки, поэтому там возникает мужская алопеция, облысение, к примеру, и они как раз могут реагировать на уровни кортизола и всего прочего. И просто чуть более быстро, скажем так, стареть и становиться более седыми. Но, тем не менее, все же это заметно, как оказалось, да, изучив там научную литературу, это не настолько широко распространенное явление, чтобы все-таки прям считать, что типа много будешь стрессовать, раньше всех ровесников посидеешь. Нет, это не так. Это все-таки отдельные какие-то проценты, отдельные наблюдательные кейсы, и тоже тут из этого прям статистику какую-то не выявишь. Ну, то есть, по рано посидевшим людям, которым там по возрасту еще вроде бы не надо еще сидеть, мы все равно по одному этому признаку не можем сказать, что типа, да, вот она, психосоматика, этот человек много всю жизнь волновался. Ня.
2: Спасибо. И вновь Виктор Чеботарев с нами, и он задает следующий вопрос. А почему психологи, пытающиеся лечить серьезные заболевания аффирмациями и позитивным мышлением, не несут никакой ответственности за печальный исход для пациента?
1: Почему они не несут? Я не знаю. Я думаю, это большой вопрос к правоохранительным органам. Почему у нас некоторые люди несут какую-то ответственность? Потому же, почему и другие шарлатанные лечебники не несут ответственность? Ну, я уверен, что у любого гомеопата можно найти огромное кладбище пропущенных всяких раков и других неприятных состояний, которые их пациенты получили, потому что долго ходили принимать сахарные шарики без всякой пользы и верили, что их это спасет от всего. Да, тем не менее, что-то не припомню я уголовных дел на гомеопатов.
0: Кстати говоря, мне кажется, что если психолог будет оказывать как бы медицинские услуги без лицензии, он же все-таки, по идее, понесет какую-то ответственность. Вот. То есть, если он именно заявляет, что он лечит заболевания, то есть оказывает медицинские услуги, то, по идее, он должен лицензию иметь на это дело. Или он просто беседует. Я психотерапевтом именно является, это другое.
1: Ну да, но это как раз все сложности формулировки. То есть он вполне психолог может обозвать любую беседу психологическим консультированием, а что там внутри нее будет, ну, никто никогда не узнает. И поэтому его невозможно будет привлечь за ведение медицинской деятельности без лицензии.
0: Да. Спасибо. Сергей Любомудров поддерживает наш стрим, наш постоянный зритель. Спасибо, Сергей. Сергей пишет: «Keep calm and support anthropogenes.ru». Спасибо, Сергей. И наш зритель Al-DZ спрашивает: «Как вы думаете, заикание – это психосоматика? Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса человек начинает страдать дефектом речи, заиканием?
1: Да тут даже не то, что психосоматика. Заикание – это, в принципе, симптом из блока F. А то не симптом, а заболевание из блока F. А это, ну, психическое расстройство, так или иначе. И, собственно, если смотреть там на медикаменты, которые могут помогать от заикания, это, опять же, нейролептики. Так что тут, в общем-то... Ну, тут это и не назовешь психосоматикой, просто потому что это психиатрия, так или иначе. Вот.
0: Спасибо. Александр М. тоже поддерживает стрим и говорит: давно ждал стрима с Никитой и хотел задать вопрос. И вот стрим настал, а вопрос вспомнить не могу. Вспомню, когда уже не надо будет. Так что спасибо Никите за расстрельный список, а команде лаборатории за стримы.
2: Класс. Да. Спасибо, спасибо.
0: И, наконец, вопрос от призрака Т. Разве был один случай излечения гипертонии или бронхиальной астмы? Так, чтобы совсем.
1: Я, если честно, даже не задавался этим вопросом, но наблюдая людей с, будем, допустим, про гипертоническую болезнь именно говорить, мне это ближе, наблюдая за пациентами с гипертонической болезнью, можно совершенно точно сказать, что, ну как точно, можно предполагать, что соблюдая они все положенные им рекомендации, помимо даже медикаментозных, есть представление, что их гипертоника вполне себе постабилизировалась и самостоятельно. Но все, собственно, упирается в то, что люди крайне редко строго выполняют там назначения врача и испытывают достаточный уровень комплаенса, чтобы этим рекомендациям следовать. Ну, то есть, натурально, очень часто люди ничего не делают из того, что им рекомендует доктор, а потом удивляются, что, блин, ничего не работает, и всю жизнь приходится принимать таблетки. Это нормально. Это просто вот мы, да, люди, живые, эмоциональные и все прочее.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Алина Веденина спрашивает. Я в интернете встречал информацию, что сахарный диабет – чистая психосоматика. Вроде как нет в жизни радости. Что вы думаете об этом?
1: Это все как раз про вот плохую сторону психосоматики и про вот эти все Луизы Хей и так далее. Ну, сахарный диабет что первого, что второго типа имеет совершенно обоснованный патогенез, да, и, ну, и совершенно обоснованно лечится не устранением стресса и добавлением радости в жизни, а, черт подери, инсулином и снижением уровня сахара в крови. Поэтому пытаться привязать такую достаточно серьезную и неприятную болячку, которая охватывает огромное количество людей, только к тому, что не хватает радости, ну, это, конечно, крайне странно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И Сергей Иванов следующий вопрос задает. Вопрос звучит так. А то, что психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной, меня озвучили?
1: Психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной. Я пытаюсь просто сформулировать какую-нибудь причину, которая может вызвать сразу и то, и другое. Ну, как минимум, это не всегда так, да? Потому что если мы опять же возьмем там инфекционные заболевания, то все из них соматическое заболевание вызывают. А психически, ну, разве что чисто астенический синдром, да, то есть такую постоянную усталость, утомляемость и другие неприятности. Вот. Про патогенез других состояний, ну, если говорить там про ту же эссенциальную гипертензию, ведут ли причины повышения артериального давления к каким-то чисто психическим заболеваниям? Нет. Ну, то есть избыточный лишний вес, нескорректированная диета, повышенное потребление соли, сниженная физическая нагрузка, вредные привычки. Рано или поздно, скорее всего, это к гипертонии приведет. Приведет ли это к психическому расстройству? Само по себе крайне вряд ли. Поэтому я все же думаю, что ответ на этот вопрос, ну, прям нет. Потому что не придумать такого.
0: Спасибо. Вопрос задает будущий педиатр. Никита, вам не кажется, что некоторым людям просто выгодно прикрываться психосоматикой?
1: О, да. Я уверен, что многим людям выгодно прикрываться психосоматикой. И более того, я уверен, что многим людям выгодно прикрываться вообще любой другой проблемой со своим здоровьем. Потому что это удобно и в большинстве случаев не верифицируется никак вообще. Вот даже мой прием невролога, я никогда... Ну, как, я уже давно перестал задумываться, честно ли со мной пациент общается или нет. Просто потому, что я никак не смогу это проверить. Самый классический пример – это любой болевой синдром. Боль – это исключительно субъективное восприятие человека, его ничем нельзя объективно оценить, померить линейкой или, ну, или как-то еще подтвердить, есть ли он или его вообще нету. И поэтому все те десятки людей, которые ходят ко мне с болью, ну, я просто лечу то, что они мне сказали, словно. Если я буду задумываться, ну, мне тогда будет нечем вообще заниматься.
2: Никит, немножечко это... пропала связь на моменте, если я буду задумываться, если ничего не буду.
1: Да, если я буду задумываться, врут они мне или не врут, выгодно им это или нет, то мне будет нечем заниматься. Я занимаюсь то, чем как бы люди говорят. А уж выгодно им это или нет, это исключительно их проблема.
0: А может тогда это быть как... То есть вообще слова, те, которые люди озвучивают с помощью своей высшей нервной деятельности, их вообще не учитывать, а только... какие-то объективные показатели мерить, там, градусником, грубо говоря, или приборчиком. Вот. Такой подход вообще возможен? Или просто мы не узнаем всего спектра с помощью вот таких объективных измерений?
1: У нас все равно еще недостаточно силы науки, чтобы мы вот так объективно много чего намерили. Это во-первых. Во-вторых, все равно... вылетел из головы хороший пример. Ну, в общем, условно, даже какие-то объективные, казалось бы, вещи мы тоже фиг различим без вот этой продукции высшей нервной деятельности в виде речи. Ну, то есть, условно, какой-нибудь эпилептический припадок, отличить его от чисто истерического там или от панической атаки не всегда получится объективными методами типа ЭЭГ, и нам важно будет то, что человек расскажет, там, типа, помнил он, не помнил, что там происходило, и много других еще вещей. А если пытаться все вот так именно прям объективизировать, то там ту же психиатрию нам вообще всю придется прикрыть, потому что, ну, вот как мы аппаратно отличим депрессию от там тревожного расстройства или от биполярочки? Никак, в ближайшее время, по крайней мере, точно.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: И вопрос задает Вероника Полбина. И она говорит следующее. А как же труды Сапольского про стресс в обезьян и сердечно-сосудистые болезни? Стресс не фактор? Почему-то она расстроилась при этом. Вот Вероника. Не знаю.
1: Да.
0: Надеюсь, что это, на ее сердце это не повлияло.
1: Ну, вот тут с этим вопросом как бы все просто. В те 7 заболеваний, которые считаются стресс-индуцированные, как раз входит гипертоническая болезнь. Это вам и есть ведущее сердечно-сосудистое заболевание. Когда на него наслаиваются другие проблемы, типа атеросклероза и И дальше, собственно, это приводит к уже нередко фатальным сердечно-сосудистым проблемам, типа инфарктов, инсультов и всего прочего. Так что, да, в общем, вот она вам и связь. Вот тут она прям есть.
2: Спасибо, спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений выдать. Мы уже больше часа работаем в прямом эфире. Самое время напомнить вам о том и поблагодарить всех тех, кто нажал лайк. Если вы этого не сделали, сделайте, пожалуйста. Как говорится, вам несложно, мне приятно. Не забывайте подписаться на канал. В общем-то, это помогает нам развиваться. И, соответственно, больше людей увидят подобные стримы, подобные видео. А не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить каждое появляющееся новое видео или, например, стримы. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас денежкой. Есть, например, суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Если вопросы задаются таким образом, мы засчитываем их в самую первую очередь. И Patreon есть, и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория научных видео».
0: А я хочу сказать о тех эфирах, которые вы, наши дорогие зрители, увидите в течение ближайшей недели. Значит, завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет следующий, уже шестой или седьмой, да, вроде бы шестой выпуск форума «Ученые против мифов 14, где уже упомянуты сегодня Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и прочее, выступит с докладом «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Очень интересный и, на мой взгляд, важный доклад, который состоялся на 14-м форуме и будет опубликован завтра. Кстати говоря, наши патроны и спонсоры с Ютуба увидят его уже сегодня вечером. Осталось только его... И, грубо говоря, прислать им ссылку. В субботу, 1 мая, на канале «Научная станция» пройдет наш уже четвертый, по-моему, по счету, стрим со скульптором Ольгой Вдовиной, посвященный ходу эксперимента «Диоритовая ваза по древним технологиям». Уже с августа месяца продолжается эксперимент. Ольга Вдовина работает с диоритом. Сейчас она расширяет, растачивает полость внутри вазы, расскажет о том, что у нее происходит, с какими трудностями она сталкивается, есть ли свет в конце туннеля. А, возможно, мы еще также поговорим немного о тех артефактах и замечательных вазах, которые нам удалось увидеть в музеях Египта во время нашей последней вот поездки в Египет, закончившейся буквально неделю назад. Да, много интересных ваз мы увидели. Разные формы, из разных материалов, разного размера. Судя по всему, египтяне были действительно большими ценителями, любителями и мастерами изготовления ваз вообще из всего, что им под руку подворачивалось. То есть из любого камня делали. А в среду, 5 мая, на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Алексея Водовозова, который состоялся на последнем 14-м форуме, «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Доклад был посвящен прививкам от коронавируса. И за две недели этот доклад посмотрели уже, если я не ошибаюсь, 330 тысяч человек, если не больше. Там огромное количество комментариев. В комментариях творится настоящий ад. И Алексей, я думаю, будет рад ответить на те адекватные вопросы, которые прозвучали после его доклада. Вот, собственно, анонсы ближайшие. Я призываю вас продолжить задавать вопросы.
2: Давай еще, Гош, напомним, что у наших проектов есть Инстаграм.
0: Да.
2: Вот, и мы регулярно там... какую-то информацию выдаем или картинки симпатичные. В общем, все, для чего Инстаграм предназначен.
0: Инстаграм, да, и еще можно опять же напомнить, что мы готовим следующий 15-й форум «Ученые против мифов», который состоится 19-20 июня. Ну, площадка та же самая, это МИСИС в Москве. По понятным причинам мы пока точно не знаем формат форумы. Причины две, на самом деле. Непонятная ситуация немного с коронавирусом, но мы надеемся, что нам удастся пустить в зал некоторое количество живых зрителей. Вот. Последний раз это у нас получилось в феврале прошлого года. Вот. Я надеюсь, что у нас будет какое-то количество офлайновых билетов. А кроме того, в связи с принятым законом о просветительской деятельности, и мы все видели проект поправок к нему. Мы еще толком не знаем, нам придется какие-то уже предпринимать действия в связи с этим постановлением. Надо ли нам будет какие-то бумажки подписывать, какие-то подписывать договор с каждым спикером там, и с его организацией? Будем ли мы требовать справку об отсутствии судимости с каждого нашего докладчика и вот это вот все? Мы пока этого не знаем. Надеемся, что нет. Но, может быть, и да. Поэтому вот пока что пребываем в неведении, но форум готовим, и он будет при любых обстоятельствах. Никто не сможет нам помешать провести его. Особенно при вашей поддержке, дорогие зрители, которые, я знаю, наш форум очень любят. Собственно, теперь можно продолжить отвечать на вопросы.
2: И следующий вопрос от Марка Рау. А вы за классическую психиатрию, где психология на вторых ролях, на первых выводится психотерапия и фармакотерапия, фармакотерапия, наверное, так, да? Или признаете психологию в отрыве от психиатрии?
1: Ох, сложный вопрос. Потому что... Почему? Потому что обычно людям приходится рассказывать, чем вообще различаются вот эти три штуки на букву «П». Психиатрия, психотерапия и, собственно, психология. Я вполне себе признаю психологию в отрыве от психиатрии, и более того, в основном так я ее и признаю, и вижу. В том плане, что мне видится основным предназначением именно психологии, психологического консультирования, это в первую очередь работа именно со здоровыми людьми, то есть у которых не удается выявить так или иначе именно психическое расстройство, но с которыми так или иначе надо работать именно вот психологически. Ну, самый банальный, самый простой пример – это типа, кем бы мне пойти работать? Да, допустим, вот человек не может нормально определиться в жизни, и ему нужно профессиональное консультирование, как это, не помню, как это называется конкретно, ну ладно. Вот. Это же не болезнь, не болезнь. Это, в принципе, и не симптом, и не проблема вот, ну, такого медицинского характера. Но, тем не менее, это то, с чем надо разобраться. Это надо покопаться где-то там в голове, может, даже и в подсознании. И тут как раз у нас для этого есть вполне себе прям психолог. Вот. Если это дальше там вырастает в какую-нибудь явную депрессию из-за того, что человек не может найти работу, не может определиться в жизни и так далее, у него развивается явная апатия, ангедонизм и другие неприятные вещи, он уже полгода лежит на диване и не двигается, и это прям депрессивный эпизод, то тут, конечно, психологами не разберешься, тут нужна именно прям психотерапия, скорее всего, психофармакология в виде антидепрессанта, и, собственно, вот так. Я вот за такое разделение.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Елена Дулина спрашивает. Если прошло 2 месяца после жуткого стресса, смерть мамы, человек вроде бы ок, но носит в себе все, это может вылиться позже во что-то? Или ничего не случилось за 2 месяца, значит, все норм?
1: У всех по-разному. У кого-то это может выстрелить там и через год. У кого-то может вообще не выстрелить. Вопрос в том, насколько это вот, собственно, сейчас мешает жить. Сам по себе срок в 2 месяца, он не показателен, просто потому что не существует каких-то регламентных сроков, когда это должно пройти или не пройти. Ориентироваться надо только на собственное состояние и сопоставлять его с собственными же силами, скажем, да, эмоционально-душевными. Если это настолько, что это выливается в вопрос для прямого эфира, то я думаю, вам стоит все же обратиться к психологу. Вот. Тут это тоже, опять же, про психолога сначала, как минимум.
0: Спасибо. Вопрос задает Андрей, поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей. Первичная психосоматика, рефлекторная или что-то такое, спазмы в том или ином месте тела, гипертония, мигрень, сосуды, ЖКТ, выделение чего-то не того, следовательно, нарушение и так далее. Насколько верно? Другая психосоматика, переедание, курение и т.д. Что угодно, чтобы выключить мысли. Если вам понятен комментарий, Андрей, прошу вас что-то ответить.
1: Ну, это действительно сложновато для того, чтобы разобраться. Я, пожалуй, начну со второй части, да, как бы, ну, называть психосоматикой переедание, курение и там другие злоупотребления, это, конечно, странно, потому что, ну, злоупотребление – это злоупотребление. Чего бы то ни было, что курение, что еда, что там абьюз в отношениях, это может быть спровоцировано там стрессом или другими вещами, но это все-таки самостоятельное состояние, скорее всего, или все-таки признак чего-то еще большего, да, вроде там депрессивного эпизода или там даже биполярного эпизода. Вот. А про первую часть вопроса, да, что психосоматика – это там возможные спазмы, гипертоническая болезнь и там типа мигрень. Суть вопроса, конечно, я все так не смог осознать, но гипертоническая болезнь, да, связана со стрессом. Мигрень, само ее появление, патогенез, нет, не связано и вообще непонятно, с чем оно связано. Обострение мигрени, да, действительно может быть спровоцировано стрессом, а может и не быть. И стресс это тоже может быть совершенно разного рода. Опять же, понятие стресс... человек произносит что-то про стресс, он сам, наверное, не до конца понимает, что он имеет в виду. Ну, например, если мы по той или иной причине пропустили прием пищи и голодаем, без разницы, не потому что мы волнуемся или, да, стрессуем. Вот почему-то пропустили, не успели дойти до магазина, банально. Это тоже стресс для организма. Это именно ровно такой же стресс, как если бы вас только что почти сбила машина, но вы успели отпрыгнуть. Ну, может быть, немного другой по интенсивности, но тоже стресс. Многих людей очень удивляет, что, например, вождение автомобиля – это тоже стресс, даже если вы водитель там типа с 30-летним стажем, и как бы основная ваша деятельность на протяжении вашей жизни – это вождение машины. Это все равно будет стрессом, так или иначе, потому что это связано с большим количеством дополнительных факторов, которые все равно для нашего организма, они так или иначе необычны. И если мы будем... профессиональных водителей постоянно мониторировать там на показатели организма объективные, там на частоту пульса, артериальное давление, там движение зрачков и прочие вещи, мы увидим, что они реально, черт подери, волнуются во время стресса. Они могут даже этого сами не замечать, но тем не менее, во время вождения, в смысле. И они пребывают, да, в постоянном стрессе. А сами могут считать, что типа все окей, они 30 лет за баранкой и как бы никаких проблем. И потом еще искренне удивляются, типа, в смысле, какой у меня стресс? А вот такой, дружище. Хотя ты даже и не волновался вроде бы.
0: Спасибо. Виктор Чеботарев поддерживает наш стрим и говорит спасибо за DocMed. Спасибо вам, Виктор. И задает вопрос. Как, по-вашему, сколько лет понадобится, чтобы вытеснить мракобесие и советские стандарты медицины и полностью прийти к доказательной медицине?
1: Я думаю, что это невозможно нормально прогнозировать, особенно на фоне как раз вот наших последних законодательных нововведений. Ну, я, если честно, боюсь вот этого закона про просветителей, потому что, мне кажется, если им действительно будут серьезно пользоваться, то сейчас весь наш научпоп свернут, и больше никакого докмеда, и мы будем лечить по заветам советского прошлого. Вот. Даже вот на фоне этого, мне кажется, что мы еще лет 20 будем до этого идти. Существует же много других препятствий. ну, доказательная медицина – это до сих пор сейчас диссидентство. Ну, то есть, так как лечу я, лечат процентов, наверное, 5 неврологов по всей стране, а значит, мы диссиденты, это мы неправильные, а не остальные неврологи. И это будет долго еще трансформироваться, если вообще в принципе будет. Но если у нас сейчас вырастет очередной железный занавес, и мы закроемся от всего мира, то, ну, все, так и будем вариться по заветам пожелтевших учебников.
0: Спасибо. Спасибо. Вот опять какой-то вылез. Кусочек головы, да. Ди Каприо.
2: Спасибо, Роман, вам за поддержку. Вот. И, ну, Ди Каприо симпатичнее меня, так что, ну, может быть, и да. Но лучше не использовать больше анимацию. Спасибо вам огромное. Гироскоп спрашивает, что можете сказать про сексуальную дисфункцию после СИОЗС?
1: СИОЗС – это антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сейчас это наиболее широко используемая группа антидепрессантов. У большинства из них, да, собственно, в общем-то, у всех так или иначе, действительно есть такая проблема, что они понижают уровень либидо, то есть именно сексуального влечения к противоположному полу. Это работает и на мужчин, и на женщин. На мужчин еще иногда работает, что это влияет именно на потенцию, а не только на влечение, на саму либидо. Ну, это неприятный эффект, но нередко все же польза превышает вот такие негативные эффекты. Во-первых, есть чем это дело корректировать, как у мужчин, так и у женщин. Есть некоторые препараты, которые могут улучшить и либидо, и потенцию на фоне применения антидепрессантов. Во-вторых, это все же обратимая история, и после окончания курса, антидепрессанты – это все-таки ограниченный курс, почти всегда. Это все восстанавливается в полном объеме, а нередко еще и лучше становится в том плане, что если человек был на курсе антидепрессантов, скорее всего, ну, у него было какое-то расстройство. Очень может быть, что тревожного или депрессивного спектра, а там как бы они и сами по себе либидо снижают. Вот. Соответственно, вылечив это расстройство, мы, допустим, тактически снижаем либидо, но стратегически в конце лечения оно должно вырасти просто потому, что человеку в целом лучше становится.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И также мы Фениксу говорим спасибо за поддержку нашего стрима. Также наш постоянный зритель Имри Ач спрашивает про единую причину у психического и соматического и про инфекции. Токсоплазмоз же. Паразитарная инфекция и вроде как влияние на поведение доказано.
1: Ну да, ну, токсоплазма, потому что в принципе может атаковать именно прямо голову и, собственно, повреждать органически головной мозг, вызывая, собственно, там поведенческие проблемы. Ну, как бы это лучше сказать? Привести какую-то другую аналогию, да? Если в голову забить гвоздь, то кровотечение будет соматическое, и галлюцинации, скорее всего, будут вот такие, да, психические, органические, вот повреждение, собственно, мозга, да, можно сказать, что причина одна, но я потерял нить вообще, почему мы про это разговариваем, ну, в общем, наверное, речь про то, что, типа, давайте к стрессу прикручивать и соматические заболевания, и психические, ну, опять же, это один из факторов.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Павел Резников переходит сразу на уровень стажер, то есть становится спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, Павел, добро пожаловать. И Роман Хамадуллин еще раз поддерживает наш стрим и уже так конкретно говорит, что это вклад в собственное будущее. Спасибо, Роман.
2: Спасибо вам.
0: Очень приятно. И Наили Адибек, или Наиле Адибек, пишет, совершенно верно, что все заболевания ЖКТ от стрессов и нервов. Там 1,5 килограмма нервной ткани, которая так может замкнуть сфинктер ОДИ, что может привести к тяжелейшим последствиям. А добрый заболевает, потому что держится о себе. Объясните, почему происходит спазм в ЖКТ?
1: Ты вот мне нравится такая диалектика уже в самом вопросе, да, что типа, ну, получается, что как бы злой заболевает, потому что он злой и там типа все злится и спазмируется, а добрый, потому что типа держит все в себе. И то есть выхода нет, что ты злой, что ты добрый, все равно будь добр болеть, уж прости. Ну, я считаю, что это, конечно, абсурд. Во-первых, просто потому что, ну, мы не оперируем ни в науке, ни в медицине, ни в психиатрии, ни где-либо еще понятиями добрый и злой человек. Это, опять же, какие-то необъективные совершенно вещи. Ну, вот попробуйте, в принципе, да, вот зрители представить у себя в голове там сотню, да хотя бы десяток своих знакомых, и вот поделить их. Типа, вот эти вот прям добрые, а вот те прям типа злые. Я уверяю, у вас ничего не получится, потому что... Хотя бы просто потому, что мы не настолько хорошо знаем других людей. Даже очень близких. Вот. А почему происходят спазмы в ЖКТ? Да почему угодно. Речь про очередную консультацию, ну, в смысле, что спазм – это один из симптомов проблемы в желудочно-кишечном тракте. Это может быть вызвано чем угодно. Даже банальное пищевое отравление тоже так или иначе вызывает спазм, после которого вы бежите и сидите в туалете дольше, чем обычно, скажем. Спазм – это просто спазм, это чисто один какой-то симптом. Происходит он из-за сокращения гладкомышечной мускулатуры. А уж там изначальная причина – это все что угодно.
0: Спасибо. И в чате спрашивает Хаджи Тархан, я не знаю, всерьез или в шутку, как различить психосоматику от соматопсихики? Отличить, видимо.
1: Как отличить психосоматику от соматопсихики? Знать бы, да, что такое соматопсихика для начала. Возможно, я все же недостаточно квалифицированный специалист для таких тонких материй. Но попробую предположить, что соматопсихика – это когда есть какое-то изначальное, да, видимо, чисто соматическое заболевание, и оно влияет на психическое состояние. Ну, особо каких-то явно выделенных состояний в этом плане нету. В принципе, так или иначе считается, что да, если у человека соматическая проблема, то это дальше может привести к вполне закономерной депрессии, так или иначе. И это в первую очередь именно будет расстройство депрессивного спектра. Просто за счет там, общей астении нервной системы. И вот. Разовьется ли у человека шизофрения или биполярное расстройство или что-то еще от соматических проблем? Ну, даже теоретически это звучит странно, а на практике такого, конечно, не происходит. Вот. Собственно, если я правильно трактовал термин «соматопсихика», то, наверное, вот он и ответ на этот вопрос.
2: Это из серии «Да-да» и смешный вопрос получил на ответ, так что... Я думаю, что всех этот ответ удовлетворил полностью. Так, Виктор Чеботарев снова задает вопрос. Парадокс, но позитивное мышление – деструктивная концепция. Мол, думай только позитивно и подавляй остальные эмоции. Но ведь подавление эмоций ведет к стрессу и болезни. Так что же делать?
1: Да, да, я вот тут с вопрошающим полностью соглашусь в риторичности этого вопроса. Что, типа, с одной стороны, слушая всяких психосоматологов, они говорят, что, типа, плохие эмоции, они вредят вашему организму, и вы из-за этого заболеете. А с другой стороны, буквально там, перелистнув страницу психосоматического буклетика, там будет написано, что не подавляйте свои эмоции, из-за этого вы можете заболеть. И ты такой сидишь и думаешь, блин. Типа, негативно мыслить нельзя, но и подавлять негативные мысли тоже нельзя. И как бы опять выхода нет. Уже второй раз причем, да. Во-первых, выхода нет, потому что без разницы, злой ты или добрый. И выхода нет, потому что негативные мысли все равно будут появляться. Это функция психики. Нельзя о чем-то не думать. Вот. А подавлять это тоже нельзя. Короче, жуть сплошная, и психика – это ваш сплошной ужас, от которого все будем болеть, умирать и страдать.
2: Кошмар, кошмар.
0: Спасибо. Ксения Деметрий Целест задает вопрос, поддерживает наш стрим, это вообще наш постоянный и любимый зритель. Как с точки зрения неврологии объясняется состояние аффекта при совершении преступления?
1: Ого, с точки зрения неврологии. Ну, тут все-таки про психиатрию в первую очередь, да, а не про неврологию. Ну, потому что аффект все-таки можно сравнить с таким гипоманиакальным или даже маниакальным состоянием, а это, в общем-то, уже так или иначе психоз. Ну, люди в состоянии аффекта, они же в том числе даже потом и не помнят, что там типа толком происходило. А все эти психотические состояния, ну, это прям серьезная психиатрия. Любой острый психоз это может в итоге оказаться как там шизофренией, так и биполярным аффективным расстройством, да. Ну, так и просто каким-то острым транзиторным психозом на фоне чего-то там, эмоционального стресса. Как это с точки зрения именно неврологии объяснить? Ну, широкими мазками толком никак. Это надо лезть прямо в мозги, нейромедиаторы, синапсы и все прочее практически неприменимое совсем никак. И я, честно, в это даже и не лезу.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: А еще мы скажем спасибо большое Марку Рау, который стал спонсором канала и перешел на Ритстажер. Спасибо, что поддерживаете. И вопрос Марк задает следующий. По поводу препарата можно задать вопрос? Мне назначен давно и надолго венлафаксин, антидепрессант, и он очень хорошо улучшил с тех пор мою жизнь, но почему-то мне часто снятся яркие сновидения, и раз в неделю это обязательно жуткий кошмар. Только препарат идти менять, или это что-то из психологии, а препарат просто дает большую яркость сна?
1: Практически все антидепрессанты имеют у себя такой эффект, что делают сны яркими. И это может быть очень по-разному. Это может быть просто более яркая, более интенсивная яркость снов. Это могут быть совсем другие сюжеты, даже нетипичные для вас. Они могут стать более пугающими, чем это было обычно, или наоборот, более добрыми. Но факт остается фактом. Это обычный эффект антидепрессанта. Если он не приводит к каким-то негативным проблемам, то ничего с этим делать не нужно. Если у вас планируется завершение курса венлафаксина, то после завершения, скорее всего, там в течение полугода сны вернутся к совершенно нормальным.
0: Спасибо. Светлана Гусейнова спрашивает, когда уже при устройстве на работу у нас введут псих-тесты для создания комфортной атмосферы и снижения стресса?
1: Ну, в нашей стране все-таки говорить про создание комфортной атмосферы где бы то ни было очень сложно. Уж тем более говорить про работу – это странно. Я думаю, все такие разговоры все же должны упираться в первую очередь в то, что в первую очередь, когда же у нас все же сформируется культура обращения к специалистам психопрофиля, вот этого, так сказать. Ну, потому что я натурально там без шуток считаю, что у нас прям страна нелеченных, тревожных и депрессивных сограждан. И если бы вот вот этим бы мы занимались так или иначе, то у нас бы общее качество жизни выросло бы в разы. Потому что все вот эти недовольные лица наших соотечественников, которые вечно страдают, у них все плохо, которые... На самом деле, это одна из ведущих вообще проблем России матушки.
0: Вот. Тут было небольшое пропадание связи. Да. На словах, которые наши, вы значили про наших соотечественников с нерадостными лицами, которые и дальше... Ну
1: да. Да, которые вечно страдают, плачут, у них все плохо, и ну, они нас везде так или иначе окружают. И очень может быть, что это вообще, в принципе, ключевая проблема нашего российского общества, которой, на самом деле, никто толком не занимается. И даже чисто эмпирически это подтверждается тем, что не видел еще ни одного человека, который бы начал ходить к психологу, и ему не стало бы лучше, и он бы не сказал, что, типа, господи, да это вообще лучшее вложение во всей моей жизни. Так что нам бы, в принципе, с себя начать, как всегда.
2: Ну, справедливости ради, по поводу хорошей атмосферы на работе, я знаю, что очень многие айтишные компании создают примерно такое настроение, то есть там совершенно свободное какое-то пространство, постоянные бесплатные фрукты, все такое. То есть в целом люди, конечно, стараются, но на уровень, на поток, скажем так, это, естественно, не поставлено.
0: Ну, не факт, что это, кстати говоря, в 100% случаев работает. Вот. И, кстати говоря, я не знаю, я просто задал уточняющий вопрос. А вообще, как вы думаете, нужны какие-то тесты при приеме на работу? Вообще у них какой-то смысл может быть? Психологические тесты при приеме на работу? Я, например, не уверен. Если чисто говоря, определить, что человек не псих и конкретный.
2: Смотря на какую, в космонавты, наверное, вряд ли стоит брать неуравновешенного человека.
0: В космонавты, да.
1: Не знаю, мне все же кажется... что тесты при устройстве на работу – это утопия какая-то. Mm-hmm. Ну, у меня одно из основных занятий, я, собственно, собеседую врачей, у меня еженедельно десяток собеседований, mm-hmm. уже давно, на протяжении многих лет, и совершенно точно могу сказать, что все же так или иначе личное впечатление, оно куда больше переваливает, чем какая-то возможная объективизация человека. Вот. А какой бы тест ты ни придумал, все равно его можно будет обмануть так или иначе. Особенно, когда мы говорим про вот, там, психологические тесты.
0: Спасибо. И вопрос задает Дмитрий Дмитриев. То есть гость утверждает, что наши эмоции никаким образом не влияют на наш организм? Я не знаю, почему Дмитрий сделал такой вывод. Но вот... Утверждаете ли вы это?
1: Я, наверное, скорее подтвержу, что мы не можем достоверно дифференцировать, какая эмоция как влияет на наш организм. Вот это я, да, совершенно точно могу сказать, что под этим я подписываюсь. Мы не можем дифференцировать там, что типа злость вот, вызывает вот такие вот физические проблемы в организме, а вот радость вызывает такие проблемы в организме, а там вот, я не знаю, удивление вызывает вот такие вот проблемы. Нет, это все ересь, конечно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Сергей Филиппов задает следующий вопрос. Как вы думаете, заикание – это психосоматика? Это, по-моему, уже был вопрос. Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса, да, этот вопрос уже был, непонятно, почему он снова появился. Так, Ева Корнеева спрашивает, может ли хроническая депрессия привести в скором времени к более серьезным и необратимым расстройствам? Как смотрите на инвалидизацию депрессии?
1: Ну, да, депрессия может привести к более серьезным расстройствам, например, к суициду. Ну, то есть, это все равно так или иначе более серьезное расстройство, они с депрессией связаны. И ну, тут уж суицид сложно, наверное, разделить, что это, чисто психическое страдание или физическое. Человек все-таки физически умирает. Ну, это так, скорее, лирическое отступление. А сама по себе депрессия, как просто сниженная активность организма, конечно, опосредованно приведет к другим проблемам. Ну, потому что это все равно так или иначе, это гиподинамия, ну, то есть сниженная физическая активность будет. Это будет точно не отрегулированный режим бодрствования и сна. Это будет неконтролируемый график питания и все прочие вещи, которые дальше, собственно, формируют факторы риска самых обыкновенных заболеваний, вроде той же гипертонической болезни, вроде там атеросклероза, инфаркта миокарда и всего прочего. Так что, в общем, да, конечно, оно может этому способствовать. Но, опять же, не напрямую, а тоже как вот один из возможных факторов, которые могут, да, повредить.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Павел Евдокимов следующий вопрос задает. Никита, добрый вечер, говорит он. Ведущий, большой привет. Привет. Мне кажется, что эффект плацебо все-таки работает в контексте субъективного

0: показатели. Да, это тоже действительно может измениться. Вот, черт подери.
1: Спасибо. И говорит, спрашивает Софья К. А самовнушение работает? Смотря что, интересно, Софья хочет себе внушить.
0: Да, во-первых, что Софья хочет себе внушить. Во-вторых, насколько она, в принципе, внушаема. Ну, вполне можно даже самому себе привести примеры каких-то людей, которые достаточно подвержены внушению, и тех, кого вообще ничем никогда в жизни не убедишь и ничего ему не внушишь излишнего. Поэтому я считаю ответ, что это чисто индивидуально. Кто-то может себя самовнушить, и это будет его бонусом, которым он может пользоваться на протяжении всей жизни. А кто-то не позволит самому себя обмануть. Это тоже вполне справедливо.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Владимира Редькина. А про курение чего будет вопрос? Не понял. Про курение чего будет вопрос? Вот дьяки курят ладан. Вред ладана курения обсуждаться будет?
2: Про курение у нас будет, насколько я понимаю, на следующем форуме.
1: Так. А, вот что, возможно, он имел в виду доклад Алексея Водовозова. Нет, он будет, естественно, не про ладан, он будет про табак, никотин и вот все, что массово курится населением. И вопрос от Саличека. Или Сали, неважно.
2: Саличек, наверное.
1: А можно ли внушить себе головную боль? Опять же, про внушение.
0: Ну, опять же, вы можете ответить на этот вопрос, если после эфира сядете и попробуете себе внушить головную боль. Если получилось, то можно.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос. Коинг задает. Осознание и жизнь с приятными фактами об отсутствии силы воли вследствие того, что мы – скопление протонов, электронов и нейронов. От этого отсутствия злости и эмоций как влияет на здоровье?
0: Это все перечисленное, а также все остальные факторы, которые существуют вокруг вас, потому что вы все же не изолированный набор атомов, протонов, нейтронов и электронов, а вы все же живете в среде, взаимодействуете с другими людьми, другими объектами и так далее. И, собственно, опять же, все вот эти перечисленные эмоции и другие вещи – это один из миллиона вот этих всех факторов. И он будет действовать на вас так, как не подействует ни на кого другого. А это значит, что на кого-то другого он может подействовать ровно противоположно. Поэтому невозможно тут утверждать, что вот там типа жизнь в добрых эмоциях, и когда там все хорошо, она будет безусловно для вас полезна и там профилактирует какие-то болезненные состояния. Да нет, ни в коем случае. Если человек, ну, условно, это, конечно, не научное слово, но тем не менее, чтобы понятно было, если человек условно там меланхолик, депрессивный и так далее, и он там, не знаю, может продуктивно жить, творить только когда страдает хоть от чего-то, да, а радостные люди его бесят, то почему ему должно быть хорошо от положительных эмоций? Почему он должен быть уверен, что ничем не заболеет, если он все время в положительных эмоциях купается? Это ему условно не свойственно совершенно. Ему так или иначе нужна какая-то депрессия, и тогда вот у него будет все хорошо. Наверное, тут точка должна быть.
2: Спасибо. Так, Виктор Чеботарев, снова с нами. Если бы вы могли изменить что-то в нашей системе медицины и образования?
1: В нынешней,
2: да. Что бы вы сделали?
0: Я бы начал даже не с самой прямо системы медицинской именно

0: чисто. Я бы начал с высшего образования, и я бы закрыл 2/3 медицинских вузов к чертям. Вот. А после этого, наверное, еще 2/3 больниц по нашей стране. Почему? Потому что, несмотря на распространенный миф, врачей у нас не хватает. Врачей у нас настолько много, что их прям девать некуда. Их намного больше, чем это нужно на наше население. И из-за этого страдают все. Из-за этого страдают сами врачи, потому что специальность не престижная, врачей очень много. Поэтому зачем платить большие деньги, если ты любого врача в любой подворотне найдешь и заменишь его, если тебе что-то не нравится. Обучение бесплатное, оно несложное совершенно. Это тоже такой миф, что в медицинском сложно учиться. Это просто фантазия. Там до сих пор учат по учебникам столетней давности, которые простые до безумия. И так далее. Когда стать врачом будет действительно сложно, это будут штучные специалисты, и они будут получать достойную зарплату и будут работать в более достойных местах, то, скорее всего, медицина начнет постепенно меняться.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Интересно. Интересная мысль. Обычно приходится слышать и другое совершенно. Вот. Эльвина спрашивает, как вылечить разбитое сердце? Какие, на ваш взгляд, самые эффективные способы снятия этого стресса? Про разбитое сердце у нас уже сегодня было, но про снятие этого стресса?
0: Ну, про снятие этого стресса, мне кажется, это больше про все-таки психоэмоциональное состояние, да, про как это у нормальных людей называется, расставание его. Мне кажется, это в эту сторону. Я бы, вот опять же, это тот случай, когда, собственно, есть смысл отправить человека именно на психологическое консультирование. Потому что, как таковое там, да, как таковая проблема в психоэмоциональном состоянии из-за там расставания или там утраты близкого человека, это все-таки не прям диагноз, не прям психическое расстройство. Ну, пока оно до чего-то не доросло. А если это что-то, что надо обсудить, и тем более, раз оно задается вот так вот публично вслух на нынешнем стриме, то очевидно, стоит сходить это обсудить с правильным человеком. В данном случае это как раз психолог.
1: Спасибо.
2: Роман Хамадулин еще раз поддерживает наш стрим, уже в третий раз. И спасибо вам, Роман.
1: И пишет без Ди Каприо, ну какой же он красавчик. Да. Роман, вы красавчик, спасибо вам за это. Шлите свою фотку.
2: Да. И Иван Тимофеев спрашивает. Я слышал оценку, что 6% населения склонны к депрессии. Можно ли считать это адекватной цифрой? Вообще, на взгляд уважаемого гостя, как много среди нас людей с различными расстройствами. Я, кстати, хотел бы все-таки обратить внимание зрителей, что все-таки Никита не совсем психиатр. Или я ошибаюсь, Никита?
0: Ну, есть за мной такой грешок. Я просто его стараюсь не пиарить особенно, потому что я хочу больше неврологией заниматься.
2: Вот, ну, тем не менее, вопрос вот про склонность к депрессии.
0: Ну, про склонность к депрессии различные данные ходят, и в том числе они очень сильно различаются даже, ну, просто от страны к стране. И я не склонен верить таким статистическим данным, мне потому что кажется, что в нынешних условиях, даже там в странах, которые привержены к психологической или психиатрической помощи, все равно эти цифры будут некорректны просто за счет, ну, субъективности таких состояний. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это не имеет практического смысла. Все, что не имеет практического смысла, не интересует. Ну, типа, какая мне разница, 6 там процентов или 60%? Что, я буду больше вглядываться в пациентов и типа, типа, точно подходишь под эти 6%. Да, ну нет, конечно. Во-первых. Во-вторых, хочу привести свой любимый пример про разницу там статистики, да, и вот, наши бесполезные диагнозы. Во всем цивилизованном мире болезнь Альцгеймера считается ведущей причиной деменции, да, то есть когнитивного снижения у пожилых людей. И в среднем это там типа 80-90% от вот, ну, любого старческого слабоумия, так или иначе. Это прям болезнь Альцгеймера. И это такой рядовой диагноз, который, ну, просто так вот ставится, и все. В СНГ и в России ведущий диагноз называется ДЭП, дисциркуляторная энцефалопатия. А болезнь Альцгеймера у нас ставится, дай бог, там, в 2% случаев. Почему? Потому что в основном врачи понятия не имеют, что такое болезнь Альцгеймера, думают, что это что-то такое необычное, страшное, а диагноз ДЭП у нас просто, ну, в крови. Считается, что у всех пожилых хреновые сосуды, и из-за этого голова начинает плохо работать, и возникает когнитивное снижение. А по факту, вообще-то, это Альцгеймер. И вот, собственно, сравнивая, да, такие цифры, там типа 80%, а тут, типа, дай бог, там на 2% натянет, то в среднем, да, мы получаем вообще какую-то неразбериху, да, в районе там типа 50%, если сравнивать, если суммировать, да, типа средние данные по СНГ и там по Европе, к примеру. И это я, собственно, к тому, что тем 6% типа склонного к депрессии населения, я бы вот, даже если они достоверны, я бы им не особо доверял.
2: А я бы наших зрителей отослал к докладу Юрия Павловича Сиволапа на 12-м форуме, по-моему, который был полностью посвящен депрессии. А потом еще отдельный по скриптум у нас был посвященный полностью депрессии, где Юрий Павлович ответил на... в течение 2 часов отвечал на вопросы. На канале Антропогенез.ру доклад. На канале «Лаборатория ночных видео» по скриптум. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что там масса вопросов про депрессию были закрыты.
1: Если не забуду, обязательно поставлю вот где-то там всплывающую какую-то подсказку на оба доклада. Так, Сергей А. спрашивает, а насколько успешно сейчас лечится частая головная боль? То есть, сколько процентов людей обычно выздоравливает после визита к профессиональному неврологу?
0: Честно, я прям не веду статистику на такие вещи, но могу сказать, что по моим наблюдениям, сделаю пометочку, да, что по моим наблюдениям это не научные сведения, я не говорю, что это объективно, но по моим наблюдениям где-то 2/3 людей так или иначе удается добиться той или иной ремиссии. Оставшаяся треть либо вообще почти ничего не получается, либо, что чаще, они просто куда-то теряются бесследно, и, собственно, неизвестно, что с ними происходит.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Андрей Зомер следующий вопрос задает. Учитывая недавний вопрос и ваш комментарий про гипертонию, как вам идея корреляции между смертностью в России от сердечно-сосудистых, одной из первых мест в мире, с особенностями психологии и воспитания?
0: Ну, очень можно долго тут фантазировать на тему особенностей психологии, воспитания и так далее, и там других стрессовых факторов. Но я бы все же, ну, если уж вот так пытаться что-то там скоррелировать, я бы взял какие-то еще более, скажем, негативные условия, чтобы они уж совсем крайние были. Ну и там посмотреть на какие-нибудь совсем страны третьего мира. И, ну, допустим, даже они там доживают до нашего возраста, но все равно там не будет это так настолько ведущим этот процесс. Россия, собственно, тоже особо не выделяется в этом плане на фоне мировой статистики. Коль уж мы все же болеем, коль уж мы умираем в основном все-таки от именно цивилизованных заболеваний, а это именно сердечно-сосудистые, то, похоже, мы вписываемся в этом плане в статистику более-менее.
2: Спасибо. Сергей Филиппов задает вопрос. Тремор рук при волнении – это к неврологу, психиатру или психологу?
0: Ну, можно к неврологу, можно к психиатру. Тут психолог вряд ли поможет, но, как всегда, стоит задать мой любимый вопрос себе, насколько это, собственно, мешает. Потому что в целом дрожать руки при волнении могут у любого человека.
2: Вопрос от Торвент. Добрый вечер. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра? У нас сегодня речь почему-то про психологов и психиатров в основном. От нормального. Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи? Ага.
1: Немножечко подзавис, Никита.
0: Да, все зависло, я ничего не
2: услышал. Еще раз. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра от нормального? Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи?
0: Нет, к сожалению. По крайней мере, я до сих пор не нашел такого кейса. И более того, даже в других специальностях, к сожалению, так это нормально не отличить. Это все равно должен быть набор, так или иначе, вопросов по конкретной специальности. Вот тогда они уже могут что-то говорить про человека. Собственно, этим я и пользуюсь на собеседованиях, поэтому я не буду раскрывать свои профессиональные секреты.
1: Спасибо. Спасибо. Следующим вопросом несколько объявлений. И благодарю всех 465 человек, которые смотрят сейчас прямой эфир. Друзья, спасибо вам огромное. Если вы не нажали лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает развиваться нашему каналу. И еще помогает развиваться, конечно же, подписка на канал. Если вы по какой-то причине не подписаны, во-первых, напишите, по какой причине. Может быть, мы можем что-то сделать, чтобы смотивировать вас на подписку наших каналов от antropogenes.ru, лаборатория научных видео. Ну, а во-вторых, не забудьте нажать колокольчик, чтобы вот подобный стрим не пропустить. Ну и вновь появляющиеся видео также вы смогли видеть первыми.
2: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать несколько наших ближайших видео. Завтра, уже завтра, в четверг, на канале Anthropogenes.ru появится следующий выпуск форума «Ученые против мифов 14» под названием «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Спикер Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, автор свыше 100 научных работ, монографий и клинических руководств. Уже завтра. А наши патроны увидят сегодня, увидят этот доклад уже сегодня. Кстати говоря, подпишитесь на наш Patreon. В субботу, 1 мая, мы проведем стрим с Ольгой Вдовиной, которая в Кемерово уже несколько месяцев ведет бой с диоритом. Неравный бой, но в котором, я надеюсь, она победит. И сейчас она вытачивает полость внутри будущей вазы. И стрим будет посвящен этому эксперименту, а также мы, может быть, поговорим немного о тех артефактах, которые мы видели в музеях Египта в нашу последнюю поездку. А в среду, 5 мая, Алексей Водовозов ответит на вопросы, накопившиеся после его доклада, посвященного вакцинации от коронавируса. Доклад назывался «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Состоялся он на предыдущем форуме «Ученые против мифов» и набрал уже почти 300, не знаю, сейчас скажу, почти 350 тысяч просмотров. Думаю, что сильно не совру. В июне мы планируем 19-20 июня провести уже 15-й форум «Ученые против мифов». Всех приглашаем. А и чтобы узнать первыми о том, что появились билеты на этот форум, напишите, пожалуйста, мне, пришлите мне пустое письмо, указав в теме его три буквы УПМ и цифру 15. Две цифры. УПМ-15. А если вы хотите продолжить общение в нашем чате, допустим, вы сейчас общались в чате трансляции, вам это понравилось, то я приглашаю вас всех в наш телеграм-чат. Кстати, Никиту тоже приглашаю в наш телеграм-чат. Может быть, он там сможет ответить на еще большее количество вопросов. Сегодня он ответил уже.
0: Там есть, я просто...
2: Да, понял. Ну, может быть, тогда и зрители наши вспомнят, что вы там есть в чате научной станции, зададут вам какой-нибудь вопрос, а вы вдруг даже найдете минутку свободную посмотреть туда и на него ответить. Сегодня вы ответили, я не назову точную цифру, но где-то вопросов на 60. 50-60 вопросов. Это серьезно. И еще не закончили на них отвечать, поэтому я прошу, передаю слово Виталию.
1: Да, я хочу сказать спасибо Максиму Песцову, который задонатил и, как всегда, с нами на стриме. Поблагодарим его за донат. И Ксю задает следующий вопрос. Как долго можно принимать антидепрессанты для профилактики мигрени?
0: Ну, все зависит, собственно, от эффекта, который получается. И, ну, в среднем речь идет про несколько месяцев. Если эффект достаточный, то спустя несколько месяцев делается попытка отменить и смотрится, что, собственно, происходит. Если это сразу же возобновляется, то дальше, соответственно, тоже можно вернуть на место курс антидепрессантов. В целом, антидепрессанты вроде СИОЗС или СИОЗСЕН могут приниматься в некоторых случаях неограниченно долго. Ну, то есть при других состояниях, вроде там обсессивно-компульсивного расстройства, они вообще могут пожизненно назначаться, и ничего страшного. Вот. Так что это в любом случае индивидуально, и отталкиваемся от состояния человека.
1: Спасибо большое. 2 часа работаем мы уже в прямом эфире. Я думаю, что на этом, наверное, нужно нашего гостя отпустить. Еще раз огромное спасибо. Всем, кто с нами спасибо. Продолжает оставаться на стриме. Да, и не забывайте
0: спасибо
1: о том,
0: что... Спасибо за классные вопросы.
1: Да, и спасибо Никите за ответы. По-моему, было очень интересно. Да. Друзья, если вы смотрите в записи, также не забывайте написать какой-нибудь комментарий, чтобы немножко продвинуть видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Это в целом полезно для наших проектов.
2: Спасибо. Спасибо, Никите. Спасибо тебе, Виталик. Спасибо Марише и Ксюше, которые... наш стрим, участвовали в его технической поддержке. Спасибо, зрители, до новых встреч.
1: Всего хорошо.
0: Пока.

0: надо помнить, что все равно, у него зубная система хищника, у него лапы хищника, у него полностью все телосложение хищник, он на хищничество переключается мгновенно. Как только есть недостаток растительных кормов, медведь тут же становится активным хищником. Потому что он буквально сказать не успел, как медведь оказался на нем.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет, это Артур Ахметов и «Спортмарафон. Аудиоверсия». В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям, так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. Отправляясь на короткую прогулку в лес или в длительный поход на природу, мы можем заранее продумать практически все аспекты нашего путешествия, чтобы сделать его наиболее безопасным. То, чего мы, скорее всего, запланировать не сможем, это случайная встреча с дикими животными в их естественной среде обитания. Сегодня поговорим о том, что делать, если подобной встречи избежать не удалось. У меня в студии в гостях человек, который может рассказать об этом, наверное, лучше всех в нашей стране. Российский зоолог, путешественник, охотник, журналист и писатель, профессиональный биолог-охотовед, кандидат биологических наук, главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар. Михаил Арсеньевич, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо, что нашли время в своем плотном графике заскочить к нам. Вот помимо всех тех ваших званий, которые были перечислены мною ранее, вы являетесь автором самого популярного выпуска на YouTube-канале «Спортмарафона». Это видео с названием «Что делать при встрече с медведем». Там сейчас 213 тысяч просмотров.
0: 213 тысяч.
2: Сегодня смотрел, да. Как вы думаете, почему именно медведь и тема встречи с ним так интересует людей?
0: Я думаю, что здесь причин несколько. Есть причины объективные, есть достаточно субъективные. Первое, конечно, это объективное, это то, что медведь наиболее часто встречающийся, постоянно встречающийся на нашей территории хищник, самый крупный хищник, за исключением белого медведя, с которым, в общем-то, подавляющее большинство людей встречается в зоопарке. А бурым медведем вы можете встретиться даже в ближайшем Подмосковье. Вот коллега Михаил Ярин видел следы медведя, как он говорит, в 50 километрах от Кремля, то есть в Кубинке. Бурый медведь, в общем-то, опять вернулся в Московскую область. Медведей у нас много. Медведей у нас в стране где-то численность оценивается от 220 до 270 тысяч. Почему такой широкий разброс? Потому что их очень сложно считать. Я этим занимался, знаю. А кроме всего прочего, медведь – это сакральный зверь России. И нашу страну, даже за рубежом, в карикатурах, никто не изображает в виде какого-то странного двуголового мутанта. Все всегда почему-то медведя рисуют. Русский медведь – это наш реальный герб.
2: Да, если у него еще была лайка в руке, то это прям, прям про нас.
0: И вот. Вот. Это наш реальный герб, поэтому все, что связано с медведями, интересует людей, живущих в нашей стране, и они подспудно ожидают его увидеть за городом, но не за каждым кустом, но опасаются. Генетическая память.
2: Действительно ли медведь является самым часто встречаемым в дикой природе животным? Или все-таки...
0: Если мы говорим о животных вообще, то, естественно, совершенно по всем правилам биологической продуктивности самыми часто встречаемыми дикими животными в природе являются мыши.
2: Другое дело, что не всегда мы их замечаем, что они рядом.
0: Да мы и медведя-то не всегда замечаем. Медведь старается не попадаться нам на глаза. И, например, если вы идете где-то по тропе, по которой медведь собирался пройти, и вот он к ней подошел и где-то стоит за кустами, а вы по ней идете группой туристов, смеетесь, разговариваете, музыка у вас играет, он ляжет, и вы его не увидите, вы от него пройдете, уверяю вас, в 20-30 метрах. Я, кстати, думаю, что процентов 70-80 медведей, с которыми мы встречаемся реально в лесу, мы не видим. Мелкие млекопитающие, мыши, ежи, они, в общем-то, постоянно с нами. И, собственно говоря, понимаете сами, что медведь находится на вершине пирамиды, а все остальное – это мелкие, насекомоядные, травоядные. Лес кишит жизнью, на самом деле. Только люди, которые по нему идут, чаще всего эти признаки не видят.
2: видят, потому что в основном грибы и ягоды, за которыми они туда отправились.
0: Да, существует цель определенная. Я, кстати, вам немножко вот расскажу. Я как зоолог с очень большим опасением всегда относился к сбору опросных сведений, и одними из самых, из людей, которые опросные сведения, которых для меня были самыми недостоверными, были, между прочим, геологи. Объясняю, почему. Геолог – человек, имеющий очень конкретные цели. С живьем не связанный вообще никак. Он ищет обнажение, он, дойдя до обнажения, отбивает от него образцы, он описывает обнажение, он описывает образцы, он пишет на них этикетки. Потом, когда у него рюкзак начинает весить 30-40 и до 50-60 килограмм, он все это тащит, а вы попробуйте, вот, любуясь на окрестности, потащить 60-килограммовый рюкзак. Ему просто не до этого. Поэтому геолог видит дикое животное обычно только тогда, и когда оно буквально на него натыкается. И точно так же происходит вообще со всеми людьми, которые по лесу ходят маршрутами по дикой природе. С туристами то же самое. Вот не надо спрашивать туристов о том, каких животных они на дороге встречали. Это не их, вот просто. И не потому, что туристы невнимательные, и не потому, что они плохие натуралисты. Может быть, сам по себе каждый из них, в общем-то, и очень толков. А просто специфика маршрута такова, что ты живья по дороге не видишь, если оно на тебя не натыкается само.
2: Я подозреваю, что тогда в этих опросах самыми правдивыми будут показания охотников.
0: Да тоже с этим достаточно сложно, потому что во времена моей молодости охотники были с гораздо большей степенью воспитания натуралистов, нежели все остальные. Сейчас охотнику очень часто задача перед ним очень простая. Взять и добыть что-то. Добыть птицу, добыть зверя. И за пределами этого сегмента он тоже особо-то природы не замечает. Поэтому настоящий профессионал слушает только профессионалов.
2: Хорошо, давайте тогда вернемся к нашим опасным животным. Вообще, в целом, среди опасностей, которые подстерегают человека в дикой природе, являются ли они, эти самые животные, и встречи с ними самой распространенной угрозой для человека в дикой природе?
0: Ну, нет, ни в коем случае. Я при подготовке к лекции как раз к вам сюда в спортмарафон собирал статистику о том, во время аутдор-выходов какое количество людей, где и когда гибнет. Естественно, люди гибнут на восхождениях, люди гибнут на сплавах, люди замерзают, но меня больше всего поразило на самом деле количество людей, погибающих в автокатастрофах. Вполне внушительная цифра, по-моему, 12% от всех погибших. Это туристы, погибшие в автокатастрофах, это называется на самом деле автобус перевернулся. В общем-то, количество гибели людей от диких животных, оно, ну, в общем-то, несопоставимо меньше всех тех бед, которые мы сами на себя навлекаем.
2: В целом, вы не считаете, что вот опасность от встречи с дикими животными, она немножко преувеличена? Вообще, в принципе, какие опасности для человека представляют дикие животные и где чаще всего можно встретить этих диких животных?
0: Артур, смотрите, мне кажется, что спектр угроз, исходящих от диких животных, очень сильно смещен. Мы начали наш диалог с медведей, а самым опасным животным в России является клещ. Совершенно однозначно.
2: Здравствуй, клещ.
0: Да, да, да. Причем вот при такой зиме, какую мы имеем сейчас, клещ вяло, но активен. Имейте в виду, сейчас клеща можно подцепить в лесу. Угу. Я вот когда-то в Приморье первого клеща цепанул 8 марта. И занимался я так как раз учетом медведей, и снега было по пояс.
2: Надо было Михаила в этот день женщин поздравлять, а не ходить по тундре.
0: Ну, может быть, да. Вот, значит, это клещ, очень распространенная угроза на самом деле различных инвазионных инфекционных заболеваний. То есть геморрагическая лихорадка, она же мышка. От нее очевидно совершенно, что погибло людей больше, чем всех медведей вместе взятых. Но опытные туристы знают, что это такое. Эта штука вызывает остановку работы почек и, в общем-то, может привести к летальному исходу. Переносчиком этого заболевания является мышиный помет. И как все это бывает? Ну, достаточно просто. Вот избушка в лесу. Пришел турист, вытащил, сел на нары, достал бутерброд, положил на стол. Он его съел, все, мышка ваша. Ну, вот я еще раз говорю, геморрагическую лихорадку принято называть мышкой. При этом самих мышей вы этих даже и не увидите. И они даже издохли уже давно, может быть. Потому что жизнь полевки, она очень и очень коротка, буквально 2-3 года. Вот она побегала, поела, покакала, потом забилась под порог и померла. Результаты ее жизни вы можете потом расхлебывать до конца дней своих. Бешенство, естественно, совершенно, это очень серьезная угроза. И с бешенством мы сталкиваемся буквально везде, вплоть до дачных участков. Наиболее распространенным и часто встречаемым переносчиком бешенства является обыкновенный еж. Лисицы, собаки, естественно, совершенно. Однажды был зафиксирован случай бешенства медведя. Тут есть, правда, такая деталь. Бешеное животное вы обычно видите. Оно выглядит очень неестественно. Обычно шерсть на нем висит, хвост обвис, глаза смотрят вот как в разные стороны. Иногда по пасти течет пена. Бешеную лису или бешеного песца или бешеную собаку обычно видно.
2: А правда говорят, что животное, если оно заражено бешенством, оно само выходит к человеку?
0: Вы знаете, оно не то, что выходит к человеку, оно просто не прячется. Ему не до того. Ему, в общем, довольно плохо. Оно раздражительное, все. И, естественно, как только человек или что-то еще, или другое животное его начинает беспокоить, оно вместо того, чтобы удрать или спрятаться, оно на него кидается и может покусать. Таким образом, может произойти заражение бешенством, и людей на самом деле от бешенства в мире гибнет довольно много. Я вот сейчас забыл цифру, но она, в общем-то, исчисляется тысячами человек, но, естественно, больше всего и гибнет в странах жаркого климата, где людей много. Есть еще две напасти, о которых надо знать и иметь их в виду, когда вы имеете дело в лесу с животными. Это тулеремия, это такая вот похожая на лихорадку болезнь, тоже может привести к летальному исходу, но чаще всего нет. То же самое переносчиком является помет мышевидных грызунов. Чаще всего люди заболевают, хлебнув воды из непроточного источника, где помет есть. Поэтому вот старайтесь, если хотите пить из проточных источников, в местах с широко развитой сетью городов и поселков, в общем-то, лучше таскайте бутилированную воду. Это я вам говорю, человек, который больше 30 лет прожил на севере, где у нас все-таки пить можно отовсюду. Хотя вот тоже у меня коллега тулеремию подхватил на бочаге на перевале. Просто вот хлебнул воды из стоячего. Все. Жив, правда, остался. И есть такое заболевание, как альвеокок. Это у вас прорастают такие гнусные образования в легких, пузыристые, и переносчиками их являются чаще всего псовые. Это вот лиски. Лисицы, песцы. Я не то что не рекомендую попытаться погладить лису, которая к вам подошла, не опасаясь вас. Этого делать вообще нельзя ни в коем случае. Сказать, она и может и бешеной оказаться. Ну, значит, если она подошла к вам на расстоянии вытянутой руки и вас не боится, риск того, что она заражена бешенством, очень велика.
2: Что-то с этой лисой не так, да, надо подумать.
0: Да, но вот вы, например, пришли на стоянку охотника, у которого висят еще не ободранные тушки или висят шкурки этих лис. Ну и вот тоже постарайтесь удержаться от желания их погладить. Охотник может быть уже болен. Более того, я вам скажу, что в некоторых районах Якутии в 80-е годы зараженность альвеококозом достигала 60%. Это проблема охотника. Вы себе их лучше не навлекайте.
2: То есть можно сказать смело, что среди опасностей от диких животных, то, что тебя дикое животное просто загрызет, да, или ради удовольствия своего с тобой поиграется, это заражение какой-то болезнью и последствия этой болезни.
0: Да, да, да. То есть я считаю, что это вообще на самом деле главная угроза, которая исходит для нас от животных в дикой природе. А все остальное это, в общем-то, такая милая экзотика.
2: В целом, существуют ли прививки от вот этого списка?
0: Ну, смотрите, значит, клещ. Каждый человек, который занимается аутдором, должен проходить прививки от клещевого энцефалита. Они есть двух типов. Они есть бесплатные в поликлинике, есть платные. Тут просто есть очень разные варианты. Когда я работал в Приморском крае, где, в общем, все в этих клещах, мы во время маршрутов снимали друг с друга, с коллегой их сотнями буквально. Там очень четко нам рекомендовали пользоваться немецкими и европейскими вакцинами. Но у нас в стране, в общем, ситуация такая, что где что предложат. То есть надо обращаться по месту жительства в центр вакцинации, и что у них есть, там вам все объяснят. Помнить надо, что нету что вакцинация от клещевого энцефалита не носит 100% характера 100% гарантии, но очень большую гарантию она дает. Все остальное не вакцинируется, и таблеточной профилактики нет. Малярии у нас, слава Аллаху, в стране почти нет. Я ее даже вообще вот выкидываю из списков наших угроз, которые есть, потому что чуть южнее есть такая штука, как малярия и желтая лихорадка. Будьте спокойны. И они-то убили людей больше, чем, не то что медведи, а, наверное, больше, чем пулеметы.
2: Но там, если я не ошибаюсь, как раз-таки есть прививки.
0: Да, там есть прививки. Кроме всего прочего, но вот у нас все-таки достаточно чистая страна, чтобы не пользоваться таблетками для обеззараживания воды, кипячения достаточно. Ну и мы не какие-то не спецназ в джунглях Вьетконга, а, как правило, любой человек, который хочет поесть и попить, все, у него есть возможность или развести костер, или вскипятить ее на газовой горелке. Это, в общем-то, дает гарантию.
2: Итак, получается, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, альвеококкоз, туляремия и бешенство.
0: Да, и бешенство. Это вот основные
2: неприятности. О которых нужно подумать, да, прежде чем вы собрались в дикую природу или ходите туда уже давно, но никогда об этих не слышали.
0: Ну, да.
2: Наверное, очень повезло вам.
0: Да, помнить надо об этом всегда.
2: Но это вот такие, знаете, получается, можно сказать, тихие убийцы, да, которые неочевидны. И да, все-таки да, да. Поэтому, наверное, люди немножко недооценивают их значимость, и все-таки думаешь, опять же, о медведе, это там огромное животное с когтями, и поэтому оно действительно является более страшным, как образ именно угрозы. И поэтому, может быть, все-таки мы вернемся как раз вот к этим животным, и давайте сейчас поговорим, что же все-таки делать, как себя правильно вести, какова вероятность вообще встретить то или иное животное. Ну вот в порядке, наверное, опять же, актуальности. Начнем с медведя.
0: Давайте.
2: Ситуация. Мы в походе, и медведя уже не избежать. Вот он перед нами. Или мы его заметили где-то на горизонте. Какое поведение правильным будет в этой ситуации?
0: Чаще всего же медведя мы видим не когда он неожиданно нас выскакивает из-за кустов. Чаще всего мы медведя видим где-то, когда он замаячил. Чаще всего довольно далеко. Я еще объясню, почему я так говорю. Все ходячие люди, особенно туристы, они, в общем-то, стараются держаться полуоткрытых или открытых пространств, просто потому что красивее. Люди ходят, в общем, для того, чтобы любоваться природой, а не для того, чтобы прорубаться сквозь какие-то страшные джунгли с обезьянами. В общем, практически везде есть обзор. Медведь обычно появляется на границе этого обзора. Вот мы вылезли из-за увала, и на соседнем увале вот он, медведь. Что-то делает. Абсолютно никакой паники. Все сели и принялись перекусывать по дороге. И кто-нибудь за этим медведем постоянно поглядывает. Куда и в какую сторону он пошел. И будьте уверены, что в 80-90% случаев он пойдет куда-то по своим делам. И ни вы его больше никогда не увидите, ни он вас. Исчез из виду. Посидели для верности минут 40. Пошли дальше, как ни в чем не было. Все, вы с ним разошлись. Это наиболее корректное вообще расхождение с медведем. Бывают ситуации, когда люди и медведи пользуются одними и теми же тропами. Вообще-то, на самом деле, это сплошь и рядом происходит. Особенно в таких местах, где медведей много. Это Карелия, это Камчатка, это Кольский полуостров, это северо-восток, вообще весь наша страна Якутия. Большая часть звериных троп в северной тайге, она пробита тремя животными. Северным оленем, лосем и медведем. Северный олень ходит по этим тропам достаточно редко и обычно большими толпами. Лось не очень часто, а вот с медведем люди на тропах встречаются часто. И вот вы идете, вам навстречу идет медведь. Достаточно типовая ситуация.
2: А можно ли вообще распознать, что тропа медвежья? По каким признакам можно это понять?
0: Достаточно редко, но можно. Одной из неотъемлемых черт чисто медвежьих троп – это маркировочные деревья по краям. Как они выглядят? Это дерево обычно обшорканное с одной стороны, кора обшоркана, и на высоте где-то выше человеческого роста, иногда выше человеческого роста с протянутой рукой, есть надкусы и задиры. Эти деревья, они обычно в каких-то приметных местах. Вот перекресток троп, или тропа выходит на берег реки, там торчит какая-нибудь лиственница. Вот эта лиственница, она будет корябанная, как правило. Если тропа идет по открытой местности, по горной тундре или по лугу, по альпийскому. И на этой тропе стоит, возле этой тропы стоит одно единственное дерево километра на два. посмотрите на него внимательно. Если есть медведи, они его обязательно пометят. Потом, медвежьи тропы, которые используют, сделаны чисто медведями, у них есть такая характерная особенность. Она иногда вдруг начинает походить на двухколейку. Только расстояние между колеями будет 40 сантиметров. То есть это вот тропа такая, она идет, а потом раз такая двухколейка, причем эти колеи сделаны из таких лунок. Это у них тоже такая система маркировки. Я видел, в общем-то, неоднократно, как они занимаются метками на таких. Они вот медведь становится на 4 лапы, и вот ими вот так вот поводит. Он просто расшоркивает эти лунки, у него запаховые железы между пальцев. И он таким образом, видимо, информацию передает другим медведям. Мы не знаем, что он ими передает. Но вот тропа идет, потом раз, она вот так вот раздваивается, идет некоторое время двухколейка, и вот это медвежья тропа. Но опять же, это не повод ей не пользоваться. Более того, я скажу, что на востоке России есть, к сожалению, масса мест, через которые можно пройти только по медвежьей тропе. Это через заросли кедрового слоника. Ну вот на побережье Охотского моря там можно пройти практически везде. Везде вдоль берега есть столбовая тропа, и по ней даже относительно комфортно идти. Хотя надо все время пригибаться. Медведи, они все-таки невысокие. Но если вы встретились на ней медведем, в общем-то, надо быть готовым его отпугнуть так, чтобы он ушел в сторону. А в сторону он уходить не хочет. Никто не хочет на таких тропах в сторону уходить. Там чаще бывает не разойтись. Ну вот классика, да. Идешь навстречу медведь.
2: Здравствуй, Миша.
0: Да, здравствуй, Мишка. А так и говоришь, здравствуй, Мишка, потому что обычный голос, вот как мы с вами разговариваем, он отпугивает зверя. Все животные боятся того, с чем они не знакомы, то, что неестественное. Есть два очень естественных звука в природе. Это человеческий голос. Это, между прочим, бормотание еще радиоприемника. Вот есть люди, которые любят носить с собой всякие проигрывающие устройства, что и музыка, чтобы была не в наушниках, а снаружи.
2: Встретили медведя, дайте ему послушать наш подкаст. Он услышит голос Михаила Арсеньевича и скажет: так, с этими людьми мы не связываемся, мы пошли.
0: И он чаще всего не кончили произносить «Здравствуй, Мишка», вы его уже не видите, он все, он уже удрал.
2: Если это не помогло?
0: А если не удрал? Надо быть, в общем-то, готовым к более решительным мерам. А как это обычно выглядит? Он насторожился, рылом в твою сторону потянул воздух и никуда не пошел, замер. Тоже плохой признак, в общем-то. Тут же посмотреть, каков может быть план «Б» и куда можно от него срыть. Здесь лучше всего работает дерево, но не всегда, к сожалению, к моему, они есть. Но перед этим пытаешься его прогнать другими способами. Как я это называю, это эскалация отпугивания. При этом, при всем, я не предлагаю сразу кричать. Я предлагаю сразу же, вот после голоса, перейти к металлическому стуку. Это второй неожиданный очень звук, которого в природе нет. Достать каких-нибудь два металлических предмета, нож-складник, и постучать им о ложку или о камень. И, кстати, между прочим, надо помнить, что в местах, где есть медведи, два металлических предмета, которые можно издать какой-то звук, желательно иметь под руками вот просто так. У меня, например, один товарищ, которого выбросило на берег Охотского моря, ему нужно было выходить к жилью, и ему пришлось пройти 30 километров в полной темноте по Нерестовой реке. У него с собой вообще ничего не было, его выбросило, просто прогресс перевернулся, его выкинуло на берег. Он чудом остался жив, и он, значит, он шел, прямо поднял галыш, и нож у него был на поясе, он у него сохранился. Он шел и вот просто стучал ножом, и просто говорит: я вижу, что они там есть. Вот я поднимаюсь по реке, слышу плеск впереди, темное что-то пятно. Я вот стучу, и они вот просто как призраки от меня в разные стороны разбегаются. То есть это рабочий очень вариант, он отпугивает. Третий шаг, если вот он продолжает вами интересоваться, приближается, он на самом деле, как обычно, себя ведет. Сперва с интересом подходит, потом, если он считает, что вы ему по дороге не нужны, он пытается отпугнуть. Он начинает рявкать и делать ложные броски. В этот момент тоже уже надо начинать рявкать, даже кричать громко. И чего они все боятся, все животные боятся, медведь не является здесь исключением, это резкого увеличения размера. Это он тоже не понимает, что происходит. То есть, вот, например, совет снять с себя куртку и поднять ее на вытянутых руках, он рабочий. И когда эти все, в общем-то, способы исчерпаны, Ну вот я считаю, что каждый бродячий человек в местах обитания бурого медведя должен иметь при себе такую штуку, как фальшфейер. Ночной сигнал бедствия морской, здоровый такой факел, он где-то около метра, то есть, дает факел, и горит он секунд 15, и дым вонючий, очень паскудного такого запаха. Он медведя отпугивает, но что с ним есть? Какие у фальшфейера недостатки? Недостатков несколько. Первое, то, что он одноразовый, то есть вы полыхнули его один раз, надо понимать, что впереди еще маршрут, что там на нем встретится, непонятно. Второе, он не приводится мгновенно к действию. Вы его не достали как оружие и не выстрелили, как с пистолета. Надо скрутить его колпачок, вытащить кольцо и дернуть.
2: Где-то 5-10 секунд.
0: Ну, значит, смотрите, у опытных людей вообще-то секунды 3. Они обычно свернутыми колпачками ходят по таким местам. Третий его недостаток, он заключается в том, что вы его, например, на Камчатку из Москвы не привезете. Эти штуки категорически запрещены в любом варианте перевозу в авиатранспорте, а на месте обычно нет времени их находить. Хотя вот именно на Камчатке их найти можно. Там достаточно развитый рыболовный флот. Если у вас там на месте есть какие-то агенты, то можно просто попросить, чтобы они там наменяли заводку мариманов вот этих вот фальшфейеров. Вот. Фальшфейер я считаю наиболее эффективным средством отпугивания. И еще одна вещь, которую надо помнить, то, что он, как все эти нелетальные способы, он работает тогда, когда зверь совсем близок. То есть это расстояние меньше 5 метров. Ну и если уже зверь на вас налетел, в общем, помогай вам Бог, и надо просто собраться и закрыться так, чтобы закрыть от него самые уязвимые части тела. Других вариантов нет. Или на дерево. Дерево должно быть большое, чтобы он вас с него не стряхнул. Они тоже это умеют.
2: А лазит ли медведь по деревьям?
0: Вы знаете, небольшие медведи лазают. И я должен с горечью сказать, что лазают даже большие. Но вот тоже существует точка зрения, что большие медведи на деревьях не лазают. Но вот мне мой товарищ, например, с побережья Охотского моря, прислал фотографию огроменного медведя, который сидел в 5-6 метрах над землей развилки здорового тополя. То есть исключения есть, и не факт, что вам не повезет с таким исключением встретиться как раз. Но обычно помогает. Обычно люди на деревьях от медведей спасаются. Вот с тонких он может стряхнуть. Но опять же, понимаете, тут есть такая штука, медведь не... Он должен быть чем-то раздражен чаще всего, чтобы он вами занялся. Или очень голоден, или у него просто плохое настроение. Когда у нас больше всего бывает с медведями проблем? Это весной, во время гона, сразу после выхода из берлоги, и где-то до середины, конца июня это происходит. Причем злые во время гона все, и самки, и самцы. Это периоды бескормицы, осенью, когда медведь не находит нужной пищи для того, чтобы заснуть. Он тоже, в общем-то, хренов и неспредсказуем. Но от зверей, которые занимаются специально хищничеством, я скажу, в общем, никакие подкасты, конечно, не спасают. Если медведь вас всерьез захотел съесть, он вас съест.
2: В какой ситуации медведь может захотеть съесть человека? Вообще, в какой ситуации человек интересен для медведя как объект охоты?
0: Бескормится, бескормится. Хотя вот среди них бывают звери, которые хотят рискнуть. Он хищник, понимаете? Не надо полагаться на то, что, как принято говорить, все говорят, что нет, он всеядный, он растительноядный, он там такой-сякой. Кстати, между прочим, у нас медведей-то 3 вида, и из них самый растительноядный, который гималайский медведь, он еще и обладает самым скверным характером в придачу. Это может, в общем-то, еще подраться просто вот так сослепу взять и кинуться.
2: Ради развлечений.
0: Да. Бурый медведь более предсказуемый, конечно. Но надо помнить, что все равно, у него зубная система хищника, у него лапы хищника, у него полное все телосложение хищника, он на хищничество переключается мгновенно. Как только есть недостаток растительных кормов, медведь тут же становится активным хищником. Вот. Растительными кормами он питается просто потому, что это наименее энергетически затратный способ добывания пищи. Жизнь медведя, она вообще построена полностью вокруг его брюха и защиты детенышей. Я вот всегда говорю всем, кто ходит куда-то в медведи опасные места, не мусорьте, бога ради. Я вообще считаю, что процентов 90-99 конфликтов с медведями можно было бы избежать, если бы люди не оставляли мусора на своих стоянках или на окраинах своих поселков, если бы они за собой убирали. Причем проблема же бывает даже какая. Вот маршрут постоянный есть какой-то. Люди все время на каком-то пороге останавливаются.
2: Красивый вид.
0: Да, красивый вид, и там принято ночевать. В этом месте скапливается некоторое количество мусора, и там появляется прикормленный медведь, который считает, что у него там все время есть еда. И ему непонятно, почему там ходят еще какие-то существа, которые к этой еде ему загораживают доступ. И он начинает их оттуда гонять. Поэтому, если бы в таких местах были бы или мусорные, или какие-то контейнеры, или существовала какая-то система гарантированного уничтожения этих отходов, это или сжигание, или утопление. Ну, утопление, конечно, менее экологично, чем сжигание. Закапывать нет, потому что все, что закопанное, медведь выкапывает, это уж точно совершенно. Копает он как экскаватор. Вот, а выжигать банки и сжигать мусор перед уходом со стоянки, в общем, в таких местах, я считаю, обязательно.
2: Мы с вами так постепенно перешли от момента, где мы случайно встретили медведя на его же тропе, да, или на любой другой тропе, к встрече возможной медведя в лагере. Как можно обезопасить лагерь от прихода туда медведя?
0: Смотрите, сейчас есть современные, очень хорошие системы электропастухов, но они тяжелые. Они работают или на стационарных лагерях, куда их можно привезти на машине, или если вы передвигаетесь большой группой, где вы можете этого электропастуха распределить между всеми ее участниками.
2: Так что собой эта система представляет?
0: Оголенная проволока, система конденсаторов, которые заряжаются заранее, и стояки из диэлектрика, которые проволока.
2: Это такой своеобразный забор,
0: да, да,
2: под электричество, да, так назовем.
0: Ну, это на сегодняшний день самый продвинутый вариант, безусловно. Ну, есть много разных способов. Например, не готовить близко к палатке, где-то вот на расстоянии метров 100. Но это не всегда можно. Я вот тоже же, господи, сколько раз ходил. Далеко не везде ты можешь выдержать это расстояние. Обычно вот какое-нибудь плоское место в каком-нибудь лесу будет у тебя там метров 30. Все, палатку в одном стороне, арчи готовишь в другом. При этом, при всем, понимаете, в чем дело? Тоже вы же ходите в маршруты, походы не для того, чтобы бояться медведя. Я вот выработал в себе вот такое достаточно фаталистическое к нему отношение. Вот, захочется есть, все равно съест. А вот все время его стеречься, какие-то делать загородки, вешать какие-то... Вот чего нельзя делать, это я вам точно говорю. Не надо обвешиваться леской с банками. Банки грохочут абсолютно от всего, от малейшего дуновения ветра. Будете подскакивать всю ночь, а потом на дорогу выйдете, в общем, вообще никакие. Есть всякие способы такие коварные, я бы даже так сказал. Я вот им одним из не пользовался из них. Мне ребята из Канады его подсказали. И судя по тому, что он активно описывается на англоязычных форумах, это работает. Это баллон с дихлофосом, обмазанный сгущенкой на изрядном расстоянии от лагеря. Медведь его находит, если он этот баллон прокусывает, то, в общем, он...
2: Не в восторге.
0: Да, это он это место покидает. Я им не пользовался.
2: Насколько медведю может это причинить вред?
0: Я вот не стал бы думать о том, какого медведя мы можем причинить.

никуда уже не делось, и оно продолжается, и поэтому очень часто нам приходится прибегать к таким громким сенсационным заголовкам, тем, кто пишет на эти темы, такие как вот, как у меня есть книги, да, «Битва за Луну», «Битва за звезды» и так далее. Ну, то есть такая некая воинственная тематика в заголовках, но это не отменяет подхода, то есть можно назвать книгу на самом деле как угодно, но все зависит от того, что внутри, что под обложкой. И для меня, конечно, очень важен всегда был это научный подход к созданию таких текстов. Собственно, для меня историческая наука является не менее важной, чем любая другая наука и принципы ее работы. То есть, конечно же, поскольку тематика, к которой я обращаюсь, до сих пор является во многом под грифом «секретно», и документы, которые доступны обществу, они имеют ограниченное хождение, но, тем не менее, какие-то обобщения можно делать, и об этом я пишу. В частности, я периодически пишу и о лунной программе, и советской лунной программе, которая была сравнительно недавно полностью рассекречена, хотя, на самом деле, не полностью, это я как бы преувеличиваю, еще там есть что рассекречивать. И американская лунная программа, которая не засекречивалась никогда, ну, кроме, конечно, ее военной части. То есть это очень интересно об этом писать, и поэтому, когда вот меня приглашают на разные фильмы или там программы, где нужно об этом поговорить, я с удовольствием соглашаюсь, потому что, с одной стороны, может быть, возникнут какие-то вопросы, которые я еще не изучил, и стоит их, на них обратить внимание, а с другой стороны, мне нравится просвещать людей, рассказывать им о том, что история космонавтики еще не изучена достаточно, что там еще очень много белых пятен, и можно об этом говорить. И вот, собственно, в 2011 году меня пригласили на одну такую программу. Канал РЕН-ТВ тогда еще не пользовался такой уж негативной популярностью, как сегодня. То есть не было о нем таких слухов, что вот он там снимает полную белиберду и показывает. Ну, кроме того, были и каналы, которые работали примерно на таком же уровне. То есть, в принципе, тогда это казалось не чем-то таким вот выходящим за рамки нормального рассуждения. Кроме того, действительно, меня, когда пригласили туда, мне сказали, что это будет фильм научно-популярный, документально-исторический, об истории освоения Луны, изучении ее и, соответственно, о том, как вот американцы летали на Луну и так далее. Ну и, собственно, мне и задавали такие вопросы. То есть, если посмотреть сегодня эти фрагменты, из-за которых весь сыр-бор, то там, в общем-то, и видно, что вопросы были заданы соответствующие. А вот один из вопросов: вели ли советские службы наблюдения за лунными полетами американцев? Да, конечно, имели. Больше того, я вам скажу, я знаком с ветеранами, которые работали на научно-измерительном пункте 10 под Симферополем, которые, собственно, занимались этим на протяжении там нескольких лет, записью всех данных, идущих с американских аппаратов, включая техническую информацию, передавали все это в Москву, все это где-то хранится. Были вопросы насчет, а почему американцы потом прервали свою программу, тоже есть объяснение, потому что экономический кризис начался на самом деле еще там в 69-м году, то есть еще, грубо говоря, перед самым вот высадкой Армстронга и Олдрина на Луну как раз начался уже кризис, то есть начали увольнять специалистов НАСА. То есть на самом деле, почему они не летали, хотя полеты были оплачены, ну, потому что, извините, был действительно кризис, когда в течение года американская валюта девальвировалась в 2.5 раза. Ну, это было круче, чем у нас в 98-м. Ну, вот из-за этого, собственно, они и закрыли свою лунную программу. Это я и рассказал. Потом, через год где-то, ну, не через год, где-то через полгода, в 2012 году, вышел фильм «Апокалипсис Луна». Он был немножко странный, потому что мне рассказывали, что меня снимают для фильма о том, о лунной программе, о том, как все это развивалось. А потом оказалось, что меня снимали для фильма, в котором доказывается, что американцы летали, конечно, на Луну, но встретили там инопланетный разум, рептилоидов, вступили с ними в контакт, и поэтому, в общем, из-за этого и свернули все дальнейшие полеты, из-за этого засекретили половину, собственно, программы. Ну, понимаете, конечно, да, меня это немножко как бы расстроило, что меня поместили в такой ненадлежащий контекст. Ну, как-то я к этому спокойно отнесся. По крайней мере, они не сказали, что американцы не летали на Луну. Это уже было как бы некий позитив в этом. Поэтому я просто, ну, посмеялся и забыл. Но в 2016 году внезапно в программе Прокопенко выходит под названием «Как американцы украли Луну», в которая, в принципе, посвящена полностью отрицанию полетов на Луну, то есть отстаивается теория, та версия теории лунного заговора, где доказывается, что все вообще полеты были сняты в Голливуде, все фальсифицировано, никакого грунта нет, никто никуда не летал. Вдруг те же самые фрагменты уже фигурируют совершенно в другом контексте, то есть как
доказательство некое, что вот, да, вот есть, была операция сокрытия, и в этом участке

0: или советские спецслужбы тоже. Вот посмотрите, Первушин говорит о том, что да, они слушали, но на самом деле мы знаем, что на самом деле это все было сфальсифицировано. То есть в таком контексте. Что меня, конечно, уже сильно задело. Я начал рыться в интернете, обнаружилось, что есть как минимум еще три фильма. Тоже продукции, два из них РЕН-ТВ и один фильм продукции совершенно неизвестного мне канала, в котором тоже используются фрагменты из моего интервью, вот в этом, вот в разных контекстах, в рамках разных теорий заговоров, в рамках разных теорий совершенно сумасбродных, в том числе там о том, что Луна является частью Фаэтона и так далее. То есть я был, честно говоря, просто потрясен, но опять же у меня как бы вот, ну ладно, в конце концов, мне казалось, что это нормально, да, они как бы меня сняли, никакой договоренности, кроме устной не было, и, в принципе, они могут это использовать, как хотят. И тут я обнаружил, что в сети магазинов «Буквоед» продаются вот такие книги. Это Игоря Прокопенко, под его фамилией, по крайней мере. Такие сборники, в которых эти фильмы, которые часто показываются по каналу РЕН-ТВ, цитируются многократно. Но самое главное, здесь точные, очень точные цитаты из того интервью, которое я давал в 2011 году для научно-популярного фильма об освоении Луны, который здесь опять в ненадлежащем контексте, то есть в контексте утверждения одной из теорий заговора. На самом деле, я думаю, книг этих больше, просто лично мне удалось обнаружить именно четыре. Это, соответственно, вот «Великие тайны Вселенной», «Солнце, Луна и Марс», «Тайны древних цивилизаций», «Тайны космоса». То есть такие, конечно, серьезные заголовки, но я видел их и у хороших научных популяризаторов, в общем, такие заголовки. Дело в том, что внутри. А внутри как раз опять повторение того, что было в этих фильмах. Соответственно, таким образом, РЕН-ТВ, конкретно Игорь Прокопенко, перешли в новый формат. А формат этот цитирования подразумевает интервью. То есть интервью, опубликованное на бумаге. Что, собственно, меня и возмутило. Потому что вообще-то это общепринятое правило, когда берут интервью, согласовывают для публикации в книжном издании, там, тиражом тем более достаточно существенным, здесь речь идет о десятках тысяч экземпляров, то обычно всегда согласовывают. Готов ли, так сказать, человек, который говорил, некую мысль высказывал, чтобы его опубликовали на бумаге. Здесь, естественно, никакого согласовывания не было. Здесь это цитирование фильма. Но когда я давал в 2011 году интервью для канала, я имел в виду, безусловно, конечно же, что это будет опубликовано вот в одном конкретном фильме. Мало того, что меня использовали в разных фильмах, в разных контекстах для утверждения разных теорий заговора, меня теперь еще выставляют идиотом, извините, в этих книгах, потому что здесь это преподносится так. Вот Первушин Антон Иванович что-то говорит. Он, конечно, специалист, но мы-то знаем лучше. То есть в рамках употребления моей фамилии в этих книгах меня выставляют, ну, малокомпетентным, малоинтересным человеком. То есть, кроме того, здесь утверждаются совершенно лженаучные теории относительно вообще происхождения Солнечной системы, происхождения Луны, происхождения жизни на Земле, что это просто некоторым образом переходит некие границы просто разумного. То есть, я не знаю, я вообще уважаю, на самом деле, Игоря Прокопенко за его программу «Военная тайна», там было много интересного, но сегодня я просто в растерянности. То есть, нет, конечно, он имеет право свою репутацию разрушать, как ему нравится. Это его личное дело, в конце концов. Но разрушать репутацию других людей, которые ему ничего плохого не сделали, это как-то, в общем, неприлично. Поэтому вот я об этом как-то задумался, а вот нашлись люди. Александр Соколов, он мой коллега по клубу научных журналистов, тоже научный журналист, и он как-то вот сказал, а вот зачем ты здесь вот вообще присутствуешь, Антон? Что тебя вот в эти книжки загнало? То есть он не знал просто всю эту подноготную, и я согласился, что да, это терпеть не нужно, и он мне таким образом помог каким-то образом решиться на то, что нужно все-таки защищать свою честь и достоинство, подать на это дело в суд, и мы надеемся оба, что выигрыш, так сказать, в этом процессе, он, что называется, создаст полезный прецедент, что другие ученые и научные журналисты, которых так использовал Игорь Прокопенко, в своей своих работах, и в фильмах, и в книгах тоже увидят, что есть возможность остановить этот поток бреда, льющийся с экранов, и, ну, из книг. И каким-то образом призвать его к ответственности за это, что мы должны все-таки остановить этот вал лженауки, юридически или как-то по-другому, который, ну, действительно, уже очень многие люди, я с этим сталкивался и могу рассказать массу историй о том, что действительно люди оказываются дезориентированы, что люди оказываются как-то вот одурачены этим всем и действительно начинают во все это верить и пугаются. У меня, например, был случай, когда мне пришлось человека реально спасать, ветерана, которому стало плохо от этих вот всяких бредней, и пришлось его разубеждать, причем тоже письменно, поскольку он верит печатному слову и телевизионному слову, то пришлось как бы против передач Игоря Прокопенко предъявить тоже печатное слово, то есть опубликовать сначала материал, чтобы он в это поверил, как-то это разоблачать именно на уровне вот публикаций в средствах массовой информации. То есть доходит до такого, это не шутка, с этим надо все-таки как-то начинать разбираться, как-то с этим работать и противостоять этому вот валу лженаучному, который нас всех сегодня окружает и захлестывает.
1: Мы уже давным-давно были обеспокоены вот этой ситуацией, которая сложилась у нас во взаимодействиях между журналистами, тележурналистами и, допустим, научным сообществом. Порядка нет никакого. Это некий беспредел. Причем здесь и журналисты совершенно, так сказать, не в правовом поле действуют, и ученые, научные журналисты, те, кто становятся жертвами вот этих ситуаций, они совершенно беспомощны и по умолчанию считают, что ничего тут сделать нельзя. То есть, если в какой-то момент некий ученый муж обнаруживает себя в совершенно идиотской телепередаче, где его там всего искромсали, добавили какой-то кошмарный видеоряд, какой-то замогильный кадровый голос, пустили туда еще каких-то психов, и вот в этом бреде фигурирует уважаемый ученый, тем самым, в общем, выглядя полным идиотом, то максимум, что делает этот пострадавший, жалуется у себя в блоге или в Фейсбуке сейчас, плачется коллегам, значит, ай-яй-яй, какие нехорошие, а ему говорят, ну что ж ты дурак вообще, ты что, не знал, ты куда полез, ну а теперь-то что, все? И все продолжается так же. Значит, и, ну, вот максимум, что может сделать научное сообщество, это, например, бойкотировать какие-то телепередачи или каналы каких-то деятелей. Но бойкот этот не может абсолютным быть, потому что рано или поздно все равно кто-то туда попадается. А поскольку эти деятели, им нужно заполучать все-таки так или иначе уважаемых экспертов, а не только фриков в своей передаче, но чтобы вот хотя бы один, чтобы был, для некой статусности, вот, легитимизации этого всего бреда, они идут на различные уловки, на обман или на всякие серые методы, ну, представиться каким-нибудь левым каналом, назвать там свою какую-то малоизвестную компанию, там, мы представляем там Трампарам ТВ. Снимаем для одного телеканала. Мы работаем для разных каналов. Снимаем такой интересный, но очень популярный фильм. Вот. А вось не догадаются. Ну или вообще сказать, что снимают для одного канала, снимать для другого. И так далее. Ну, в общем, различные способы все-таки заполучить этого человека. А там трава не расти. Вот. Уж главное его отснять. И в том числе я общался на эту тему с юристами. Наконец, вот год назад у нас на форуме «Ученые против мифов» выступил юрист Станислав Корнилов на тему защиты прав ученых. И я с ним пообщался, и, в принципе, он сказал, что если бы был прецедент, если бы было такое вот дело какое-то, он бы взялся его вести. А с Антоном Первушиным я уже до этого общался. В общем, мы были знакомы, переписывались там по каким-то вопросам, связанным с наукой, с космонавтикой. И тут я просто беру эти книги Прокопенко, я их видел уже до этого, там целые полки, или там шесть полок, там целые стеллажи, я даже фотографировал в некоторых книжных магазинах, просто завал вот этой продукции. И там действительно общий тираж, еще 500 000 экземпляров было еще несколько лет назад, сейчас я уже не знаю сколько. Я просто взял полистать и увидел как я понял, в общем, как создаются эти книги. Примерно представил. То есть они нашпигованы цитатами. И я понял, что, вероятно, просто эти авторы решили убить сразу двух зайцев. То есть у них есть телепередачи, почему бы это не перевести в текст и не сделать из этого книги? И они начали строгать, как на конвейере, такие книги, на которые ставится, я предполагаю, ставится фамилия Игоря Прокопенко. Может, он и сам это пишет. Может быть, я не исключаю. Но мне кажется, что 70 книг, все-таки там явно, моя гипотеза, это коллективный труд. А кроме того, они просто в значительной степени состоят из интервью, которые давали для этих передач. Удобный подход. И я еще и полистал, а есть ли ссылки, откуда взяты эти цитаты? И вот в одной серии книг, там в конце, ну, такая братская могила, то есть идет просто перечисление. В этой книге использованы материалы из передач и список. А в следующей серии книг уже вообще никак не упоминается, откуда это. То есть я не юрист, но я примерно тоже представляю все-таки какие-то вещи, связанные с правилами цитирования, и я понимаю, что тут о корректном цитировании речи не идет, если даже не указано, откуда это взяли. Ну и вот я, в частности, увидел там Антона Первушина, я ему, естественно, написал. А знаешь, Антон, что куда ты попал? И как ты туда попал? Ты вообще в курсе? И Антон говорит, нет, я не давал разрешения. Вообще это, конечно, возмутительно. Но вот и мы обсудили с ним и решили, что это прекрасный повод попробовать добиться какого-то ответа от тех, кто вот этим занимается, чтобы их призвать к ответу за ту халтуру, которую они делают, которая не только с точки зрения научного содержания как бы является бредом полным, но и по исполнению явно те, кто это делали, они себя не утруждали. Вот, бессонными ночами они это не писали. Они просто сделали компилят. Это, ну, опять же, это моя гипотеза. Вот, но если взять даже книги одной серии, то можно увидеть, например, что у них целые главы совпадают. То есть книги с разными названиями, а содержание получается просто путем перетасовки одних и тех же фрагментов. Вот неудивительно, что Антон Первушин нашел свои высказывания сразу в четырех книгах. И я уверен, что это не конец, что если не остановить этот конвейер, это будет до бесконечности продолжаться. Там уже появились какие-то совместные книги, совместно с другими авторами, вот такого формата, вот такого, какие-то издания коллекции, переиздания. И это, в общем, такая машина по печатанию денег. То есть это очень доходный бизнес. Но я не против бизнеса. Каждый зарабатывает, как у него получается. Но при этом страдает репутация уважаемых людей, которые попадают в эти книги. Но это безобразие. Пусть они зарабатывают, но при этом не вовлекают в эту машину по печатанию бреда уважаемых авторов. И, может быть, вот этот наш иск создаст полезный прецедент. Более того, я уже знаю, что еще один автор, попавший в одну из книг Игоря Прокопенко, заявил о своем намерении подать в суд. Причем мы его не надоумили. Он, как бы, я могу предположить, что, может быть, дальше такие иски повалятся десятками. Было бы неплохо. Ну, на самом деле, от задумки и от договоренности вот с Антоном до иска прошел почти год. То есть, да, мы готовились, юрист прорабатывал эти материалы, составлялся иск, уточнялся. Да, это занимает время, но если, еще раз, этот процесс будет выигран, у нас будет образец иска, и, может быть, его мы даже, допустим, опубликуем, как пример для других. Другим будет проще это сделать. Во-первых, они будут знать, что можно выиграть, можно добиться правды. Во-вторых, у них будет уже инструкция.
0: Уже в январе мне позвонил юрист от Игоря Рокопенко и предложил это урегулировать до начала судебного серьезного заседания, предложив некую сумму. Сумма, разумеется, меня не интересовала. В данном случае, какую бы он ни предложил, на самом деле меня эта сумма не интересовала, потому что в данном случае речь идет о том, чтобы создать действительно некий прецедент, на который будут ссылаться и который будет иметь некие последствия для вот, борьбы науки с лженаукой в нашей стране. Я плохой, так сказать, юрист, я плохо разбираюсь в юриспруденции, если это не касается авторского права, то тут мы все-таки все писатели и получше разбираемся. Ну, я надеюсь выиграть, потому что у меня есть серьезные как бы, претензии, и вроде бы закон должен быть на моей стороне. Но, как всегда, могут быть разные юридические тонкости. В конечном итоге я понимаю, что Игорь Прокопенко может сослаться на то, что это цитирование, и что я в свое время дал согласие устное. Но, с другой стороны, это было очень давно, устное согласие давал не ему, и поэтому у нас есть что предъявить суду и о чем с ним поговорить. То есть мы надеемся на победу, но учитываем возможность поражения, но тогда мы будем использовать другие методы воздействия. В конце концов, у нас тоже есть средства массовой информации, к которым мы будем обращаться и рассказывать о ситуации.
1: Я доверяю нашему юристу, сам я не юрист, но шансы у нас хорошие. И даже если мы этот суд не выиграем, все равно будет это информационным поводом. Мы стараемся как минимум привлечь к этому внимание. Это будет повод об этом написать, это показать. И пусть, по крайней мере, люди узнают о том, что творится. Вот что вот так работают некоторые недобросовестные журналисты. И есть люди, которые готовы с этим бороться, которые устали от беспредела и отстаивают свои права. Может быть, первый иск будет неудачен, за ним последует второй.
0: Ну, там на самом деле сформулировано, конечно, хитрее. То есть, в принципе, конечно, иск не только за нарушение репутации, да, то есть моральный ущерб, но и в том числе, что цитирование в ненадлежащем контексте. Это тоже очень важный момент, потому что в последнее время, понятно, нет, да, что цитирование – это основа работы научно-популярной литературы, научной журналистики. В принципе, журналистика построена любая на цитировании в том числе. Да и наука, в общем, например, она тоже в основном оперирует цитатами, если это правильная наука, добавляя к уже созданному знанию что-то новое. Но дело в том, что если вы цитируете кого-то, то вы должны его как минимум уважать. Здесь же цитирование без уважения, наоборот, искажающее смысл цитаты, ставящее автора этой цитаты в неудобное положение, выставляющего его каким-то, в общем, некомпетентным специалистом. Поэтому, конечно же, вопрос цитаты, то, что насколько это цитирование обосновано, насколько оно в данном случае оправдано, насколько оно согласовано с автором, тоже в иске поднимается и будет использовано в суде.
1: Я специально не изучал, как это, вот, прецеденты в международной практике и не знаю, как в плане отстаивания своих прав ситуация обстоит в других странах. Я знаю, что там тоже существуют такие же проблемы, потому что, например, один французский видеоблогер с нами связался, который тоже борется с мракобесами местными французскими, и там ученые тоже стонут и страдают от вот таких же нерадивых теледеятелей, которых обманом приглашают какие-то телепередачи, кромсают, вставляют в дурацкие фильмы, те в итоге узнают, куда они попали, когда уже поздно. Поэтому, может быть, мы даже для международного вот этого телерынка и для международной компании борьбы с лженаукой создали бы полезный прецедент, а не только в России. Может, они бы, например, во Франции или где-то еще переняли бы наш опыт.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Анна Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. Глава Роспотребнадзора сказала, что практически еженедельно в ее ведомство поступает информация о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц разных генетических вариантов. Глава ведомства отметила, что оценка и предупреждение таких рисков сейчас первоочередные задачи. Его распространение может представлять угрозу не только для животных, но и для людей. Летом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения предупредил, что мир стоит на пороге новой пандемии, а это пандемия птичьего гриппа H5N1. Итальянские врачи провели первую в мире операцию по пересадке работающего сердца. Медики считают, что новая технология обеспечит более быстрое восстановление функции сердца с улучшением его послеоперационной производительности. Пациент, как отмечается, здоров и готовится к выписке. В той же больнице, но почти 40 лет назад, была проведена первая в стране операция по пересадке сердца.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Мы сегодня поговорим о проблеме, которая возникает время от времени, ну, наверное, почти у каждого человека. Это головная боль. И вообще говорят, что существует чуть ли не сотни ее видов, и у врачей даже есть своя специальная классификация. А еще есть мигрени. Это вообще совсем другая история. Так вот, чем мигрень отличается от головной боли? Как купировать эти состояния? А еще лучше профилактировать. Когда от головной боли достаточно таблетки, а когда все-таки необходимо серьезное обследование? Обо всем этом мы будем говорить сегодня с врачом-неврологом, цефалгологом Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Тимуром Григорьевым.
2: Вы действительно правы, что у врачей, у неврологов, которые занимаются головной болью, есть международная классификация головной боли, и там действительно на 300 страницах расписано более чем 200 видов головной боли.
1: Есть, я знаю, первичные и вторичные головные боли. Это вообще что такое?
2: Первичная головная боль – это та головная боль, которая возникает сама по себе. Вторичная же головная боль – это та головная боль, которая возникает на фоне какой-то причины. То есть, например, у пациента лихорадка, тело ломит, голова раскалывается. Здесь понятно, что это головная боль на фоне какой-то системной воспалительной инфекции. Либо пациент с разбегу ударился головой об стену. Тогда понятно, что это посттравматическая головная боль.
1: А если человека мучают постоянные головные боли, в чем причина и что тогда с этим делать?
2: Очень скользкий вопрос. В первую очередь, я думаю, что нужно все-таки подойти на консультацию к неврологу, который занимается этой проблемой. Но если головная боль постоянная, то опять-таки, как долго она болит? Если она болит больше, чем полугода, то, скорее всего, она носит первичный характер, и мы, собственно, занимаемся ее лечением, подбираем профилактическую терапию.
1: А есть некая предрасположенность к головным болям? Вот есть какие-то люди, у которых с большей долей вероятности могут возникать боли, но, не знаю, после черепно-мозговых травм, или, может быть, есть какая-то наследственная предрасположенность, возрастная?
2: Смотрите, мы же не будем здесь каждую головную боль из 200 видов ее разбирать. Такая предрасположенность есть у мигрени. Генетическая, и женщина с мигренью болеет гораздо чаще мужчин, примерно раза в 3.
1: Тогда давайте поподробнее о мигрени. Чем отличается мигрень от головной боли? Потому что это все-таки разные вещи, я так понимаю, разные причины.
2: Не соглашусь. Значит, смотрите, если мы берем все головные боли, все 200 видов, то мигрень – это лишь одна из видов головной боли, из всей вот этой вот классификации. Мигрень – самый частый вид головной боли, ну и соответственно, наиболее изученный. У нее есть определенные проявления, с помощью которых мы, собственно, этот диагноз и ставим. Чтобы поставить диагноз мигрень, головная боль, как правило, возникает эпизодами. Она сильная, она нарушает обычное функционирование пациента. При этой головной боли тошнит, при этом раздражает свет и звуки.
1: Правильно ли я понимаю, что при мигрени какие-то специфические должны быть лекарства от мигрени? Это так?
2: На самом деле нет. Мигрень лечится теми же нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами. Но если приступ тяжелый, если нестероидные противовоспалительные препараты не работают, то мы назначаем триптаны. Триптаны — это как раз-таки специфические обезболивающие, которые работают, считайте, что только на мигрень и ни на что другое больше.
1: Слышала, что вообще головную боль, и уж мигрень в том числе, терпеть нельзя, что это очень вредно для сосудов и, может быть, чревато. Какими еще последствиями опасна головная боль, если ей не заниматься, ее не лечить и не купировать?
2: Значит, относительно того, можно ли терпеть головную боль. Терпеть можно, а смысл? Мигренозная головная боль очень сильно влияет на качество жизни. Она длится до 3 суток.
1: А вот какие последствия? Может ли мигрень, например, спровоцировать инсульт?
2: Этот вопрос задается чаще, чем он есть на самом деле. Давайте тоже тогда немножко скажу про мигрень. Мы мигрень подразделяем на мигрень с аурой и мигрень без ауры. Мигрень без ауры — это, по сути, своя головная боль, которая сопровождается тошнотой, раздражением на свет, звуки. Мигрень с аурой — это тот вид головной боли, когда помимо типичной мигренозной головной боли есть еще какие-то сопутствующие проявления. Чаще всего это зрительные нарушения, то есть когда у пациентов могут выпадать поля зрения, когда они начинают видеть какие-то светящиеся мушки. Аура носит такой переходящий характер, длится от 5 минут до часа. Помимо зрительных феноменов, типичной ауре относятся нарушение чувствительности, нарушение речи. Это сильно пугает пациентов первоначально. Иногда это воспринимается за инсульт, но все-таки там различия колоссальные, если поподробнее с пациентом поговорить. По мигрени с аурой действительно она может в некоторой степени увеличить риск развития инсульта. Есть крайне редкий вид осложнений. Это мигренозный инфаркт головного мозга. Частоту его развития не скажу. Я за свою 8-летнюю практику видел всего одного такого пациента, а пациента с мигренью вижу каждый день. То есть риск непосредственно возникновения инсульта на фоне мигрени, он крайне низок, как осложнение. Но сама по себе мигрень с зрительной аурой увеличивает риски развития инсульта. Но я хочу сделать акцент на немножко другом. Потому что на мигрень в плане профилактики мы глобально никак повлиять не можем. Но мы можем взять под контроль повышенное артериальное давление. Мы можем бросить курить. Мы можем снизить уровень плохого холестерина. И на чем хотелось бы акцентировать внимание, на девушку молодого возраста, которым гинекологи очень часто выписывают эстроген, содержащие препараты, например, комбинированные оральные контрацептивы. Так вот, сочетание мигрени с аурой и приема на этом фоне комбинированных оральных контрацептивов значимо увеличивает риск развития инсульта. Поэтому головную боль нужно брать под контроль, терпеть ее не нужно. При частоте больше 4 дней в месяц лучше все-таки обратиться за помощью.
1: Обращаемся за помощью, получается, к неврологу, верно?
2: Да, к неврологу, либо более узкоспециализированному неврологу, неврологу-цефалгологу. Он занимается непосредственно видами лечения головной боли.
1: Чтобы назначить верное лечение, эффективное, все-таки важны какие-то исследования и понимание врачу первопричин?
2: Назначают исследования, скорее всего, действительно для того, чтобы выявить первопричину. Но вот мы вначале говорили про вторичные головные боли. Мы уже на приеме понимаем, что головная боль носит какой-то симптоматический характер по опросу. Есть так называемая система красных флажков, например, повышение температуры во время головной боли. Это головная боль с изменением в неврологическом статусе, головная боль у пациента с онкологией в анамнезе. Головная боль возникла вдруг, внезапно, как будто палку ударили по голове. Когда головная боль изменила свой характер, тогда на приеме уже неврологи, сфалгологи думают, что-то не то происходит с пациентом, и нужно его как-то более тщательно дообследовать. Если у пациента очень длительное время беспокоит головная боль, она никак не меняет свой характер, то здесь мы профилактическую терапию уже можем назначить с первого приема. Крайне редко требуются какие-то инструментальные обследования по другим составляющим, то есть по другим хроническим заболеваниям, чтобы определить выбор препарата.
1: Я еще слышала, что не всегда при головных болях помогают анальгетики. Я так полагаю, что все, наверное, еще зависит от того, какая конкретно у тебя головная боль, да, в чем ее причины и первопричины. Что тогда делать? Подобрать какой-то свой препарат с лечащим врачом?
2: Да, конечно. Здесь всегда нужно смотреть конкретного пациента. Кто-то очень поздно принимает препарат, он терпит до последнего, уже когда появляется тошнота, поэтому те препараты, которые он принимает в таблетках, уже просто у него не работают, потому что они плохо всасываются. И с тошнотой работает и выходит обратно. Здесь есть свои обходы. Иногда пациенты изначально просыпаются с головной болью. И это равносильно тому, что пациент откладывает прием обезболивающего препарата. И, соответственно, нужно принимать необходимый правильный препарат.
1: Есть ли какие-то эффективные народные средства, которые помогают справиться с головной болью? Я не знаю, там крепкий черный чай, височный массаж звездочкой, контрастный душ. Это работает?
2: Мне кажется, в принципе, сложно заставить пациента с сильной головной болью пойти принять контрастный душ. В отношении черного чая. В черном чае содержится кофеин. Кофеин для цифрологов работает в качестве обезболивающего препарата. Значит, если мы вообще говорим, как профилактировать головную боль не медикаментозными методами. Я сейчас в первую очередь говорю про мигрень. Понятно. Пациент с мигренью должен найти свой непосредственный триггер, то есть пусковой фактор, который у него провоцирует головную боль. Это может быть недосып, это может быть пересып, это могут быть какие-то стрессы, это прям в пищу некоторых продуктов. Шоколад, цитрусы, сыры, орехи, алкоголь. Здесь все очень индивидуально.
1: Ну, то есть триггер есть всегда, просто нужно его найти.
2: Как правило, да, и как правило, это сочетание триггеров. Например, мои триггеры мигрени – это душное помещение, это пропуск приема пищи и недосып, или наоборот, пересып.
1: Что-то из профилактики. Что нужно делать, что поменять в образе жизни, чтобы не мучиться головными болями? Свежий воздух, физкультура, здоровое питание и так далее. Что посоветуете?
2: Собственно, все, что вы выше перечислили. Также найти непосредственный свой провокатор, тоже, который уже обозначили выше. Избавиться от этого провокатора. Если на этом фоне головная боль все равно частая, больше 4 дней в месяц, приходите, подберем профилактическую терапию. Если думать про немедикаментозные методы, помимо здорового образа жизни, то определенной эффективностью обладает трансцендентальная магнитная стимуляция, иглорефлексотерапия.
1: Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили о головных болях, и в частности о мигренях, о причинах, способах лечения. Моим гостем был врач-невролог, цефалголог Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Тимур Григорьев.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Линзы сегодня носят около 2% жителей Земли, это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаз материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета, но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаз». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Но сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, нельзя. Скорее, он обратил внимание на существующие преломления света, которые попадают в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 году он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой, ведь именно так описывал будущие контактные линзы да Винчи. Но носить такое изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшая зрительные функции. Ну а в-третьих, использование таких линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Лет через 200 к теме создания контактных линз вернулся британский физик и астроном Джон Гершель. Именно он подробно описал в своих трудах то, как должна выглядеть настоящая и, что самое главное, правильная контактная линза. Самой важной ее характеристикой Гершель назвал способность повторять форму глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему веко, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру, но при этом большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. Ну а самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Цейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Фридрихом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дьерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы. Ну, она тоже не была идеальной. Материал, примененный при ее создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дьерфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. На протяжении нескольких лет он трудился в исследовательском институте одной из обувных компаний страны, руководил отделом по обработке полиамида и пластмасс. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. По сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. И с 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Сегодня они могут не только помочь лучше видеть, но и изменить цвет глаз и даже превратить ваши глаза, например, в кошачьи для каких-то тематических мероприятий. И ученые, к тому же, не останавливаются и пытаются добавить к контактным линзам новые опции. Например, уже сейчас существуют линзы, с помощью которых можно определить уровень сахара в крови и измерить внутриглазное давление. А в недалеком будущем нас ожидают линзы, способные выводить любую информацию на сетчатку глаза. Фото, видео, СМС с телефона.
0: Говорит, что...
1: Российские ученые провели испытание вакцины от одного из самых опасных видов рака – меланомы. Результат показал, что сама опухоль у пациента почти рассосалась, а вместе с ней исчезли и метастазы. Подробности в нашем сюжете.
3: В России прошли доклинические исследования вакцины от рака. Об успешных испытаниях препарата рассказал директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Лекарство было испытано на пациенте с меланомой, одним из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто пускающих метастазы почти во все органы. Исследование показало, что после применения вакцины меланома просто рассасывается, причем вместе с метастазами. При этом в будущем каждый такой препарат будет индивидуальным. Искусственный интеллект проанализирует параметры опухоли и выдаст чертеж будущего препарата, по которому специалисты приготовят вакцину. Конечно, речь не идет о создании какого-то уникального способа лечения, заявляют эксперты. Но как дополнительное средство лечения онкологии, эта вакцина крайне важна, заявил радио «Комсомольская правда» врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.
4: Меланома – это, ну, действительно одна из самых агрессивных опухолей. И за последние даже не годы, а, наверное, десятилетия с появлением иммунотерапии, с появлением таргетной терапии принципиально изменились алгоритмы лечения этого заболевания, изменились перспективы лечения этих больных. И если там будет еще одна какая-то дополнительная опция, мы все будем рады. Но я не могу сказать, что сейчас там идет речь о какой-то панацее, очередном универсальном средстве от рака. Если текущая информация подтвердится, то у нас в арсенале будет еще одно средство для лечения опухоли.
3: По словам экспертов, разработка подобных вакцин ведется во многих странах мира. Так, например, в августе этого года первый человек в мире получил вакцину от рака легкого. Им стал британец Януш Рач. Лекарство мужчине ввели в рамках клинического испытания препарата. Если клинические испытания отечественной вакцины также увенчаются успехом, в обозримом будущем подобные препараты могут быть доступны для пациентов во всем мире. И вместе с уже известными способами лечения эта вакцина поможет спасать большее количество людей от рака, заявил радио «Комсомольская правда» врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.
5: Эта история не новая. Во всех странах мира проводятся испытания вакцин противораковых. Не только в России, в Соединенных Штатах Америки. Альтернативы существующему противораковому лечению пока нет, но разработки эти очень важны и интересны. И когда-то они станут... Но это не завтра только произойдет. Когда-то со временем это произойдет, что это будет дополнять существующее лечение.
3: В дальнейшем российские специалисты намерены проверить влияние препарата на другие виды онкологических заболеваний – рак легких, почек и поджелудочной железы. Вполне вероятно, что в качестве испытуемых будут и пациенты с четвертой терминальной стадией рака. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Если вы решили добавить в свой рацион дополнительный белок, важно найти баланс. Не слишком мало, чтобы эффект был виден, и не слишком много, чтобы не навредить своему здоровью. Вот несколько базовых советов по приему протеина в течение дня. Первая порция сразу после сна. Вторая – за полчаса до тренировки. Это повысит вашу выносливость и обеспечит максимально быстрый рост мышц. Третья порция – сразу после тренировки. Можете добавить к протеину какой-то батончик или любые другие быстрые углеводы для успешного восстановления энергоресурсов. Четвертая порция перед сном. Это поможет вам держать свои мышцы в тонусе. Ну а если же вы тренируетесь нерегулярно или не тренируетесь вовсе, то вам достаточно всего двух приемов протеина в день, утром и перед сном.
6: На правах рекламы.
1: Нет ни одного продукта, повышающего иммунитет, утверждают диетологи. Они поясняют, иммунитет – это сверхсложная система, и на нее влияет множество факторов. Нельзя фокусироваться на отдельных чудо-продуктах и уж тем более верить в волшебный БАД. Главный фактор для поддержки здоровья – это сбалансированное питание. Что входит сегодня в это понятие? Во-первых, минимизация сверхпереработанных продуктов. Их главный признак – количество ингредиентов в составе. Как говорится, состав на 5 строчек. Снеки, готовая еда, полуфабрикаты – все это ведет к ухудшению здоровья. Во-вторых, пища должна быть разнообразной. Полезно пробовать разные продукты, а не есть одно и то же. В-третьих, важно употреблять 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Зимой, например, это капуста всех видов, в том числе квашеная, свекла, морковь. В России потребление овощей остается низким. Многим мешают проблемы с пищеварением, вздутие, боль, нарушение стула. В этом случае стоит прибегнуть к ферментной поддержке. Переваривать овощи помогает фермент альфа-галактозидаза. А вот отказываться от положенной нормы овощей и фруктов точно не стоит.
6: БАД не является лекарственным средством.
1: Томатный сок помогает справиться с гипертонией. Он не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление, выяснили ученые. А все благодаря витаминам А, В, С, калию и другим полезным веществам, которые есть в этом овоще. В комплексе они дают положительный эффект для организма. Это была программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Науке известна лишь одна углеродная форма жизни и лишь одна планета, на которой эта жизнь зародилась. Все остальное – плазмоиды, живые облака и океаны, кристаллы и сверхпроводники – остаются уделом фантастов. Но цепкие взгляды ученых проникают во все более далекие глубины Вселенной. Кто знает, какие чудеса притаились в черной космической бездне? Добро пожаловать в космозоо!
3: Михаил Никитин, старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки».
4: Здравствуйте, Михаил.
5: Здравствуйте.
4: Предлагаю проголосовать. Жизнь на основе какой альтернативной биохимии наиболее реальна? На основе кремния, бора, фтора, на основе углерода, но вместо воды жидкий СО2, жизнь из белков и ДНК другой хиральности или жизнь вообще не на химической основе, плазмоиды. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке в чате, друзья, и проголосуйте. Михаил, а вот эти пришельцы на кремниевой основе могли, в принципе, занести жизнь на Землю?
5: Отличный вопрос, в двух словах не ответишь. Придется отвечать по частям, по порядку. Значит, могли ли кремниевые или какие-то другие пришельцы занести жизнь на нашу Землю? Вопрос распадается на две части. Могла ли наша земная жизнь быть как-то занесена со стороны с участием пришельцев или нет? И возможно ли разумная жизнь или вообще жизнь на основе кремния или на какой-то другой химической основе, не похожей на нашу? Давайте на это посмотрим. Значит, идея панспермии, заноса жизни на нашу планету, достаточно старая, она была очень популярна в XIX веке, существует во множестве вариантов. Панспермию различают естественную и направленную. Естественная – это без участия разумных существ, направленная – это то, что делают разумные существа. Панспермия, в принципе, могла бы происходить внутри Солнечной системы между ее планетами или на больших, на межзвездных расстояниях. К панспермии примыкают гипотезы о происхождении жизни вообще не на планетах, а на астероидах, на метеоритах или прямо в межзвездных газопылевых облаках. Про направленную панспермию сказать мне проще всего. Вся жизнь на нашей планете имеет общее происхождение от нас с вами до каких-нибудь самых экстремофильных микробов. У всех нас был общий предок, который жил порядка 4 миллиардов лет назад. Ископаемые следы жизни практически такого возраста существуют. То есть занос чего-то другого должен был произойти раньше этого времени. Более чем 4 миллиарда лет назад. Это очень давно. Следы заноса, естественно, за такое время были бы стерты, кроме самой прижившейся жизни. Но проблема вот в чем. Это время довольно большое даже по сравнению с возрастом Вселенной. Возраст Вселенной около 13,5, максимум 14 миллиардов лет. И предполагаемые пришельцы, которые бы заносили жизнь на возникающую Землю, у них самих было бы не сильно больше времени, чем у нас, эволюционировать от примитивных форм жизни до космической цивилизации. И, естественно, эволюция жизни не могла начаться с самого момента Большого Взрыва. Там должны были пройти сотни миллионов, а то и миллиарды лет на синтез элементов тяжелее гелия, на образование из них планет с какой-то твердой поверхностью, на образование на них жизни и так далее. В общем, а если эти ребята успели проэволюционировать, то а мы чем хуже? Почему мы-то не могли? естественная панспермия. То есть перелеты жизни каких-нибудь ее устойчивых форм, например, спор бактерий в каменных и ледяных космических объектах. Межзвездная панспермия маловероятна, потому что даже в идеальном случае перелеты естественных объектов, как этот межзвездный астероид Оумуамуа, занимают десятки тысяч лет, даже между ближайшими звездами. Даже с поправкой на сверхнизкие температуры и криоконсервацию, за это время несчастные споры бактерий получат слишком большую дозу радиации, чтобы сохранить жизнеспособность за это время. А если они по каким-то причинам находятся не в покое, а поддерживают жизнеспособность, репарируют свою ДНК или что там у них вместо нее, то откуда они возьмут себе питание на эти десятки и сотни тысяч лет? Это все очень сомнительно. А внутри Солнечной системы, конечно, с панспермией проще. Внутри Солнечной системы расстояние меньше, лететь не так долго. Между Землей и Марсом так и вообще возможны перелеты выбитых камней за десятки и сотни лет. Поэтому панспермия по маршруту Марс-Земля или Земля-Марс, она наиболее вероятна и наиболее сейчас признается учеными. Почему интересен именно вариант панспермии с Марса на Землю? Интереснее, чем с Земли на Марс. Вот почему. Эти планеты когда-то были более похожи, чем сейчас. На Марсе тоже было тепло, на Марсе был

200 миллионов лет. Довольно долго. Марс меньше. Столкновения в истории Марса были не такими жесткими. И из-за маленьких размеров Марс остывал быстрее. Поэтому Марс, образовавшись, остыл до пригодных для жизни температур, скорее всего, уже где-то через 20 миллионов лет. То есть у Марса была фора примерно в 200 миллионов лет на то, чтобы там могла возникнуть жизнь. Марс стал пригодным для жизни раньше Земли. Поэтому нельзя исключать, этому нет подтверждений, но и против этого нет возражений внятных, что Марс мог быть колыбелью жизни в Солнечной системе. Может оказаться так, я еще раз говорю, этому нет подтверждений, но в принципе возможно, что мы все с вами марсиане. Мы все с вами потомки микробов, перелетевших с Марса на Землю в выбитых ударами астероидов марсианских метеоритах. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, надо лететь на Марс с серьезной буровой установкой, искать там бактерии, которые, если живые и есть, то они только в толще марсианской коры, на глубине сотни метров могут жить, а то и тысячи, и сравнивать их с нашими. Примыкают к панспермии идеи о жизни за пределами планет, прежде всего в метеоритах. Активнее всего развивает эту идею наш палеонтолог академик Розанов. Вот обложка его книги с окаменевшими микробами, по его мнению, найденными в метеорите Аргей. То есть в метеоритах семейства углистых хондритов действительно можно найти множество микроструктур, которые он интерпретирует как окаменелые остатки микробов, сходных с разными группами земных микробов. К сожалению, я не настоящий палеонтолог, поэтому не могу обоснованно это ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу только честно сказать, что многие другие палеонтологи это встречают в штыки. Никакого консенсуса по поводу этой идеи нет. Но если эти структуры действительно являются остатками окаменелых микробов, это означает, что жизнь старше Земли. Потому что этот метеорит Аргей, вообще весь этот класс метеоритов, они на десятки миллионов лет старше Земли. Чтобы это более достоверно подтвердить или опровергнуть, нужны образцы хондритных астероидов, привезенные космическими зондами, стерильно, без загрязнения земными микробами при входе в атмосферу Земли, при лежании в пустыне или в Антарктиде и так далее. То есть сейчас главная надежда на японские образцы астероида Рюгю, привезенные зондом Хаябуса-2. И еще один вариант теории панспермии, который называется мягкая панспермия или молекулярная панспермия, о том, что на Землю были занесены не живые организмы, но какие-то органические вещества, которые приняли важную роль в процессе абиогенеза, в процессе происхождения жизни уже на Земле. Ну или на Марсе, если это произошло на Марсе. И вот этот вариант теории панспермии мне нравится больше всего. Вот почему. Одна из важных особенностей земной жизни и, наверное, жизни вообще – хиральная частота. Молекулы аминокислот и молекулы сахаров, в принципе, могут существовать в двух вариантах, которые похожи друг на друга, как левая и правая рука, или как предметы зеркальное отражение. В обычном химическом синтезе аминокислоты получаются левые и правые в равном соотношении. В составе наших белков встречаются только левые аминокислоты. Правые аминокислоты в наших клетках в принципе бывают, но не в составе белков. Гораздо меньше и в другом контексте. Белки только из левых аминокислот. Так вот, помимо земной жизни, только в составе метеоритной органики есть что-то похожее на хиральную частоту. То есть полной хиральной частоты нет, но в составе хондритных метеоритов, таких как Аргей, Мурчинсон и другие, есть аминокислоты, и левых изомеров аминокислот там на несколько процентов больше, чем правых. И выпадение этой метеоритной органики с избытком левых аминокислот могло сдвинуть равновесие левых и правых аминокислот уже в каких-то земных средах и привести к тому, что наши белки построены в итоге из левых аминокислот. В этом смысле метеоритная органика путем мягкой панспермии могла иметь решающее значение для того, как наша жизнь устроена сейчас. Теперь вторая часть вопроса. Кремниевые пришельцы. Бывают ли они?
а также второводородные пришельцы, аммиачные.

0: Пришельцы и многие другие. Альтернативная биохимия. Тут, конечно, научные фантасты по этой поляне оттоптались за десятки лет, и большинство возможных вариантов придумали. Значит, я попытался рассортировать эти варианты по убыванию чуждости. Совсем экзотика – это жизнь не на химической основе. Какие-нибудь там плазмоиды, вихри токов в сверхпроводнике. Я в этом ничего не понимаю, про это спрашивайте физиков. Про это я говорить не буду. Чуть менее экзотика – это жизнь на совсем другой химической основе с другими основными элементами, типа кремния или бора вместо углерода. Еще чуть более похожа на нас жизнь на основе углерода, но на основе совсем его других соединений и, возможно, в другом растворителе, не в воде. Потом жизнь из белков и нуклеиновых кислот, но не совсем такая, как наша, например, с чуть-чуть другим аминокислотным набором. И совсем, с одной стороны, близкий к нам, с другой стороны, все-таки несовместимый вариант – это зазеркальная жизнь. Из правых аминокислот в белках и из зеркального же отражения ДНК. Про это мы точно можем сказать, что такая жизнь возможна, потому что она по всем химическим параметрам не отличается от нашей. Но, с другой стороны, она будет с нами несовместима. У такой зазеркальной жизни вирусы, например, ее нас не заразят, а наши вирусы не заразят ее. И работы по получению такой зазеркальной жизни в лаборатории уже идут. Значит, на какой химической основе живое может строиться? Все наши основные биомолекулы, белки, ДНК, липиды, составляющие клеточные мембраны, состоят в первом приближении из цепочек атомов углерода. Они основаны на том, что атомы углерода образуют прочные цепочки. Связь CC, углерод-углерод, довольно прочная. На что углерод, в принципе, можно заменить? А тут нам сразу можно таблицу Менделеева довольно жестко отфильтровать по вот этому графику. Графику распространенности химических элементов во Вселенной. Этот график не имеет никакого отношения к химии, он отражает ядерную физику. Он отражает результаты термоядерных процессов в звездах, в которых одни элементы синтезируются хорошо, другие плохо. И красными кружочками тут обведены 7 из топ-10 элементов, используемых нашей земной жизнью. Водород, углерод, кислород, азот, сера, магний и железо. 7 из первой десятки наша жизнь использует. Все эти элементы, включая серу, и магний и железо, имеют важнейшие функции в нашей биохимии. То есть с точки зрения использования самого доступного, наша жизнь выглядит так довольно оптимально. Что из этого топ-10 не выбрано? Не выбрано два инертных газа, гелий и неон, и не выбран тот самый любимый научными фантастами кремний. Почему? Давайте посмотрим. Ах, да. Что еще по этому графику сразу же можно отбросить? Фтор можно отбросить. Океаны из плавиковой кислоты, которые были у Ефремова в этом «Сердце змеи», кажется, это антинаучная фантастика. Фтора во Вселенной слишком мало, его на 5 порядков меньше, чем кислорода. И это не особенность Земли, это во всей нашей галактике так. Фтору не повезло с стабильностью его атомного ядра, он плохо образуется в звездах. Бор. Элемент с очень интересной химией, образующий сложные молекулы с цепочками и кольцами из своих атомов. Но его еще меньше, его в миллион раз меньше, чем углерода. Поэтому искусственную лабораторную жизнь на основе бора, может быть, когда-нибудь и создадут, а вот естественно возникшей борной жизни во Вселенной мы не найдем никогда, я в этом уверен. А вот кремния много. Тем не менее, кремний в базовой универсальной основе биохимии нашей не встречается. В научной фантастике встречается, например, вот это вот Хорта из Стартрека, но только в фантастике. Кремний образует цепочки из своих атомов, не хуже углерода. И вообще образуют сложные молекулы. Но вот эти вот сложные кремниеорганические молекулы, которые химики получают, они их синтезируют, как правило, в безводной среде. В присутствии воды или в присутствии кислорода, или в присутствии чего-нибудь еще кислород содержащего, кремний в конечном итоге превращается в силициум О2, твердые устойчивые кристаллы, такие как кварц или опал. То есть оксид углерода оксид кремния – это твердые устойчивые кристаллы, а вот оксид углерода – это газ, достаточно химически активный. который даже при комнатной температуре растения успешно используют в фотосинтезе. То есть проблема с кремнием основная в том, что он слишком охотно и слишком прочно связывается с кислородом. И когда он связался с кислородом, его из этих соединений уже практически не достать. И ничего с ним уже не сделать. Это относится не только к Земле, это относится и к космическим условиям. Радиоастрономы своими спектроскопическими методами могут определять разные молекулы, присутствующие в газовых туманностях. Для углерода более сотни разных органических молекул в космосе найдено, в том числе такие привычные биохимикам, как уксусная кислота, мочевина и глицин. А для кремния молекул найдено гораздо меньше, и это в основном прочные устойчивые соединения кремния либо с углеродом, либо с кислородом, либо с азотом. Оксиды, карбиды и нитриды кремния. Карбид кремния еще устойчивее, чем оксид, он по твердости вообще мало уступает алмазу. Все это, конечно, не очень удобно для биохимии. Собственно, единственное, на что кремний пустила земная жизнь в виде оксида, так это на скелеты. В некоторых группах одноклеточных, такие как радиолярии и диатомовые водоросли. Это красивые ажурные структуры, очень прикольные, но они химически инертные. Кроме как на скелеты, кремний больше ни на что не пошел. Чуть менее экзотический вариант – жизнь на основе углерода, но с его совсем другими соединениями и, возможно, другим растворителем. В научной фантастике, я уже говорил, были варианты жизни в фтороводороде, жизни в аммиаке. Есть еще несколько жидкостей, составляемых из доступных в космосе элементов, например, диоксид серы. Но лично мне больше всего нравится вариант с диоксидом углерода, который в фантастике не всплывал. Потому что в привычных условиях диоксид углерода жидким не бывает. Он сжижается только при повышенных давлениях, выше нашего земного атмосферного. При нашем давлении он либо газ, либо твердое вещество, сухой лед. Но при 100 атмосферах он жидкий в широком диапазоне температур. Жидкий СО2 используется в химической промышленности как растворитель. Вот, например, бескофеиновый кофе делают путем экстракции кофеина жидким СО2 под давлением. Растворитель – это очень хороший, еще лучше, чем вода. Он совместим с белками. Белковые ферменты в нем сохраняют структуру, и многие даже работают гораздо активнее, чем в воде. Жидкий СО2, он имеет гораздо меньшую вязкость, чем вода, поэтому в нем быстрее диффузия, в нем быстрее молекулы двигаются, быстрее идут химические реакции. Более того, на Земле есть места, где жидкий СО2 встречается, и в нем живут микробы. Обычные наши земные микробы с белками и ДНК. Эти места находятся на океанском дне, на больших глубинах, потому что только там достаточно давления. Вот это вот видео с подводного робота японских океанологов в окинавском желобе на глубине около 1300 метров. Там, в этом желобе, есть гидротермальные источники, черные курильщики, которые были вот в начале видео. А в стороне от них вот робот сейчас отплывает от черных курильщиков. Под слоем глины находится озеро жидкого СО2, который там медленно просачивается из глубин земной коры. Вот этот робот ковыряет глину пробоотборником. Это не пузыри, это капли жидкой углекислоты, всплывающие вверх. Он менее плотный, чем вода. То есть вот это вот самое близкое и реальное к альтернативной биохимии, что можно найти на Земле. В этом жидком СО2 живут микробы, бактерии и археи, вполне родственные остальным живым микробам. И для такого образа жизни им пришлось перестроить только клеточные мембраны, потому что стандартные бактериальные мембраны жидкий СО2 растворяет. Поэтому его, кстати, используют для мягкой стерилизации в промышленности. Но к этому микробы могут приспособиться. Белки с жидким СО2 совместимы, вот что с ним несовместимо, так это ДНК. У микробов, живущих в этой среде, внутри клетки все-таки вода. Двойные спирали ДНК не образуются в среде СО2, только одиночные цепи. Поэтому у жизни в такой среде, если она там образовалась с самого начала, если у нее СО2 внутри клетках, белки могут быть, а вот вместо ДНК явно будет что-то другое. Ну и, наконец, интересный вариант – зазеркальная жизнь. Как я уже упоминал, хиральная частота, только левые варианты аминокислот в наших белках и, в принципе, возможно, полное зеркальное отражение нашей жизни. Справа хиральными аминокислотами в белках и с левой ДНК. В лаборатории это уже пытаются создать. В научной фантастике, ну, у Лема там были пришельцы, которые вылили протухший бульон на безжизненной земле и перемешали его поварешкой в левую сторону. Из-за этого мы все получились левохиральными. В научной фантастике это лучше всего раскрыто не в книгах и фильмах, а в играх. Игры серии Mass Effect, где есть два правоаминокислотных вида, турианцы, кварианцы, и часть игрового процесса включает в себя подбор левоаминокислотных и правоаминокислотных пайков для вашего разношерстного экипажа, состоящего из представителей разных разумных видов. И с перепутыванием левой и правой аминокислотной еды там есть некоторые свои приколы. В этой игре преувеличена ядовитость еды не той хиральности. Смертельно отравиться этим на самом деле нельзя. Правые аминокислоты некоторые синтезируются даже в нашем собственном организме. Правый серин и правый аспартат в мозге. Правые аминокислоты синтезируются микробами. Наш организм умеет их переваривать. Он не может из них строить белки, но как минимум может получать из них калории. Правые белки мы переваривать действительно не можем, нам нечем. Но они не токсичны, они для нас, ну это как кусок полиэтилена съесть примерно по последствиям. То есть какая-то гибкая, но неперевариваемая абсолютно хрень в пищеварительном тракте. Ну, наверное, понос будет, но не смертельно. Зато какую еду мы можем разделить с правоаминокислотными пришельцами? Ну, не совсем еду. Есть некоторые важные и в биохимии, и в кулинарии вещества, нехиральные, действующие похожим образом на самый широкий спектр земных организмов и, скорее всего, также действующие и на правохиральных. Это прежде всего этиловый спирт. Он нехирален. Он действует... Он действует похожим образом на самые разные земные организмы. Например, я напаивал спиртом ракообразных. Они тоже сначала веселеют, а потом засыпают. И подозреваю, что на правоаминокислотных товарищей он должен действовать похожим образом. Я предупреждаю о вреде неумеренного употребления этилового спирта, но для правоаминокислотных пришельцев вред и другие последствия будут примерно такими же, как для нас. То есть если вы потерпели кораблекрушение на планете с правоаминокислотной жизнью, вам придется с помощью местных дрожжей делать брагу и питаться ей. Тренируйте печень. Шутка.
1: Против употребления алкоголя инопланетянами и жителями планеты Земля. А пока что посмотрим на результаты опроса. Давайте посмотрим, какая там наиболее реальная жизнь. Получилось, что побеждает жизнь из белков и ДНК другой хиральности. Михаил, прокомментируйте. На втором месте, если я не ошибаюсь, получается жизнь на основе кремния все-таки.
0: Ну, а как это прокомментировать, кроме как повторить весь доклад? Я могу сказать, что жизнь другой хиральности совершенно точно реальна, и отдельные ее куски уже в лаборатории получены. А насчет кремниевой – это должна быть какая-то жуткая экзотика, существующая в очень странных условиях. Либо при высоких температурах, либо в совершенно неводных средах. Все это мало реально в космосе и организуемо, по-моему, только в лаборатории.
1: Спасибо. А сейчас вам предстоит противостоять земной форме жизни.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, с нами на связи Валерий Снытников, ведущий научный сотрудник Института катализа имени Борецкого С.О. РАН, редактор книги «Проблемы происхождения жизни». Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я слышу вас хорошо, и у вас 10 минут.
3: Отлично. У меня несколько вопросов к докладчику. я попытаюсь пойти прямо по докладу. Первый вопрос, который у меня есть, состоит в том, что в первые 200 миллионов лет от сотворения Вселенной у нас не было, во Вселенной не было элементов жизни. Тогда, по вашему мнению, существует ли общий механизм, в рамках которого жизнь была, создавалась вот в первый миллиард лет, и жизнь была зарождена в Солнечной системе?
0: Я слишком плохо знаю, какие условия были во Вселенной в первый миллиард лет, и подозреваю, что астрономы тоже не очень хорошо это знают, какие элементы.
3: Нет, это очень хорошо знают, потому что уже есть хорошие наблюдательные данные. После первого миллиарда лет уже появилось много звезд.
0: Звезды с солнечной металличностью уже были?
3: Да, потому что первые самые крупные звезды...
0: Могло быть так же, как и у нас.
3: Коротко, и они создали вот эти элементы жизни. Вот это элемент образования было примерно 200-400 первых миллионов лет от сотворения Вселенной.
0: Значит, уже могло быть так же, как и у нас, да.
3: А если они были уже тогда, то все-таки на их времена... не было, я думаю, пришельцев? Или они были какие-то очень такие быстрые, эволюционирующие пришельцы, короче, чем миллиард лет? Тогда каков же все-таки механизм появления той самой панспермии с этими пришельцами?
0: Простите, последние три слова не расслышал.
3: Каков механизм возникновения пришельцев? Как они могут быть созданы? Как они могут появиться?
0: Честно говоря, либо так же, как мы, либо другие варианты, еще более гипотетические, о которых мы вообще ничего сказать не можем. Если у вас претензии к тому, что я вообще в докладе упоминаю пришельцев, так в этом исходный запрос Георгия и состоял.
3: Нет, у меня нет никаких претензий, у меня просто вопросы относительно панспермии, распространения жизни. И в этом плане у меня тогда второй вопрос. Вот вы как-то достаточно скептично отнеслись к возможности переноса каких-то биоценозов внутри комет, внутри астероидов, не просто межпланетных, а межзвездных. Казалось бы, метровый слой грунта и криогенные температуры, при которых в земных условиях хорошо хранятся биологические материалы, они же прекрасно сохраняются, биологические материалы, и космическое излучение метровый слой грунта защитит. И замечательно могут летать такого сорта астероиды, по крайней мере, по галактике, и переносить какие-то биоценозы. Разве не так?
0: Для ответа на этот вопрос по-хорошему надо поймать межзвездный астероид и проанализировать его. Значит, с метровым слоем грунта, метровый, не знаю, 10-метровый, ладно, 10-метровый от гамма-излучения защитит, если уж земная атмосфера защищает, которая эквивалентна 10 метрам воды. Ладно, так, с этим согласен. Но криоконсервация, которая используется на Земле, это либо искусственная криоконсервация в каких-нибудь специальных средах с веществами типа формамида, защищающими мембраны, либо естественное, то, что из вечной мерзлоты выковыривают, там, по-моему, не удалось еще не воскресить никого старше полумиллиона лет.
3: Но, насколько я понимаю, биологические материалы хранятся, яйцеклетки, сперматозоиды, при азотных температурах, при температурах жидкого азота. И они, по утверждению, сохраняют очень длительно свою жизнеспособность.
0: 10 лет они сохраняют. 10 лет только.
3: 10 лет только. А дальше? Но это с точки зрения человеческого материала. А бактерии, те же самые споры в космосе, и там температура 4 Кельвина. Может быть, они лучше будут сохраняться?